0: 33 на 33 это сантиметра, это более-менее, да? Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит, мама захотела играть в Go, сыну пришлось купить два принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски, и второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они, камни пахнут даже смолой, так интересно. И мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой, такой там, я не знаю, 3 мм, наверное, и высотой 2 мм. Ну, они тоже хорошо прощупываются. Вот, и когда мы разработали доску 19×19, первую, я так подумала, что, ну, что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит, вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает, вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске Go есть. Они в компьютере так и прописываются.
1: Вот как вот. И в шахматах есть.
0: Да, свои, как да? В шахматах, да-да-да, ABCD. И, ну, просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква I пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски... Значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру Go, то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал. И когда Игорь, ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было, но когда Игорь сказал, а ты знаешь английский алфавит? Она говорит, да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит, а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит, о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее, и понимание четкое произошло. И девочка прям, ей очень понравилось, даже... Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
2: Разгромила меня.
0: Да, да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
1: Приятно.
0: Да, конечно, приятно.
1: А то есть подписана координатами доска?
0: Да, координатами доска, и мы еще сделали... у нас вот теперь 3 набора. Набор также 9×9, затем набор 13×13 линий, и большой набор, мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19×19 линий, а сверху крышка в виде доски 9×9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу... И доска 9×9 для обучения, для решения задачек и большая профессиональная доска 19 на 19 линий, то есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
1: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра Го. А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски. Вот, производство Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию. Неформально мы их называем гошниками. Вот. И как-то нет, не хочется. Но тут на
3: отнекивался до последнего.
2: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
1: Сириуса.
2: Сириуса, да.
1: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
3: Сириус, голос.
1: Не надо.
3: Дайте Сириус микрофон.
4: Не умеет он, не умеет.
2: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. Меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто... никогда не щупал, не пробовал, не играл, это не просто там камушки там по, рас,

0: тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в Го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
1: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий Го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной Атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут и пасти, куча зверей, про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
2: Угу. Существует стереотип, что игра Го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
1: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре Го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, и, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Алишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
2: Вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения Го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
1: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят. Вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаем. Просто приходят какие-то какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, при этом я говорю про библиотеку молодежи, то есть откуда взялись, ну вот кто-то остается, кто-то уходит, но в принципе движение только набирает обороты, но интерес на старте уже очень большой, кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну прям точно эта история дальше будет развиваться, и опять же повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась, она, собственно, уже вырвалась, да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяны Заборовской, да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов, и обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусине, видимо, напротив КСРК.
2: Угу.
1: То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то и Го адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих, слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного Го, Го для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играют в мире, на чем играют в мире, вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена, и вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют, в Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официальный это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
3: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть Го идет по миру, Го идет.
1: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта

0: пых, мы все это ждем, и так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся как-то песни этот день мы приближали как могли, тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
1: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах ПВО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
0: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Лариса принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
2: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
3: Мир детства,
2: значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19 на 19, были детки, которые играли на досках 13 на 13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9 на 9 линий. Но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
0: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресса налицо.
2: Да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
0: Да, но это были выездные соревнования.
2: Да, здесь выездные, в Котельнике. Надо было собраться рано утром, поехать. Весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9 на 9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доски 13 на 13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях, или Московская область нас снова пригласит, мы уже примем участие на средненьких досках.
0: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках 13 на 13, 19 на 19. Вот, но... Я лично из тех и скромных пользователей, но я считаю, что на 9 на 9 еще не паханное поле.
2: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9 на 9, это не факт, что ты сядешь за доску 19 на 19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
0: Я в этом уверен абсолютно.
2: А доска 13 на 13 это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно какие-то джасеки разыгрывать на доске 13 на 13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
1: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
3: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже... получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто... желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная, прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует, и как можно скорее, и даже в этом году.
0: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Лариса у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
1: ух ты,
0: услышав голос.
1: Игорь, а ты стал как чемпион. Что у тебя за неофициальный титул в игре го?
0: Неофициальный титул — это означает то, что да, так сложилось, что я выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по го. Вот я его выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что ну, такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями и так далее, чтобы можно было как-то подать вот, и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
4: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рубки звукорежиссера.
2: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
0: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом, в силу того, что рассказывать особо нечего. Методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, ну, просто, по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы там, не знаю, 5-6 задач. Ну, такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно, ну, как бы в голову не приходило никогда, ну, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи, адаптированные для досок 9 на 9. И, ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19 на 19 там, или 13 на 13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, вот, сжимать, чтобы она влезла на доску 9 на 9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. Есть программы-конвертеры, которые достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот те самые задачи, но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач, вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и вот есть желание получить финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне вот мой
3: друг. У меня дети
0: друг
3: ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную координаты этих задач и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
0: Да, ну, какого-то сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь, Е2, там пешка, там Б4. Вот, здесь в го немножко все сложнее в силу того, что любая партия по го, она представляет собой, ну, вот, исключительно нечто такое графическое. Там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом в силу того, что это мышкой тыкается, камни, они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, какой ход состоялся после какого. Но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, в силу, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какой-то такой по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне го, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе музыкант, и он открыл себе таланты программиста, не так давно пошел на работу официально в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. Да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не экскурсии возим, мы в ГО играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось взаимодействие с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться с одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом, это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Но пусть он не говорит, почему, но он тебе сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большой подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот, по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации и о ГО-клубе, ГО без границ, и, в принципе, там о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году, я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора и цвета камней, и размера досок. Так что все желающие могут 19-19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывали еще дополнительные точки какие-то, где можно было бы именно учиться игре в ГО. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очага развития.
2: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там ход черных, то в ГО такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь смерти, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
1: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
2: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может, там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может, большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
1: Ну, вот с искусственным... Ранить можно?
2: Ранить, да.
0: Можно взять в плен.
4: Есть неубиваемые группы еще, да?
2: Да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь, и ты говоришь: Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты... В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 четных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю: посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит: нет, 2 камня лишних. Убирает, но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, как-то и чтобы они тоже порешали.
0: Да, в один переплет хотелось бы все это как-то уже определить. Пока в процессе.
1: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
0: Значит, ну, во-первых, это музей темноты, ТРЦ Ривьера. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом 2 раза в неделю по...
3: Месяц.
0: Да,
2: два раза в месяц. Да, два
3: раза в месяц,
2: Игорь. Это твои мечты.
0: Это я желаю, действительно. Да.
1: Ну, да, где, во сколько?
0: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи, это метро Преображенская площадь, на каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
2: Да, в 19.00.
0: Да, да. Ждут,
3: с 19 до 22.
0: Ждут всех, лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный, единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp, либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом все ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена на тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
1: И онлайн-сообщество, наверное, да, какие-то можно найти?
2: Ну, я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или, ну, была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Вот. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или 2 недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек-другой на маленьких досках, но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я незрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит: простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я 3 стула занимаю, а не 1 стул. Отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
1: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Счетная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
5: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
9: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит из 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай члена общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
10: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
9: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
10: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
9: Полгода – это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
8: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
11: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. В феврале 2017 года исполнилось бы 85 лет певице Майи Кристалинской. И несмотря на то, что более 30 лет ее уже нет с нами, продолжают собирать и искать ее записи, неизданные на пластинках и компакт-дисках, да и с пластинок-то не все найдено. Ее продолжают слушать и любить. Поэтому мы не могли пройти мимо этого имени. Расскажу о ней очень коротко. Есть сайты. Лучше мы побольше послушаем песен. Итак, Майя Владимировна Кристалинская родилась в Москве в 1932 году. Родители к музыке отношения не имели. Во всяком случае, профессиональной музыки. С детства пела в хоре Центрального дома детей железнодорожников. Очень известный коллектив. Записи, наверное, можно найти при желании. Но училась в Московском авиационном институте. А потом, когда уже стала работать инженером-экономистом, все равно продолжала петь в самодеятельности. В 1957 году лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве. И с тех пор стала петь. В многих коллективах работала, много записей сделала. Огромная популярность была, выпускались большими тиражами пластинки. Но не очень любили ее те, от кого зависел выход в эфир на радио или на телевидении. В 70-е годы нечасто стал звучать ее голос из радиоприемников, из телеэкранов. Но пластинки продолжали выпускать. К сожалению, еще в 60-е годы Майя Кристалинская начала болеть. И эта болезнь длилась очень долго, постепенно, в конце концов, можно так сказать, что свела ее в могилу. Случилось это в 1985 году. Всего 53 года было певице. Было несколько браков у нее и не очень удачных. Последний брак был наиболее удачным, но, к сожалению, ее супруг умер раньше певицы на год. Детей не было, была племянница. Ну вот, коротко я вам о ней рассказал. И сейчас мы послушаем несколько песен в ее исполнении. Опять же, я встал перед выбором, какие же песни прозвучат в программе. Ведь известных песен много, малоизвестных много. Ну и вот что я решил. Может быть, я не прав, но программа авторская. Вот таким было мое решение. Такие песни, как «Два берега», «Нежность», «Ты не печалься», «Я тебя подожду» и многие-многие другие вы найдете и сами. Кроме того, когда я был маленьким, мне всегда казалось, что Майя Кристалинская поет одну такую очень длинную, протяжную песню. А когда интересовался ее творчеством, узнал, что, оказывается, были в ее репертуаре и песни шуточные, озорные. Вот я и решил составить программу в основном из таких песен. И одна из них сейчас прозвучит. Она называется «Да, то есть нет». Ее авторы Кирилл Акимов и Карина Филиппова. Песни этих авторов она много записывала. Давайте послушаем.

Следующая песня, которую мы с вами услышим, называется «Лесная колыбельная». Ее авторы Владлен Махлянкин и Кондратьев, имя которого мне узнать не удалось, инициал А, ну вот как-то так. Песня только на гибкой пластинке выходила, давайте послушаем.

0: дышит в лесу тишина. Надо и зайцу ночью поспать, за день и заяц может устать. Тихо в лесу, не разбудите лесу.
1: Не разбудите лесу.
2: Еще одна песня, малоизвестная, «Я тебя не знаю». Авторами указаны Кощеев и Иванова. Ну вот слова Людмилы Ивановой. Кто такой Кощеев, я не знаю, честно говоря. Есть только подозрение, что ведь супругом Людмилы Ивановой был Валерий Миляев, который писал песни, писал музыку. Может быть, по каким-то причинам он взял себе такой псевдоним. Точно не знаю. Ну, в общем, слушаем Майю Кристалинскую «Я тебя не знаю».
0: Дождь на улице или ярко солнце светит, ничего теперь вокруг не замечаю. Замечаю лишь тебя на белом свете. Хоть, казалось бы, тебя совсем не знаю. Хоть, казалось бы, тебя совсем не знаю. Любишь ездить ты в метро или трамвае. Зиму любишь ты, а может, любишь.

0: их мы б не видели черемух и акаций. Ведь любовь-то, как сказал один ученый, это просто недостаток информации. Любишь ездить ты в метро или трамвае, зиму любишь ты, а может, любишь лето. Сколько сахара кладешь ты в чашку чая? Ничего пока не знаю я об этом. Ничего пока не знаю я об этом. Ничего пока не знаю я об этом.
1: Все-таки надо еще сказать, что Майя Кристалинская частенько писалась за кадром в фильмах и в телеспектаклях. Вот одну такую песню патриотическую хочу, чтобы мы с вами послушали, потому что она, как мне кажется, совсем редкая. Эта песня написана к фильму «У заставы красные камни». «Красные камни» — это название заставы, если что, если будете искать фильм. К фильму писали музыку композитора Александр Зацепин и Владислав Букин, поэтому точно неизвестно, кто автор песни. Хотя мне кажется, что это все-таки, скорее всего, Зацепин, поскольку и стиль на него похож, да и сотрудничала Кристалинская с Зацепиным достаточно, ну, немало, в общем, можно так сказать. Песня, к сожалению, видимо, в фильме не целиком звучит. Услышим то, что есть в фильме.

Ну вот и подходит к концу наша с вами встреча, в которой мы вспомнили замечательную певицу Майю Владимировну Кристалинскую, которой исполнилось 85 лет. Продолжают звучать ее записи, продолжают их искать. Мы прощаемся с вами на сегодня. Желаем всего доброго, крепкого здоровья. Надеемся, что будете слушать следующие наши выпуски. А в завершении программы прозвучит еще одна песня Кирилла Акимова и Карины Филипповой в исполнении Майи Кристалинской. Она называется «Ромашка». Всего вам доброго. До новых встреч. У микрофона был Сергей Андреев.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победители определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествия по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школой уже подготовлено и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Лёша Пастухов знал Риту почти год и виделся с ней каждый день, кроме воскресений. Но если бы кто-нибудь сказал, что он любит её, Лёша только бы усмехнулся и произнёс: «Нужна мне такая четвертушка». Он хорошо понимал, что они слишком разные люди. К тому же Рита всегда являлась на работу с военной планшеткой, и было ясно, что сердце её занято каким-нибудь лейтенантом. Они работали в Москве на строительстве домов. Лёша каменщиком, Рита техником производственного отдела. Лёшу окружали кирпичи, кельмы, расшивки, ящики для раствора, ведра с грязной водой, а Рита проводила рабочий день в светлой комнате отдела среди арифмометров, справочников в красивых переплетах, чертежей, логарифмических линеек и других внушающих уважение предметов. Перед концом смены статная девушка в шелковой косынке с планшеткой через плечо появлялась на стройке и, смело щелкая каблуками по ребру высокой стены, шла к бригадиру каменщика Федору Федоровичу. Одевалась она в красивые яркие платья, и при виде ее Леше всегда казалось, что сегодня праздник. Однажды, явившись на стройку, она не застала Федора Федоровича.
4: Леша! Леша!
5: Слушаю, товарищ начальник.
4: Совсем не остроумно. А вот ты лучше скажи, почему тянешь карниз без учета изменений в проекте? 4 ряда придется разбирать. Как же ты так? Ведь бригадира предупреждали.
5: Надо было мне лично сказать.
4: А я не должна предупреждать каждого рабочего.
5: Ну, не грех тебе иногда и с рабочими поговорить. Ты что, не уважаешь рабочий класс?
4: А за что вас уважать? У Епифанова шов волной. На его стенку смотришь, будто через кривое зеркало в парке культуры. У тебя 4 ряда перекладывать.
5: Ладно, в понедельник переделаю. Слушай, пойдем лучше в парк культуры. В зеркала глядеться.
4: Пойдем. Только мне надо съездить домой, привести себя в порядок. Встретимся у главного входа в 9 часов, хорошо?
5: Хорошо.
4: Пока, Леша!
5: А ведь она и вправду придет. У меня, во-первых, как всегда, перед зарплатой почти нет денег. Во-вторых, надо получать из чистки костюм, ехать домой переодеваться. Может, не ходить? Да не. Пожалуй, неудобно. Сам напросился. Придется идти.
3: Хотя у Лёши нет-нет, да и мелькала мысль, что Рит пошутила и давно уже забыл о нем, он все-таки побрился, пришил к пиджаку, полученному из чистки, пуговицы, почистил ботинки и поехал. У входа в парк горели яркие фонари. Леша несколько раз прошелся вдоль ограды. Риты не было. Часы показывали 10:15.
6: Ну, Рита, погоди. Я тебя тоже разыграю.
4: Леша! Ой, не могу отдышаться.
6: Опаздываешь?
4: Девушкам это прощается. Понимаешь, полчаса не могла найти Фигаро. Оказывается, оно висело под зеленым платьем. Пришлось гладить.
6: Ничего, бывает.
7: Девушка! Девушка! Девушка, вы перешли улицу в неположенном месте. Платите штраф.
6: Я заплачу. Вот.
7: Так.
6: Пожалуйста.
7: Держите квитанцию. Всего доброго.
6: До свидания.
4: Ну, а теперь в парк?

0: защитного парапета Москвы-реки, все дальше и дальше углубляясь в зеленую гущу парка, достигли нескучного сада и поднялись на горку. Сквозь листья деревьев просвечивали редкие фонари. Гравий тихонько хрустел под ногами. Гуляющих в этих местах почти не было, и широкие речные скамейки белели в черных кустах. Они сели. В саду царила спокойная тишина.
1: У тебя есть девушка, с которой ты проводишь время?
2: Нет. Никого еще нет.
1: Странно.
2: Так я же в Москве недавно. Приехал после службы в армию. А родители мои в колхозе. Между прочим, они часто пишут письма и велели учиться на продавца или, в крайнем случае, на шофера. Но мне по душе строительное дело. А сейчас я учусь заочно и обязательно стану техником. Только вот тянет в родную деревню. Понимаешь? Снится изба, и двор, и старый полкан. Ну, так и слышу, как он гремит рыскалом по проволоке.
1: А что такое рыскало?
2: Кольцо такое. На него цепь надевается.
1: Тебе хорошо. У тебя есть дом, родители. А у меня мама скончалась в прошлом году. Попросила, чтобы ей сделали перманент и маникюр. И тихо скончалась. Она была учительницей музыки. И очень любила все красивое. Ты даже не представляешь, как мне скучно. В последнее время мне даже все чаще приходит на ум мысль о замужестве. Когда я выйду замуж, у меня обязательно будет сын. И я назову его Эрнестом.
2: Слушай, Рит, откуда у тебя военная планшетка?
1: Купила в военторге.
2: Смотри, если дареная, я ее закину куда-нибудь в камнедробилку.
1: Если тебе неприятно, я не буду носить ее.
2: Рита, какая ты?
1: Это лишнее, Леш. Без любви это пошло.
2: Я тебя очень уважаю. Понятно?
1: Да, Леша, понятно.

Бригадир каменщиков Федор Федорович при закладке каждого нового здания тайком от начальства совал под первый камень фундамента двугривенный на счастье, чтобы дом стоял долго и крепко. И если собрать все двугривенные, которые оставил старый мастер за свою длинную жизнь под московскими домами, получилась бы солидная сумма. Уже много лет в бригаду Федора Федоровича начальство посылало зеленых ребят и девчат, бывших разнорабочих, потому что лучше его никто не мог внушать уважение к серьезному делу и передавать секрет строительного искусства. Федор Федорович был человек строгий и в глубине души считал, что без него на стройке все пойдет прахом. В отличие от других бригадиров, он терпеть не мог понебратства и, даже играя в шашки, держал себя так, чтобы ребят чувствовали, что такое настоящий мастер. На стройку он приходил раньше всех, и задолго до начала работ на краю высокой стены можно было видеть сутуловатого старика в выцветшей фуражке с карандашом за ухом. Но в понедельник Лёшка Пастухов, который почти всегда последним получал инструмент, уже разбирал второй ряд карниза, когда на стремянке появился бригадир. Сперва Федор Федорович хотел похвалить.

0: остановить Лешу. Но сообразив, что самовольная работа без наряда является не меньшим нарушением порядка, чем опоздание, нахмурился и, подойдя, спросил.
1: Опять напортачил пастухов.
2: Да разве я виноват? Вы мне не сказали, что чертежи другие. Ну вот я и выводил по-старому. Хочу разобрать побыстрее, чтобы вам не отвечать перед прорабом. Ну, чтобы не было конфуза первому бригадиру.
1: Ты думай, о чем болтаешь. Кто знал, что ты в субботу до карниза доберешься? А за переделку не с тебя будет вычет, а по крайней мере с меня. Прекрати работу, когда с тобой бригадир говорит. Вот если бы ты один был под моим наблюдением, я бы давно из тебя человека сделал. А у меня таких, как ты, полный комплект. Куда ни погляди, кругом беда.
2: Да разве я не понимаю, Федор Федорович? Вы ведь мне самое высшее образование дали.
1: Да, вот куда уж выше. А он не насмехается ли надо мной?
2: У меня одна думка есть.
1: Ну?
2: Вы бы вот подсказали начальству.
1: Что мне подсказывать? Я для тебя сам начальство.
2: Это конечно. Так я вот что думаю. Ну, чем из простого кирпича фигуру выкладывать? Лучше на заводе специальный фигурный кирпич для карнизов формовать. Ну, ведь не один такой дом нам с вами строить.
1: Ну, ты меня с собой не равнил. Мне-то строить не привыкать, а тебе что? Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Да разве я равняю, да. Что вы? Вас, гляди-ка, сам главный инженер, и тот слушается.
1: Смеется. Я его ущу, а он безо всякой совести смеется. Ну, знаешь, ты эти смешки брось.
0: Федор Федорович ушел, обиженный человеческой неблагодарностью. Когда его чем-нибудь огорчали, он обыкновенно заходил к Рите отвести душу. Он любил эту девушку тихой стариковской любовью. Она была так же одинока, как и он, и, видимо, поэтому отзывчива к чужому горю. К тому же Рита отличалась аккуратностью и исполнительностью, а эти деловые качества Федор Федорович ценил в людях превыше всего. Зайдя к вечеру в технический отдел, Федор Федорович по обыкновению завел с Ритой беседу.
1: Ты знаешь, дочка, что Лешка-то сегодня предложил?
3: А что?
1: Фигурный кирпич сделать заводским способом.
3: Да?
1: Да.
3: По-моему, это здорово, Федор Федорович.
1: Да. Но...
3: Я могла бы чертежи вычертить и научную документацию подготовить, а? Все это пошлем на завод.
1: А что? Пожалуй, ты права.
3: Ой, как хорошо. Лёше пока ничего не будем говорить.
1: Понятно.
3: Ой, какой вы молодец, Федор Федорович. Ну, просто удивительно, как в вашей бригаде быстро растут люди.
1: Ты ведь главное с ребятами что, дочка? Главное – правильный подход. Почему Лёшка Пастухов у меня выравнивается? Потому что правильный подход.
3: Вероятно.
1: Ну, а как ты думала?
0: Между Лешей и Ритой установились спокойные, прочные отношения. Они вместе ходили в кино, вместе уходили с работы. Друг без друга им было скучно. Они стали читать одни и те же книги. И хотя Леше казалось, что Рита пролистывает, не глядя множество страниц, он старался угнаться за ней и к осени одолел несколько томов Тургенева, Бальзака и Драйзера, все, что Рита получала по подписке. Но больше всего им нравилось встречаться в нескучном саду. Даже осенью, когда тихо шуршала холодная листва деревьев, они до позднего вечера бродили по пустым аллеям, обходя черные, как вакса, следы высохших луж, или сидели на мокрой от росы скамейке. Однажды, в пасмурный октябрьский вечер, промокшие и озябшие, они сидели на скамейке, которая была памятна им по первой встрече.
4: Какой мелкий тягучий дождь. Я где-то читала, что художник Ван Гог перед разлукой с любимой отрезал свое ухо и подарил ей его.
2: Зачем?
4: Как зачем? Неужели ты не понимаешь, какая это была большая и красивая любовь? Я говорю совершенно серьезно. Видишь, кончилось лето. Приходит зима. И встречаться мы будем все реже и реже. А тебе все равно.
5: Ты что ж хочешь, чтобы я уши резал?
4: Совсем не остроумно.
5: Почему же режешь? Ты можешь заходить ко мне в общежитие, а я к тебе. Чего ж тут такого?
4: Ко мне нельзя. У меня в соседней комнате живет старуха, такая кикимора. Она терпеть не может, когда в квартире посторонние люди. И потом неудобно все-таки. Посторонний мужчина.
5: Какой же я тебе посторонний.
4: А ведь ты прав. Мы должны быть выше этого. Давай проведем этот вечер у меня.
5: Давай.
0: Рита жила на пятом этаже большого старого дома. Парадный вход был широк и красив. Наверх вела холодная гулкая лестница. Дойдя до своей квартиры, Рита порылась в сумочке и тихонько стала отпирать дверь сначала большим ключом, потом французским. Затем она взяла Лешу за руку и, не зажигая света, повела по темной передней. Он стукнулся о какую-то корзину, чертыхнулся и опять стукнулся. Наконец она зажгла свет, и Леша очутился в комнате, которая вначале показалась ему маленькой. Так тесно она была заставлена мебелью. Возле двери стоял круглый стол, накрытый чем-то вроде ковра. На самой середине его белела фарфоровая статуэтка Амура. Амур сидел, приложив палец к губам, и словно предупреждал Лешу, чтобы он не шумел. В дальнем углу на этажерке блестели знакомые корешки Бальзака, Драйзера, Тургенева. У стены находился широкий комод без ручек, а напротив гардероб, в котором висело так много одежды, что дверца не затворялась. За гардеробом виднелась узкая постель, и подушка на ней не лежала, а стояла углом кверху. Но больше всего места в комнате занимал рояль. Огромный рояль с черной полированной крышкой, в которой отчетливо, словно в стоячей воде, отражались фарфоровые статуэтки, баночки и пустые флаконы. Рояль стоял неуклюже, почти посреди комнаты, словно гость, только что попавший к незнакомым людям и не знающий, что ему делать.
6: Садись, я переоденусь и сварю кофе.
5: Ой. Я твоему голышу, кажется, голову оторвал.
6: Ты там, пожалуйста, ничего не трогай. А голова у него давно отбита. Ну вот, я и готова.
5: Сыграй что-нибудь.
6: Я не умею.
5: Я бы на твоем месте учился.
6: Зачем?
5: Как же? Такая бандура в доме.
6: Это мамин рояль. А музыкантом, Леша, имеет смысл быть только гениальным. А из меня гений не выйдет. У меня плохой слух.
5: А зачем же тебе рояль?
6: Вот глупый. Посмотри, какой инструмент. Это же Беккер. Настоящий салонный Беккер. Иди, посмотри.

0: законный инструмент.
1: Он сейчас расстроен. А если позвать настройщика?
0: Что это?
1: Соседка. Давит дверью грецкие орехи. Так каждый день.
0: Есть тут у вас кто-нибудь, кроме нее?
1: Есть изыскатель. Муж и жена. Занимают две комнаты, но почти не живут. Все время в командировках. Хорошие люди. А кроме них я и старушка. Иногда страшно здесь с ней.
0: Какая ты все-таки худенькая.
1: Да, Леш, худею. Надоело на поясах пуговицы перешивать.
0: Потому и худеешь, что всю получку на тряпки переводишь.
1: Нам, девушкам, в первую очередь надо прилично одеваться. Я за лето задолжала портнихе кучу денег.
0: Подумаешь, беда.
1: Конечно, беда.
0: А ты рояль продай.
1: Не говори глупости.
0: А что?
1: Ведь это же не босоножки какие-нибудь. Это Беккер.
0: Ну и что, что Беккер?
1: Ты понимаешь, что такое беккеровский рояль?
0: Но тебе-то он зачем?
1: Как зачем? Это же все-таки рояль.
0: Ну и что, что рояль?
1: Тише. Давай лучше кофе пить.
2: Они попили кофе, и Леша пошел домой. На душе у него было смутно. Было жалко Риту, жалко безработный рояль и почему-то жалко себя. Наступила зима. Парк давно закрыли, и Леша стал ходить к Рите. Они пили кофе, беседовали, молчали. Однажды он задержался у нее позже обычного. Рита спохватилась первая. Была полночь. Они на цыпочках прошли по темной передней, откинули крюки, бесшумно поцеловались на пороге. И сразу же, как только за ним щелкнул замок, Леша услышал доносившийся из передней старушечий голос. Старуха кричала на Риту. Она кричала, что не допустит безобразия в коммунальной квартире, что завтра же она напишет заявление управдому, а если управдом не примет меры, то пойдет в милицию. Рита что-то робко отвечала, но что именно, не было слышно. Лешу взорвало. Он стал колотить в дверь кулаками, но голоса смолкли, и ему никто не открыл. Подождав минут пять, он позвонил в Ритин звонок. Она не вышла. Наверное, заперлась в своей комнате и плачет, уткнувшись в подушку. Расстроенный и злой, вышел Леша на заснеженную улицу.

0: неладное дело. Подвел девчину. Другой бы самостоятельный парень давно определился, так или этак, а я хожу к ней с самого лета и только кофе пью. А как она смотрит иногда, спрашивает: скажи мне что-нибудь. А я кофе пью. Эх, Лёшка, Лёшка.
1: Да. Но имею ли я право в данный момент менять свою жизнь и жизнь Риты? И что произойдет после такой перемены? Хватит ли средств растить ребенка? Не помешает ли он Рите работать? Найду ли я среди семейных хлопот время для техникума? Вот вопрос.
0: А, все получится. Вот только сына надо будет назвать не Эрнестом, а как-нибудь попроще. А то его в школе ребята дразнить станут. Ну, об этом мы договоримся. Решено. Женюсь. У меня, у Лёшки, будет жена. Жена.

0: С самого утра в общежитии стало известно, что Лёшка Пастухов из 16-й комнаты сегодня идет расписываться. Эта новость ни на кого не произвела особенного впечатления. Такие события довольно часто случались в огромном доме, сверху донизу заселенном молодежью. К удивлению Лёши, оказалось, что все знали не только о том, что он ухаживал за Ритой, но и о том, что он ходит к ней на квартиру. Это его покоробило, однако он в охотку поработал весь день и часов в 8 вечера поехал к своей невесте. Она встретила его радостно и зажгла свет в прихожей.
1: Как хорошо, что ты пришел. Я волновалась.
2: Знаешь что, Рита, нам надо жениться. А?
1: Я вчера не открыла тебе, потому что боялась, что ты натворишь глупостей. А про соседку не беспокойся, с ней все улажено. Как только узнала, что мы работаем вместе, совершенно успокоилась. Вообще она не такой уж плохой человек. Ты знаешь, оказывается, ей кто-то сказал, что от грецких орехов проходит ревматизм. А как выяснилось, еще неизвестно, ревматизм у нее или просто...
2: Ты подожди, подожди про старуху. Подожди. Ты что, не хочешь выходить за меня?
1: Зачем?
2: Как зачем?
1: Ты это серьезно?
2: А почему же? А, может, у меня образования для тебя мало.
1: Главное в человеке душа, а потом образование. Разве в образовании дело? Дело в том, Лёшенька, что любовь одно, а семейная жизнь совсем другое. Ты еще глупенький и не понимаешь, и не поймешь, что бы я тебе ни сказала. Тебе хорошо дружить со мной, да? Хорошо? Тогда давай забудем этот разговор. Ну, совсем забудем. Хорошо? Сейчас я сварю кофе.

0: Для Лёши наступили трудные дни. Он старался не замечать Риту, а когда она делала какие-нибудь указания, насмешливо улыбался и, глядя на нее в упор, говорил: «Слушаюсь, товарищ начальник». Доходили слухи, что она иногда плачет у себя в отделе. Не зная сути дела, Федор Федорович во всем винил Лешу и жалел свою любимицу. Он не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных, но все заметили, что мастер стал мрачным и раздражительным, а с пастухом вообще перестал разговаривать. Люди рассудили попросту: погулял и бросил. И с каждым днем Леша все отчетливее чувствовал возникшую вокруг него холодную недоброжелательность. Даже соседи по комнате, недавние ремесленники Фролов и Епифанов, осуждали его. И вечерами стали отдельно пить чай и отдельно ужинать. Однажды к Леше подошла Рита.
1: Пастухов, у меня для вас приятная новость. Вам дают премию. В отделе уже готовят приказ.
2: За что это мне премия?
1: За ваше предложение.
2: Никаких я не делал предложений. Ничего не было.
1: Как не было? А ваше рационализаторское предложение? Фигурный кирпич для карниза. На заводе кирпич уже освоили, и скоро он поступит на стройку.
2: Давно пора. А кто им сказал про это?
1: Федор Федорович. А я выполнила чертежи и подготовила техническую документацию.
3: Вы вычертили?
1: Я.
3: И документацию подготовили?
1: Ну, не всю, конечно.
2: Так вот, передайте там по начальству, чтобы вам и записали премию. А я не возьму. И вообще мне работать надо.
1: Ну, это же... Я пойду к Федору Федоровичу.
2: Пожалуйста. Эй, ну давайте раствор.
4: Пастухов.
2: Ну, сейчас начнет придираться. Ну, я Пастухов.
4: Не нукай, когда с тобой говорит бригадир. Это что у тебя за раствор? Ведь один песок.
2: Не я его делаю.
4: А ты что, не понимаешь, что кладка будет неполноценной?
2: Комиссия примет.
4: Комиссия примет. А после комиссии как людям жить?
2: А мне что? Мне здесь квартиру не дадут.
4: О, вот ты какой. А ну, пойди-ка сюда. Пойди. Ну, садись-ка.
2: Ну что?
4: Хоть и не моя это задача, а решил я все-таки с тобой поговорить, Пастухов.
2: Это насчет чего?
4: Насчет чего? Сам знаешь. Ты с ней гулял? Гулял. А теперь, значит, решил в кусты? Не годится. Никуда не годится. Конечно, если ты без совести...
2: Какой есть? Пока молодой, может, и без совести, вырост побольше. Другой будет.
4: А состаришься третий?
2: Состарюсь? Мне все равно как-то.
4: Вот и опять ты не так сам себя осознаешь. Один человек в трех лицах не бывает. Ты Волгу увидал? А, ну вот, не видал. А я ее матушку сколько раз сверху донизу изъездил. И вот поглядел я на нее, на Волгу. Сперва и реки-то вроде никакой нет. Ручеек маленький из родника бежит. Лепечет, как младенец, и больше ничего. Это, считай, детство. Бежит Волга, бежит, мужает. Становится, что не дальше, то шире и глубже. Такая река становится. В половодье берега не держат. И начинает она работать. Пароходы несет, баржи, турбины ворочает. Теперь гляди дальше. За Астраханью послабла она. Песков понанесла, и течения у ней того нету, и глубины нет. Обросла она камышом да сокой. Состарилась. И вот Леша поехал я раз на охоту уток бить. Вечер был тихий, вода от заката вишневая. Зачерпнул я горстку воды, поглядел на нее, да и подумал. В этой горстке и от ручейка младенца капелька есть. Хоть капелька, а есть. И от той буйной струи, которой турбину ворочил, тоже есть капля, а той побольше. Так и человек. Какой он ни на есть старый, а душа у него образуется с самого младенчества. Сижу я, Леша, как сейчас помню, думаю об этом, а Волга течет, красавица притихшая, смирная, ровно понимает, что там, за плавнями, совершается великое таинство, соединяется она с морем и пропадает в нем.
5: Значит, течет Волга, Федор Федорович.
4: Течет.
5: Ну вот, а работа у меня стоит.
4: Сезонник ты, и больше ты никто. Не выйдет из тебя ни каменщика, ни облицовщика. Останешься ты, как есть, темный сезонник. Чтоб завтра духу твоего в моей бригаде не было.
0: Федор Федорович своих решений обыкновенно не менял. И на следующий же день подал заявление, чтобы Пастухова убрали из его бригады. А вечером после работы, когда старый мастер в жарко натопленной конторке приводил в порядок наряды, к нему зашла Рита.
6: Да, с последний раз. 18, 19, 19, 37, 37, 4, 40.
1: Зачем вы это сделали, Федор Федорович?
4: Да потому что он не имеет права. Я через местком поставлю этот вопрос. Пускай разъяснят ему.
1: Не надо, Федор Федорович, не надо.
4: Как это так не надо? Коллектив тебя в обиду не даст.
1: Не надо. И зачем вы обижаете Пастухова?
4: Ну, это мое дело. Подумаешь, гусь.
1: Да ведь вы ничего не знаете. Леша ни в чем не виноват. Мне так тяжело, Федор Федорович. Но вам я расскажу. Только вам одному. Леша делал мне предложение.
4: Что?
1: Делал мне предложение, я отказала.
4: А, так в чем же дело, дочка? Ну, садись, ну что ты стоишь-то? Садись, садись. Ну, не плачь. Сырость разводить незачем. Если вы поругались, так это не беда, помиритесь. Ну, с кем не бывает. А. Мирись скорей, да приглашай на свадьбу.
1: Легко вам говорить, Федор Федорович, про чужую свадьбу. Это мужчинам просто жениться. А моя судьба будет целиком зависеть от мужа. Уж если выходить замуж, то за человека, который потянет вперед.
4: Друг друга надо тянуть, дочка. У нас, между прочим, равноправие.
1: А я не хочу быть равноправной. Я хочу подчиняться мужу. Так легче.
4: А-а-а, вот как. Значит, выходит, наш Лёшка тебя не потянет.
1: Нет, не потянет.
4: Так.
1: У него все как-то установилось. Ему кроме работы, койки и тумбочки, ничего не надо. Он, конечно, хороший, очень хороший, но очень какой-то обыкновенный.
4: Да что ты-то такое имеешь, что тебе надо необыкновенного?
1: Как что? У меня совсем другой стиль жизни. Mm-hmm. Другие запросы. Например, у меня библиотечка художественной литературы. Рояль.
4: Что?
1: Рояль. Салонный инструмент. Беккер. У моей подруги тоже рояль. И она вышла замуж за певца. Им дали квартиру в центре. По вечерам приходят гости, известные заслуженные люди. Муж музицирует. Она разливает кофе в маленькие чашечки. А что будет, если я выйду за Лешу?
4: Как вам несовестно, Рита? Ведь вы такой же строитель, как я и как Пастухов.
1: Конечно. В наше время строитель тоже модная профессия. Но...
4: Что с тобой говорить-то? Ничего с тобой разговаривать. Лёша, ты куда?
5: Бегунок подписываю, Фёдор Фёдорович.
4: Погоди подписывать. Из бригады я тебя не пущу. А про невесту забудь. Она не для себя, а для своего рояля мужа подбирает.

0: Леша лежал одетый на койке и писал родителям письмо. Был вечер. На улице разыгралась метель. С усталым, замирающим свистом вдоль дороги клубился сухой снежный дым, и что-то скрипело, и качались фонари, и казалось, что на улице бушует огромный белый костер. Плач метели угнетающе действовал на Лешу, и письмо получалось печальным и тягучим.
1: А на работе у меня все по-прежнему. Вероятно, на будущую весну, так же, как и в эту, приеду в отпуск. Подсобить по хозяйству. И, может быть, останусь в колхозе насовсем.
2: Можно? Здравствуйте.
3: Не ожидал?
2: Конечно. Нашла время в такую погоду. Вешай шубу, вон там, за шкафом, гвоздик. Ну, проходи. Садись. Ну, что поделываешь?
3: Ничего. Один раз в театре была. Смотрела, не называя фамилии.
2: С кем?
3: Одна. Жалко, что тебя не было. Ты умеешь громко хлопать.
2: Зачем же ты пришла?
3: Я хочу помириться с тобой. Я не могу больше...
2: Значит так. Пока мужа не нашла, желаешь со мной время провести?
3: Не говори так. Я люблю тебя, Лёш.
2: За что?
3: Откуда я знаю, за что? У меня сейчас только одно желание, чтобы мы помирились.
2: Ладно. Давай мириться. Я приду к тебе, а пока я должен кое-что обдумать.

0: Леша пришел в субботу вечером. Обрадованная Рита принялась накрывать на стол и забрасывать его вопросами, но разговор не клеился. Леша был возбужден, решителен и часто поглядывал на часы.
1: Уже 9:30.
2: Ты спешишь куда-нибудь?
3: Это ко мне! Входите, входите.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Разрешите посмотреть инструмент?
3: Да, конечно.
4: Спасибо.
3: Вот, пожалуйста.
2: Спасибо.

0: Он же совсем расстроен.
1: Кто это?
2: А я почем знаю? Покупатели.
1: Как они сюда попали?
2: Обыкновенно, по объявлению. Ты не беспокойся. Адрес и все я написал честь честью. Звонить 2 раза, смотреть с 8 часов вечера.
1: Где ты его повесил?
2: Я не знаю, где вешали. 17 бланков заполнил. Велел по всей Москве налепить.
3: Можно хозяина рояля?
2: Иди, Рита.
1: Никуда я не пойду. Ты заварил кашу, ты расхлебывай.
2: Иди, неудобно.
1: А мне что?
3: Сколько вы хотите за инструмент?
1: Сколько?
3: Да.
2: Ну,
3: простите, это ваш инструмент?
2: Нет, вон ее. Она продает.
1: Я ничего не знаю. Я рояль не продаю. А он пусть как хочет.
2: Странно.
0: Странно.
3: Действительно странно.
4: Ага, вот он, рояль.
2: Ты, друг, полегче.
4: Так-так, полировочка. Облезла. Пожил, старик, пожил. В сырости пожил. И басы глуховаты. Ах ты. Молоточек верхнего ля-бемоль поистерся. Да, отжил, старик, отжил. Ему не вальсы играть, а? О спасении души думать. За сколько отдаете старика? Пожил, старик, пожил?
1: Неправда. Это очень хороший рояль.
4: Был хороший, барышня. Был. А сейчас состарился. Вот, ах ты, молоточек верхнего ля бемоль, а? Менять придется.
2: Где тут бемоль?
4: И дека треснута, барышня, и басы глуховаты.
1: Да неправда! Это почти новый рояль. И вообще он уже продан.
0: Жаль. Столько времени потеряли, зря.
3: До свидания.
2: До свидания.
4: Прощайте, прощайте. Да. Расстроен, расстроен старик. Хотите, я могу настроить рояль?
2: Я сам настрою. А ты, друг, поставь крышку на место. Ну, как она была. И да, и давай отсюда, давай.
4: Желаю вам счастья, здоровья.
1: Зачем ты дал объявление?
2: Потому что ты не с того боку жить начинаешь.
1: Это особый вопрос. А рояли я не продам. Я тебе серьезно говорю.
2: Да его никто и не купит, не беспокойся. Я думал, и правда ценная вещь, оказалась утиль.
1: Конечно, утиль. Много ты понимаешь.
2: Да ясно, лопнуло в нем что-то.
1: И ничего не лопнуло. Знающие люди еще как купят.
2: Да никто не купит. Глухой инструмент.
1: Сам ты глухой.
5: Они поругались бы, но им мешали люди. Покупатели шли беспрерывно, по одному, по двое, по трое, следили в комнате, несли холод. Удивленно непонятным нашествием соседка высовывалась из своих дверей, ворчала и грозила написать заявление управдому. Когда выяснилось, что объявление будет висеть целую неделю, Рита совсем упала духом. Наконец она догадалась прикрепить на входной двери бумажку «Прошу не беспокоить, рояль продан», и поток посетителей прекратился. Однако, как только они сели за ужин, снова раздался звонок. Рита пошла открывать и вернулась с худенькой стройной старушкой. У старушки было приятное гладкое лицо и белые, как стеклянная вата, волосы.
6: Вы извините. С разрешения вашей супруги я немного передохну. Мне уже трудно забираться на 5-й этаж.
2: Пожалуйста, проходите.
6: Благодарю вас. Какая прелесть!

0: волшебный инструмент.
1: Ну вот. А он говорит глухой звук.
0: Волшебный инструмент, дитя мое, поверьте мне. Просто он у вас запущен. Его надо почистить, настроить.
2: Кто купит, тот и настроит.
0: Жаль, если этот рояль попадет в плохие руки. Кому вы его продали?
2: Мы еще не продавали.
0: А как же записка?
2: А, это так просто. А то ходят весь вечер. Надоел.
0: К сожалению, и я не могу взять его у вас. Мне надо что-нибудь попроще. Придется поискать в других местах. Мое старенькое пианино совсем разваливается, а без инструмента мне нельзя. Я даю уроки музыки.
1: Моя мама тоже давала уроки музыки.
0: Значит, вы понимаете, дитя мое, будут играть малыши. И потом... Потом это очень дорогой инструмент. Я не смогу собрать и половину суммы. До свидания.
2: До свидания. А ей бы я продал. Продал бы за столько, сколько у нее есть.
1: Делай, как хочешь.
2: Продадим.
1: Я же тебе сказала, делай, как хочешь.
3: Бабу!

Через два дня рояль перенесли к старушке. Половину суммы она выдала сразу, а другую половину обязалась выплатить в течение года. Расписки с нее не взяли.

Прошел год. Леша и Рита живут вместе. Их просторная комната завалена учебниками и чертежами. Они любят принимать гостей и живут дружно и мирно. Только иногда, когда приходит к ним Фролов и Епифанов, и Леша, посмеиваясь, спрашивает Риту, не купить ли им рояль, она вспыхивает и прерывает его всегда одной и той же фразой. Совсем не остроумно. Они по-прежнему работают вместе, и Федор Федорович любит говорить о том, как на его глазах выравниваются люди и какой у него правильный к человеку подход.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И в этом выпуске мы продолжаем беседу с представителями различных финансовых проектов, проектов финансового просвещения. Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской общеобразовательной школы детского сада. И мы, Наталья Владимировна, рады вас приветствовать в эфире. Наверное, будет здорово, если не немножко вы расскажете о себе в контексте финансового просвещения и своей деятельности.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я немножко расскажу про свою работу и буду рассказывать про детей с умеренной глубокой умственной отсталостью, потому что я работаю в коррекционной школе, как было уже сказано. 3 года назад на базе класса профориентации для учащихся 10-12 классов мы открыли ремесленные мастерские и запустили проект «Ручная работа». Сначала делали открытки и вышивали обложки для блокнотов. Сами их брошюровали и ламинировали. Но это нам показалось мало, и мы решили пойти дальше. Стали варить мыло, заливать свечи, вязать пальцами шарфы. Естественно, готовую продукцию нужно было реализовывать, чтобы закупать новые расходные материалы. Так родилась исследовательская проектная деятельность – монетизация ремесленного труда. Через нее ребята осваивали жизненно важные компетенции – от базовых трудовых навыков до основ финансовой грамотности. Мы вместе ведем учет доходов и расходов. Ребята сами ходят в магазин. Но перед каждым выходом мы составляем четкий список товаров и до мелочей проигрываем всю ситуацию в классе. От момента, когда они берут тележку, до расчета на кассе. За свою работу ребята получают награду. Экскурсии, походы в кафе и другие приятные активности. Это формирует четкое понимание связи между трудом и заработком, развивая дисциплину и мотивацию. А в этом году наша школа выиграла грант по финансовому просвещению «Финансовый компас», благодаря чему мы смогли затронуть важнейшую сегодня тему – финансовая безопасность. Что такое предметное моделирование? Что включает в себя понятие предметное моделирование рисков? Предметное моделирование – это когда мы превращаем уроки безопасности в живую игру. Мы воссоздаем опасную ситуацию прямо в классе, чтобы наши, особенно ребята, могли прочувствовать ее изнутри. Они на своем опыте учатся распознавать финансовые ловушки. И вот до автоматизма отрабатывают четкие шаги. Как сказать твердо «нет» мошенникам и сберечь свои деньги. А откуда это все началось? Все началось с моей учебы в магистратуре. Нам дали задание, связанное с театральной деятельностью. И у нас родилась идея. А почему бы не перенести вот этот игровой театральный метод на реальные финансовые ситуации? Мы взяли за основу самые простые базовые сценарии. Те, с которыми наши ребята сталкиваются каждый день. И которые им ближе и понятнее всего. То есть мы занимаемся ремесленным трудом, и поэтому мы вот эти жизненные ситуации включили также ремесленный труд. Так учебное задание превратилось в жизненный тренажер. Этот тренажер включает в себя 4 ключевые сферы, ну, которые мы вот решили со своими ребятами обыграть. Это безопасность в сети по телефону, поведение на улице, практику ремесленного труда, потому что это ближе всего нашим ребятам, и разбор скрытых хитрых уловок, которые мы обсуждаем уже после вот этой своей игровой театральной деятельности.
2: Да, спасибо, действительно интересно. Давайте, наверное, немножко поговорим именно про такой формат. Почему именно практика здесь была взята за основу, да, то есть вот моделирование ситуаций, с которыми потенциально могут столкнуться дети, да, причем вы взяли такую достаточно специфическую аудиторию, у которой есть особенности. Давайте, наверное, поговорим с одной стороны про то, как учесть, да, особенности детей, с которыми вы работаете, и второе, почему именно практика позволяет лучше усваивать этот материал, да, и формировать какие-то полезные навыки, которые пригодятся ребятам потом в жизни.
3: Ну вот с какими основными трудностями сталкиваются наши ребята? Самая большая трудность – это глубокий разрыв между их паспортным возрастом и ментальным развитием, физическим развитием. Физически это уже взрослые люди, им по 17-20 лет. Но по своей наивности и восприятию мира они остаются на уровне детей 5-6 лет. И многие из них не могут разговаривать. И речь окружающих понимают частично. Им невероятно трудно понять чужие намерения, читать с человека скрытую угрозу или обман, вот из-за чего они очень уязвимы. И поэтому мы именно приближаем своими играми к реальным ситуациям. То есть какие вот риски в социуме могут быть опасны для наших подростков? Опасны две вещи – мобильный телефон и слепая доверчивость чужим людям. То есть злоумышленники легко считывают, что это перед ним особенный ребенок. И позвонить и обманом заставить сказать 3 цифры с маминой карты или выведать пароль очень просто. То есть это серьезные реальные угрозы. И ребята не могут распознать манипуляцию. Ведь мошенники сейчас выглядят не как злодеи, да, как мы их представляем, как в сказке, а очень даже симпатичные, приятные люди, которые втираются в доверие. Таким детям тем более очень легко втереться в доверие. Поэтому мы и проигрываем этим ситуации. Например, у ребят есть свои игровые банковские карты, сделанные своими руками. Мы на них клеим звезды за работу в ремесленных мастерских. И вот один раз в 2 недели ребята покупают вкусняшки за вот эти свои импровизированные деньги в импровизированном магазине. И как научить ребенка такого вот особенного, чтобы он не сказал вот, код из карты там, или еще что-то, мы проигрываем ситуацию, что учитель под видом друга пытается узнать код с карты, который записан у ребенка. И если ребенок говорит его, то учитель объявляет, что это мошенничество и забирает звезды. Покупок на ярмарке уже не будет. Какой главный урок мы хотим донести для наших детей? Что даже другу нельзя доверять, то есть нельзя говорить код. И реальная потеря звездочек с этой карты, конечно, будет учить их бдительности лучше теории, которую мы им преподаем.
2: Давайте поговорим немного именно про сам формат. То есть вот вы уже привели пример. Какие еще есть модели обучения, да, исходя из вот этих 4 базовых тем, которые вы взяли в рамках проекта, может быть, проиллюстрируем еще какие-то из них.
3: Ну вот еще несколько таких вот тем, которые тоже очень близки нашим деткам. Мы берем жизненный сценарий и разыгрываем короткую какую-то ролевую игру. Один выступает в роли продавца, но это в основном у нас дети, а другой в виде покупателя, это учитель. Ну, например, игра такая «Большой-большой секрет». Так как мы работаем в ремесленных мастерских и делаем мыло, то незнакомец хочет купить это мыло, которое изготовили ребята. Но он говорит, что я вам пришлю деньги, если вы мне скажете код с телефона. И тогда переведу деньги за товар. И вот мы ребятам говорим, что код – это твой секрет. Его никогда не надо никому говорить. Положи, пожалуйста, трубку сразу. Следующая игра, например, «Топай, хлопай, убегай». Ну, эта игра очень нравится нашим деткам, потому что она динамичная. Например, педагог называет ситуацию, связанную с финансовой безопасностью. Например, если ситуация безопасная, учащийся хлопает в ладоши. Ура, мы это можем. Если ситуация опасная, например, мошенничество, учащиеся топают ногами. Убегаем от опасности молча и быстро. И вот мы обыгрываем эти ситуации, пока действие не станет уверенным и автоматическим. И вот мы уверены, что через моделирование этих ситуаций ребята смогут научиться отличать настоящих друзей от тех, кому нельзя доверять. Ну вот такие ситуации, как цифровая безопасность, это незнакомец просит сказать пароль с телефона или просит сказать 3 цифры с оборота банковской карты. Это уже опасно, и ребята топают. И, например, уличные ситуации. Продавец магазина дает тебе сдачу, это безопасно, ребята хлопают. Кладешь монетку в копилку, тоже безопасно, хлопают. Но если чужой человек просит, дай мне свой кошелек, я помогу тебе посчитать деньги, это же опасно, топает. То есть ребята сами уже прогнозируют, ну, то есть они обрабатывают в мозгах ситуацию, что это опасно или безопасно. И вот до автоматизма мы отрабатываем эти ситуации.
2: А что больший отклик у ребят вызывает? Какие темы им больше нравятся? Ну, не знаю, увлекают их вот из того, что в вашем проекте присутствует?
3: Самое интересное — это такие жизненные ситуации, когда они ходят в магазины и работают с банкоматом. Для нас недавно закрыли даже Сбербанк на острове Русский, чтобы наши дети могли научиться работать с банкоматом. Вот это им больше всего нравится. Или нажимать на когда мы рассказываем про какую-то ситуацию, они нажимают на телефон, на красную кнопку. Вот это им тоже нравится.
2: Ну да, это действительно интересно, когда вот в таком безопасном режиме есть возможность изучить какие-то базовые финансовые операции, да, как то снятие наличных в банкомате или пополнение какого-то своего счета. Но вот если мы говорим про специфику аудитории, все-таки насколько легко даже через практические модели формировать навык самостоятельного принятия решений через обучение, через иллюстрацию, и что здесь может помочь?

0: нас очень много карточек, визуальных опор и пошаговая какая-то инструкция, то есть алгоритм действий, который должны выполнить ребята. Например, для детей с расстройством аутического спектра привычный пошаговый алгоритм – это единственная опора и безопасность. Поэтому мы дробим любое действие на очень маленькие шарочки, такие микроскопические, понятные для них элементы, без лишних слов и сложных речевых конструкций. И отрабатываем все это до автоматизма. То есть многократно, механически, через тело, простые действия заменяем вот эти сложные рассуждения, которые мы можем рассказать нормотипичным детям, четким алгоритмом выстраиваем его. И у наших подростков вырабатывается автоматический навык. То есть безопасность для них – это мышечная привычка, а не знание правил.
1: Угу. Насколько все-таки разнородна аудитория, да, потому что, насколько я понимаю, все равно виды, да, скажем так, особенностей ментального характера, они тоже разные, и у каждого ребенка свои проявления. Правильно ли я понимаю, что здесь нужно использовать такой больше индивидуальный подход, учитывать конкретные особенности каждого ребенка, и в этом смысле сложнее подбирать формат, либо те форматы, которые вы используете, они, ну вот, скажем так, адаптированы под большую часть вашей аудитории? Вот здесь как это происходит?
0: Ну да, дети разные, дети. Конечно, мы индивидуально подходим к каждому ребенку, но в основном подбираем для общей массы. То есть у нас, видите, у нас дети 10-12 класс, там уже дети, которые учатся по индивидуальной программе, по СИПРам. То есть детей очень мало в коллективе. То есть у нас по 4-5 детей в классе. Поэтому мы уже знаем, кто на что способен, как воспринимает материал. Поэтому подбираем уже для всех детей одинаковое.
1: Вот что касается практических наблюдений, а есть ли примеры, когда ребенок уже демонстрирует навыки какого-то вот финансового мышления, да, исходя из тех знаний, которые получены в рамках проекта? Может быть, вы это можете отследить по взаимодействию с родителями, которые, там, я не знаю, может быть, в семейных каких-то уже отношениях видят эти проявления? То есть вот как можно оценить, насколько эти финансовые постулаты усваиваются в детских головах? Есть ли какая-то вот обратная связь в этом отношении?
0: Ну, конечно, есть, потому что мы же не только говорим о финансовых схемах, о мошенниках телефонов, мы с ними разбираем и доходы, и расходы, и покупки в магазинах, семейный бюджет. Это все входит в финансовую грамотность. Ну вот, если говорить о сложных финансовых схемах телефонных мошенниках, то здесь мы в самом начале пути. То есть мы только вот начали работать с этой проблемой. А для наших ребят это долгий, кропотливый процесс, требующий очень многократных повторений. То есть мы в этом году позанимались, в следующем году они придут уже как чистый лист, мы с ними опять будем заниматься. Но вот наши практические походы в реальный магазин вот уже приносят, конечно, результаты. Ребята очень изменились. Они больше не бегут хаотично покупать, скупать все в подряд, да, слепо реагируя на яркие ценники, желтые. Они уже научились сверять свои покупки со списком покупок, которые мы пишем в классе. Контролируют свои порывы, что вот это уже как бы вкусняшку не надо покупать, у меня вот деньги на другое со списком. И для особенного подростка это колоссальный шаг к осознанности покупок в магазине. И, конечно, родители это уже видят, что дети очень сильно изменились.
1: Ну вот, продолжая тему родителей, вообще насколько плотно у вас выстроено взаимодействие с семьей, потому что, конечно, финансовое просвещение, наверное, не может быть только внутри какого-то образовательного учреждения, да, потому что ребенок безотносительно, да, каких-то особенностей, попадая обратно в семью, он уже сталкивается с какими-то другими моделями поведения и часто их копирует, да, вот как делает папа, мама, брат, сестра, те, кто там ближе всего находятся, и вот это такое уже подсознательное впитывание каких-то моделей. Вот есть ли у вас

0: ну, я не знаю, какие-то рекомендации, памятки именно для родителей в контексте как раз того, как помогать детям, тем более детям с особенностями, вот именно в рамках семьи, да, может быть, что-то им тоже показывать, брать их с собой в магазин, и там, когда вы гуляете, я не знаю, там, по детскому миру или там просто по продуктовому, вот там что-то дополнительно показывать, да, что там вот ценник, цена, стоимость, сдача, покупка, процесс там, совершения каких-то операций. Или у вас ну, больше это на уровне именно проекта, а семья самостоятельно принимает решения в этом отношении?
1: Ну, с родителями у нас ведутся беседы, родители принимают участие в финансовой грамотности, но со своими родителями я вот разговаривала, ходят ли они со своими детьми в магазин. Многие не ходят в магазин, потому что они скупают все в подряд, и поэтому не умеют себя вести в магазине. И поэтому вот родители мне объясняли, что мы с ними не ходим. Но многие дети сами ходят в ближайший магазин, то есть продуктовый, им даются деньги, и они идут в магазин сами. Ну, так как магазин находится около дома, то есть продавцы знают детей, поэтому помогают им с покупками. Ну, таких памяток мы, конечно, не давали, потому что ну, просто мы сейчас только проигрываем ситуации в классе, а родители уже там по-своему разговаривают со своими детьми насчет финансовой грамотности дома. Ну, почти все ходят. Вот только одна девчонка у меня не ходит в магазин. Ну, то есть одна. С родителями, конечно, все. А остальные, да, сами ходят за продуктами, покупают. Ну, такие продукты, как молоко, хлеб.
0: Ну, то есть, в любом случае, это уже такой базовый навык, да, каких-то элементарных финансовых операций, с которым дети сталкиваются, и вот они уже, как минимум, на этом примере могут производить ну, какие-то основные финансовые действия. Если говорить про то, что ну, ваш проект все равно рассчитан на то, что дети эти навыки будут применять в будущем, вы говорите про некую трудовую адаптацию, да, и в связи с тем, что у детей появляются деньги, да, этот момент особенно важен, да, как ими распоряжаться, и тем более есть склонность да, тратить их не совсем, может быть, на какие-то разумные вещи. Ну, это, в принципе, для детей, наверное, актуально, вот, безотносительно каких-то там специфик. Если говорить про некий идеальный результат, к которому вы, как педагог, стремитесь, да, к которому стремится, собственно, команда проекта, можем ли мы описать, да, модель, когда, ну, ребенок, уже не ребенок, подросток, будущий молодой человек, молодая девушка, как описать готовность ее вот к социуму, в том числе в контексте именно финансов, да, то есть вот что должно быть, какие, может быть, базовые навыки, да, учитывая особенности аудитории, вот что должно быть, чтобы там и вы как педагог, и, может быть, родители могли почувствовать, что да, ребенок, ну вот на каком-то минимальном уровне готов быть в социуме в плане финансовых отношений.
1: Чтобы спокойно жить в социуме, выжить в социуме, без ежеминутного контроля со стороны близких, вот мы учим этому. Это наше желание, чтобы они после 12 класса уже, то есть были не под контролем близких, а уже сами могли сходить в магазин, дойти до магазина, совершить какие-то покупки, выполнить простой труд и домашний, и, может, какой-то производственный труд. Но про устройство на работу, про наших детей нельзя сказать, что их возьмут на работу. Такие дети не трудоустраиваются. Они сидят в основном дома. Но мы хотим защитить от обмана и на улицах, и ну, в других местах, например, в кафе там или еще, хотя бы в поездке на такси, потому что если ломается алгоритм действий, которые вот у них выстроены, да, то есть они могут впасть в стресс. Поэтому вот самая главная наша задача, чтобы они вот эти алгоритмы до автоматизма выработали, попросили хотя бы о помощи взрослого, чтобы выпускник мог ну, безопасно существовать в этом мире. Такая наша задача.
0: Ну, мне кажется, да, это, наверное, одна из важнейших составляющих проекта, и, по сути, это его главная цель. Уже двигаясь, наверное, к завершению, скажите, вот с точки зрения именно педагогики, а как вы видите, ну вот, я не знаю, результат своей деятельности, или, может быть, даже что вас больше вдохновляет в такой непростой работе, вот где вы черпаете эти самые источники энергии в этом процессе?
1: Ну, что меня вдохновляет? Ну, меня вдохновляет, наверное, вот искренность наших детей, с каким они упорством преодолевают эти трудности, которые встречаются в их жизни. А вот даже каждый маленький шаг, который обычному ребенку дается очень легко, да, для наших ребят это вот настоящая победа. И когда ты видишь, как 18-летний юноша после сотен попыток наконец-то сам, без твоей помощи, написал первую букву своего имени, да, или вышел маленькую такую открытку, то ты радуешься успехам больше, чем он. Ну вот это и вдохновляет, наверное, больше всего, сильнее всего, что они преодолевают трудности свои.
0: Да, мне кажется, что действительно в целом вот ваша деятельность, иллюстрация таких проектов, это тоже очень большой вдохновляющий элемент для коллег, для тех, кто занимается финансовым просвещением на всех уровнях, с детьми разных категорий. Вот в рамках наших эфиров у нас как раз сейчас идет, наверное, цикл бесед, где мы вот раскрываем проекты финансового просвещения, в том числе для детей с ментальными нарушениями, и как раз у нас есть разные практики, разные примеры, но все эти проекты объединяет как раз вот это, ну, без пафоса, действительно большая социальная миссия, социальная идея, и, во-первых, хочется сказать вам большое спасибо, что вы этой деятельностью занимаетесь, ее ведете, не только помогаете детям в рамках своих проектов, но и служите таким методическим центром, да, который помогает другим людям вовлекаться в эту деятельность, использовать ваши методики, использовать ваш опыт, ну и просто вдохновляться тем, что вы это делаете, да, немножко, может быть, переступать свой страх, потому что многих останавливает, я знаю, именно то, что люди думают, очень специфическая аудитория, немного страшно, как начать, вот непонятно, как сделать первые шаги. И, коллеги, если вы вдруг еще сомневаетесь, но у вас есть желание, наверное, как раз опыт, в том числе проект, о котором мы сегодня говорим, надеюсь, станет в том числе таким импульсом, отправной точкой для того, чтобы вы могли начать эту деятельность с поддержкой ли каких-то профильных структур, либо просто в рамках некой волонтерской деятельности. Я думаю, что это будет очень важно, полезно. Ну и спасибо еще раз, что вы это делаете и ведете этот проект подготовки к безопасной жизни в социуме через предметное моделирование рисков. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской коррекционной школы детского сада. И мы сегодня обсудили этот замечательный проект. Наталья Владимировна, вам еще раз большое спасибо за участие в нашем эфире и за такой рассказ.
1: Спасибо вам тоже. До свидания.
0: До свидания.
2: Мани-мания.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
8: Имена, которые мы помним. Расстояния нет. Воспоминания об Ирине Зарубиной. Ирина Зарубина возглавляла звуковой журнал «Диалог» с января 2015 года до последнего дня своей жизни, 25 февраля 2026 года. Она вкладывала в работу не только опыт и знания, но и душевные силы. Ирина Николаевна собрала дружный коллектив из московских сотрудников редакции и региональных корреспондентов. В материале будут звучать разные голоса. голоса журнала «Диалог». Это наша общая работа, дань уважения и память об Ирине Николаевне. Николай Федяев.
9: Мое знакомство с Ириной Николаевной началось с переписки в почтовых рассылках. Было это в нулевых. Тогда большая часть общения в интернете шла через электронную почту. Я в то время работал в школе, и периодически возникала необходимость обращаться к ней с разными вопросами, как к тифлопедагогу. А когда в 2015 году она пришла в «Диалог» и понадобилось найти звукорежиссера, меня порекомендовали ей наши общие знакомые. И вот с тех пор мы проработали с ней почти 11 лет рука об руку, хотя и удаленно. И только теперь, спустя время, я понимаю, какое серьезное решение она тогда приняла, взяв меня на работу. Это сейчас дистанционной работой никого не удивишь. Пандемия кардинально изменила наше отношение к удаленке. А тогда она была еще в диковинку, тем более на такой ответственной должности. Все-таки сборка номера. До меня в журнале работал зрячий звукорежиссер, и, насколько я знаю, Ирину Николаевну убеждали, что слепой не сможет собрать флешку, потому что программа для создания ЛКФ-книг не читается скринридерами. Но она в меня почему-то поверила. Мне кажется, ей вообще свойственно было продвигать незрячих и доказывать окружающим, и прежде всего руководству, что мы можем больше, чем от нас принято ожидать. Конечно, Ирина Николаевна предпочитала живое общение дистанционному и постоянно подчеркивала, что оно интереснее, теплее, продуктивнее. Она старалась находить возможность собирать нас, членов ее разбросанной по всей стране команды. Мы встречались и в редакции журнала, и на курсах в институте Реакомп. Ирина Николаевна большую часть своего времени тратила на диалог. Я имею в виду сейчас не только журнал, но и общение со всеми нами. Да, в процессе работы было всякое. Были трудности, конфликтные ситуации. Ну как без этого? Но всегда было четкое ощущение, что она ценит каждого из нас. Она очень переживала, если кто-то по тем или иным причинам все-таки уходил. Когда ее не стало, первым ощущением было «да нет, не может быть». Несколько дней казалось, это ошибка. Вот сейчас все разъяснится, она позвонит и скажет, что выложила на редактирование очередной материал. Но время идет. Журнал продолжает жить. Мы продолжаем общаться и дружить. И когда сажусь работать над новым материалом, я испытываю огромную благодарность Ирине Николаевне за тот опыт, по-настоящему бесценный, который приобрел, работая с ней вместе.
8: Ирина Алиева.
10: Ирина Викторовна, когда будете руководителем, тогда тоже будете делать замечания своим сотрудникам. Сказала мне как-то Ирина Николаевна, когда я обратила внимание на то, что она слишком строго общается со своими специалистами. Тогда я даже не подозревала, что эти слова будут для меня пророческими. И через несколько лет я стану главным редактором звукового журнала «Диалог». Ирина Николаевна была для меня особым человеком. Я думаю, что так же, как и остальные внештатные корреспонденты, чувствовала ее материнскую поддержку. Она всегда находила правильные слова, чтобы сделать замечание или похвалить. Мы часто с ней подолгу разговаривали на разные темы, обсуждали новости. Я любила расспрашивать о ее жизни. Не было усталости от этих бесед, потому что они были наполнены энергией, светом и теплом. Мне очень не хватает Ирины Николаевны, потому что мне казалось, что мы во многом похожи. Она, подобно мне, не любила лесть и фальшь. Всегда защищала тех, кого любила, и прибегала на помощь в трудных ситуациях. Ирина Николаевна, дорогая, вы всегда останетесь в моем сердце. Светлая вам память.
8: Алина Мажарина.
11: Когда мы возвращались из командировки на поезде, к нам в купе подсела женщина с маленьким ребенком. И он постоянно что-то говорил, шумел. И Ирина Николаевна с ним стала разговаривать. Она шутила шутки, спрашивала у мамы про воспитание ребенка, сказала, что воспитание у него очень хорошее. Рассказала про свой опыт в педагогике. И в целом атмосфера в купе стала очень дружелюбная, я бы даже сказала, семейная. Ну и мы с Машей спокойно передохнуть смогли. Как-то раз, год назад примерно, мы брали интервью у участника СВО, который потерял зрение в ходе боевых действий. Во время этого интервью он говорил про свою нелегкую судьбу и про то, что он не видит будущего и не знает, куда ему идти. На что Ирина Николаевна провела ему воспитательную беседу и сказала, что у него руки, ноги есть, и пусть идет работать. Порекомендовала ему устроиться на массажиста. Я связывалась с этим парнем месяца 3 назад, и я узнала, что он проходит обучение на массажиста. Так что к советам Ирины Николаевны он прислушался.
8: Анна Ванян.
12: Ирина Николаевна была удивительным человеком, человеком с большой буквы. К сожалению, я проработала с Ириной Николаевной всего 5 месяцев. Но даже за эти недолгие месяцы общение с этим человеком оставило в моем сердце глубокий след. Я очень благодарна Ирине Николаевне за чуткость и за профессионализм. Я никогда в своей жизни так тесно не общалась с тотально слепым человеком. Первые недели Ирина Николаевна изучала меня, как будто заглядывала в мою душу. И мне казалось, что она видит меня и чувствует меня правильнее и глубже, чем зрячие люди. Ирина Николаевна требовала от меня профессионального подхода к работе, но в то же время спрашивала меня о моих семейных делах и о проблемах. Она знала мою маму и моего отца и тепло отзывалась о моих родителях. А вот о себе рассказывать не любила. Ирина Николаевна была педагогом от Бога. Она понимала человека как педагог. И я это чувствовала. Она умела сказать доброе и правильное и справедливое слово, которое вдохновляло меня. Когда я посещала мероприятие в качестве корреспондента, я где-то подсознательно чувствовала, что хочу сделать свою работу профессионально, чтобы Ирина Николаевна оценила мой труд. И если главному редактору что-то нравилось в моей работе, она обязательно об этом говорила. А я, как ребенок, радовалась, когда понимала, что начальник меня похвалил. Дорогая Ирина Николаевна, низкий вам поклон и спасибо вам за все.
8: Елена Огородникова.
13: С Ириной Николаевной я познакомилась во второй половине 2015 года. Я откликнулась на открытую тогда в диалоге вакансию расшифровщика аудиофайлов. В связи с моей работой вспоминается забавный случай, когда Ирина Николаевна дала мне очередной материал в работу. Я расшифровываю и чувствую, что некоторые фразы вроде как знакомые, а вроде и нет. Расшифровав треть материала, я поняла, что этот материал в работе у меня уже был. Ирина Николаевна вообще была, очень тяжело говорить, была мудрым руководителем. Она всегда шла на диалог, всегда выслушивала какие-то предложения. Если с какими-то предложениями не соглашалась, то она всегда обосновывала, почему нет. Она всегда давала нам понять, что мы, хоть и работаем в разных регионах, мы одна команда, и от работы каждого из нас зависит работа другого сотрудника. Говорят, человек жив, пока о нем помнят. Ирина Николаевна, я думаю, будет жить еще очень-очень долго в наших сердцах, в нашей памяти и на страницах журнала «Диалог».
8: Алексей Пижонков.
14: Мне вспоминается 2018 год, юбилейный год для журнала, когда в институте Реакомп впервые провели курсы для корреспондентов «Диалога». То, чему нас там учили, и в том числе Ирина Николаевна, это та основа, тот фундамент, на котором сегодня стоит здание под названием «Звуковой журнал «Диалог». И очень важно это здание сохранить, не потерять. Благодаря Ирине Николаевне, ее упорству, ее организаторским способностям, она сумела сплотить вокруг себя не просто людей, создающих информационный контент, а команду, которая знает и любит свое дело. Но не менее, а может быть и более важный аспект заключается в том, что благодаря ей мы встретились, пообщались, так сказать, вживую, подружились. И с многими корреспондентами мы дружим и по сей день. Авторитет Ирины Николаевны был очень высокий. И в связи с этим мне хочется рассказать один случай, который как раз произошел на тех самых курсах. Так совпало, что когда мы находились в Москве, у меня был день рождения. Мне передали пакет от Ирины Николаевны. Сама она находилась в тот день в командировке. И, среди прочего, в пакете я нашел листок, с написанными, как мне казалось, бессмысленными фразами и словами. Что конкретно там было написано, я сейчас уже не скажу, но мне запомнилась фраза «не умничать». Я полвечера пытался разобрать, что же означает написанное на этом листке. Думал, что это какой-то шифр. Но впоследствии оказалось, что это листок с кратким конспектом лекции, которую нам должна была читать Ирина Николаевна. И в пакет с подарком он попал совершенно случайно. Так вот, несмотря на то, что эта фраза предназначалась не мне, авторитет Ирины Николаевны был настолько огромным, что эту фразу я помню до сих пор и, по возможности, стараюсь следовать этому совету.
8: Кирилл Извеков.
15: С Ириной Николаевной Зарубиной мне довелось поработать последние 3 года ее жизни. В 2023 году началось наше сотрудничество в рамках журнала «Диалог». Но заочно мы знакомы с 0-х годов, когда среди незрячих были распространены почтовые рассылки, дискуссионные листы, так называемые. Я могу сказать, что за время работы в журнале она раскрылась для меня совершенно с другой стороны. Безусловно, это сильный волевой человек, но в первую очередь это человек. Меня удивляло всегда ее вот это вот неподдельное такое стремление установить человеческий контакт с авторами. Будь то сотрудники редакции или внештатные корреспонденты, ей всегда было интересно, над чем ты работаешь, насколько ты вовлечен в эту тему, насколько это близко тебе вообще, в принципе, как ты живешь. Я уверен в том, что меня поддержат другие сотрудники журнала, в том, что с уходом Ирины Николаевны мы потеряли друга, товарища, наставника. Удивительно, что с ней можно было спорить, дискутировать. Она никогда не кичилась своим каким-то статусом, возрастом, не гнушалась спросить мнение более молодых коллег. Это, конечно, подкупало. Я очень благодарен Ирине Николаевне, благодарен журналу «Диалог» за то, что эти 3 года в моей жизни были. Печально говорить о ней в прошедшем времени, но даже вот в такие минуты, когда ты вспоминаешь об Ирине Николаевне, одно из первых ее качеств, которое приходит на ум, это потрясающее чувство юмора. Все вот эти качества вместе, они как раз и создавали вот эту колоритную личность Ирины Николаевны. И, конечно, очень печально, что ее больше нет с нами. Это действительно большая потеря. Но благодарность к Ирине Николаевне, память о ней, безусловно, пойдет с нами дальше.
8: Константин Бенимович.
16: С Ириной Николаевной Зарубиной много связано трепетных воспоминаний. Она для меня была и остается прежде всего другом, коллегой, которая могла дать дельный совет, помочь своей поддержкой, зарядить на дальнейшее, в общем-то, выполнение задач. Что я хочу отметить из качеств Ирины Николаевны – это самоотдача. Она отдавала очень много времени и сил работе и четкость и грамотность в подходе к формулировкам. Я уверен, что многие помнят, как часто Ирина Николаевна поправляла тех людей, которые очень любили писать гранты, очень любили, когда организации пишут гранты. Ирина Николаевна часто повторяла и говорила: «Коллеги, гранты не пишут, а их выигрывают. Грант, по сути, это деньги. Гранты пишут только фальшивомонетчики». Вот эта фраза, я думаю, у многих засела на подкорке. Очень бы хотелось, чтобы те традиции, которые Ирина Николаевна продолжала, чтобы они остались, и мы могли вспоминать об этом человеке, основываясь на тех делах, которые ею были сделаны.
8: Марина Платонова.
17: С Ириной Николаевной Зарубиной я познакомилась в мае 2014 года. Она приехала к нам в Казань, делала цикл интервью, в число собеседников попала и я. Потом мы стали время от времени созваниваться. В январе 2015 года, когда Ирина Николаевна вступила в должность главного редактора «Диалога», я получила от нее предложение поработать корреспондентом журнала. В студенческие годы пробовала себя в журналистике и с удовольствием вновь окунулась в эту деятельность. Общение с Ириной Николаевной было интересным и ярким. Ее деликатность, доброта и мудрость создавали уютную атмосферу беседы. Телефонные разговоры по рабочим вопросам плавно перетекали в разговоры по душам. Если была возможность встретиться, мы старались это организовать. Удавалось примерно раз в год. И о двух самых незабываемых встречах хочу сегодня рассказать. август 2017 года. Мы с моим супругом Алексеем во время отпуска приехали в Тверь, а оттуда, по приглашению Ирины Николаевны, в Москву, в редакцию журнала. В конце рабочего дня Ирина Николаевна пригласила нас на прогулку в аптекарский огород. Она заранее организовала для нас экскурсию. Впечатления были очень яркие. Казалось, что мы находимся не в центре шумной Москвы, а в оазисе, где царит гармония красоты и природы. Прогулка получилась незабываемой. Это был настоящий праздник общения, воспоминания о котором согревают душу по сей день. Май 2025 года. Ирина Николаевна приехала в Казань для участия в масштабном мероприятии Всероссийского общества слепых. И нам удалось организовать ее встречу с читателями журнала в Республиканском центре социальной реабилитации слепых и слабовидящих, где я работаю социальным педагогом. Я была соорганизатором и ведущей мероприятия, сидела рядом с Ириной Николаевной и не заметила, как пролетели 2 часа. Ирина Николаевна рассказывала о себе, о работе в диалоге, отвечала на вопросы аудитории. Завершилась встреча, но ее участники не торопились расходиться. Фото на память и вновь общение. Да, это была наша последняя встреча с Ириной Николаевной. Сейчас нам очень не хватает ее совета, улыбки, справедливого замечания. Ирина Николаевна вкладывала душу в работу и показывала пример высокого уровня ответственности и самоорганизации. Я благодарна ей за душевную теплоту и умение стимулировать собеседника к саморазвитию. Светлая память Ирине Николаевне Зарубиной.
8: Степан Кузнецов.
18: С деятельностью Ирины Николаевны Зарубиной мы познакомились, слушая ее программы, которые она готовила для радиостанции «Рансис». Это были программы «Факультатив» и «Грани реабилитации». А моя супруга Светлана училась вязать, используя уроки, которые были опубликованы в номерах журнала «Советский школьник». В 2010 году я стал одним из слушателей курса «Менеджмент в социальной сфере» в Институте повышения квалификации и подготовки персонала ВОЗ «Реакомп». В рамках этого курса Ирина Николаевна Зарубина читала для нас лекции по фандрайзингу. Меня тогда поразила ее эрудиция, внимание к деталям. Она очень внимательно слушала тексты наших работ и старалась помочь нам разобраться в тонкостях этого непростого дела. Но, пожалуй, самая запомнившаяся нам встреча с Ириной Николаевной произошла в 2015 году. Мы приехали на молодежный форум в город Волгоград. И в один из вечеров Анатолий Попко предложил нам пообщаться с Ириной Николаевной. Он тогда сказал: «Ребята, хотите пообщаться с хорошим человеком?» Естественно, на такое предложение мы не могли ответить отказом. Когда мы встретились с Ириной Николаевной, она предложила нам записать интервью. Время, проведенное в беседе с Ириной Николаевной, прилетело просто незаметно. Она для нас раскрылась совершенно с другой стороны. И в конце этой беседы мы получили неожиданное предложение. Она спросила нас, не хотели бы мы делать материалы для журнала «Диалог». «Я думаю, у вас получится». И через некоторое время по возвращении домой мы прислали наш первый материал. И с этого момента началось наше постоянное обучение и сотрудничество. За 11 лет сотрудничества Ирина Николаевна стала для нас не просто руководителем, наставником. Она стала для нас настоящим другом. Она всегда старалась прийти на помощь в трудную минуту, давала ценные жизненные советы. Она разбиралась во многих вещах, старалась держать руку на пульсе жизни Всероссийского общества слепых. Потом еще были встречи. Мы приезжали на обучение в Институт Реакомп, организованное Ириной Николаевной и редакцией журнала «Диалог». А последняя очная встреча наша состоялась в июле прошлого года. По приглашению Ирины Николаевны мы в очередной раз посетили редакцию журнала «Диалог» для того, чтобы в полной мере окунуться в эту интересную редакционную работу. Мы много общались, готовили материалы для очередного номера нашего журнала. В общем, время, проведенное в редакции, пролетело незаметно. Мы благодарны судьбе за то, что она нас свела с таким замечательным, интересным человеком. Ирина Николаевна навсегда останется в нашем сердце и в нашей памяти.
8: Алексей Упшинский.
19: Как сказал поэт, большое видится на расстоянии. Расстояния нет, и вряд ли оно появится. Потому что Ирина Николаевна близкий человек. Про близкого человека всегда трудно рассказывать. Очень многое связывает. Столько ниточек. Потянешь за одну, и тут же отзываются другие. Как выбрать? С чего начать? Почему-то вспоминается наша последняя совместная командировка. Это было торжество в честь столетия Всероссийского общества слепых. Колонный зал Дома Союзов, а после – санаторий «Сосны». Так много было людей, так шумно, ярко. Подчас попросту нервно. А меня почему-то не отпускало ощущение, что это финальное торжество. Какой-то завершающий праздник. Я думал, все дело в усталости. И завершение, ну, это только завершение первого века истории ВОЗ. К сожалению, интуиция меня не обманула. И, как свойственно интуиции, не объяснила, что к чему. Все это я понял потом. А тогда, хоть мысль о последней выездной встрече даже и не промелькивала, я как будто старался наговориться с Ириной Николаевной наперед, по полной. Настолько, насколько ситуация позволяла, это удалось. Совсем поздним вечером, переходящим в ночь, мы сидели в беседке между корпусами санатория, говорили обо всем на свете и никак не могли разойтись. Хотя оба жутко устали, оба были на ногах с раннего утра, и с утра уже следующего дня предстоял день не менее насыщенный. А в конце этого второго дня, уже на неофициальной части торжества, со столом, мы вновь сидели рядом и вновь разговаривали. Когда музыка становилась очень уж громкой, уходили в фойе и продолжали общаться там. Конечно, мы виделись и говорили с Ириной Николаевной после этой командировки, но случая посидеть вот так, вдвоем, поговорить о чем угодно, в том числе и о работе, но именно что в том числе, такого случая уже не выпало. Все, кому довелось общаться с Ириной Николаевной хотя бы раз, помнят эту встречу. А что уж говорить о тех, кто работал с ней вместе. И неважно, месяцы или годы, дистанционно или бок о бок, потому что расстояния нет. Время еще покажет, сколько всего мы переняли у Ирины Николаевны, чему научились. И далеко не только в профессиональной деятельности. Однако лучшая благодарность такому человеку, каким была Ирина Зарубина, это наша общая работа. Пусть же редакция трудится, журнал живет, а добрая память об Ирине Николаевне помогает нам всем. Как говорил Александр Иванович Лапшин, приступая к работе. Ну что, продолжим?
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
20: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
20: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбран председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победители определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествие по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школой уже подготовлено и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня. Уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагаем вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В этой части Григорий Канзалаев из Минска познакомит нас с искусственным интеллектом и современными технологиями в жизни незрячего человека.
5: Первое тематическое заседание, которое называется «Искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека». Очень важная, мне кажется, тема, крутая. Итак, мы живем в эпоху, когда технологии стирают границы, а искусственный интеллект становится продолжением наших чувств. Наш следующий спикер не просто следит за трендами, он живет ими. Встречайте, Григорий Канзалаев, автор образовательного телеграм-канала «Навигаторского Григория» и популяризатор информационных технологий среди людей с нарушениями зрения. Тема выступления – искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека.
6: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном. Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран. Они просто тык на значок на экране. И все, приложение открылось. Нам же такие легкости недоступны, поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, это случайное место экрана.
7: Московский район, Минск, облачно с прояснениями, плюс 22 градуса, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11 градусов.
6: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
7: получается такая
6: зеленая рамка. Вот. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например, можно вот так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают в Инсте или еще где-нибудь вот так вот. Вправо, влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана по экрану вот так вот под пальцем следить, что вокруг меня какие есть значки. И у меня скринридеры сразу же их озвучивают. Вот. Что касается специализированных программ, которые помогают жить. Вот, например, тут говорили много о трудоустройстве, о том, что не только я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать вот бумажный документ у меня, и я его хочу прочитать. Вот. Сейчас
7: BKX.
6: Покажу.
7: Да, умный дом. Land Drive. Mail. O. Walker. Московский район. Минск. Умный. Land Drive. Balinvest. Мой Lookout.
6: Вот Lookout.
7: Lookout. Приложение. Lookout. Режим документы.
6: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
8: Отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Отойдите. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Слишком близко. Отодвиньте устройство. Здесь не двигайтесь.
6: Вот. Он сфокусировал весь документ.
7: Информация о недавнем объекте и молодежи республиканского молодежного форума АБИЛТИС 16 мая 2026 года. Г. Минск 12.00 12.30. Регистрация участников форума «Приветственный кофе» 12.30. 13.15. Пленарное заседание обучения и трудоустройства. СИ. Молодежи инвалидности по зрению. Вызовы возможности спикера. Ирина Юрьевна, председатель АБИЛТИС Мария Арнковальская, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ светоприбора АБИЛТИС Татьяна Сацук, слесаря МСР унитарного предприятия 13.15. 13.45.1. Тематическое заседание и современные технологии в жизни незрячего человека.
5: Понятно.
6: Я думаю, понятно, да. Вот. Я вам даже в связи с этим такую историю расскажу.

0: ну давайте попробуем. И там женщина так удивилась, что вот как это так вообще. Я реально прочитал все данные, просто подтвердил, нажал Enter, и все, нормально, подписал документы там ручкой бумажные. И они же не имеют права документы, не, они не имеют права не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Вот. Что касается документов, вот так вот получается. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем.
1: 1542. Экран кнопка. Главный экран кнопка.
0: Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но для того, чтобы прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот вроде бы как, казалось бы, Брайль отмирает, Брайль нам не нужен, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен, потому что Брайль, кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на
1: поиск приложения редактор.
0: Телефон. Обратите внимание, как это будет происходить.
1: Launcher загружен. Launcher point. English class 6. Launcher загружен.
0: Вот я пишу слово «услышать».
1: Услышать.
0: Вот, я написал это слово очень быстро.
1: Услышать предметы.
0: И вот у меня ярлык «услышать предметы», я его нажимаю.
1: Загрузка. Услышать. Запрос разрешений. Bluetooth less supported. Очки не сопряжены. Человек 1-4. Одежда 2-2. Человек 1-6. Человек 1-4. 2721. Нет изображения. Перезагружен камеру.
0: Вот. Человек, говорит один.
1: Экран с изображением.
0: Сейчас я.
1: Заряд батареи. Настройки кнопка.
0: Немножко она тут.
1: Услышать предметы. Назад кнопка. Продолжай работу. Услышать предметы. Слева 1-2-7. Слева 1-2-6. Текст-малист. Человек 2-9.
2: Значит, Григорий, вы пользуетесь Брайлем, чтобы набирать текст, правильно я вас понимаю, да?
1: Назад кнопка.
2: Ребята, а есть кто в зале, кто так работает? Брайль использует? Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
1: Человек, ванчики. Стул, ванчики.
0: Человек, говорит, стул. Вот все вот эти все предметы. Локально нейросеть распознает предметы.
1: Экран,
0: что, для чего это нужно на практике?
1: Приложение, кнопка.
0: Вот я вам тоже такую вполне себе бытовую историю расскажу. Значит, однажды я мусор выкидывать ходил и просто немножко сбился с маршрута. И думаю, а мне тут нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы. Включу и просто как бы оглянусь вот камерой, вот так вот раз покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер. Все, выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения. И можно будет даже сигналы светофора распознавать. И можно незрячим пользоваться абсолютно обычными светофорами и переходить дорогу. Вот. Также пока что нестабильно, но уже хоть как-то можно номера автобусов с помощью этого приложения распознавать. И оно не зависит от интернета вообще. То есть нейронка работает совершенно локально на телефоне. Это что касается таких простых вещей в составе искусственного интеллекта. Сейчас перейдем немножко к более сложным вещам, 1545, которые уже работают через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini.
1: Open Gemini Live. Кнопка Gemini.
0: Так.
1: Кнопка не отмечена. Gemini.
0: Что ты видишь?
3: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают...
2: Так,

0: образом. Вот опиши, какая у меня одежда, какого цвета у меня одежда.
1: На вас светлый джемпер, похоже кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
0: А брюки, подскажи, какого цвета?
1: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
0: А скажи, вот я слепой, вот сочетаются эти цвета или нет?
1: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание, так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
0: Спасибо. И вот таким образом...
2: Замучить разговор много.
3: Браво, Григорий, браво. Давайте
0: поговорим. Таким образом можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком. И задавать абсолютно бытовые вопросы. То есть раньше было приложение Be My Eyes, которое... Оно и сейчас есть, оно прекрасно работает, но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени, даже перебивать можно, этот искусственный интеллект. И это очень удобно, когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты. Не все время кого-то на помощь звать. Взял в одну руку телефон, в другую руку трость, и я трость вообще обычно даже так вот под мышку беру, там в одной руке телефон, в другой корзинка, или вот так вот на сгиб локтя корзинку, и пошел. И вот так вот спрашиваю, вот так вот вожу камеру, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И я могу таким образом очень быстро определить категории, что вот здесь вот, например, фрукты, овощи, здесь там, не знаю, какой-нибудь хлеб, булки и так далее, и так далее. То есть совершенно вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Вот. Что касается дальше, очень немаловажная вещь для незрячих – это передвижение в пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью самостоятельно от дома до нашего конференц-зала, до входа, скажем так, в этот комплекс, самостоятельно дошел. С помощью двух навигаторов. Первый из них – это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, скажем, поиск объектов, поиск адресов. Беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
2: 13:49. Поставь. Главный экран кнопка.
0: Вот, например.
2: Google Play. Так, главный экран кнопка.
0: Извиняюсь, вот.
2: Карты.
0: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карты. И вещи.
2: Поделиться кнопка.
0: О,
2: автобус 32 назад кнопка.
0: Сейчас я это все позакрываю, чтобы не мешало.
2: Лип приложение карты закрыто. Карты.
3: Вот. Ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
2: Карты.
3: Ну, есть такие молодцы. Отлично.
0: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
2: Рекомендации. Поиск и выбор мест кнопка.
0: Какой-нибудь, допустим, адрес.
2: Лашен, Мэйк, один заружен. Индуш, Микас, 6, Лашен, заружен.
0: Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка, пишем.
2: Остановка.
0: Метро.
2: Метро. Час, запятая. Далеко, запятая, далеко. Пойдем.
3: Набор Брайля, это какое-то чудо, если честно.
0: Что?
3: Набор Брайля очень впечатляет, Григорий.
0: Ну да. На меня смотрит, как на инопланетянина обычно. Вот,
3: супер, отлично.
0: Не разбирается в этом. Вот. Я нажал, написал остановка метро Малиновка, и теперь вот я тут скольжением пальца.
2: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 239 км.
0: Ну вот, например, вот такую-то остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на
2: станция
0: нее
2: Метро Малиновка
0: входит.
2: Расписание, вкладка «Маршрутка», 1111 ПК, ДФК «Озерцо», ближайший прибывает, следующий 19.
0: Вот он номер маршрутки говорит и в направлении каком.
2: Автобус 132, ДДЦ «Малиновка-4», ближайший 15 пин.
0: Вот.
2: Автобус, маршрутка, 1000, автобус, еще один рейс, но автобус, 32, ДДС, автобус, 147, ДДС, Малиновка, 4, 14.00.
0: Вот, я понимаю, что если ДДС, Малиновка, 4, я уже город, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС, Малиновка, 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих.
2: Как телефон не указан.
0: Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты.
2: Адрес, адрес, маршрут, адрес.
0: Вот адрес, я нажимаю на нем как бы долгое такое нажатие, двойной этап.
2: Минск, улица Сергея Есенина, адрес.
0: Вот адрес.
2: Длительное касание,
0: вот
2: адрес Минск, улица Сергея Есенина, маршрут.
0: Вот у меня попалось контекстное меню.
2: Копировать координаты, кнопка.
0: И нажимаем копировать координаты.
2: Координаты скопированы.
0: Все, у меня координаты в буфере обмена.
2: Главный
0: я могу вот эту штуку уже закрыть.
2: Focal launcher. Sync assistant go dev.
0: Sync assistant go dev.
2: Бета-версия.
0: Здесь кнопка «Искать», я могу нажать на него тоже контекстное меню, двойной этап с содержанием.
2: Местность кнопка.
0: И он сразу импортировал мне эти координаты и выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать…
2: Добавить в сохраненные места кнопка. Создать маршрут кнопка.
0: Создать маршрут надо. Вот нажимаем «Создать маршрут». Можем выбрать варианты маршрута, пешеходный, непешеходный и так далее и тому подобное. И
2: создать маршрут и начать навигацию, кнопка.
0: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, в помещении. Вот я нажимаю.
2: Создание маршрута. Длина маршрута 2,6 километров.
0: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но
2: 16 метров. Идите на запад.
0: Вот. А куда же мне идти? Вот откуда мне? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу в горизонтальном.
3: Так ключевой вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
0: Что? Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто, ну, как компас.
2: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Он мне вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом вот ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
2: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Вот. Вот, вот он определился с направлением, это вот как будто бы мне вот туда идти надо. Вот. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настрою себе. Вот таким образом работает навигатор.
2: 13.55.
0: Сейчас я его выключу, чтобы не мешал.
2: Длить приложение. Sync Assistant Go Dev. Закрыто. Focal Launcher.
0: И таким образом, да, вот можно ходить совершенно самостоятельно в незнакомых местах. То есть, чтобы вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно. Вот.
3: Браво! Аплодисменты, Григорий, браво! Есть у нас два вопроса, Григорий. Я думаю, что сейчас сначала девушке дадим, Кристине.
4: Здравствуйте, Кристина из Бреста. По Assistant Go сразу можете рассказать еще про движение по точкам? Потому что про этот навигатор мало кто знает, и мне кажется, очень удобная навигация, если ты сразу забиваешь себе маршрут самостоятельно, ставишь точки, и потом по нему двигаешься. Это первое. И второе, нас очень заинтересовало Gemini ваше. Расскажите, она на Android и iPhone ставится, платная, неплатная, ну, вообще, про ее пользу. Спасибо.
0: Так, а по первому вопросу немножко не понял, что вы хотите узнать про навигатор, типа, Где можно узнать информацию побольше или что?
4: Нет, я просто этим навигатором пользовалась, когда сама самостоятельно строила маршрут и ставила себе точки.
0: А, вы запись?
4: Точки. Да.
0: Запись,
4: да.
0: Маршрут
4: и точки.
0: Да, хорошая вещь, запись в этом. А по второму вопросу, Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, я, по крайней мере, там явно есть какие-то лимиты, но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно, понятное дело, какие-то регионы менять, Apple Store. То есть немножко надо понимать, как это обходить, эти ограничения.
3: Так, ребята, я вижу руки. Сейчас, минутку, я вот с этого крыла, а потом иду на правое крыло. Так, Малдочек, вы хотели какое-то предложение у вас было?
5: Я предлагаю, собственно, выступить вместе со спикером, потому что у меня тоже есть довольно богатый опыт общения с искусственным интеллектом. Да. Можно?
3: Знаете, я бы очень была рада, но я боюсь, что мы без обеда останемся. Давайте мы запомним, что вы это знаете. У нас не последний форум. Что вы себе думаете? Так, ребята, давайте только кратко, хорошо? Так, пожалуйста, здесь.
6: Добрый день. Еще раз я уже задавал вопрос. Вы говорили про карты Яндекс, но в принципе в приложении Яндекс.Го там транспорт-вкладка, она очень достаточно хорошо озвучивается, и направления, и маршруты, и маршрутки. Вы пользуетесь этим? Это первое, да, вот эти карты. А вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
0: Это по второму вопросу, значит, приложение «Услышать предметы» — это есть московский инженер, то ли из Москвы, то ли из Подмосковья, не могу точно сказать. Он разрабатывает это приложение, и он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улице. Возможно, к нему потом будут подключены очки. Не знаю. Я пока слежу за этим проектом. Как оно будет дальше, не знаю.
6: Вот. Просто судя по тому, как он описывает, но Be My Eyes он гораздо круче описывает.
0: Понятное дело, потому что Be My Eyes, он через интернет работает.
6: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
3: Слушайте, вы такие крутые, я вообще не могу. Искусственный интеллект, и вы, и все это все вместе так прекрасно сочетается. Так, следующее. Минутку по очереди. У меня же очередь, подождите.
7: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот что пользуетесь. А пробовали вы от Google поиск Life использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нет по общению. Спасибо.
0: А я пробовал именно в режиме Life пользоваться поиском, но он не умеет, насколько я знаю, камеру. То есть он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к нему не подключит, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
3: Ага, предлагаю на следующий форум устроить битву умов.
8: Извините, я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы нам показывали?
0: От Gemini?
8: Да.
0: Значит, Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку, но его неудобство в бытовом плане то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть у тебя вторая рука свободна. То есть ты телефон держишь, нацеливаешь камеру, а вторая рука у тебя свободна. Ты можешь даже с тростью идти и просто спрашивать, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И таким образом, как я уже раньше говорил, удобно в магазинах ориентироваться. Но Он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Ну, конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, вот, рассказывай мне все от и до. Ну, скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
8: Так, понятно. Никита, пожалуйста, только быстро.
9: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане «умного дома». Для людей с нарушением зрения, имея умную команду Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость, менять свет. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
8: Я хочу сказать, что это тема следующего форума, если честно. Эта секция обязательно будет, просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Так, поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
10: Итак, я Алексей из Гродненского колледжа. У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было более подробно за этим всем, ну, в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже, ну, куда дело все по новой узнавать, повторять?
0: Еще более подробно что?
10: Есть ли у вас какие-то, не знаю, телеграм-каналы или какие-то соцсети, где вы освещаете вот работу с нейросетями, чтобы можно было вот в процессе того, как ты разбираешься с этим вот тем же Gemini, ну, все по-новой вот узнавать, чтобы более конкретно вот понимать вообще, как пользоваться?
8: Вот у меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
0: Я.
8: А вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
10: Вот вы сказали, что это нейросеть, она там нужно менять регионы, чтобы ее установить, нужно там покупать подписки какие-то других там, регионов. Как вы это делали? Может, какие-то вы на каком-то маркетплейсе покупали подписку? Может, что-то еще? Как это вообще?
0: Как я пользуюсь?
10: Ну да, как вы там зарегистрировались, там купили Gemini, что вы сделали?
0: Да. Ага, раз, два, три. Навигатор, я на этом канале, да, я полностью рассказываю от и до, полностью инструкции у меня есть. На многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю. Что касается Gemini, ну тут все-таки это немножко не тема моего канала, поэтому я там какие-то подкасты, какие-то инструкции по Gemini я не веду, потому что, ну это же и так, естественным образом можно спрашивать на человеческом языке искусственный интеллект и обучиться. То есть я считаю, что для этого не нужны никакие инструкции дополнительные, никакие подкасты. Вот. А про навигаторскую, да, сколько угодно про навигаторы, про ориентировку в пространстве у меня.
8: QR-код, ребята, на экране. Там можно будет все подписаться на канал Григория и, как говорится, в путь. Центр поставьте еще раз, пожалуйста. Так, еще последний вопрос, и я закрываю это обсуждение, пожалуйста.
11: Добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа брайлевской клавиатуры? И еще такой вопрос. Вот если работать с документами, вы с ней работаете, либо тоже по зрячему клавиатуре?
0: Я работаю и, ну, скажем так, я зрячая клавиатура у меня тоже есть много разных клавиатур, но я с ней пишу гораздо медленнее, чем брайлевская клавиатура. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развивается очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. А другие брайлевские клавиатуры есть, скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, Но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, который я демонстрировал, и клавиатура Braille TalkBack, которая работает, к сожалению, только с TalkBack. На Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше. Ну, я не так с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Ну, люди пользуются, да.
4: Так, довольно. Спасибо, Григорий. Еще все, вопросы я закрываю на этом.
12: Вы прослушали вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Следите за анонсами, мы будем продолжать вас знакомить с материалами этого мероприятия. До новых встреч в эфире!
13: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
14: Переход улицы Усиевича разрешен.
13: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
15: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
13: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
14: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
13: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
16: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
17: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
18: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
19: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
20: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
21: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
13: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «На длинном поводке» мне помогают Марк Мичурин, Иван Черенев. Ну а в гостях у нас тренер-методист Центра собаки, помощники инвалидов, инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Дорогие друзья, в первую очередь хочу вас предупредить, что прошлый эфир, который был в прямом эфире, прошлая программа наша «На длинном поводке», к сожалению, не записалась, и вы ее слышали только в прямом эфире, поэтому если есть такие счастливчики, которые для себя записывали эту программу, пришлите нам, пожалуйста, и тогда эта возможность прослушать еще раз ее появится и у всех остальных слушателей Радио ВОС. Ну а сегодня мы с Натальей поговорим о том, когда же стоит вести собаку к ветеринару, как понять те самые тревожные звоночки, что собака заболела. Это будет касаться, мне кажется, всех людей, которые содержат собак, ну, в том числе собак-проводников. Друзья, если у вас есть вопросы, в том числе, если вы уже сейчас видите какие-то тревожные звоночки и хотите посоветоваться, звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz, и мы принимаем сегодня смс на номер 8 903 707 26 71. Номер 8 800, если вы будете звонить на него, то эти звонки для жителей России будут бесплатны. Ну что ж, Наталья, начнем наш разговор. Для начала расскажите нам про паспорт собаки, потому что лично я владелец и собаки, и кошки, и знаю, что у этих животных есть специальные паспорта, в которые как раз проставляются отметочки о посещении ветеринара. Начнем с бумажной волокиты, а потом уже подробности.
3: Имеется в виду именно ветеринарный паспорт животного. Но ветеринарный паспорт... Ветврач проставляет все проделанные прививки, как правило, это раз в год производится. И туда же вклеиваются обработки от блох клещей для того, чтобы просто не забыть дату и время проведения вот этих вот обработок. Собственно говоря, все, что там вот указывается в этом самом ветеринарном паспорте. То есть, если вы куда-то едете, он должен быть при вас, чтобы
2: доказать, что
3: все в порядке, что это.
2: А когда собака-проводник поступает к хозяину, то есть он ее забирает, то этот паспорт уже при ней будет?
3: Да, потому что на собаку паспорт заводится со щенячьего возраста, и, собственно, как только прививки начинают делать этому животному, то есть на нее уже заводится вот этот вот ветеринарный паспорт. И в течение всей жизни он собаку сопровождает, то есть там все проставлено.
2: Это как медицинская книжка у нас.
3: Да, как карточка медицинская. Вот. И если там у собаки, допустим, срок прививки истекает, мы либо заранее делаем эту прививку до передачи, чтобы она свежая была, и чтобы хозяину будущему хотя бы год был отсрочки, прививки этой. Вот. Ну а если прививка там где-то в течение полугода еще действенна, или там 4 месяцев, то есть чтобы хозяин мог ее до места довести, там он встает на учет и будет уже там делать прививки. То есть раз в год все это. Вот.
2: Так, давайте конкретнее, какие прививки вы делаете до того, как передать хозяину собаку, и какие должен он делать?
3: Ну, сейчас используются 2 комплексные вакцины. Вот, и туда входят, в общем, 5 прививок в эту вакцину входят, в том числе и бешенство, и чума, и энтерит, основные заболевания. Вот, в принципе, сейчас везде делаются комплексные прививки. Вот, основная из них Набивак, это французская вакцина. Вот, к сожалению, название второй я не очень помню. Вот, но в ветеринарной клинике там знают, что делать, что конкретно у них есть. Вот, но стоимость прививки сейчас вместе с уколом где-то порядка 800 рублей.
2: Ее надо раз в год делать,
3: да,
2: правильно?
3: Да, раз в год. Прививка собаки делается раз в год. Вот, чаще просто нет, ни в коем случае.
2: Кроме как сделать прививку Есть какие-то обязательные походы к врачу?
3: Ну, как правило, как раз вот раз в год собака показывается ветврачу. В Москве, в принципе, городская ветеринарная служба, государственная ветеринарная служба, она проводит эти осмотры и прививки бесплатно. То есть, насколько я...
2: Вот это, да.
3: Да. То есть, раз в год вот хозяин встал на учет вместе со своей собакой и поводырём. И раз в год к нему приезжают, осматривают, то есть на дом приезжают по месту прописки, осматривают собаку, вот, снимают там кардиограмму, то есть все, вот, все просматривают.
2: Вот это я сейчас, да, меня, да, шок, да, просто.
3: Вот, но я просто вот от одних людей слышала, других там слышала, что укол делается бесплатно, но за прививку все равно приходится платить.
2: Ну, это как у зубного, вот, наверное. Ну, хотите, да, получше, заплатите и плюс там.
3: Вот, ну да, но бешенство делается бесплатно, если это отдельно делается бешенство всегда, и бешенство, оно делается, в общем-то, в интересах, так сказать, и города, и самого владельца. Вот, потому что сейчас ситуация по бешенству, она не очень благополучная и в Москве, и в Подмосковье. Вот.
2: Ладно, раз затронули эту тему, то давайте... Раз действительно проблема такая существует, то как избежать, да, бешенства собаки? То есть если я забыла сделать прививку или что-то произошло, то есть такая вероятность, то как избежать этого? То есть я встречаю, так понимаю, что я встречаю бешеного пса какого-то, и он может заразить мою собаку,
3: да? То есть если, да, если возникла какая-то драка там на улице, если это была бездомная собака, если она покусала там... вашу собаку, то, естественно, лучше обратиться в ветеринарную клинику. Вот. Но если прививка от бешенства сделана, то как бы есть шанс, что собака, она после этих покусов, именно бешеным животным, зараженным, она выздоровеет. Вот. Чем своевременнее обращаешься в эту самую ветеринарную клинику, тем, ну, там сыворотка существует, которую там колют животному. Ну, и, в общем-то, ветврачи, они в курсе ситуации, которая вот в районе.
2: То есть в любом случае, существует. Если какой-то конфликт произошел с собакой, особенно бездомной, то лучше показаться ветеринару.
3: Ну, если это две домашние собаки между то собой там что-то такое не поделили, да, и серьезных каких-то покусов нету, то, в общем-то, можно обойтись и своими силами. Вот. Но если это действительно вот какие-то бездомные собаки напали на вашу, то есть лучше, да, обратиться к ветврачу. Вот на всякий случай лучше обратиться.
2: Да, действительно проблема. Еще вопрос, Наталья. Вы рассказали о том, что такая услуга бесплатная существует в Москве. А еще в каких регионах?
3: Про другие регионы я ничего не могу сказать, потому что, ну, как бы вот эти региональные законы и ветеринарные там вот, в общем-то, ну, законодательство по поводу вот бешенства, оно одно, то есть везде эта прививка делается бесплатно, и она государственная, вот эта вот прививка. Все остальное, это зависит от города, от региона и, в общем-то, от того, каких спонсоров себе найдет человек с этой собакой. Тоже.
2: Понятно. То есть, если вы не в Москве, у вас нет такой возможности, чтобы приехали бесплатно, да, сделали эту прививку, то тогда просто обращайтесь раз в год к ветеринару.
3: Да.
2: Традиционный осмотр делать.
3: Традиционный осмотр обязательно. Раз в год собаку обязательно надо показывать ветврачу. Вот, ну, хотя бы для того, чтобы вам сказали, в нормальной она кондиции находится или уже слишком сильно растолстела. Это тоже вот проблема, если честно. Практически
2: да, как раз
3: всем,
2: в прошлой
3: да.
2: программе нам Анна Горохова рассказывала о том, что собаки толстеют, особенно если хозяева не могут удержаться и кормят их, смотря на их просящие мордочки.
3: Ох, это, между прочим, основное, вот как это сказать... Основная проблема сокращения срока жизни собаки-поводыря – именно лишний вес. Причем очень сильный лишний вес. Мы вот после передачи где-то года через 3-4, когда собаку видишь, просто в ужас приходишь. Если ее там мы берем в передержку к себе там хотя бы недели на две, она худеет. Потому что ее просто кормят правильно, и плюс у нее достаточно движения, наверное. Потому что все-таки вот эта вот сама поводырская нагрузка, она не очень достаточная в плане движения. А кормить собак стараются получше все.
2: Как вот. Понять, что собака действительно страдает ожирением? Раз мы опять же затронули эту тему, то давайте по тому, как приходит мысль, так и задавать вопрос. Кстати, друзья, вы можете присоединиться. У нас работает номер. Звонки для жителей России бесплатные. Вдруг у вас тоже возникнут вопросы, или ваша собака приболела, или есть такая вероятность, вы хотите узнать. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz и смс отправляйте на номер 8 903 707 26 71. Так вот, Наталья, как же понять, что собака прибавила в весе? Я понимаю, что если много прибавила, то это очевидно. Но вот, что тенденция есть такая?
3: Ну, самое первое, если на собаке не сходится шлейка, значит, собака явно уже перешла все допустимые границы. У собаки должны прощупываться ребра.
2: Угу.
3: Вот, причем первые три ребра, вот они должны прощупываться достаточно хорошо. Дальше там как бы уже, естественно, жирок нарастает ближе туда, к этой самой, к задней части организма. Вот, но ребра должны прощупываться, потому что бывает, что собака приходит, у нее не то, что там, а действительно подушка просто такая вот жировая, на это самая жировая прослойка на ребрах. Вот, не должна казаться совсем маленькой головка. Потому что иногда бывает, что передаешь собаку, вот она действительно такая красивая, мощная, крупная, достаточно с такой вот породной головой. Она приходит, у нее плечи шире головы, у нее совершенно вот, ну, действительно, как это между нами говорим, там головка с фигу. То есть не должно такого быть. Вот. То есть. Когда в этой вот массе жира уже просто все теряется, ну, тут собака, она имеет, наверное, лишних там иногда 8 килограммов иногда. То есть при том, что у нее вес-то где-то порядка, ну, 35-30 килограммов, вот лишние там 10 килограмм – это уже катастрофа. То есть треть. Это действительно, да, и суставы, и все на свете. То есть это как вот для человека, наверное, там 150-200 килограмм вот весить, вот примерно так.
2: Что же делать тогда?
3: Вот, сажать на диету.
2: Диету — это идти к ветеринару или есть какая-то диета, которую можно
3: самому? Ну, на самом деле, конечно, да. Если есть возможность там посоветоваться с ветеринаром, это неплохо. С ветеринаром это неплохо, но самому можно перевести...

0: движению. Ну, соответственно, они и на себя увеличатся. Ну, в общем-то, это неплохо, наверное.
1: И для человека, и для собаки. Да. Хорошо, об ожирении поговорили. Давайте о других темах. Нам сегодня надо затронуть все основные темы. Для начала шерсть собаки. Как она должна выглядеть у здоровой собаки? И какой вид шерсти, да, внешний, должен говорить о том, что собаку надо вести к ветеринару, что что-то не так?
0: Ну, у здоровой собаки шерсть блестящая, гладкая, и на ощупь она не должна быть слишком сухой и слишком жирной. То есть и то, и другое плохо. То есть бывает, что вот корма какие-то там собаки даются, и идет переизбыток жира, просто вот слишком большая смазка у шерсти, она получается такой вот даже на ощупь, она жирноватая. Вот, то есть тут однозначно там корм менять и смотреть просто по состоянию собаки. Вот, шерсть может быть тусклой, жесткой и слишком сильно вылезать, но, как правило, тоже проблема именно в корме. Вот, заболевания, ну да, есть заболевания, в смысле, там какое-то вот такое вот общее заболевание может сопровождаться именно вот появлением там перхоти, выпадением шерсти, но большей частью все-таки это именно из-за того, что корм вот, собаке не очень подходит, то есть происходит. Если начинается, ну, как бы, несезонная линька такая.
1: А сезонная есть, когда, напомним нашим слушателям?
0: Сезонные линьки, ну, весной и осенью, хотя, в принципе, у собак они сдвинуты, у домашних собак. То есть они просто два раза в год происходят, вот эта вот линька. То есть две недели где-то вот из собаки, ну, 2-3 недели там, ну, месяц максимум, из собаки сыпется шерсть. То есть она вычесывается, сыпется, ее действительно очень много, потом... Все остальное время эта шерсть, она, ну, как бы она присутствует, конечно, никуда от этого не денешься, вот, но она не в таком количестве. То есть она не тянется за тапочками, она не тянется там это вот везде.
1: Ну, я... обычно да, погладила да, да, и да. осталось много, это линька как
0: да.
1: раз.
0: Да, да. И когда там она и на одежде, вот собака там прошлась, и, допустим, ты в светлых брюках, а у тебя там темная собака, и на тебе прям такая вот полоса осталась, то это, да, это линька. Если это продолжается весь год, значит, у собаки все-таки какие-то проблемы с шерстью, с кормежкой. И, ну, самое первое обычно попытка поменять собаке корм. Вот. Но у нас всегда есть возможность связаться с нами, с инструктором поговорить и с нашим зоотехником по вот кормежке, по кормам. Вот. То есть мы. Ну, просто проанализируем, какие корма есть в наличии там в этом регионе, что продается. И, в общем-то, ну, вот Анна Мартиновна тоже, она всегда посоветует, что можно, как можно сменить. Либо, если есть свой ветврач, который ведет эту собаку, можно поговорить с ним. Вот. Ну, в общем-то, лабрадоры едят все и с удовольствием. Поэтому, как бы, вот обычная вот эта вот проблема, именно вот не тот корм, не качественный корм, и... В общем-то, неподходящие для собаки. Вот.
1: В какой-то момент на длинном поводке возникал вопрос, можно ли по температуре носа собаки определить, здорова она или нет. Потому что существует такое поверье, что если у собаки холодный нос, такой слюнявый, то значит все нормально. Если вдруг нос стал теплым, то значит собаку надо к ветеринару вести. Как нам сказали, по-моему, как раз Анна Горохова, что это не показатель.
0: Ну, это действительно,
1: давайте уточним.
0: Да, это действительно не показатель. Да, сухой и горячий нос, ну, он действительно сухой и горячий, и на протяжении как бы вот всего времени. То есть независимо от того, вывели собаку на улицу, или там она находится дома, ну и плюс вот общее угнетенное состояние, да, оно говорит о как наличии какого-то заболевания. Но есть масса заболеваний, при которых нос останется все равно мокрым и холодным. Потом, если он мокрый, излишне мокрый и холодный, у собаки вообще может быть там насморк, им тоже это присуще. Вот. А так у собаки может быть теплый сухой нос просто, если в квартире жарко. Если собака поела и поспала. Ну, то есть вот после сна, как правило, нос сухой и теплый. То есть ничего тут такого страшного нет. Если собака при этом веселая, бодрая, и через некоторое время он у неё будет холодным и мокрым. То есть тут смотрится именно по общему состоянию собаки. Потому что вот люди, когда Особенно первый раз они взяли собаку, привели ее домой, и тут же начинается, что вот, ой, а у него там вот почему-то сегодня утром там гной немножко образовался в глазах, ой, он там потряс ушами, ой, он чихнул, ой, он там это, и по

0: любому поводу несутся к ветврачу. Ну, в общем-то, есть у нас такая расхожая шутка, не только у нас, но и у ветеринаров, что если болезнь не начать вовремя лечить, она может пройти сама.
1: Да, есть такая.
0: То есть вот как бы при первом же чихе, при первом же вот этом вот самом, к ветврачу, конечно, бежать сразу не надо. Но если этих симптомов много, если вот мы сейчас от холодного и мокрого носа сейчас постепенно перейдем к тому, что вот собака чихает, собака кашляет. Она может кашлянуть там дома пару раз, там по какой-то причине, может, она носок там сжевала только что, ваш там стащила и вот поперхнулась, вот покашляла, и все у нее прошло. Она может чихнуть там пару раз, может быть, только что пришли с улицы, у нее там какая-то вот реакция на этот самый сухой воздух в помещении.
1: На запахи.
0: И, да, на запахи, да, на духи, угу. На все что угодно. То есть, если это произошло разово, или там на какую-то вот определенную, вы знаете, причину, то есть вот собака чихает, или вот тут вот она могла закашляться, или, может быть, ее дернули слишком резко, там что-то такое, ничего страшного в этом нету. Но если собака чихает непрерывно, и на протяжении, там, я не знаю, всего вечера, вот то и дело она чихает. Вот, вполне возможно, что дома появился какой-то аллерген. То есть вот тоже обратить внимание, что поменялось. Может, вы ковёр новый купили или там еще что-то такое. Может быть, у собаки вот эта вот реакция аллергическая вот на улице, когда чих начинается, на реагент, которым вот посыпают дороги. То есть реагент – это вообще это враг собаки-поводыря. Это страшная вещь. Это вот еще про обувь надо будет поговорить тоже.
1: Она рассказала.
0: Да, ну вот.
1: Про резиновые носочки.
0: Вот. Да. Не только про резиновые носочки, про смазку для лап, угу. Там про то, что вот их надо промывать обязательно так, после этого. То есть реагент – это страшная вещь. То есть и отравление этим реагентом известно, то есть когда собака там снегу полезала, там и, в общем-то, у нее заболевание начинается, ну, то есть там и поносы, и рвота, там это и все такое. Вот поэтому зимой, ну, особенно, в общем, за собакой в городе следить надо всегда, и зимой, и летом, и зимой реагенты, летом клещи, и, в общем-то, как бы вот этих вот бета-напастей вокруг их очень много. Но если как бы человек ведет себя, как это сказать, внимательно, и не бросается из крайности в крайность, и не пугается, то, в общем-то, все будет нормально. То есть ко всему можно придумать какой-то вот способ защиты для собаки. Вот. То есть с чего мы начали-то? Холодный мокрый нос постепенно на лапу и все такое, да. Вот. То есть если симптомы какие-то разовые, неважно, что это такое, то есть собака может чихнуть, собака может там немножко захромать, потому что она слегка там где-то себе или наколола лапу, или чуть-чуть ее там подвернула. Но если это прошло в течение там 5-6 минут, то сразу ее тащить к ветеринару вовсе не надо. Вот. Собака, в принципе, может... Ну, как вот погуляла, устала, там еще что-то такое, она может быть какой-то вот немножко вялой там. Если это, опять же, вот там в течение часа-получаса оно все это прошло, то же самое, ничего страшного. То есть сразу вот как бы вот при первых же вот всех вот этих симптомах нестись сразу к ветврачу, ну, как бы это постепенно у человека развивается паранойя. Вот. При этом пропустить какие-то важные симптомы тоже очень опасно. То есть, если... Вот что очень важно, наверное. Если собака явно совершенно у вас чего-то сожрала на улице,
1: угу.
0: И после этого у нее начинается не просто там понос или там вот ее вырвало, потому что сорвало, и дальше она веселая и бодрая, ну, понятно. Вот, но у нее начинается вот угнетение, вялость. У нее начинаются судороги, у нее начинается там еще что-то такое, собака отравилась, скорее всего. То есть тут как бы вот сразу немедленно надо тащить собаку.
1: А немедленно это вызвать кого-то или вот, тащить? Потому что сейчас же есть возможности и скорой помощи ветеринарной.
0: Ну, собственно говоря, если такая возможность есть, и собака действительно, она уже не очень транспортабельна, и понятно, что не каждый ее может так вот сразу довести до этого самого до ветврача, туда вызвать кого-то. Но просто сейчас вот в Москве, особенно из-за всяких дог-хантеров там и всего прочего, то есть собак травят. Вот, и поэтому намордник, он друг владельца собаки, вот самый первый друг. И вот сейчас вот смотришь, когда собаки гуляют в намордниках, как правило, это не потому, что они кусаются, а потому что собаки подбирают. И это единственное, что может ее вот оградить от того, чтобы она подбирала там что-то такое из земли. То есть вот эти вот симптомы, то есть когда там судороги начинаются, когда вот это угнетение, когда вот собака на глазах просто вот у нас прям вот она теряет вообще самая страсть к жизни, там вообще желание жить. Вот это как раз вот то, что должно, ну, стимулировать, вызвать ветврача. Вот, точно так же, как при покусах клещами, то есть то же самое, там первые симптомы, это вот повышение температуры, хотя тоже вот даже не всегда, но тем не менее вялое угнетенное состояние в течение некоторого времени, то есть не вот не полчаса, там не час, а вот собака явно совершенно все, вот она себя плохо чувствует, вот видно. И нос горячий, и это самое, она вот лежит, и она не встает, и она там от еды отказывается, там и все такое, да. То есть тут вот нужен уже будет ветеринар, обязательно.
1: Обыскивать собаку, искать вот этот самый бугорок.
0: Ну, это да, это да. Вот, но тут уже, вот мы сейчас плавно опять перетекаем от зимы к лету.
1: Да.
0: От этого самого от реагента к клещам.
1: Давайте к клещам, да, тогда попозже. Сначала реагенты раз затронули. Да, нам Анна говорила о этих резиновых ботиночках. Понятно, что не у всех есть. И, кстати, эти резиновые ботиночки не такие уж и дешевые.
0: Совсем
1: если
0: не
1: дешевые. Их заказывать, я тут попробовала. 4 штуки в Москве может продаваться и за 500 рублей. Но упаковка — это 12 штук. И там уже сумма 1000 с лишним.
0: Вот...
1: Есть возможность заказать через варианты там Алиэкспрессы, еще какие-то Алибабы, то есть через Китай, да, там дешевле немножко получается.
0: А вот про 12 штук.
1: Да.
0: Я тут читала как раз вот мнение человека, который этим пользуется. Он считает как раз, что 4 штуки, это, можно
1: достаточно
0: сказать, вот бросовые, нет.
1: А-а-а.
0: Потому что если у вас 12 штук и один порвался, вы просто еще один там заменяете, этот выкидываете, и все нормально. Если у вас только 4 штуки, у вас уже как бы вот
1: одна
0: некомплект.
1: Лапа не защищена.
0: Да, и одна лапа не защищена. Поэтому он как раз вот советовал покупать, ну, минимум там 8 штук, чтобы было вот это вот 2 комплекта, и они тогда служат гораздо дольше. Дольше, чем вот, ну, как если бы они были по отдельности, 2 штуки этих. И я с ним согласна.
1: Если нет такой возможности купить или просто достать такие ботинки, или, ну, по другим причинам они не подходят, то как правильно мыть лапы собаки? И вот как защититься от реагентов?
0: Ну, во-первых, есть достаточно много кремов различных. Вот для, ну, они называются там разные, там мягкие лапки. Сейчас очень много их, действительно, этих кремов с воском там и со всем прочим. Они, может быть, и не до конца защищают лапы, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Вот, и если совсем никакой обуви невозможно подобрать, то хотя бы этим пользоваться при выходе на улицу. То есть всё-таки лапы это, ну, хоть немножко защищает от этого самого реагента. Там, где сыпят просто песком, можно считать, что людям очень сильно повезло. Вот, когда приходите домой, обязательно лапы вымыть теплой, ну, прохладной там водой, желательно проточной, либо в тазике как следует отмыть вот лапы после этого реагента. И опять же, если как бы собака там поджимала лапы, если она прихрамывала, если еще что-то такое, неплохо их смазать. Тоже вот этим самым кремом для лап, вот, чтобы вот эти вот трещинки и все это вот оно, ну, заживало просто у нее. Вот. Как ни странно, то есть, когда собака много ходит, то есть подушечки, они более, как бы, становятся более жесткими, да, и, в принципе, ну, как бы, вот собака, которая много ходит, то у нее вроде как меньше она к этому реагенту чувствительна. Потом есть некоторое привыкание к этому там за зиму, но, конечно, не это самое, на это рассчитывать тоже нельзя. Вот, собачья обувь. Ну, вот мы нашли, да, вот эти вот бахилы, эти собачьи, они, конечно, очень удобные, но есть и ботинки, которые можно попробовать подобрать по размеру, но там действительно какой-то крепеж надо придумывать, там, типа резинок, либо там липучкой приматывать к лапам. То
1: спадают.
0: Есть они теряются, да, они теряются, спадают, и, в общем-то, это самое не очень удобно для длительного хождения. Вот.
1: Наталья, вы еще затронули одну тему, сказали про, я их назову так, козявки, которые в глазах остаются не от того, что собака поспала, а вот именно такие скопища, да, вот чего-то непонятного, склизкого там, может быть, это гной какой-то, еще что-то. Иногда это хозяев пугает. действительно ли это плохо, или мы умыли собаку, так почистили глазки, и все хорошо.
0: Ну, в общем-то...
1: Я имею в виду вашу породу, ну, то есть собак-проводников, конечно, потому что тут понятно. Есть разница.
0: Да-да, нет, но у лабрадоров, как правило, в общем-то, глаза века не сырое, то есть, и, в общем-то, особо так много из глаз не течет. Вот, после сна у собаки может в уголках образовываться вот эта вот корочка, то есть это совершенно естественно, ничего тут такого страшного нету, там просто ваткой это все вытирается. Вот, ну, как обычно, там, как человеку можно там с питым чаем, пакетиком от чая, там, это можно протереть глаза, то есть ничего тут такого страшного нет. Но если у собаки в уголках глаз скапливается жидкий гной, то есть действительно выделение, действительно там, или видно, когда вот глаза слезятся, это видно, то есть там подтекает, там такие вот мокрые подтеки получаются, и если это как бы на протяжении, опять же, день-два вот это вот происходит, то, скорее всего, это конъюнктивит. Вот. Но то же самое. Лучше всего обратиться к ветврачу, чтобы вам посоветовали, чего можно купить там в вашей ветаптеке и что там из лекарств это самое применить в данной ситуации. Ну, а так, самое первое, что под рукой, это опять же промыть спитым чаем либо слабым раствором фурцелина глаз. Вот. Причем, ну, как бы вот фурцелином там предлагается, как это сказать, лучше, чем чаем. Просто потому, что в чае там есть вот эти дубильные вещества, и как бы это не всегда хорошо. Фурцелин, он просто дезинфицирует. А так, если это действительно конъюнктивит, лучше обратиться к ветврачу. То есть лучше к ветврачу, и его надо лечить. Вот по каким причинам он возникает у собаки, то же самое. То есть лучше, если это определит ветврач всё-таки.
1: Друзья, если у вас есть вопросы, стоит ли вам обратиться к ветеринару вместе со своей собакой-проводником или нет, может быть, какие-то истории из вашей жизни есть, звоните нам на номер 8 800 716 45 для жителей России. Бесплатные звонки на skype-radio.voz и на телефон 8 903 707 26 71 присылайте свои смс. Смс будут для вас платны, конечно, по вашему тарифу. Друзья, сейчас мы прервемся на прям несколько минут, буквально 2 минуты у нас это займет. Мы пока тут обсудим с Натальей основные темы следующего получаса, а вы послушайте песенку про Айболита.
2: До утра змеёнышам приготовлю мази я, чтобы у змеёнышей кожица не слазила.

0: Вы слушаете повтор программы
1: «На длинном поводке». Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Обсуждаем сегодня, когда нам идти к ветеринару, какие симптомы бывают, что стоит, что из-за чего стоит насторожиться, а из-за чего стоит не идти к ветеринару, а просто это пустить на самотек, что ли, само пройдет. Звоните нам, друзья, на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz. СМС принимаем на номер 8 903 707 26 71. У нас в гостях Наталья Громова, тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов. Наталья, затронули очень важную тему. С Анной мы это обсуждали, но тоже так боком, потому что мы тогда, у нас была другая тема, корм и уход за собакой. Тема важная, клещи. И как нам рассказали, эта проблема возникает не только летом, но и зимой, если собака проходит рядом с какими-то местами, где тепло, допустим, там отопление проходит, метро, вентиляция и так далее, и там как раз зимой могут клещи и зимовать. В общем-то, что говорит о том, что собаку укусил клещ?
3: Ну, самое первое, вот я даже не то, что укусил клещ, а именно, что снег и зима нас спасают от очень многих проблем. То есть и зимой, вот именно снежной, такой вот хорошей морозной зимой, как правило, и после такой зимы там вот эти вот вспышки клещей, они все-таки меньше, чем когда зима была вот, я не знаю, слякотная такая вот, теплая и вообще. То есть после этого можно ждать именно вспышки появления вот большого количества этих самых клещей. И заболевания сейчас у нас появились такие, о которых раньше мы даже и не слышали. Ну, то, что энцефалит в Подмосковье сейчас есть, и пироплазмоз, в основном пироплазмоз вот идет, это самое, переносится клещами. Вот. Ну, самое первое, собак надо обрабатывать. Вот самое первое. Как только сходит снег, как только вот, как бы вот становится плюсовая температура, и по ночам, и это самое, днем, собаку надо обрабатывать. То есть существует масса разных препаратов. Вот мы пользуемся у себя в питомнике, пользуемся каплями Барс, просто потому что они доступны, и как бы вот они дешевые, их меньше подделывают. Вот, исходя из этого, так вот я рекламу, наверное, устраиваю препарат.
2: Ничего, у нас вот, можно.
3: Просто да, имеется в виду, что от дороговизны препарата не всегда зависит его качество. Да. Вот, обработки производятся, как правило, раз в 4 недели. Есть препараты, которые там, ну, написано, что они где-то в течение там 3 месяцев действуют, и, в общем-то, ну, наверное, это так. Вот, но ни один препарат, он 100% гарантии от того, что вот собаку не укусит клещ, не сядет на нее, он не дает. И надо еще вот осознавать такую вещь, что чем сильнее этот препарат, чем как бы он действеннее, чем он лучше, тем больше он дает осложнений просто на здоровье собак. То есть есть препараты, которые не все собаки переносят, то есть которыми вот там капают. Я, опять же, название я сейчас не назову, просто вот в рассылке читаешь периодически, что вот там попробовали этим обработать, и у собаки была такая жуткая аллергия, что, в общем-то, пришлось отказаться от этого. Вот, поэтому тут как бы опять вот надо придерживаться золотой середины и не переборщить ни с отсутствием обработки, ни с ее наличием.
2: Капать надо на холку, вот. Правильно?
3: Капается на холку. Капается на холку в основном. Есть препараты, которые как бы вот как спрей обрабатывается все, вся шерсть собаки. Вот, но в основном сейчас капли. Капли и ошейники от блох и клещей. Вот, но ветеринары советуют применять либо то, либо другое. Вот. Я, как человек суеверный, наверное, вообще, я просто свою собаку обычно обрабатываю каплями, а где-то дня через 3 надеваю на нее и ошейник тоже. Вот. Ну, хотя мне говорят, что это вот ерунда, и что, в общем-то, действительно, это так вот чисто суеверие, тем не менее, мне кажется, это помогает. Вот. Но после любого похода куда-то там за город в лес, где действительно там по высокой траве у вас собака побегала, ее все равно надо осматривать на предмет, не сел ли на нее клещ. Вот, если вы клеща нашли, когда он еще не успел присосаться, если там поймали его в шерсти, Очень хорошо. Если вы его сняли, когда он присосался, но он не сам отвалился, как будто этот вот кровообмен не произошел, но считается, что больше шансов, что собака там не заразится ничем. Вот, хотя тоже, так это бабушка надвое сказала, тут много всяких тоже суеверий по этому поводу, тем не менее, собаку укусил клещ, она не обязательно заболеет, вот не стопроцентно, что вот ее укусил клещ, и все, она обязательно там заболеет. Вот, но тем не менее, если с нее сняли несколько клещей, будьте готовы к тому, что собака может заболеть. То есть, если у нее повышается температура, если наблюдается отсутствие аппетита, вялость, то есть это первые признаки заболевания, любого заболевания, то есть это как бы вот общие такие признаки, тут просто собаку немедленно тащить к ветврачу. То есть вот сняли клещей, и плюс у нее вот эти вот симптомы. Все, бежим к ветврачу. Сейчас существуют сыворотки достаточно хорошие от всех этих вот болезней. Сейчас существует очень хорошая схема лечения. То есть собаку, ну, как правило, если вовремя все это прихватить, она прекрасно выздоравливает. Вот, если запустить, то есть, естественно, ну, прежде всего, сердце не выдерживает просто. Вот. Обрабатывать, начиная с ранней весны и до поздней осени, пока вот как следует не ляжет снег. То есть вот в нашем случае весь декабрь там собак обрабатывали, потому что снега не было, слякоть, и, собственно, они могут быть, эти самые клещи и все такое. Но насчет того, что они могут там в вентиляционных всех вот этих шахтах водиться, наверное, да, но не надо гулять около шахты.
2: Около шахты. Избегайте теплых мест зимой.
3: И вообще собаке лучше никуда там к подвалам и к этим всяким вот не подходить, потому что там может быть и корм разбросан, и все такое. То есть в целях техники безопасности не только от клещей, но вообще вот лучше ее к этим злачным местам не подпускать.
2: Понятно. А внешне, как собака меняется, если ее укусил клещ, вы рассказали нам. А как меняется собака, если вдруг завелись блохи?
3: У собак чешется прежде всего. Хотя, вы знаете, это вот зависит от чувствительности самой собаки. Бывает, что у нее там эти блохи есть, и никто об этом не подозревает. Вот. Но если собака чешется, если вдруг хозяин заметил, что там что-то такое там вот по шерсти пробегает, там, ну, то есть вот просмотреть, прощупать, ну, естественно, это зрячий человек все-таки должен сделать. Не зрячему вряд ли удастся поймать блоху, вообще там что-то такое вот определить. Вот. И если у собаки там появились вот эти вот черные точки вокруг волос, то есть как вот такие вот гнезда, то есть там это уже не только блохи, это и вши там могут быть, там это все такое. Собака обрабатывается, просто обрабатывается от этих блох. Сейчас есть и специальные шампуни. Вот и там тоже целая линейка, там практически все фирмы их производят. Вот сейчас есть специальные ветеринарные препараты, если действительно у собаки там завелось что-то. Вот раньше мы просто этим вон дегтярным мылом их обрабатывали. Вот. То есть, и плюс, ну, то есть, вот эти вот ошейники от блох и клещей, там запах, он заставляет насекомых уходить. Просто блохи появляются летом. Зимой то же самое. Зимой, когда снег, когда кругом холодно, ну, если они только дома все равно находятся,
2: остались.
3: Да, остались и в подстилке там или еще где-то. Но это, как правило, они и на хозяина.
2: Нападают,
3: да, там это чувствуется. То есть там придется просто обработать подстилку собаки, вот, и квартиру, то есть если они там зимой остались. Вот раньше, когда то же самое, вот я так это вспоминаю, те времена, когда еще ничего не было, мы в подстилку летом набивали это самое, либо полынь, либо пижму, то есть вот эти вот пахнущие.
2: Да, да, да.
3: И, в общем-то,
2: растения, которые
3: да,
2: не любят насекомых.
3: Да, да, да.
2: И мыши еще. Понятно. Наталья, а еще у меня такой вопрос возник совсем вот недавно. Запах изо рта, если у собаки есть, это норма или нет? Или, ну да, вот такой запах неприятный. Это значит, надо идти к ветеринару? Что-то произошло с желудком?
3: Ну, запах от собаки, он присутствует всегда.
2: Да, ну, это понятно, особенно если мы ее помоем.
3: Приятный он или неприятный? Да нет, как раз мытая собака, она не пахнет особо.
2: Да, после дождя, мне кажется, как раз.
3: После дождя, вы знаете, вот если собака, в принципе, грязная, вот сама по себе ее не моют, и если в квартире грязная, если вот там собака вольерная, она пахнет, и пахнет, да, неприятно. Если дома чисто, если собаку там раз в 3 месяца моют там с шампунем, а так, в общем-то, и лапы ей промывают, и вообще просто дома чисто, собака не пахнет. Вот это такое вот мнение расхожее, что там это неприятный запах, псина там все.
2: Да-да-да.
3: Не пахнет она. Ну, старая собака, да, она все-таки уже старая собака. Там уже идут вот процессы какие-то вот в организме. То есть вот этот вот запах, он будет присутствовать, но это уже старая собака. То есть это после 8 лет там, собственно, изо рта может запах появиться, потому что уже и возраст, и все такое. А так, как правило... Значит, вот тоже приятный, неприятный запах для кого-то, и такой запах приятный для кого-то там, и вот это. Но если, то есть вот, ну, на фоне вот того, что считалось нормой, появляется какой-то гнилостный запах, появляется какой-то запах действительно вот там кислый, неприятный, там еще что-то такое, это может говорить о наличии какого-то кишечного или желудочного заболевания у собаки, то есть... Больной кишечник, больной желудок, да, там будет этот запах изо рта. Или о наличии зубного камня, который тоже, он разрушает зубы, он там, в общем-то, собак кормят практически все сухим кормом, и если этот корм размачивается, то есть для желудка это полезно, для зубов это вредно, на зубах откладывается вот этот вот зубной камень. Вот, самому почистить зубы собаки, ну, в принципе, сложно. Вот, лучше ее все-таки отвезти на обработку, и где-то, ну, два раза в год вот так вот для профилактики можно просматривать, прощупывать. То есть этот вот зубной камень, он ощущается, он около десен откладывается, так же, как у людей. Там наросты иногда бывают очень большие, если кормят именно размоченным кормом. Вот, если корм сухой, то вроде как считается, что этот камень, ну, способствует удалению этого камня. Но это, опять же, зависит от собаки, от того, как она там ест, от строения зубов там, в общем-то. Вот. Но у молодой здоровой собаки, как правило, камень особо, да, он не откладывается сильно. Вот. А где-то вот с 5-6 лет уже так, ну, просто просматривать, прощупывать там это все. И, в общем-то, камень этот удалять надо, потому что причина запаха изо рта это вот, ну, 80% вот этот вот зубной налет, камень. Сейчас очень много продается разных паст для собак. То есть зубы чистить им нужно. Вот, пасты эти, они с разным вкусом, то есть не противным для собаки, не такие, как человеческие.
2: А чистят щеткой?
3: Есть и щетки специальные для собак. Есть специальные резиновые такие напальнички с, это самое, с пупырышками. То есть тоже можно вот прочищать там и десны. Это. И если собаку к этой процедуре приучить и, в общем-то, не мучить ее, а действительно так это вот спокойно все это проделывать, и потом ее угощать после этого, она, в общем-то, будет спокойно ко всему относиться и не дёргаться.
2: Терпеть.
3: Да, терпеть.
2: И даже иногда радоваться.
3: Ну да, не, ну там сейчас такие эти зубные пасты. Я своей собаке, когда вот первые разы зубы пыталась чистить, она у меня пыталась слезать их со щетки и пожевать пыталась.
2: Вкусные очень.
3: Вот, ну да.
2: Смотрите, поговорили о клещах, о блохах, еще об одном, так сказать, сожителе не поговорили, вредном сожителе собаки, это глистах. Как от них защититься? Я так понимаю, что тоже, по-моему, раз в год надо обязательно давать собаке лекарства.
3: Глистогонные даются перед прививкой обязательно.
2: За сколько дней?
3: За 2 недели до прививки. То есть там от 18 до 10 дней вот до прививки дается вот это вот глистогонное лекарство. То же самое. Сейчас очень широкий спектр. Большой выбор этих вот глистогонных средств. Вот тут, в общем-то, опять же, по своей собаке смотрим, и ветврач все равно будет вот тот ветврач, который ее осматривает. Все равно, как бы, вот в течение жизни собаки, там раз в год ее приводим к ветврачу, вот лучше советоваться с ним, что давать собаке. Вот, и по цене, и, соответственно, и по качеству, и как бы вот к чему лежит душа у этого ветврача на самом деле. Вот. 100% защиты от глистов, как мы тоже не так
2: отметили
3: давно успели, да, убедиться, тоже ничего не дают. То есть очень много советов. Есть советы давать собаке там зубчик чеснока, там чуть лишь не каждый день, там понемножку, вроде как это вот способствует. Может, и способствует. Есть специальные корма с этими добавками, которые вроде как вот тоже помогают избавиться от глистов. Вот, но если собака себя чувствует нормально, на улице ничего не подбирает, дома чисто, то, скорее всего, как бы вот она и по этому самому вот чиста, то есть она свободна от этих глистов. Вот, если собака подбирает на улице, то глистов ей лучше прогонять два раза в год.
2: Или если вдруг ее кормят чем-то сырым, правильно?
3: Вот, ну это да, но сырым имеется в виду мясом или рыбой.
2: Угу.
3: Вот я бы не рекомендовала при нынешнем вот этом вот промышленном производстве всего. То есть я бы просто не рекомендовала кормить сырым мясом и сырой рыбой, если вы не уверены в качестве. А быть уверенным очень тяжело на самом деле. Вот. И, ну, в общем-то, магазинное мясо, оно не должно быть заглистовано.
2: Да, не должно быть, но может, к сожалению. Еще вопрос такой важный. Тоже бывали случаи у моих знакомых. Если собака вышла на прогулку и вдруг поранилась, потому что много очень... к сожалению, мусора, в том числе бутылок, стекла. Она может просто там и лапу поранить, и в том числе и живот, если она, да, любит поваляться, там боком повертеться, вот стекло попало ей в бок, допустим. Что делать, если рана серьезная для нас, да, понятно, что для врачей и хирургов она не серьезная, то есть кровь течет. Какую первую помощь оказать?
3: Первая помощь — перекись водорода, или это самое, то есть вот обработать рану. Пока кровь вытекает, то есть как бы рана еще плюс ко всему естественным путем таким вот она дезинфицируется, но, естественно, сразу собаку увезти домой с улицы. Промыть рану, вот, обработать ее, это самое, или перекисью водорода, или этим, господи, как он это, хлорид. Вот. И, ну, в общем, мне больше всего нравится намаз зеленкой. Потому что она не особо сильно щипит, и такие вот не очень глубокие порезы прекрасно ей обрабатываются. Вот. Дальше. Если порез глубокий, то, опять же, ветврач. Вот. Если у собаки вот этот вот порез... Ну, заживает на молодой собаке все очень быстро. И как вот это вот там, как на кошке или как на собаке заживает, это не просто так это выражение. То есть были случаи, когда там собака порезалась, пришли домой, там промыли рану, помазали, а к вечеру уже ничего там и не видно, просто все зарубцевалось и все. Хотя рана казалась глубокой. Если порез где-то на боку, не на подушечке лапы, а действительно там, где есть шерсть, то прежде всего нужно удалить эту шерсть. И то же самое обработать сам этот порез дезинфицирующими средствами. Вот. И если порез очень глубокий, так что это надо зашивать, естественно, это только ветеринар сделает. Потому что вы сейчас как сказали, вот там стекло в бок. Я себе сразу такие ужасы...
2: Это случай был прямо из жизни.
3: Потому что вот эта вот рана, которая там где-то в брюшной полости или еще что-то такое, это очень опасно, это страшно, это действительно... То есть пускай ветеринар смотрит собаку, и, в общем-то, это там вплоть до зашивания может дойти, потому что брюшная полость — это брюшная полость. Вот.
2: Угу. У нас остается не так много времени, друзья. Если у вас остались вопросы, то звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz и смс мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. Лично у меня осталось несколько таких конкретных вопросов с короткими, наверное, ответами. Первое, если вдруг есть подозрение, что собака заболела, может ли сам хозяин померить ей температуру?
3: Да, может. То есть температура у собаки мерится ректально, то есть вставляется в задний проход термометр. Вот собаку при этом надо держать, то есть надо ее зафиксировать так, чтобы она не дергалась, и так, чтобы этот градусник, не дай бог, не раскололся, не поранил. Вот, вводится он, ну, так же вот, как подмышку мы ставим, так, чтобы вот этот вот конец был в это самое внутри анального отверстия, так, чтобы вот, ну, на несколько минут. То есть все это.
2: И нормальная температура собаки?
3: Нормальная
2: какая?
3: Температура собаки 38-39. Где-то вот так вот. То есть в этом.
2: То есть,
3: разбросе...
2: внимание, друзья, у собак и кошек и многих животных температура отличается от человеческой. И она выше, как мы выяснили.
3: Да,
2: у собак.
3: Да, да.
2: Другой короткий вопрос. Если собака постоянно чешет уши, то есть, да, вот берет задние лапы и постоянно их трогает.
3: Значит, если у собаки, вот самое первое, если у собаки здоровые чистые уши, и она их не трогает, туда лучше не лазить. Просто-напросто лишний раз в уши, в чистые здоровые уши лучше не лазить, если она их трёт, если она их чешет, если там это... лезем в ухо. Если там какие-то выделения в большом количестве, то вычищается это ваткой, которая на палец просто наматывается. Лучше ушными палочками туда не лазить, тем более незрячему человеку. Пальцем все чувствуется. Если на вате остается очень много выделений, то есть она черная просто из уха там вот вынимается, то есть, скорее всего, у собаки там какой-то отит. Он может быть аллергическим, он может быть там травматическим, он может быть вызван клещом или еще чем-то. То есть, если это действительно вот ее настолько сильно беспокоит, это к ветврачу. Вот. Если просто выделения из ушей, бывают собаки, у которых эти выделения, они достаточно сильные, ну, просто сами по себе, вот у нее смазка вот эта вот выделяется, то где-то раз в месяц собаки просто прочищаются уши вот той же самой ваткой, можно с лосьоном там для очистки ушей. Но я говорю, что если уши чистые и там все нормально, лучше туда не лазить. То есть это такая вещь, лучше не трогать.
2: Еще один короткий вопрос. Есть ли у лабрадоров и ретриверов какие-то заболевания, которые свойственны этим породам именно? То есть хронические, что ли? Или часто они от этого страдают? Внимание на обращать на что-то. Ну, допустим, да, там, вот я знаю, ну, это, опять же, стереотип, что там у овчарок задние ноги могут, да, там, болеть к старости и так далее. Какие-то вот заболевания, которые у наших пород?
3: Ожирение.
2: Я поняла.
3: Ожирение — это самая страшная проблема, да. И аллергия на корма. То есть достаточно часто бывает вот у собак, особенно при смене корма. Да, у них это самая главная проблема. В силу того, что хороший лабрадор — это голодный лабрадор. И голден тоже.
2: Еще один короткий вопрос. Если мы знаем, что мы едем за границу со своей собакой-проводником, то стоит ли ее показывать ветеринару и какие прививки делать, еще что-то дополнительно надо ли?
3: Это, во-первых, смотрится требования той страны, куда выезжаешь. Вот, ветеринару показывать придется обязательно, потому что нужна особая форма, справка на вывоз. И плюс ветеринарный паспорт, прививки должны быть свежими. Вот. И бешенство, если делается, то должно пройти не меньше месяца после вот этой вот прививки. То есть как бы иммунитет вырабатывается именно вот в течение месяца. То есть если эта прививка совсем свежая, то есть вчера сделали, завтра едем, просто не выпустят. И, собственно говоря, это касается и когда по России путешествуешь. То есть прививки должны быть сделаны перед поездкой, ну, где-то вот за месяц. Вот. И ветврачу, да, обязательно, потому что справка, форма нужна будет на перевозку животного.
2: Наталья, у вас наверняка большой опыт общения с ветеринарами. Как по поводу собак-проводников, я думаю, так и своих каких-нибудь собак или собак-знакомых. Ваш совет во время общения с ветеринаром. Как понять, что специалист действительно на своем месте, что ему можно доверить? А какие его фразы или вопросы, или его осмотр собаки должен навести на мысль, что лучше обратиться к другому специалисту? Какие-то такие конкретные советы?
3: Вы знаете, ничего вот по этому поводу, наверное, не могу сказать, потому что есть люди с совершенно разным подходом вот там к животным. Но если вы начинаете лечить собаку, во-первых, вам ставят какой-то ужасный диагноз сразу, вот страшный диагноз такой жуткий, лучше посоветоваться еще с кем-то. Потому что вы вот смотрите, собака вроде бы она так более-менее здорова, а ей вдруг говорят, что у нее там, ну я не знаю, там чуть лишь не воспаление там мозга или там еще что-то. Тут лучше посоветоваться еще с кем-то. Вообще, если там заболевание какое-то лечится и результата нету, вот, хорошо посоветоваться еще с каким-то специалистом. С другой стороны, если вы доверяете человеку, у вас как бы вот с ним, ну, хорошее, не то что хорошее отношение, он вылечил вашу собаку, он вот ее ведет и, в общем-то, лучше следовать его советам, потому что метаться из стороны в сторону во время лечения какой-то болезни тоже очень плохо. Вот, ну а потом, я не знаю, сейчас у нас все как это по совету знакомых, по совету там этому, вот этого человека нашли, да, сарафанное радио. Если вы приходите в ветлечебницу, у них есть все необходимое оборудование. Если собаку вашу собираются класть на операцию и говорят, что прежде всего надо сдать анализ крови, посмотреть там кардиограмму и все прочее, это хорошая клиника. Если у вас там сразу вот там ее надо оперировать там немедленно, хотя никаких там показаний к этому нету, ну, я бы туда не пошла. То есть резать тоже вот прям так сразу, это самое, тоже не стоит. Вот, ну, то есть сейчас вот именно вот на это надо обращать внимание. То есть иногда приходишь, может быть, специалисты хорошие, но у него нету никаких вообще вот, как это сказать, никаких инструментов нету, никаких приборов, ничего. То есть он нормальный диагноз поставить только на глаз может, а хорошо бы какое-то вот подтверждение. Поэтому, ну, все зависит от того, сколько человек может заплатить вот от как бы вот финансов. Хотя я очень много случаев знаю, когда незрячий обращается в ветлечебницу, его берут на полное обеспечение и лечат бесплатно его собаку. И...
2: Это в Москве?
3: Да. Не только в Москве, и причем это вот частным клиникам свойственно.
2: То есть частная клиника решает бесплатно вести собаку, проводника?
3: Да.
2: Ух ты!
3: Причем они считают это себе как бы вот, ну, лишней рекламой такой вот для себя, и престижной это, и все. Не, ну а люди везде люди. То есть, и, в общем-то, люди неплохие у нас.
2: Да, будем надеяться, что действительно люди неплохие. Друзья, кстати, у кого похожая история, то есть действительно клиника помогает и бесплатно лечит собаку, напишите нам об этом. И если у вас остались вопросы к Наталье Громовой, у нас сегодня в гостях Наталья была тренер-методист Центра собаки помощники инвалидов. Так вот, если к Наталье у вас остались вопросы, то присылайте их на почту radio@radiovoz.ru. Мы обязательно передадим специалистам Центра собаки помощники инвалидов, и они ответят в следующих выпусках программы. Ну, а я с вами прощаюсь. Наталья, вам заключительное слово, такой совет. Я люблю делать резюме в конце программы для тех, кто собирается только завести собаку-проводника или уже наслаждается ее лаем, гавканьем и прочими прелестями собачьей жизни. Ваше слово.
3: Угу. Ну, совет. Собака — это живое существо. Живое существо со всеми недостатками, со всеми там возможностями и болеть, и не болеть, и не перекармливать. Вот самое-самое-самое. Не перекармливайте ни в коем случае. Все болезни от ожирения.
2: Друзья, да, все болезни от ожирения, не кормите сильно собаку, держите ее в тонусе. Сегодня в гостях у нас была Наталья Громова, я с вами прощаюсь, Елена Колосенцева. Помогали мне сегодня Марк Мичурин и Иван Чернев. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».

0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбран председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победители определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествие по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школой уже подготовлено и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня. Уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. В сегодняшнем выпуске я расскажу о советских песнях, посвященных животным. История крепкой дружбы и взаимоотношений между собакой и человеком уходит в глубокую древность. Когда точно собаки начали жить рядом с человеком, доподлинно неизвестно. Но крепкая дружба длится, по подсчетам ученых, многие тысячи лет. Собака – верный друг и помощник, не требующий от человека взамен никаких материальных благ, исключительно ласку и еду. Более того, доказано, что собаки действуют как антидепрессанты. Справиться со стрессом и эмоциональными потрясениями гораздо легче, если в доме есть хвостатый любимец. В 83 году группа «Диалог» записала песню Игоря Якушенко на слова Игоря Шаферана «Созвездие гончих псов». Совершенно необычная песня о дружбе человека и собаки, пусть и звездной, в потрясающем исполнении солиста Кима Брейдбурга. Слушаем и представляем.

0: В 1979 году на экраны вышел фильм «Приключения электроника». В картине звучит задорная песня о собаке. Слова Юрия Энтина, музыка Евгения Крылатова. Ее исполняет детский хор Государственного академического большого театра, солистка Елена Шуенкова. Слушаем и улыбаемся.
1: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь, то прогонит.

В настоящее время в мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек. Кошки, наряду с собаками, одно из наиболее популярных животных компаньонов, и про них написано много замечательных песен. Первый советский твист появился на свет осенью 1963 года. Сочинили его композитор Юрий Саульский и поэт Михаил Танич. Однажды Танич пришел к своему приятелю Саульскому и со словами «Давай, Юра, теперь нормальную песню сделаем», протянул листочек, на котором в стихах была изложена нелегкая судьба черного кота, которую ненавидел весь двор. Саульский сел за рояль и буквально за 10 минут придумал мелодию. В редакции радиопрограммы «С добрым утром», когда им представили песню, сразу предсказали, что она будет невероятно популярной. Саульский и Танич позже вспомнили, как после этого отправились в ресторан отметить успех своего будущего шлягера и потратили там все деньги. И успех пришел. «Черного кота» записала Тамара Миансарова. Слушаем и вспоминаем.

Еще один твист, посвященный кошкам, был написан Евгением Хафтаном на слова Уильяма Джея Смита в переводе Бориса Захадера. Весьма серьезные исследования отличий кошек и людей, их быта и жизни. Песня называется «Кошки». Поет группа «Браво», солистка Жанна Агузарова.

В 1987 году в телепередаче «Утренняя почта» впервые прозвучала интересная песня Ильи Словесника и Михаила Танича «Дельфины». Исполнил ее автор Илья Словесник. Просто послушайте.

О большой мечте маленького пони поются в трогательной песне Сергея Березина на слова Ларисы Рубальской «Пони». Песню замечательно исполнила Екатерина Семенова. Слушаем.

0: Интересную версию вращения Земли мы можем узнать из песенки о медведях, прозвучавшей в кинокомедии «Кавказская пленница». Очень надеемся, что медведи не устанут вращать нашу планету. Музыка Александра Зацепина, слова Леонида Дербенева, поет Аида Индищева. Послушайте и все поймете сами.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром

о постоянной бытовой суете и о приходящем к нему в снах рыжем коне, рассказывает Михаил Боярский в песне Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева.

0: закончить наше путешествие в мир песен о животных, хочу песни про зайцев. Музыка Александра Зацепина, слова Леонида Дербенева. В фильме «Бриллиантовая рука» ее так страстно исполнил Юрий Никулин.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

волшебную, косим трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
2: Актуальный репортаж.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия фильма, посвященная столетию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
4: Красноярский край – это не просто точка на карте. Это сердце России, которое бьется ритмом великих рек и ветром с плато Путорана. Его сила в несметных богатствах тайги и недр. Его душа в людях, в каждом, кто здесь живет, кто своим трудом, талантом и доброй волей пишет историю нашего края. Красноярский край – край, где начинается твоя история. 100 лет тому назад, в 1926 году, здесь, в суровом краю, зародилась одна из таких опор. Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых, направленная на объединение инвалидов по зрению и их социализацию.
5: 100 лет назад в городе Красноярске была создана общественная организация инвалидов по зрению, основной целью которой было желание трудиться. И для этого была организована артель на улице Лебедевой. В огромном бараке наши незрячие изготавливали наборные каблуки для фабрики «Спартак». Там же и жили. Они призывали незрячих людей приезжать в город Красноярск для того, чтобы и трудиться, и совместно решать все свои проблемы.
4: Красноярская краевая организация ВОС – это не просто общественная структура. Это сообщество сильных духом людей, которые в условиях огромного и требовательного края доказывают, что подлинное зрение – это зрение сердца, ума и воли.
5: Все они объединены в 11 местных организаций, 4 из которых функционируют в городе Красноярске, а также в городах Уяр, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Минусинск и Норильск.
4: Красноярский край. Край, где сила духа важнее силы обстоятельства, где общее дело длиною в век вдохновляет нас всех. В мире, который познается на ощупь и слух, нет границ для самореализации. Путь к активной жизни открыт в 3 ключевых направлениях – трудовая деятельность, спорт и культура. Предприятие ВОС в Красноярском крае – это не просто рабочие места, а пространство для профессиональной самореализации, независимости и уверенности в себе. Здесь ценят не глаза, а руки, ум и профессионализм. Так, на базе «Крастема» ежедневно трудятся инвалиды по зрению. Организация не просто помогает, она создает условия для независимости. Предприятие дает работу и стабильность. Это профессиональное становление с помощью специальных технологий. Это мастерские и предприятия, где ценят квалификацию, а не ограничения. Это возможность быть востребованным специалистом, вносить свой вклад в общее дело и обретать финансовую самостоятельность.
6: Мы сегодня становимся, будем говорить, на производственной рельсе. Мы говорим о том, что наше предприятие, оно трудоспособное, оно работает именно для края. Наше предприятие «Крастем» – это социальное краевое предприятие, работающее в сфере производства. Мы выпускаем картон, это картонажно-тарное производство, швейное производство и электроцех.
4: Члены ВОС активно участвуют в жизни региона, внося свой уникальный вклад. Их чувствительность к миру, внимание к деталям и внутренняя стойкость обогащает все краевое сообщество. Одним из ключевых направлений реабилитации инвалидов по зрению является спорт. Но для этих людей спорт не просто восстановление, это путь к пьедесталу. Они слышат ветер и чувствуют разбег. Они видят цель сердцем. Это не просто участники соревнований. Это спортсмены мирового уровня, которые защищают честь Красноярского края и всей нашей страны.
5: В 2025 году Павел Селиванов стал чемпионом мира по самбо, а Иван Титов – чемпионом мира по пауэрлифтингу. Вообще, за 5 лет на международных и всероссийских мероприятиях наши инвалиды завоевали 135 золотых, 141 серебряную и 130 бронзовых наград.
4: Культурно-творческая деятельность представляет собой одно из ключевых направлений социокультурной реабилитации и интеграции граждан с нарушениями зрения. В рамках сотрудничества с учреждениями культуры краевого и муниципального уровней, театрами, музеями, библиотеками, концертными организациями, лица с ограничениями по зрению активно вовлекаются в профессиональные и любительские творческие процессы.
6: Наша Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с момента своего открытия в 1963 году тесно сотрудничает с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Члены общества – это наши читатели. Общество выступает ключевым партнером библиотеки в проведении различных мероприятий, в апробации начинаний, которые пытается внедрить библиотека.
4: Данное взаимодействие реализуется через участие в специализированных проектах, адаптированных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного масштаба. История ВОЗ – это прежде всего традиции. Яркие фестивали, победы на спортивных аренах, творческие вечера, где рождается вдохновение. Будущее ВОЗ – это новые проекты. Современные, технологичные, социально значимые проекты, которые откроют новые возможности для обучения, труда и творчества для каждого члена большого общества. От Красноярска до самого отдаленного уголка края. 100 лет – это не просто дата в календаре. Это 100 лет преодоления, 100 лет дружбы, 100 лет веры в свет. Тот свет, который не гаснет даже тогда, когда гаснет зрение. Потому что истинный свет живет внутри, в сердце, в душе.
6: Красноярская краевая организация ВОЗ для меня это не просто организация. Это прежде всего ее люди. Всех хочется поздравить с нашим общим юбилеем, со столетием Красноярской организации. Всем желаю удачи, старшему поколению благодарность. Молодым людям хочется сказать, присоединяйтесь, и вместе мы будем продолжать делать интересные вещи.
7: Огромную часть моей жизни занимает Всероссийское общество слепых, краевая организация. И от всей души, от всего сердца я поздравляю нас, членов этой краевой организации, со столетним юбилеем, с вековым юбилеем. Пусть наша организация идет вперед, воспринимает все современные тенденции, которые нам диктует время, но и не забывает про прошлое, про опыт, про традиции и дальнейшего процветания нам всем. И дай Бог, Всероссийское общество слепых будет жить еще век, а то и более.
8: Поздравляю нашу организацию со столетним юбилеем. Желаю всяческих успехов, процветания и долголетия, еще много-много лет.
9: Поздравляю Красноярскую краевую организацию с юбилеем. Желаю процветания, новых путей в работе, новых свершений, достижений. Всех членов организации поздравляю и желаю крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви близких и родных людей. Чтобы впереди у вас было только хорошее. С юбилеем!
10: У нас грандиозная дата. Хочется сказать, что мы делаем все одно дело. Мы занимаемся реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью по зрению. Мы это делаем через спорт, через культуру, через трудоустройство, обучение, туризм. И будем продолжать это делать далее. Поэтому всех с юбилеем и процветания нашей большой самой лучшей организации.
6: Хочу вас поздравить с юбилеем именно 100 лет – это замечательная дата. Мы идем с неплохими результатами, поэтому выражаю уверенность в том, что мы со всеми трудностями справимся. Хочу сказать всем и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и сибирского здоровья.
11: Уважаемые наши читатели, от себя лично и от коллектива нашей библиотеки от всей души поздравляем вас со столетием организации. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. А организации я хочу пожелать процветания, дальнейших успехов и дальнейшего поступательного развития.
5: Дорогие друзья, поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и вот такой же неиссякаемой энергии, такой же активности, которую вы вкладываете в нашу общественную организацию. 100 лет – это очень длинный путь, но, тем не менее, идем дальше, в добрый путь.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире Радио ВОС прозвучала аудиоверсия фильма, посвященного 100-летию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Товарищ Фрунзе, прибыл комиссар Чапаевской бригады, Лычков.
1: Просите.
0: Есть.
2: Прошу, товарищ Лычков, заходите.
3: Прибыл по вашему вызову, товарищ Фрунзе.
1: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
3: Спасибо.
1: Дело серьезное, товарищ Клычков. Думаю назначить Чапаева начальником дивизии. Что скажете? Я знаю его мало, но слухов о нем сами знаете. Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали?
4: Чапаев герой, Михаил Васильевич. Он, по-моему, олицетворяет собой все неудержимое, стихийное.
1: Так.
4: Сердце у него большое, доверчивое. И за своей доверчивости он и сам подчас страдает. Только одному не верил он никогда. Не верил тому, что врага нельзя сломить, обернуть в бегство.
1: Хорошо. Очень хорошо.
4: Вы знаете, Михаил Васильевич, белогвардейцы трепещут от одного имени Чапаева.
1: Знаю. Избегают вступать с ним в бой.
4: Чапаев теперь как орел с завязанными глазами. Сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны. Но вдруг расшумится, разбунтуется. Ничего не пожалеет, все оборвет дальше нос и не глянет в бешенстве, в буйной слепоте. И все же я убежден, что из него, как из воскового, можно создавать новые и новые формы.
1: Путь для этого?
4: Надо разбередить в нем стремление к знаниям, к образованию, к науке, к широким горизонтам. Я часто наблюдал, Михаил Васильевич, как жадно он ухватывается за всякое новое слово. А ведь для него многое, многое является новым. А он охотно, любовно идет навстречу всякой живой мысли.
1: Отлично.
4: В другом же бывает неподатлив, порой упрям.
1: Я слышал, товарищ Клычков, что он часто нервничает свыше меры. Причина?
4: Причина? Причина, я думаю, в том, что его богатая энергия постоянно ищет выхода. И когда нет ей применения в делах, она все-таки...
1: Разряжается.
4: Да.
1: Порой и по-пустому.
4: Бывает.
1: Так. Еще что?
4: Народ его любит, верит ему, это главное. Бойцы за ним готовы в огонь и в воду, отступать он не умеет. Это герой, Михаил Васильевич. Народный герой.
1: Я и сам того же мнения. Человек он бесспорно незаурядный. Пользу может дать огромную. Только вот партизанщиной дышит жарко. Впрочем, ничего. Ничего, что он горяч. Они и горячие-то ручными бывают. Дивизию ему дадим.

Этот разговор происходил в Самаре, в кабинете товарища Фрунзе, в дни угрожающей опасности на Колчаковском фронте. К тому времени меня с Чапаевым связывала настоящая боевая дружба, пережитые вместе опасности. А давно ли, кажется, получил я неожиданное назначение в Чапаевский отряд комиссаром? Как-то удивительно все сложилось. Я мечтал о Чапаеве как о легендарной личности. И вдруг пришлось рядом с ним, плечом к плечу. Помню нашу первую встречу в селе Александров-Гай. Чапаева ждали туда каждый день. Его все не было. Я устроился в огромной пустующей квартире. Посередине зал, с боков комнатушки. В зале стоял рояль.

0: Пусто в квартире, холодно.
1: Здравствуйте, я Чапаев.
0: Клычков. Давно приехали?
1: Сейчас со станции. Петька! Лошадей!
2: Раз буду готов, Василий Иванович!
3: Олегка! Ну, вы бы здесь лошадей! Лошади на там где-то!
2: Василий Иванович, бумажки опять со штаба прислали какие-то. Акты, что ли?
1: Я командовать приехал, а не с бумажками возиться. Для них писаря есть. Сейчас отправляюсь, комиссар со мной. В санях поедет. Конных троих дать. Остальные к вечеру. Наталовку.
2: Слушаю, Василий Иванович.
1: Лошадей не гнать.
2: Есть.
4: Василий Иванович. Василий Иванович, там ребят собрались. Ожидают. Может, скажешь, что.
1: Собрались? Пошли, комиссар. Товарищи, мне сейчас разговаривать некогда. Еду на позицию, там поговорим. Потому как мы приготовили белякам хорошую закуску и завтра угостим. А теперь прощайте.
5: Ура!
1: Айда, комиссар.

0: вместе, значит, теперь, товарищ комиссар?
1: Вместе.
0: Вы давно воевать начали?
1: Теперь вот начинаем.
0: А то по тылам были?
1: По тылам говорите. Мы в Иваново-Вознесенске работали.
0: Это что, за Москвой?
1: За Москвой, верст 300 будет.
0: Ага, ну и что, как там? Дела-то идут?
1: Работают, ткачи, сил не жалеют. И трудно живут, трудно.
0: Трудно. Это все из-за голоду. Эх, а мне голод! Эх, не так оно, все не так, все не так.
1: А что?
0: Ведь вот, насажали в штабы сволочь разную. Ведь раньше он меня на морозе под ружьем целыми сутками держал. А теперь, нате, вот, пожалуйста, вам мягкое кресло, господин генерал. Командуйте, как вам захочется. Что это?
1: Что ж вы думаете, старыми генералами, что ли, у нас Красная Армия управляет?
0: А то что?
1: Да как что? А реввоенсоветы?
0: Ну, то где?
1: Комиссары наши, которых партии посылают. А командиры красные. Будет время, свои генералы у нас вырастут. А пока же нет их. Нет, и есть. Тот. Ну, а раз нету других, учиться надо. Удалью одной большого дела не сделаешь, знания нужны. А учиться всегда есть чем.
0: Я вам скажу, как фамилию-то ваш забыл.
1: Клычков.
0: Был я и сам, товарищ Клычков, у них в академии. 2 месяца болтался, как хрен в ощах, а потом плюнул и обратно сюда.
1: Мало побывали в академии.
0: Да, хоть бы совсем не было. Мне учиться нечего. Я сам все знаю. Стой. Ну, стой. Стой, кто таков? Откуда?
2: Красноармеец я. Строевой.
0: Ну и что, куда?
2: Я обратно, к себе, в часть.
0: А чего хромаешь?
2: Раненый, хромает.
0: А чего не лечишь?
2: Да некогда, товарищ. Не время сейчас отдыхать. Воевать надо. Убьют, лягу в могилу. Там делать нечего. И подлечусь.
0: Молодец. А? Товарищ комиссар. Видать, молодец и есть. Ну-ка, на часы. Носи. Помни Чапаева.
3: Чапаева?
0: Не узнал, видать? Ну, бери, чего там?
3: Нет, не надо.
0: Ну, бери, говорят.
3: Ну, если так, спасибо, товарищ Чапаев. Спасибо, Василий Иванович!
0: Айда! Не узнал он меня, видать, сразу. Да?
1: Смотри.
0: Смотри.
1: Все смотрит и рукой машет.
0: Да, вот они усталые. Да с такими усталыми всем колчакам морду набьем. И правильно. Что это за отдых на фронте? Какой дурак на фронте отдыхает?

0: В сумерки мы примчались в казачью Таловку. Крошечный, почти дотла сожженный поселок. Бойцы набились в халупу. Неведомо откуда достали агарок свечки, приладили его на склизкое чайное блюдце.
1: Петька,

0: Командир принял уже решение, и, по-моему, оно правильное.
1: Так, ну вот что, на то, что вы здесь говорили, наплевать и забыть. Теперь слушай, чего я буду командовать. Наступать будем с обоих флангов.
2: А что тебе говорить?
1: Так речку вброд не переходить. Мост выдержит, я сам проверял. Атаку начать ровно в 5:00 утра. Понятно?
3: Понятно, Василий Иванович.
1: Приказ вот, я заготовил. Каждому командиру на руки.
2: Верить надо, ребята, верить.
1: Что дело хорошо пойдет, это главнее всего. И еще. Осторожность. Никто не должен узнать, что пошли в наступление ни-ни. Узнают? Пропало дело. Значит, если встретится на дороге казак аль киргиз, ну и мужик, все равно задержать. Потом разберем.
3: И ведь есть таковые.
1: Вот есть и держи. Ты на него на врага-то оглядывайся. Знаешь, какой он, как выскочит с-под стола, а? И не рассусоливай с ним. А будешь с ним сусолить, он сам тебя в жилу втянет.
4: Это точно.
3: Это как есть, Василий Иванович.
1: Ну вот. Петька, где гармонь?
5: Здесь, Василий Иванович.
1: Давай.
6: Надо понимать.

0: Куда, комиссар?
1: Пройдусь немного. Было еще совсем темно, когда подседлали коней, пришпорили и поскакали к станице Сломихинской, где засели враги.

0: стояло и молчали. Молчат.
1: Молчат, товарищ комиссар?
0: Почему они молчат? Это зловещее молчание страшнее всякой стрельбы. Не идет ли хитрое приготовление? Не готовится ли западня?
2: Солдаты! Белые солдаты!
3: Товарищи! Переходите на нашу сторону!
2: Вас обманули! Крестьян на крестьян гонят! Мы ваши друзья!
3: Переходите, товарищи! Переходите!
0: Молчат.
4: Ложись! Не робей!
5: Не робей, ребята, не робей!

0: белые ударили орудийным залпом. Загремела наша батарея. Цепь залегала, поднималась, мгновенно мчалась в перебежку и вновь залегала. В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто крылья, летевшие по ветру, из конца в конец носился Чапаев.
1: Яробей! Яробей, ребята! Подпускай их ближе! Огонь по команде!
0: Орудие ревом крыли окрестность.

0: шарахался по полю гул, будто метался в стороны и смертельно ревел гигантский зверь, загнанный в круг.
1: Товарищи!

0: Николай!
1: Ну?
0: Белые здесь, а ли ушли?
1: Ушли! Убежали!
0: Ой, можно ли нам отсюда вылезать-то? Стрелять-то еще будете?
1: Не, не будем. Вылазь.
2: Петька! Жив?
1: Живой, Василий Иванович!
2: Собери бойцов, скажи, сам Чапаев говорить будет.
1: Есть! Гляжу я на тебя, Василий Иванович. Ну, недоступный ты для моего разума человек. Наполеон! Прям Наполеон!
2: Хуже, Петька, хуже. Наполеону-то легче было. Ни тебе пулеметов, ни тебе аэропланов. Благодать. А мне вот тоже на днях из штаба самолет прислали. Где-то одного бензину жрет, не напасешься.
1: Василий Иванович, а что ты армией командовать можешь, а?
2: Могу.
1: А фронтом?
2: Могу, Петька, могу.
1: Ну а всеми вооруженными силами республики совладаешь, Василий Иванович?
2: Подучиться мало, смогу и вооруженными силами.
1: Ну а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь?
2: Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да беги ты, наконец, чертова болячка!
1: Бегу!
3: Командир будет.
2: Ну, я командир.
4: Нам самого главного.
3: Чапая.
2: Ну, я Чапаев. Чего надо?
0: Не делай это.
4: Обижают нас.
5: Василий Иванович, ну что ж это получается? Хлопцы твои уже по хатам шарят.
6: Василий,
5: ну что?
2: Стойте.
5: Ну, совсем...
7: Василий Иванович, ну,
2: да.
7: Неладно получается. Ребята из третьего взвода барахолят. Из глупости, из озорства. А крестьянам обида. Прекратить надо немедленно.
1: Бойцы построены, Василий Иванович.
2: А вот я им сейчас скажу. Пойдем, комиссар. Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей, для всей Красной Армии. Пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика вы тащите. А между прочим, мы за этого мужика, да за рабочего, жизни свои кладем. Спроть к эксплуатации, спроть к капиталу. Разного. Ай-яй-яй-яй-яй. Разве ж зато слава про нас идет? Разве ж бандиты, чапаевцы, ну гляди у меня, герои. Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам. Я вам иди, командир. Только в строю. А на воле я вам товарищ. Ты приходи ко мне в полночь, за полночь. Я чай пью, пожалуйста, чай пей. Я обедаю, садитесь кушать. Вот я какой командир. Правильно я говорю? Я правильно говорю? Вот, чтоб не ни у меня. А то я ведь академии-то не проходил. Я их не закончил.
4: Вот, Василий Иванович, мужики сомневаются. К примеру, ты за большевиков, а или за коммунистов?
2: Чего?
4: Я спрашиваю, вы за большевиков, а или за коммунистов?
2: За интернационал.
8: А ты за какой? За второй или за третий?
2: Чё за второй?
8: Интернационал.
2: Ну уж за какой нужно, зато ты стою.
8: Нет, а всё-таки за второй или за третий?
2: А Ленин в каком?
8: В третьем. Он его и создал. Третий большевистский.
2: Ну и я. за третий. Я за третий интернационал.
1: Василий Иванович, картошка уже готова.
2: Иду, командиров зови.
1: Есть.
6: Черт, левой рукой не сподручно.
2: Ты что, Вихарь, ранен?
6: Ранен, Василий Иванович.
2: Ну и дурак. Ты есть командир, и подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права.
6: Так ведь пуля-то, Василий Иванович, она не разбирает, кто командир.
2: Ну, пуля-то не разбирает, а ты сам-то разбираться должен. Голова-то есть на плечах. Вот, к примеру, Петька, сыпь картошку на стол. Вот, к примеру, идет отряд походным порядком. Вот он. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Показался противник. И открыл орудийный огонь. Комиссар, дай трубку. Вот он, орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять, может быть, впереди. Потому как по одному человеку из орудий палить не станут. Теперь, противник открыл пулеметный огонь. Вот, скажем, здесь у них 10 пулеметов, а здесь 2. Где?
6: Тут, где 10, Василий Иванович.
2: Дура, соображать должен. Где им тебя ухлопать легче? Тут, где 10. Значит, должен быть ты там, где 2. Иначе без командира и отряду может крышка быть. Отряду может крышка быть. Теперь противник перешел в атаку. Где должен быть командир?
6: Быть впереди, Василий Иванович.
2: Должен перейти в тыл своего отряда. Из какого-нибудь возвышенного места. Вот. Наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь, умелыми действиями командира его отряда, противник отброшен и обращен в бегство. Отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом коне, и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Соображать надо.
6: А ведь ты врешь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь.
2: Надо кто, если надо.

А завтра чуть свет снова выступать, снова в поход, день за днем в боях, в опасности, в тревоге. Кто воротится домой? Кто останется здесь, по черным логовам, по снежным пустырям степей?

0: Чем ближе к Уфе, тем отчаяннее сопротивлялись вражеские части. Цеплялись за все удобные места. Ничем не брезговали в ненависти и злобе.
1: Товарищ комиссар, доставили ту девушку из обоза. Приведите ее ко мне. Есть?
0: Пройдите.
2: Добрый день, товарищ комиссар.
0: Здравствуйте. Скажите, как вы попали к нам в обоз?
2: Попросился подвезти поближе к Уфе. Бойцы такие славные, не отказали. Хочется с красными войсками в Уфу войти.
0: Сколько вам лет?
2: 19.
0: А почему вы хотите попасть в Уфу?
2: Мать там у меня, сестра, родственники.
0: А вы давно ранены?
2: Давно. То есть, как это? Нет. Откуда вы знаете, что я ранен?
0: А хромаете?
2: Ну да. Нога была.
0: Где раненый? Когда?
2: Бумагу в штаб везла.
0: Бой был близко?
2: Близко.
0: В разведке у них работаете?
2: Нет, не работаю. Машинисткой была. Пришлось пойти. Голод. Я осталась одна.
0: Врете? Врете, мне все известно. Все. Я вас знаю. Наши разведчики мне все про вас сказали. Дайте мне свое удостоверение. Сейчас же.
2: Какое удостоверение?
0: На этой, на бумажке. Ну, знаете, вроде папиросной. Ну?
2: Она здесь. В мундштуке спрятана. Мундштук надо развинтить.
0: Вот, видите, нам все известно. Удостоверение. Так, выдано сие. Так, имя, отчество, фамилия. Дежурный!
3: Слушай, товарищ комиссар.
0: Срочно отправить штаб армии под конвоем. Немедленно.
3: Есть, отправить штаб армии под конвоем.
2: Я все скажу. Все.
3: Пройдите.
4: Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! Помогите! Кричит, ругает, он застрелит!
0: Кто застрелит? За что?
4: Чапаев. К нему приехал из деревни земляк. Тамошний коновал. Так вот, Чапаев требует, чтобы я этого коновала экзаменовал на доктора.
0: Вы сядьте, успокойтесь. О. То есть, чтобы вы, ветеринарный врач, экзаменовали?
4: Да. И еще документ бы ему выдал по всей форме. Я говорю, так и так. Экзаменовать я не могу. А документы выдать не имею права. А он как кулаком застучит, как закричит, молчать! Экзаменовать при мне и сейчас же, а то в тюрьму расстреляй. Ой, я едва выскочил. Я к вам прибежал. Помогите.
0: Пойдемте к Чапаеву.
4: Ой. Ты здесь, голубчик, застрелил.
5: Жаловаться пришел. Подлец. Листирная трубка! Круг! Хм! Шагом!
0: Товарищ Чапаев!
4: Ты что?
0: А ты что?
4: Ты что же, с ним заодно гнилую интеллигенцию поддерживаешь? Экзаменовать немедленно! И чтоб документ выдать по всей форме.
0: Погоди, Василий Иванович, так не годится. Пойми, не может он экзаменовать.
4: А я говорю, может и должен. Это что ж такое, вы уж ни одному мужику не даете на доктора ведь. Куда это годится? Я говорю, экзаменовать немедленно и документ выдать по всей форме.
0: Нельзя. Нельзя, пойми, не имеет права ветеринарный врач экзаменовать на доктора. Один вред быть.
4: Молчать!
0: Ну вот что. Этого вопроса нам здесь не разрешить. Давай-ка пошлем телеграмму Фрунзе.
4: Фрунзе?
6: Да. Спросим его, как быть. Что ответит, то и будем делать. Идет?
0: Идет.
6: Ну вот. Имя Фрунзе всегда действовало на Чапаева охлаждающе. Скоро он и сам признал, что телеграмму посылать не надо, чтобы не наделать смеху. Горяч был Чапаев, но отходчив.

0: И снова по горам, по узким тропам, и в дождь, и в грязь, по утренней росе и в вечерних туманах. День сытый, два голодные, с натертыми ногами, часто раненые, не оставляя строя, шли победоносно от селенья к селенью. Неудержимые, непобедимые, терпеливые ко всему, гордые и твердые в сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, настойчивые в преследовании.
1: В станицах и селах встречали красных солдат как освободителей.
2: Чего у тебя там, бабка?
3: Яичко возьми, свеженько.
2: А сколько заплатить?
3: И что ты, родной, какие тут деньги? Ешь-ка, знай, поди заморился.
2: Ну, давай, коли так, спасибо.
3: У меня сын-то вроде тебя. Заодно воюет.
2: Ну?
3: Тоже в Красной армии состоит.
2: Ну?
4: Чапай, скачет!
5: Товарищи, где у вас тут совет?
6: Совет? Да вон там, родимый, за оврагом, у сарая.
5: За оврагом?
6: Ага, в сарае.
5: В сарае?
6: В сарае.
5: Ну-ка, председателя ко мне послать живо.
6: Ага,
5: Дядька, айда!
6: Петька, стучи!
2: Заперто, Василий Иванович?
6: Стучи!
2: Нема никого, наверное.
6: Еще стучи!
7: Чего надо, соколики?
6: Дежурный где?
7: А нет никого. По домам все нету.
2: О, бежит кто-то, Василий Иванович.
7: О, так это ж наш председатель.
6: Здравия желаю, товарищ Василий Иванович. Товарищ Чапаев.
5: Это что же, братец?
6: Что?
5: Совет-то тебе, свинюшник, что ли? Куда ты его, к черту, на кулички выбросил? За враг, в сарай. Места, что ли, тебе нет посереть-то с села?
6: Василий, да народ не дает.
5: Какой народ, врешь? Не народ. Это кулаки не хотят, а народ тут ни при чем.
6: Да, Василий, ну я ж хотел...
5: Хотел, да здесь не хотеть. Здесь делать надо. Еще властью называешься. Завтра же перевести совет на площадь,
6: ага.
5: Занять там хороший дом,
6: ага.
5: И сказать, что Чапаев приказал. Ага. Понял?
6: Понял.
5: Вот поеду обратно, смотри, если застану в этой дыре.
6: Председатель,
5: я и ночевать-то не буду в таком селе. Айда, ребята!

0: Чапаевская дивизия шла быстро вперед. Испытанные в походах бойцы изумляли своей выносливостью, нетребовательностью, готовностью в любой час, в любой обстановке нанести удар врагу. Были случаи, когда после многоверстного похода они валились с ног от усталости, и вдруг завязывался бой. Отгремит бой, песня. Мало песни, явится гармошка. А то и спектакль сыграют. Ждали красноармейцы свою труппу всегда с величайшим нетерпением. И обычно знали самым точнейшим образом, где она сейчас находится, в какой бригаде, долго ли там пробудет. Какая же это была радость, какое великое торжество, когда приезжали свои артисты.
1: Мое вам почтенье! Пожалуйте на представление! В кассу взносу по грошу сносу. Ни сказку, ни быль, ни много, ни мало, а загнем вам костыль на счет капитала. Вот и я. Здравствуйте, мои слуги и друзья. Ага, узнали? А за кого вы меня признали? За короля английского, за президента французского или за буржуя американского?
2: За короля английского!
3: За буржуя американского!
4: Идем французского!
1: Нет, я не есть король английский, не президент французский, не есть буржуй американский, а я есть сам царь капитал. Что я вижу? Фоны, бароны, тузья, валеты, дамы в лоск разодеты, архиереи, генералы, объедалы, отпевалы, банкиры, спекулянты и прочие франты!
5: Ваша царская честь, дозвольте жалобу принести. Батрак мой Иван ввел меня в изъян. Начисто всего побрал. Смилуйся, государь, капитал.
1: Курьер-скороход, наменчивый ход. Приведи ко мне смутьяна, непокорного батрака Ивана.
6: Вот он. Перед тобой, как лист перед травой.
1: Ты ли есть батрак Иван, бунтовщик и смутьян?
6: Да, я есть батрак Иван.
1: Отвечай наперед, батрак Иван. Кто есть пролетарий всех стран?
6: Пролетарий есть тот, кто до света встает. У кого на руках мозоли, за душой недоли, а тем живет, что силу свою продает, а буржуй ту силу покупает, да в оборот пускай.
1: Дай же мне теперь ответ, честный ты мужик или нет?
6: Да, честен, всему миру тем известен.
1: А если так, так почему же ты с большевиками спасался? На красной лодке с ними катался, от них вольного духу набрался!
6: Спознался, от того не отпираюсь, и дальше знаться собираюсь.
1: А велика ли-то красная лодка?
6: Лодка-то? Да вот как! Нос в Казани, а корма в Астрахани. Поворачиваться станет, волной до всех буржуев достанет. С ног сшибет, ко всем чертям унесет.

Но пришел день разлуки. Меня отзывали на другую работу. Отзывали строго, категорически. Приходилось расставаться с Чапаевым, как не тяжело это было нам обоим.

0: Читай-ка я телеграмму.
1: На, читай. Ввиду чрезвычайных обстоятельств настаиваю немедленном выезде Клычкова Фрунзе. Да.
2: Ну вот и все, Василий Иванович.

0: тебя. Обидели они меня.
1: У них, Чапаев, не одна дивизия, не один фронт. Значит, так надо.
0: Эх, кабы не Фрунзе, ни за что бы не...
2: Пришла машина. Ну, я чемоданчик снесу.
3: Ладно.
0: Ну, прощай, друг. Прощай, комиссар. Ну, ступай.

0: Жалко.
1: Поначалу-то я, Василий Иванович, так прикидывал. На что они, комиссары-то, а?
0: Не добьешься, дура. Комиссары-то это партия. Партии поставлены. Значит, ценить нужно. А я от своего бы ни за какое золото бы не отдал. Да.

Долго мы были неразлучны, изо дня в день, из часа в час. Каждый шаг Чапаева я знал, видел, понимал. Перебираю в памяти все, от встречи в Александрове Гае до последнего дня в Уральске. И вот разлука. Знал я, снова в боях Чапаев. Для него лучшие награды — успехи на фронте. Смелым ударом был взят Лбищенск. Уже готовились к походу на Гурьев, к Каспийскому морю. И тогда решили враги сделать последние отчаянные усилия. Обмануть бдительность своего победоносного противника, ударить его прямо в сердце.

Темной глухой ночью ворвались они в станицу. Поздно была обнаружена опасность. Геройски бились чапаевцы, отступая к обрывистым берегам реки Урала. Там, в стремнине, погиб Чапаев. Сомкнулись холодные волны над его головой.

0: А в народе говорят, жив Чапаев.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победители определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествия по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школой уже подготовлено и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
4: Добрый день! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте, меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
5: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность. Из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которую производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
6: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
5: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах, участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
7: Отдел реабилитации сохранили?
5: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие

0: Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российской Федерации. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало возможность работать более плодотворно, скажем так.
1: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
0: Золотую середину, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развитие нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь

0: И когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
1: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственного предприятия во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам показывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
1: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
1: Ольга Владимировна, вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Белоруссии, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому Ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые также могут использовать труд инвалидов вполне производительно. И от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому, ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
1: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа — это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили полной гармонией.
2: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
3: Беседка на радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко, а на связи с нами Ася Кузнецова из Томска, мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
5: Здравствуйте.
4: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
5: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
4: А что вы там исполняли?
5: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
4: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
5: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда», потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
4: Вот этот, который «Хрустальный башмачок», да?
5: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте». Да, это
4: да,
5: песня.
4: Да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины. И уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатления?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали. Другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. Туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой, со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите, и вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
2: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости, мне было 3 месяца, она увидела, что что-то с глазами, заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки, не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд. Подумали, что я плохо слышу. С этого начались мои обследования, и к 3 годам вот уже оформили инвалидность. Оказалось, это атрофия зрительного нерва с обеих сторон. В 7 лет я пошла в 1-й класс, так же, как и все незрячие и слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
2: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в 1-й класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться, как раз около интерната находился центр детского творчества, и почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю, но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Но у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Ну, к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Ну, я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
2: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там, силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупы там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
2: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
2: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
2: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
2: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям.
2: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, это такой нескромный вопрос. Вот, может, это больно?
2: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
2: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
2: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают. Какие-то вот такие пластиковые крючочки, у них очень липкий слой такой, основа очень крепкая. И вот она их прилепила, с помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита, и пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
2: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный слой, так понимаю, потому что вот там получается сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть получается у меня две слева, две справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну, которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
2: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
2: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки, искатель.
1: Угу.
2: Их в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там, на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
2: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщества театральной студии «Премьера». Вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея. Я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
2: Да, конечно.
3: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся. Даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала. Все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает, можешь темноту прогнать? Попробую, отвечает медведь. И как зарычит, не ушла темнота. Позвали зверя волка. Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. Я темноту прогоню, говорит он маме зайчихе. Как же ты ее прогонишь? Удивилась та. Медведь не справился. Волк не смог. А ты сможешь? Попробую. Хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха. А жучок-светлячок сказал: «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
2: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила. Но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
2: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится полтора часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой. Но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах. Но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится. В общем, музыка ей не нравится. И пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу. И в этом учебном году она сказала, что: «Мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
2: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают, допустим, как, например, отличить одежду, грязная она там или чистая, как понять? Почему вы такая опрятная, у меня спрашивают, почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online. Можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с 3 девочками, да?
2: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
2: Да, тем более. Ну, как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая. Нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать и там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
2: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
2: Дарюш, ты чего кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
2: Хочешь познакомиться? Я стесняюсь говорить.
4: Я спряталась.
2: Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
2: Да, вот так у нас весело. Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду.
2: Вот поет Верочка. Что даришь? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет, на, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да, конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра. Но в любом случае, я думаю, что они украсили нашу передачу своим голосом. Да,
2: да,
1: так что спасибо вам огромное. Ася, мне хочется от всей души пожелать вам успехов, удачи и поблагодарить за такое большое дело, что вы рассказываете о себе, даете пример людям о том, что так можно жить, и можно жить хорошо, получать удовольствие и от своих увлечений, и от просто воспитания, общения с детьми. В заключение, ваши пожелания для наших радиослушателей.
2: Я хочу пожелать никогда не отчаиваться, если кажется, что вот сейчас какая-то черная полоса есть. Но хочу сказать, что эта черная полоса обязательно закончится. Это не навсегда. И она сменится обязательно белой. И все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь.
1: А можем в заключение услышать еще одну песню в вашем исполнении?
2: Да, конечно. Я могу вам предложить авторскую песню послушать, которая называется «Разбуди во мне ангела». Автор музыки Андрей Шведюк, а автор текста также мой друг Кирилл Хамов, томский поэт.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Айси Кузнецовой, многодетной мамой, музыкантом, медсестрой по массажу и просто прекрасным человеком, да, блогером, конечно. С вами была ведущая Цындыма

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И в этом выпуске мы продолжаем беседу с представителями различных финансовых проектов, проектов финансового просвещения. Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской общеобразовательной школы детского сада. И мы, Наталья Владимировна, рады вас приветствовать в эфире. Наверное, будет здорово, если не немножко вы расскажете о себе в контексте финансового просвещения и своей деятельности.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я немножко расскажу про свою работу и буду рассказывать про детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью, потому что я работаю в коррекционной школе, как было уже сказано. 3 года назад на базе класса профориентации для учащихся 10-12 классов мы открыли ремесленные мастерские и запустили проект «Ручная работа». Сначала делали открытки и вышивали обложки для блокнотов. Сами их брошировали и ламинировали. Но это нам показалось мало, и мы решили пойти дальше. Стали варить мыло, заливать свечи, вязать пальцами шарфы. Естественно, готовую продукцию нужно было реализовывать, чтобы закупать новые расходные материалы. Так родилась исследовательская проектная деятельность – монетизация ремесленного труда. Через нее ребята осваивали жизненно важные компетенции – от базовых трудовых навыков до основ финансовой грамотности. Мы вместе ведем учет доходов и расходов. Ребята сами ходят в магазин. Но перед каждым выходом мы составляем четкий список товаров и до мелочей проигрываем всю ситуацию в классе. От момента, когда они берут тележку, до расчета на кассе. За свою работу ребята получают награду. Экскурсии, походы в кафе и другие приятные активности. Это формирует четкое понимание связи между трудом и заработком, развивая дисциплину и мотивацию. А в этом году наша школа выиграла грант по финансовому просвещению «Финансовый компас», благодаря чему мы смогли затронуть важнейшую сегодня тему – финансовую безопасность. Что такое предметное моделирование? Что включает в себя понятие предметное моделирование рисков? Предметное моделирование – это когда мы превращаем уроки безопасности в живую игру. Мы воссоздаем опасную ситуацию прямо в классе, чтобы наши, особенно ребята, могли прочувствовать ее изнутри. Они на своем опыте учатся распознавать финансовые ловушки и вот до автоматизма отрабатывают четкие шаги. Как сказать твердо «нет» мошенникам и сберечь свои деньги? А откуда это все началось? Все началось с моей учебы в магистратуре. Нам дали задание, связанное с театральной деятельностью. И у нас родилась идея. А почему бы не перенести вот этот игровой театральный метод на реальные финансовые ситуации? Мы взяли за основу самые простые базовые сценарии. Те, с которыми наши ребята сталкиваются каждый день. И которые им ближе и понятнее всего. То есть мы занимаемся ремесленным трудом, и поэтому мы вот эти жизненные ситуации включили также ремесленный труд. Так учебное задание превратилось в жизненный тренажер. Этот тренажер включает в себя 4 ключевые сферы, ну, которые мы вот решили со своими ребятами обыграть. Это безопасность в сети по телефону, поведение на улице, практику ремесленного труда, потому что это ближе всего нашим ребятам, и разбор скрытых хитрых уловок, которые мы обсуждаем уже после вот этой своей игровой театральной деятельности.
2: Да, спасибо, действительно интересно. Давайте, наверное, немножко поговорим именно про такой формат. Почему именно практика здесь была взята за основу, да, то есть вот моделирование ситуаций, с которыми потенциально могут столкнуться дети, да, причем вы взяли такую достаточно специфическую аудиторию, у которой есть особенности. Давайте, наверное, поговорим с одной стороны про то, как учесть, да, особенности детей, с которыми вы работаете, и второе, почему именно практика позволяет лучше усваивать этот материал, да, и формировать какие-то полезные навыки, которые пригодятся ребятам потом в жизни.
3: Ну вот с какими основными трудностями сталкиваются наши ребята? Самая большая трудность – это глубокий разрыв между их паспортным возрастом и ментальным развитием. Физически это уже взрослые люди, им по 17-20 лет. Но по своей наивности и восприятию мира они остаются на уровне детей 5-6 лет. И многие из них не могут разговаривать, и речь окружающих понимают частично. Им невероятно трудно понять чужие намерения, читать у человека скрытую угрозу или обман, вот из-за чего они очень уязвимы. И поэтому мы именно приближаем своими играми к реальным ситуациям. То есть какие вот риски в социуме могут быть опасны для наших подростков? Опасны две вещи – мобильный телефон и слепая доверчивость чужим людям. То есть злоумышленники легко считывают, что это перед ним особенный ребенок. И позвонить и обманом заставить сказать три цифры с маминой карты или выведать пароль очень просто. То есть это серьезные реальные угрозы. Ребята не могут распознать манипуляцию. Ведь мошенники сейчас выглядят не как злодеи, да, как мы их представляем, как сказки, а очень даже симпатичные, приятные люди, которые втираются в доверие. Таким детям тем более очень легко втереться в доверие. Поэтому мы и проигрываем этим ситуации. Например, у ребят есть свои игровые банковские карты, сделанные своими руками. Мы на них клеим звезды за работу в ремесленных мастерских. И вот один раз в две недели ребята покупают вкусняшки за вот эти свои импровизированные деньги в импровизированном магазине. И как научить ребенка такого вот особенного, чтобы он не сказал вот код из карты там или еще что-то, мы проигрываем ситуацию, что учитель под видом друга пытается узнать код с карты, который записан у ребенка. И если ребенок говорит его, то учитель объявляет, что это мошенничество, и забирает звезды. Покупок на ярмарке уже не будет. Какой главный урок мы хотим донести для наших детей? Что даже другу нельзя доверять, то есть нельзя говорить код. И реальная потеря звездочек с этой карты, конечно, будет учить их бдительности лучше теории, которую мы им преподаем.
2: Давайте поговорим немного именно про сам формат. То есть вот вы уже привели пример. Какие еще есть модели обучения, да, исходя из вот этих четырех базовых тем, которые вы взяли в рамках проекта, может быть, проиллюстрируем еще какие-то из них.
3: Ну вот еще несколько таких вот тем, которые тоже очень близки нашим деткам. Мы берем жизненный сценарий и разыгрываем короткую какую-то ролевую игру. Один выступает в роли продавца, но это в основном у нас дети, а другой в виде покупателя, это учитель. Ну, например, игра такая «Большой-большой секрет». Так как мы работаем в ремесленных мастерских и делаем мыло, то незнакомец хочет купить это мыло, которое изготовили ребята. Но он говорит, что я вам пришлю деньги, если вы мне скажете код с телефона. И тогда переведу деньги за товар. И вот мы ребятам говорим, что код – это твой секрет. Его никогда не надо никому говорить. Положи, пожалуйста, трубку сразу. Следующая игра, например, «Топай, хлопай, убегай». Ну, эта игра очень нравится нашим деткам, потому что она динамичная. Например, педагог называет ситуацию, связанную с финансовой безопасностью. Например, если ситуация безопасная, учащийся хлопает в ладоши. Ура, мы это можем. Если ситуация опасная, например, мошенничество, учащиеся топают ногами. Убегаем от опасности молча и быстро. И вот мы обыгрываем эти ситуации, пока действие не станет уверенным и автоматическим. И вот мы уверены, что через моделирование этих ситуаций ребята смогут научиться отличать настоящих друзей от тех, кому нельзя доверять. Ну вот такие ситуации, как цифровая безопасность, это незнакомец просит сказать пароль с телефона или просит сказать три цифры с оборота банковской карты. Это уже опасно, и ребята топают. И, например, уличные ситуации. Продавец магазин дает тебе сдачу, это безопасно. Ребята хлопают. Кладешь монетку в копилку, тоже безопасно, хлопают. Но если чужой человек просит, дай мне свой кошелек, я помогу тебе посчитать деньги, это же опасно, топает. То есть ребята сами уже прогнозируют, ну, то есть они обрабатывают в мозгах ситуацию, что это опасно или безопасно. И вот до автоматизма мы отрабатываем эти ситуации.
2: А что больший отклик у ребят вызывает? Какие темы им больше нравятся? Ну, не знаю, увлекают их вот из того, что в вашем проекте присутствует?
3: Самое интересное – это такие жизненные ситуации, когда они ходят в магазины и работают с банкоматом. Для нас недавно закрыли даже Сбербанк на острове Русский, чтобы наши дети могли научиться работать с банкоматом. Вот это им больше всего нравится. Или нажимать на когда мы рассказываем про какую-то ситуацию, они нажимают на телефон, на красную кнопку. Вот это им тоже нравится.
2: Ну да, это действительно интересно, когда вот в таком безопасном режиме есть возможность изучить какие-то базовые финансовые операции, да, как то снятие наличных в банкомате или пополнение какого-то своего счета. Но вот если мы говорим про специфику аудитории, все-таки насколько легко даже через практические модели формировать навык самостоятельного принятия решений через обучение, через иллюстрацию, и что здесь может помочь в этом? Большое количество повторений, какие-то жизненные примеры, там, я не знаю, иллюстрации или что-то еще?
3: Ну, у нас ребята особенные, поэтому, да, самое главное – это повторение. Информация для наших учащихся должна быть предельно наглядной, то есть визуальной. Поэтому у нас очень много карточек, визуальных опор и пошаговая какая-то инструкция, то есть алгоритм действий, который должны выполнить ребята. Например, для детей с расстройством аутического спектра привычный пошаговый алгоритм – это единственная опора и безопасность. Поэтому мы дробим любое действие на очень маленькие шарочки, такие микроскопические, понятные для них элементы, без лишних слов и сложных речевых конструкций. И отрабатываем все это до автоматизма. То есть многократно, механически, через тело, простые действия заменяем вот эти сложные рассуждения формотипичным детям на четким алгоритмом.

0: больше индивидуальный подход, учитывать конкретные особенности каждого ребенка, и в этом смысле сложнее подбирать формат, либо те форматы, которые вы используете, они, ну вот, скажем так, адаптированы под большую часть вашей аудитории. Вот здесь как это происходит?
1: Ну да, дети разные. Дети, конечно, мы индивидуально подходим к каждому ребенку, но в основном подбираем для общей массы. То есть у нас, видите, у нас дети 10-12 класс, там уже дети, которые учатся по индивидуальным программам, по СИПРам. То есть детей очень мало в коллективе. То есть у нас по 4-5 детей в классе. Поэтому мы уже знаем, кто на что способен, как воспринимает материал. Поэтому подбираем уже для всех детей одинаковое.
0: Вот что касается практических наблюдений, есть ли примеры, когда ребенок ну вот, уже демонстрирует навыки какого-то вот финансового мышления, да, исходя из тех знаний, которые получены в рамках проекта. Может быть, вы это можете отследить по взаимодействию с родителями, которые, там, я не знаю, может быть, в семейных каких-то уже отношениях видят эти проявления. То есть вот как можно оценить, насколько эти финансовые постулаты усваиваются в детских головах? Есть ли какая-то вот обратная связь в этом отношении?
1: Ну, конечно, есть, потому что мы же не только говорим о финансовых схемах, о мошенниках телефонов, мы с ними разбираем и доходы, и расходы, и покупки в магазинах, семейный бюджет. Это все входит в финансовую грамотность. Ну вот если говорить о сложных финансовых схемах, телефонных мошенниках, то здесь мы в самом начале пути. То есть мы только вот начали работать с этой проблемой. А для наших ребят это долгий, кропотливый процесс, требующий очень многократных повторений. То есть мы в этом году позанимались, в следующем году они придут уже как чистый лист, мы с ними опять будем заниматься. Но вот наши практические походы в реальный магазин вот уже приносят, конечно, результаты. Ребята очень изменились. Они больше не бегут хаотично покупать, скупать все в подряд, да, слепо реагируя на яркие ценники, желтые. Они уже научились сверять свои покупки со списком покупок, которые мы пишем в классе. Контролируют свои порывы, что вот это уже как бы вкусняшку не надо покупать, у меня вот деньги на другое со списком. И для особенного подростка это колоссальный шаг к осознанности покупок в магазине. Конечно, родители это уже видят, что дети очень сильно изменились.
0: Ну вот, продолжая тему родителей, вообще насколько плотно у вас выстроено взаимодействие с семьей, потому что, конечно, финансовое просвещение, наверное, не может быть только внутри какого-то образовательного учреждения, да, потому что ребенок безотносительно, да, каких-то особенностей, попадая обратно в семью, он уже сталкивается с какими-то другими моделями поведения и часто их копирует, да, вот как делает папа, мама, брат, сестра, те, кто там ближе всего находятся, и вот это такое уже подсознательное впитывание каких-то моделей. Вот есть ли у вас, ну, я не знаю, какие-то рекомендации, памятки именно для родителей в контексте как раз того, как помогать детям, тем более детям с особенностями, вот именно в рамках семьи, да, может быть, что-то им тоже показывать, брать их с собой в магазин, и там, когда вы гуляете, я не знаю, там, по детскому миру или там просто по продуктовому, вот там что-то дополнительно показывать, да, что там вот ценник, цена, стоимость, сдача, покупка, процесс там, совершения каких-то операций. Или у вас ну, больше это на уровне именно проекта, а семья самостоятельно принимает решения в этом отношении?
1: Ну, с родителями у нас ведутся беседы, родители принимают участие в финансовой грамотности, но со своими родителями я вот разговаривала, ходят ли они со своими детьми в магазин. Многие не ходят в магазин, потому что они скупают все в подряд, и поэтому не умеют себя вести в магазине. И поэтому вот родители мне объясняли, что мы с ними не ходим. Но многие дети сами ходят в ближайший магазин, то есть продуктовый, им даются деньги, и они идут в магазин сами. Ну, так как магазин находится около дома, то есть

0: продавцы знают детей, поэтому помогают им с покупками. Ну, таких памяток мы, конечно, не давали, потому что ну, просто мы сейчас только проигрываем ситуации в классе, а родители уже там по-своему разговаривают со своими детьми насчет финансовой грамотности дома. Ну, ну, почти все ходят. Вот только одна девчонка у меня не ходит в магазин. Ну, то есть одна. С родителями, конечно, все. А остальные, да, сами ходят за продуктами, покупают. Ну, такие продукты, как молоко, хлеб.
1: Ну, то есть в любом случае это уже такой базовый навык, да, каких-то элементарных финансовых операций, с которым дети сталкиваются, и вот они уже, как минимум, на этом примере могут производить ну, какие-то основные финансовые действия. Если говорить про то, что ну, ваш проект все равно рассчитан на то, что дети эти навыки будут применять в будущем, вы говорите про некую трудовую адаптацию, да, и в связи с тем, что у детей появляются деньги, да, этот момент особенно важен, да, как ими распоряжаться, и тем более есть склонность, да, тратить их не совсем, может быть, на какие-то разумные вещи, ну, это, в принципе, для детей, наверное, актуально, вот, безотносительно каких-то там специфик. Если говорить про некий идеальный результат, к которому вы как педагог стремитесь, да, к которому стремится, собственно, команда проекта, можем ли мы описать, да, модель, когда, ну, ребенок, уже не ребенок, подросток, будущий молодой человек, молодая девушка, как описать готовность ее вот к социуму, в том числе в контексте именно финансов, да, то есть вот что должно быть, какие, может быть, базовые навыки, да, учитывая особенности аудитории, вот что должно быть, чтобы там и вы как педагог, и, может быть, родители могли почувствовать, что да, ребенок, ну вот на каком-то минимальном уровне готов быть в социуме в плане финансовых отношений.
0: Чтобы спокойно жить в социуме, выжить в социуме без ежеминутного контроля со стороны близких, вот мы учим этому. Это наше желание, чтобы они после 12 класса уже, то есть были не под контролем близких, а уже сами могли сходить в магазин, дойти до магазина, совершить какие-то покупки, выполнить простой труд и домашний, и, может, какой-то производственный труд. Но про устройство на работу, про наших детей нельзя сказать, что их возьмут на работу. Такие дети не трудоустраиваются. Они сидят в основном дома. Но мы хотим защитить от обмана и на улицах, и ну, в других местах, например, в кафе там или еще, хотя бы в поездке на такси, потому что если ломается алгоритм действий, которые вот у них выстроены, да, то есть они могут впасть в стресс. Поэтому вот самая главная наша задача, чтобы они вот эти алгоритмы до автоматизма выработали, попросили хотя бы о помощи взрослого, чтобы выпускник мог ну, безопасно существовать в этом мире. Такая наша задача.
1: Угу. Ну, мне кажется, да, это, наверное, одна из важнейших составляющих проекта, и, по сути, это его главная цель. Уже двигаясь, наверное, к завершению, скажите, вот с точки зрения именно педагогики, а как вы видите, ну вот, я не знаю, результат своей деятельности, или, может быть, даже что вас больше вдохновляет в такой непростой работе, вот где вы черпаете эти самые источники энергии в этом процессе?
0: Ну, что меня вдохновляет? Ну, меня вдохновляет, наверное, вот искренность наших детей, с каким они упорством преодолевают эти трудности, которые встречаются в их жизни. А вот даже каждый маленький шаг, который обычному ребенку дается очень легко, да, для наших ребят это вот настоящая победа. И когда ты видишь, как 18-летний юноша после сотен попыток наконец-то сам без твоей помощи написал первую букву своего имени, да, или вышел маленькую такую открытку, то ты радуешься успехам больше, чем он. Ну вот это и вдохновляет, наверное, больше всего, сильнее всего, что они преодолевают трудности свои.
1: Да, мне кажется, что действительно в целом вот ваша деятельность, иллюстрация таких проектов, это тоже очень большой вдохновляющий элемент для коллег, для тех, кто занимается финансовым просвещением на всех уровнях, с детьми разных категорий. Вот в рамках наших эфиров у нас как раз сейчас идет, наверное, цикл бесед, где мы вот раскрываем проекты финансового просвещения, в том числе для детей с ментальными нарушениями, и как раз у нас есть разные практики, разные примеры, но все эти проекты объединяет как раз вот это, ну, без пафоса, действительно большая социальная миссия, социальная идея, и, во-первых, хочется сказать вам большое спасибо, что вы этой деятельностью занимаетесь, ее ведете, не только помогаете детям в рамках своих проектов, но и служите таким методическим центром, да, который помогает другим людям вовлекаться в эту деятельность, использовать ваши методики, использовать ваш опыт, ну и просто вдохновляться тем, что вы это делаете, да, немножко, может быть, переступать свой страх, потому что многих останавливает, я знаю, именно то, что люди думают, очень специфическая аудитория, немного страшно, как начать, вот непонятно, как сделать первые шаги. И, коллеги, если вы вдруг еще сомневаетесь, но у вас есть желание, наверное, как раз опыт, в том числе проект, о котором мы сегодня говорим, надеюсь, станет в том числе таким импульсом, отправной точкой для того, чтобы вы могли начать эту деятельность с поддержкой ли каких-то профильных структур, либо просто в рамках некой волонтерской деятельности. Я думаю, что это будет очень важно, полезно. Ну и спасибо еще раз, что вы это делаете и ведете этот проект подготовки к безопасной жизни в социуме через предметное моделирование рисков. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской коррекционной школы детского сада. И мы сегодня обсудили этот замечательный проект. Наталья Владимировна, вам еще раз большое спасибо за участие в нашем эфире и за такой рассказ.
0: Спасибо вам тоже. До свидания.
1: До свидания.
2: Мани-мания. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией, при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим об очень широкой теме — это детско-родительские отношения. И поможет нам в этом разобраться Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, консультант, психолог. Здравствуйте, Александр.
8: Здравствуйте, Наталья.
7: Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, про детско-родительские отношения. Какие-то основные моменты, которые вот очень было бы важно нам знать?
8: Ну, наверное, главный момент про родительско-детские отношения, который стоит знать, это то, что нравятся родители, не нравятся, любят их, не любят. Большая часть практически, ну не знаю, для кого-то 50%, для кого-то 70%, для кого-то 100% жизни происходит под их воздействием, положительным, отрицательным, неважно, они формируют ребенка. И даже когда, вот я много раз слышал истории, когда ребенок говорит: «Все, я не хочу жить как мама», например. Я больше с женщинами работаю, потому что женщина говорит, например: «Я не хочу жить как мама, я хочу жить по-другому». И потом начинаем на консультации внимательно разматывать ее жизненную историю, выясняется, что она практически один в один живет как мама. Вот. И потому что это как в старой притче: «Хаджа Насреддин, твоя жена вернулась из больницы?» «Нет, она все еще говорит о ней». То есть вот уже там человеку может быть 30 лет, 40 лет, а родители остаются в голове, с ними происходит внутренний диалог, даже если они умерли, и вся жизнь идет либо по сценарию, который родители вложили, либо по попытке прожить ровно наоборот. Ну, это опять же получается родительский сценарий. И только очень немногим получается выйти из вот этой игры, найти что-то свое, не связанное с родителями. Не потому, что так хотела мама, или чтобы сделать ей назло, а просто потому, что я так этого хочу. И вот это вот, на мой взгляд, ключевая штука, которая часто не осознается, потому что нам говорят, надо принять родителей, полюбить, простить. Все это, конечно, можно делать. Но вот эта штука сценарная, она действует и продолжает действовать практически до смерти человека.
7: Каким образом можно выйти из этого сценария?
8: Ну, для начала убедиться, что он есть. да, потому что людям, например, которым уже, не знаю, 30-40 лет, порой очень сложно внутри принять, что они живут как мама, например. Это вот я часто встречал такую историю, когда люди приезжают из деревни в большой город, некоторые из них стараются отринуть деревню, и они говорят, я ненавижу деревню. Они стараются, вот у меня бабушка такая была, жить культурной жизнью, ходить в оперу и вообще. Но вот эта деревня, они уехали из деревни, деревня не уехала из них, и она в них остается. И до тех пор, пока они бьются с деревней внутри, она не уедет. Так же и с родителями. Пока идет внутренняя борьба, попытка что-то доказать, поспорить, это значит, родители никуда не уехали. И для начала это признать, например, если это есть. А второе — понять, а я сам как хочу. Вот представим, что все, нет у меня родителей, сирота я. Вот все, я сирота. Как я хочу жить? Нет у меня мамы, нет у меня папы. Нет и не было никогда. Как я хочу жить? И здесь, на этом моменте, многих перемыкает, потому что ну, гораздо проще. Ведь родителями можно объяснить все свои проблемы в жизни. Вот меня недолюбили, поэтому я сейчас ищу любовь. Родительскую ищу в отношениях с мужчинами, например, говорит женщина. Меня там недопризнали, теперь я ищу признание здесь. На них можно все свалить. Особенно, если они уже умерли, а они даже не ответят. Поэтому это первая задача — это взять на себя ответственность, сказать, окей, они мне оставили наследство, хорошо, а я-то теперь куда с этим наследством хочу? Я-то сама или сам, как я хочу свою жизнь прожить? Вот нет родителей, не было. Вот прямо поиграть в игру, я сирота. Представить это. Даже если родители живы. И тут может, можно столкнуться с такой пустотой. И серия «Как ты хочешь?» Ой, я не знаю.
7: Ну да, то есть здесь получается, что люди слишком фиксируются, да, на родителях, и поэтому всегда руководствуются всем, исходя из вот этого опыта общения с родителями, вот этих установок. Хороший, кстати, пример, наверное, семейный бизнес, да? Ну как же это семейный бизнес? Вот он мне достался по наследству. Наша семья всегда вела этот бизнес. Я тоже должен, да? А, в общем-то, вопрос, хочет ли он?
8: Или следование профессии. У меня отец был таким, значит, я буду тоже таким. Продолжу путь. Я за, но семейный бизнес, например, там, когда из поколения в поколение что-то делается, это прекрасно. Это было практически все разрушено с приходом большевиков. Но когда это человек осознанно выбирает, да, это хорошо. Чаще всего это просто как бы...
7: Бремя.
8: Бремя, да. Я должен, это моя обязанность. Как бы она даже не рассматривается, что можно по-другому. Я же расстрою родителей, а я им так должен, они же меня столько всего вложили.
7: После того, как человек осознал, что он находится под властью своего опыта детско-родительских отношений, под властью установок, которые были от родителей, что дальше можно изменить?
8: Дальше, ну вот, как ни странно, сейчас вроде бы столько много идет всяких тренингов по желаниям, там марафоны желаний, что ты хочешь. Но вот реально проблема не просто, что я хочу, а... Что я хочу по-настоящему я? Вот. Не для того, чтобы это предъявить внутри себя маме и сказать, видишь, мама, я все-таки стала ею. А вот для себя хочу. И что из этого я хочу построить? Просто, например, если человек задумывается над этим 18 лет, что происходит редко, скажем так, у него возможностей много. Когда человек об этом задумывается в 30, уже меньше. Когда человек об этом задумывается в 47, уже совсем тяжело, потому что может оказаться, что вся жизнь прошла под сенью, да, и вот а теперь я чего хочу? Вот, например, ну, предположим, там, родители приехали из деревни, они пытались стать культурными людьми, вот. И дочке сказали, что ты должна быть культурной. А может, она не хочет культурной, может, она хочет обратно в деревню, может, ей нравится там. И она говорит, хорошо, все, пофиг, я еду в деревню, я не хочу больше в это играть. Но... Вот выяснить, чего я на самом деле хочу в отрыве от родительских желаний, вот это первое. И из этого уже строить. Просто проблема здесь в том, что может оказаться, что это будет настолько отличаться от той жизни, в которой человек живет. Ну, там, например, особенно для женщин, да, у нас до сих пор традиционная модель. Женщина там в 30 лет должна быть уже замужем, с детьми. Счастлива, несчастлива, неважно. И вот женщина, например, что делает женщине, если там 35 лет, у нее двое детей, ипотека, и она понимает, что всего этого она не хотела, что это просто она все сделала, чтобы быть хорошей дочерью и чтобы ее мама хвалила. Что ей делать? Не детей же в детдом сдавать, правильно? Куда ей? Да? Поэтому может возникнуть эти размышления, они потенциально травмоопасные, потому что можно понять, блин, я вообще не так жила.
9: А жизнь-то была не моя.
8: А жизнь-то была не моя. А смогу ли я свою жизнь построить? Это возможно в любом возрасте, но для этого нужно порой очень много усилий. Особенно если, например, эта женщина живет с двумя детьми в Москве, ей проще. А если она живет под Сыктывкаром, в маленьком городке, в котором все пьют, вот, куда ей, да? И у нее нет денег на квартиру в Москве или куда-то еще. И у нее нет специальности. Но, тем не менее, я сторонник того, что лучше прожить, может быть, даже не самую, может быть, идеальную жизнь, но по своему сценарию, чем в конце жизни понять, что для себя-то вообще, ну, как хотел, ничего не сделал вообще, вообще ничего в жизни. Это такое, испытать мощное разочарование в конце.
9: Ну да, при этом, начиная разбираться с этим, надо быть готовым к тому, что, конечно, вот это переосознание, оно может быть действительно очень травмирующим. Расскажите, пожалуйста, именно если мы возвращаемся в детство, может быть, какие-то есть нюансы воспитания ребенка, ну вот такими осознанными родителями, да, которые не хотят, чтобы ребенок пришел потом вот к такому сценарию, что либо жить так, как родители хотят, либо жить вот четко противоположно тому, что родители транслируют.
8: Ну, тут самое, наверное, я как родитель могу тоже сказать, что самое тяжелое — это не пытаться ребенка, как бы автоматически хочется ребенок, чтобы ребенок вырос по определенным стандартам, которые есть в голове. Ну, например, там я читаю книги, играю в шахматы. Соответственно, если мой ребенок читает книги, играет в шахматы, я считаю это очень хорошо. А я не смотрю, он хочет это делать или он просто делает, чтобы мне понравиться. Да, и вот, ну ладно, книги и шахматы — это такие простые примеры. А дальше он растет, там, например, с кем дружить, во что играть, какие предметы, в какую школу пойти. Вот увидеть, какой, ну я это называю базовый комплект, то есть то, с чем он пришел в мир, и этот базовый комплект может отличаться совершенно от меня, например, от меня. То есть я, например, там, не знаю, тихий и умный, а мой ребенок, например, шумный и не очень умный, но веселый. И, соответственно, то, что мне помогло, ему не поможет. И вот этот родительский перенос, отойти от него, не пытаться ребенка воспитать правильно, как себя. Вот это самое сложное. Но если это возможно, увидеть, что ребенок у него свой путь. И, возможно, мне его путь не понравится. Более того, возможно, он на нем так сложает, что он схватится за голову, и я. Ну, что же делать? А вот это очень сложно с этим согласиться.
9: Ну, то есть, в принципе, нужно давать ребенку самому совершать свои ошибки для того, чтобы получать свой жизненный опыт. То есть не надо пытаться его от них уберечь.
8: Ну вот, да, но это сделать сложно, особенно с учетом того, когда общество... Особенно, ладно, например, я отец, мне проще. У нас к отцам общество относится с большим пиететом просто по факту того, что они отцы. У матерей такой льготы нету, да, и, соответственно, если ребенок что-то делает... Всегда спрашивают, а что, куда смотрела мать. Поэтому, например, ребенок сделал какие-то ошибки, спрашивают с матери. И вот получить титул «плохая мать» очень страшно. Поэтому гораздо безопаснее ребенка уберечь от всего, включая саму жизнь. Вот он вырастет, а дальше уже, ну, это все, вот он уже пусть сам смотрит. Вот. Главное, мои тылы прикрыты, я воспитала ребенка правильно, а то, что, может, он несчастлив, ну, то как-то счастлив.
9: Но баланс все-таки. Можно ли здесь найти какой-то баланс?
8: Мне кажется, баланс может появиться, когда, как ни странно, родитель вначале задумывается, а он-то сам как хочет дальше жить. Потому что, например, вот как в связи с тем, что мы говорили раньше, если родитель сам живет по сценарию своих родителей, то есть он своей жизнью не живет. И пытается ребенка как-то научить правильной жизни. А по какому стандарту? По стандарту своей мамы. Поэтому чем более, на мой взгляд, чем более осознанным и взрослым будет становиться сам родитель, тем легче ему будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель... Я много раз работал с людьми, я вижу, что я просто спрашиваю человека, вот там вам 36 лет, а как вы себя внутри ощущаете? На сколько лет? Самые частые ответы от 6 до 12. Ну вот, особенно в отношениях мужско-женских. 8, 10, 12. То есть человек социально вырос, у него может быть там работа, карьера, дети. А фактически внутри он остался где-то, застрял в возрасте там 8-10 лет, это ребенок. И поэтому как ему воспитать своего ребенка? Ну, как бы просто нести дальше те же вещи, которые ему говорили его родители. И все, сценарий повторяется. Поэтому чем взрослее будет сам родитель, чем больше он будет позволять, ну, например, там, возьмем, скажем, та же женщина с двумя детьми из-под Сыктывкара, да? Да, она, может, не может сразу все бросить и уехать, может, она мечтает на Гавайях жить, но она может найти время освоить какую-нибудь онлайн-профессию, например, получить источник дополнительного дохода, отложить деньги, спланировать, если она не хочет жить под Сыктывкаром, а где она хочет жить, может ли она организовать переезд. Ну, какие-то вещи хотя бы вот такие начать потихонечку делать. И чем больше она будет ощущать свою силу в этом, тем легче ей будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель не взрослый, он не может позволить ребенку быть взрослым. Получится ли тогда, что ребенок взрослее его? А это очень обидно.
9: Ну, то есть получается, что в принципе, если родитель не повзрослел, он живет по сценарию своих родителей, получается, что он автоматически затягивает и ребенка сюда же, да, и концентрируется уже на ребенке, чтобы ему передать этот сценарий, не живет своей жизнью, не ставит свою цель и не ставит вот эти шажочки по дороге к своей цели, и как бы вот таким образом затягивая ребенка в эту же самую игру.
8: Да, совершенно верно. Причем, потому что этот сценарий, он, то есть там не может не быть счастья, но у нас большинство людей живет по принципу «никогда хорошо не жили, не стоит и не начинать». Но этот сценарий, он знакомый, и автоматически он как бы считается безопасным. Потому что, ну, я-то вот дожил до таких лет, ну, как я-то как-то вырос, значит, и ты вырастешь. То есть это такой проверенный, пусть эта дорога грязная и разбитая, но она проверенная. И проще просто повторить еще раз. А современные дети, они уже выросли в другое время, да, они выросли в мире, вот тем, кто сейчас, там, не знаю, 6, 8, 10, 12, они выросли в мире новых технологий, открытого мира. Им уже вот эти средневековые стандарты, им неинтересны. Их не вдохновляют примеры. Вот твой отец 50 лет отработал на заводе, ну что они зададут вопрос, и чё? Чтобы получить пенсию 12 500 рублей? И как бы, пап, я так не хочу. Вот. Это, кстати, еще одна тема, которая сейчас родителям сложна, особенно тем, кто вырос, сформировался в Советском Союзе, как бы допустить, что человек станет взрослым, но будет жить совершенно, он, не знаю, не захочет получить высшее образование или не захочет получить одну профессию. Ну, не захочет. Может, он будет блогером, прости господи. Вот. Это же страшно, что ребенок проживет не такую жизнь, как я. А если он проживет ее лучше? Вот совсем страшно. То есть как бы это хотелось бы, родители, кто из родителей скажет, что я хочу, чтобы ребенок прожил плохую жизнь. Но когда ребенок живет, очевидно, более свободной жизнью, чем сам родитель, родители это очень бесит.
9: Ну, здесь, наверное, у родителей появляется тревожность, потому что они не понимают и не могут, да, с, там, своим сценарием охватить, померить вот эту жизнь. То есть это что-то, опять-таки, незнакомое. Незнакомое равно тревожное.
8: Да, с одной стороны, а с другой стороны, они начинают видеть, как много всего они упустили в своей жизни, как могли они ее прожить по-другому, и дети с самим фактом вот этого напоминания, они их этим раздражают.
9: Это осознанно или неосознанно?
8: В большинстве случаев неосознанно, но когда люди идут там работу над собой, то больше шансов выйти на осознание, там, не знаю, работать с психологом или хотя бы там проходят обучение, читают книги, то можно это осознать, выйти на сознание, что да, это бесит. Как многих бесит сейчас малолетние блогеры. Как так? Ему там 10 лет, а он зарабатывает миллионы. А вот так. А я 40 лет проработал на заводе и получаю 23 500. Ну, вот так. И вот согласиться с этим, не просто понять, а принять это, вот это очень сложно. То есть это можно понять, это, но все равно будет бесить.
9: Вот мы поговорили про то, что ребенку нужно дать возможность жить своей жизнью, хотеть то, что хочет он, не навязывать что-то свое, не транслировать, да. А вопрос, с какого возраста дети действительно могут сделать выбор, там, хотят они заниматься шахматами или нет, действительно они этого хотят, или они просто смотрят на папу, видят, что папа этим занимается, и им тоже хочется. Вот это вот хочется, это угодить папе или это все-таки собственное желание?
8: Буквально пример из моей жизни недавний. Я там взял себе некое ограничения, скажем, там, на месяц без сладкого вот вообще, потому что я сладкоежка, и это не очень хорошо влияет на здоровье. И мой сын этого послушал и говорит, ой, я тоже так хочу. Я автоматически порадовался. То есть я беру аскезу, сын берет аскезу. Все, мужская аскеза, мужское братство, все такое. Но потом я подумал, что окей, он-то согласился, но он согласился, возможно, вдохновленный моим примером. Но дети пожирают огромное количество вкусняшек, и он на самом деле не понимает, от чего ему предстоит отказаться. Когда он реально столкнется с этим, он поймет, что без вкусняшек, а что ему есть. И когда вот уже начали это прояснять, выяснилось, что нет, он не готов. То есть ему бы хотелось отказаться, но он не готов отказываться совсем. И мне пришлось, согласиться, что эта аскеза для него сейчас пока рано. Он ее не вытянет. Он ее начнет, но не вытянет, бросит, разочаруется, расстроится, и еще у него от этого самооценка упадет. Своя же. Потому что я захотел как папа и не смог как папа. Но вот это увидеть... Это сложно, это как раз для этого нужно смотреть, что мой ребенок — это не я. У него характер может быть совершенно другой. И вот то, что для меня легко, я решил, я сделал. А он решит и не сделает. И у него будет зарубка. Я не смог, я безвольная тряпка, к примеру. Это он сам себе скажет, не я скажу. Ребенку сейчас 6,5, то есть это не нужно ждать, когда ребенок станет подростком. Маленькие решения дети уже принимают. Они могут принять и в 4 года, и в 5 лет. И в 6 лет. А некоторые там особо продвинутые могут и в 3 года что-то решить. И вот, на мой взгляд, нужно смотреть с самых-самых маленьких решений. Не ждать, когда он там скажет, я хочу пойти в этот университет. Это уже поздно. Скажем, не то, что поздно, но сложнее уже. А вот 6 лет — отличный возраст. А некоторых и в 5, а некоторых и в 4.
9: Но в принципе, то, что чем-то вдохновился, это здорово. И вопрос, вот как здесь, вроде, с одной стороны, внести какую-то трезвость, да, насколько, да, это для него возможно, чтобы он потом не считал, что он не справился. А с другой стороны, не, так сказать, не обломать, да, вот эту возможность чем-то вдохновляться.
8: Ну, вот тут в теме вдохновения всегда есть хороший вопрос: мне это зачем? Или в данном случае ему. То есть на самом деле... Это не самые простые разговоры с ребенком, особенно когда ему там не 14. Зачем ему это? То есть, если это только для того, чтобы сделать как папа, то мотивация фиговая. Потому что он по такому же сценарию будет вдохновляться примерами потом одноклассников, порой какими-то совершенно дурацкими или опасными для жизни. Или впишется в какой-нибудь челлендж в ТикТоке, после которых некоторые дети не выживают, к сожалению. Просто сделать как кто-то, не думая зачем, это, скажем так, безголовый и опасный режим. Если он может на себе ответить вопрос «зачем?», и это его убедит, отлично. Если он не нашел ответа на вопрос «зачем?», то, возможно, может быть, вдохновиться, но чем-то другим. Например, там вот он сейчас изучает шахматы. Я играю в шахматы, мы с ним играем в шахматы, он учит шахматы. Зачем? Ему нравится играть. Вот, ему нравится процесс. Все отлично, мотивации достаточно. А вот только мотивация «я хочу, как он», без собственного ответа, это такие мотивации, они порой даже хуже, когда они реализуются, чем если они не будут реализованы.
9: Ну, то есть, в принципе, нужно помнить, что с ребенком даже с самого маленького возраста можно разговаривать на такие вполне рациональные темы, учить анализировать себя, понимать себя, да, и задавать себе нужные вопросы. То есть вот в этой сфере, например, действительно, чтобы он понимал, а зачем мне это, да? Это мое желание, необходимость, или это чужое желание? То есть, в принципе, прям вот с раннего возраста можно спрашивать, да?
8: Да, я считаю, чем раньше, тем лучше. Понятно, что вначале он будет там затрудняться, ему будет сложно. Но вот, например, я могу свой пример сказать. Мне в детстве никто таких вопросов не задавал. И когда мне вдруг 14 лет родители начали спрашивать, а что ты хочешь и так далее, у меня единственный был ответ — я не знаю. Потому что как бы до этого мне не задавали вопросы, я особо не задумывался. А тут вы раз, все, 14 лет начали. Поздно. Поэтому вот чем раньше, тем лучше. Просто эти вопросы могут быть еще не про то, как ты хочешь прожить свою жизнь, да? А как ты хочешь провести... Вот у нас сейчас 3 часа времени поиграть. Как ты хочешь провести это время? Ты хочешь сделать вот это, или пойти погулять, поиграть в футбол, посмотреть кино, почитать книжки? Реши сам. Вот это вполне можно в любом возрасте.
9: А нет ли здесь какого-то такого риска, что очень сильно гипертрофированно разовьется вот это желание «хочу», которое в дальнейшем не будет сочетаться с там, желаниями или необходимостью от других людей или от ситуаций?
8: Конечно. Ну, если это просто удовлетворяет все желания, и ребенок сегодня вот он хочет, чтобы мы полетели в Париж на 2 дня, а завтра, чтобы на Аляску, понятно, что тут можно зайти в крайности. Конечно, ограничивать важно. Говорить, что, ну, смотри, мы сейчас не можем тебе это купить, или мы сейчас не можем тебя туда отвезти, но мы можем сейчас поделать что-то другое. То есть, когда есть большой список того, чего можно, например, с ребенком делать, который, ну, включая то, на что не нужно там много денег или много времени, то ребенку всегда можно предложить замену. Да, она, может быть, не всегда будет адекватная, но чаще всего, если хорошая замена, она срабатывает. И да, мы не поедем сейчас в Париж, но мы можем посмотреть, не знаю, классный фильм про Париж. Вот. Или купить модельку Эйфелевой башни и собрать ее. То есть я не запретил, я заменил чем-то меньшим. Да, он, может быть, чуть-чуть огорчится, но, с другой стороны, может быть, он увлечется сборкой Эйфелевой башни и согласится с тем, что, ну ладно, в Париж не поехали, зато Эйфелевую башню собрали.
9: Чтобы немножко подытожить сказанное, предложите, пожалуйста, какую-нибудь технику нашим радиослушателям для осознания наличие сценария родительского, да, чтобы себя проанализировать и проанализировать, может быть, свои отношения с ребенком, насколько мы даем волю, даем возможность ребенку жить своей жизнью.
8: Ну, например, можно, ну, во-первых, посмотреть. Чаще всего какой-то родитель является гораздо более упоминаемым, чем второй. Ну, для женщины, опять же, чаще всего это мама. Вот. То есть, например, взять родителя лучше своего пола и описать его жизнь со стороны, как он жизнь прожил, или она, как она поступала в каких-то, не знаю, кризисных ситуациях, какие решения она принимала, как она живет, как она общается в отношениях, чего она боится. А потом то же самое сделать про себя. То есть сравнить портрет и жизненный путь мамы, например, ну или папы, если это мужчина, с собой. И посмотреть, а что из этого совпадает? То есть где я поступаю как он или как она? Где я делаю точно так же? Где я, например, мама в таких ситуациях терялась, и я теряюсь? Или она в таких случаях психовала, и я психую? Это как детские картинки «Найди 10 отличий», а тут нужно найти 10, 15, 20 сходств. И вот эти две картинки положить рядом — это такая немножко вдумчивая работа, это не просто то, что можно сделать за 2 минуты, но можно очень удивиться, приятно или неприятно кому как, что оказывается-то у меня похоже. Там мама в 21 вышла замуж, а я в 22. У нее в 22 года первый ребенок, а у меня в 24. Да, очень как-то похоже. И чем дальше эту работу проделать, тем больше можно увидеть точек, где я поступаю так же, или где я поступаю только чтобы не как она. Ну, по сути, то же самое. Это, ну, по крайней мере, даст картинку. Моя мама в моей голове занимает очень большое место, или я уже живу сама, да, своей жизнью. Это процесс, его стоит, главное, начать, а дальше это будет потихонечку выплывать. Если родитель жив, то можно с ним поговорить, какие-то вопросы позадавать. Если нет, то можно просто повспоминать.
9: Схожие вещи, да, проанализировать можно. А если человек избрал противоположный сценарий, да, вот точно не так, как она, здесь, наверное, чуть сложнее будет анализировать, это не так видно или нет?
8: Второй вариант, то, что я уже сказал раньше, это сыграть в игру «Я сирота». Представить, вот прям хорошо представить, что нет, у меня родителей нет, никогда не было. Нету никого. Вообще никого нету. У меня нет родственников. Да, мне некому предъявить свои достижения. Всем плевать. Никто мне не поругает из родственников именно за мои там грехи. И вот в этой ситуации, как бы я жил? Как бы я жил? Ну, знаете, как примерно то же самое, когда люди спрашивают, вы готовы совершить преступление? Нет. А если полиции не будет? Ну, вот так и здесь. Если родителей нет и не будет, родственников нет никаких, нету, все, я один.
6: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
10: Представитель волгоградской организации ВОС приняла участие в форуме фестиваля «Особый взгляд в Москве». В Томске прошел ежегодный детско-родительский форум для семей с незрячими детьми. В Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». В Борисоглебске незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. Член молодежного совета Санкт-Петербургской РОВОС выступила на крупнейшей IT-конференции страны. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 21 по 24 мая в Москве прошел 4-й Всероссийский форум-фестиваль «Особый взгляд». В нем приняли участие 250 экспертов из 22 городов России – режиссеры, актеры, художники, педагоги и кураторы. Волгоградский регион представляла Анастасия Рыбушкина, драматическая актриса театра и кино, заместитель председателя Волгоградской региональной организации ВОС. События трех традиционных программ фестиваля – театральной, междисциплинарной и образовательной – проходили на нескольких площадках Москвы. 13 спектаклей и 10 арт-проектов представили в Электротеатре Станиславский, Новом пространстве Театра наций, Театре ДОК, Театре Шалом и Библиотеке имени Некрасова. Все спектакли сопровождались тифлокомментированием. Заявку Анастасии Рыбушкиной на образовательную программу выбрали из более чем 200 заявок из разных городов. Руководство Волгоградской организации надеется, что полученные знания помогут в создании нового театрального проекта. С 13 по 31 мая Томская региональная организация ВОС провела ежегодный детско-родительский форум, посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятие прошло по инициативе комиссии по работе с матерями-инвалидами и детьми-инвалидами при поддержке спонсоров, педагогов, студентов и волонтеров. 30 мая дети и родители окунулись в атмосферу казачьих традиций. 31 мая 25 юных участников и их родители собрались в помещении организации. Ребята представили более 15 музыкальных и литературно-поэтических номеров. Была организована мини-выставка рисунков в технике рисования пластилином. После концерта детей ждали три интерактивные зоны – творческая мастерская, тактильная и спортивная площадки. Педагоги провели для родителей беседы о трудностях в обучении детей. В завершение все участники получили благодарственные грамоты и подарки. 28 июня в Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Энергия». К участию приглашаются спортсмены с нарушением зрения старше 18 лет. В программе бег, прыжки, силовые испытания и выполнение нормативов ГТО. Победителей и призеров ждут награды. Это не просто соревнование, а территория возможностей, новых знакомств, поддержки и вдохновения. Организаторы: Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, Пермская краевая организация ВОС, Министерство физической культуры и спорта Пермского края. Заявки принимаются до 19 июня. 29 мая в Борисоглебске в местной организации Всероссийского общества слепых незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. 12 человек получили специальные телефоны, флеш-плееры для аудиокниг и устройство для ориентации в пространстве. Закупили два устройства Robin, 6 телефонов и 3 флеш-плеера на общую сумму более 500 тысяч рублей. Председатель местной организации Ольга Макарова рассказала, что спецоборудование предоставили по госпрограмме в качестве льготы. Самое главное – это не просто получение техники, а возвращение человека в социум. Задача организации – показать, что с помощью современных средств реабилитации можно вести полноценную жизнь, читать, работать и быть в курсе событий. В мае в Нижнем Новгороде прошла крупнейшая всероссийская конференция «Цифровая индустрия промышленной России», объединившая представителей государства и крупного бизнеса. В работе конференции приняла участие член Совета по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Кристина Павлова. В рамках деловой программы состоялся всероссийский форум «Драйверы цифровой инклюзии», торжественный выпускной для участников образовательного проекта «Центра Камерата». Кристина Павлова подробно рассказала о своей стажировке в компании Яндекс в роли незрячего тестировщика цифровых продуктов. Цель диалога – привлечь внимание компании к важности создания доступной среды в цифровом пространстве. Привлечение незрячих тестировщиков помогает делать цифровые сервисы удобными абсолютно для каждого пользователя. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Автор – тифлопедагог Тюменского отделения ВОС Анна Фадеева. Книга издана в издательстве «Сирень». Сборник содержит простые рифмовки, наполненные парами букв, очень похожих друг на друга. Короткие строчки с четкой ритмикой легко читаются, а веселые образы пробуждают воображение. Книга станет надежным помощником для родителей и педагогов в обучении языку незрячих и слабовидящих детей. Ее можно использовать в играх и занятиях, а также просто листать вместе, наслаждаясь добрыми словами и рельефными рисунками. И коротко о других событиях. 30 мая в Казани в парке Елмай прошел Всероссийский зеленый марафон, объединивший 60 городов от Владивостока до Калининграда. В Казани мероприятие впервые состоялось в формате фестиваля бега и музыки, собрав более 3000 участников. Забег носил благотворительный характер. Средства от регистрации направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями. В забеге приняли участие спортсмены Казанского местного отделения ВОС Динар Гаянов, Раушан Гайнулин и Булат Хабиров. Их пример доказывает – возможность человека безгранична. 20 мая глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края встретился с представителями краевой организации ВОС. Ключевым вопросом стало выделение нового помещения для местной организации. Также обсудили социальные меры поддержки и выделение субсидий. 26 мая представители Владивостокской местной организации ВОС приняли участие во встрече с отделением Социального фонда России по Приморскому краю. Обсуждались вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставления санаторно-курортного лечения и другие меры социальной поддержки. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
11: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
12: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
13: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В 2026 году Паралимпийский комитет Республики Беларусь отмечает знаменательную дату – 30 лет со дня основания. Впервые наши спортсмены, как суверенная команда, выступили на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году и с тех пор ни с одних игр не возвращались без медалей. Но паралимпийское движение – это гораздо больше, чем просто спорт высших достижений. Это важная часть социальной жизни общества, направленная на утверждение ценностей равенства, уважения и взаимопомощи. О начале пути Паралимпийского комитета Республики Беларусь нам рассказал его генеральный секретарь Николай Шудейко.
1: После объявления суверенитета Беларуси наше национальное олимпийское движение, поскольку оно было уже международное широкое движение, создали каждая наша бывшая советская социалистическая республика в составе Советского Союза, создали свои национальные олимпийские комитеты. Что касается паралимпийского, движение начало формироваться в организованную, что ли, структуру такую не сразу. Первые игры там проводились в 1961 году, но это уже были Мандевильские игры, потом они даже назывались еще не паралимпийские, долго не назывались, поскольку не было действительно вот этой организации, какой-то международной форме Международного паралимпийского комитета. И Международный паралимпийский комитет был всего лишь создан тоже недавно. В 1989 году он уже сформировался как такой международная спортивная ассоциация или союз, федерация, потом в комитет превратился. Я пришел работать сюда в 1993 году в общество наше. Уже было товарищество инвалидов по зрению, до этого было БелОС, Белорусское общество слепых. Тогда традиционно сложилось так, что все спортивные мероприятия еще со времен Советского Союза финансировались за счет государственного бюджета. После 91-го, вот до 96-го года, все финансировалось за счет Белорусского товарищества инвалидов по зрению. То есть все чемпионаты Республики Беларусь по всем видам, которые культивировались или развивались. Когда мы в 96-м году создавали, по законодательству нашему должны были юридические лица быть учредителями организации. И у нас выступили три общества инвалидов. Наше, БелАИ и общество глухих. И три федерации тогда уже тоже создавали. То есть вначале был под зонтиком, под нашей так, зонтичной этой организацией. И наши дефлимпийцы нынешние, как их называют, вот это спортсмены с нарушениями слуха. Потом они отделились, потому что по международным стандартам у них свой международный существовал комитет, и приезжали руководители международного сюда. Мы тут долго с ними вели переговоры, пытались их убедить, что какая вам разница, как в стране это организовано. Сказали, что нет, если они не выйдут из состава, мы не будем их допускать на свои соревнования. Федерация у нас была, она и до сих пор осталась, комитетов не сформировали, как структура спорта глухих, и поэтому они там остались, и у нас остались только люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения под эгидой уже нашего Национального паралимпийского комитета. И очень активную часть принял формирование или в создании нашего паралимпийского комитета тогдашний председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Анатолий Иванович Нетылкин. Он был одним из самых активных и настоял на том, что говорит, мы вам площади предоставим, где можно будет разместить кабинеты, службы, если они там появятся. Все это было действительно решено. Но до этого мы в 92-м году, наши ребята, спортсмены, выезжали уже в составе тогда объединенной команды СНГ тоже на одну Олимпиаду. Уже Паралимпиады тогда уже проводились. В Барселоне были. Потом выступали в Альбервилле на зимней, в Лилихаммере. Ну и в 96-м году мы уже создались и поехали уже самостоятельной командой, представлявших Республику Беларусь на паралимпийских на летних паралимпийских играх в Атланту, в Соединенные Штаты Америки в 1996 году. А комитет до этого был создан 28 марта 1996 года, и вот мы на днях отметили 30-летие нашей организации. За это время мы знаем, что достигнуты определенные успехи только на паралимпиадах, на зимних и летних. Нами завоевано 155 медалей, из них 58 золотых. Это, ну, действительно выдающееся, я считаю, достижение. В основном из государственного бюджета и подготовка спортсменов осуществляется, и проводятся и соревнования, выезжают и на международные за пределы республики, на учебно-тренировочные сборы тоже выездные. Поэтому надо отвечать за то, что вложено своими, естественно, результатами и достижениями.
0: Николай Николаевич, если сравнивать с другими постсоветскими республиками, можно ли сказать, что Беларусь заняла передовые позиции в формировании своего паралимпийского движения? Насколько наш комитет был одним из первых?
1: Я думаю, что самый первый. Вот сейчас приглашение получил, поеду 22 мая, в российском будет 30 лет. Тоже гордость определенная есть. Впереди стояли, по крайней мере, все наших бывших союзных республик. Именно в организованной системной подготовке или развитии движений уже непосредственно и самого паралимпийского движения и паралимпийского спорта в частности. 95-й год был, наши тоже уже смогли там на чемпионаты мира поехать, но тоже представляли только общество наше, даже федерация еще тогда общество представляли. Ну, а потом уже вот как раз было уже канун Паралимпиады летней 96-го года. Храмцов Михаил Григорьевич был еще тогда, работал тут у нас инструктором был по физической культуре и спорту. Активный, молодец. Вот приходил тут на днях уже 86 годов человеку, но еще активный образ жизни ведет. Да, говорит, давай подумаем, что сделать. Я написал бумаги в Международный паралимпийский комитет. Тогда еще не было жесткой системы, скажем, отбора, вот эти всякие квалификационные соревнования и прочее. Было проще, что у нас развивается, есть такой вид деятельности, как паралимпийский спорт или спорт людей с инвалидностью. И создали мы уже пока у себя в стране национальный, надо же было еще, чтобы нас приняли Международный паралимпийский комитет. Ну, нам пошли, так сказать, на уступки. Они тоже были заинтересованы, чтобы география расширялась уже самого мировая в мире представительства. Именно тут появился новый, конечно, не только приветствовали Международный паралимпийский комитет создание нашего. Поэтому нас допустили. 13 человек поехали, мы набрали. Тогда те виды спорта были. Велоспорт у нас был, плавание представлено тогда. Потом легкая атлетика, естественно, массово была представлена. И был у нас пауэрлифтинг. 4 вида спорта на первый. 13 человек поехали, 13 медалей повезли. 100%, так сказать, успеваемость или выполняемость. Вот. В 2000 году в Австралии, в Сиднее, 23 человека поехали, 23 медали завоевали. Как так получалось, никто там, даже планов никому, никто никаких не спускал, там должны столько-столько завоевать. Естественно, что один человек там получил несколько медалей, не все ребята получали или завоевывали медали, но количественно, если брать состав и медали, значит, мы получали. Были в имена даже, после того, как даже Российский паралимпийский комитет создался, мы даже в медальном командам, этом неофициальном зачете их опережали. Но было уже организовано у нас более все это.
0: Кто на первом этапе деятельности возглавил Паралимпийский комитет Республики Беларусь?
1: Долго мы думали, размышляли. Вот. Ну и у нас он хороший друг мой, он уже ушедший, ушел, умер вот 3 года назад. Игорь Железовский, Игорь Николаевич, он был тогда 6-кратный чемпион мира по конькобежному спорту, здоровый красавец, мужчина. И он заканчивал выступать в 94-м году, последний был Лилихаммер на зимней Олимпиаде, бронзовую медаль завоевал. И в Министерстве спорта Николай Тимофеевич Зайчков, он был тогда первым заместителем министра спорта, тоже уже так поглядывал, считать себя пенсионером, я говорю, не надо. Есть сфера деятельности, еще ваш опыт, и ваши знания пригодятся. Вот, провели учредительную ассамблею. До этого год так упорно работали, готовили все наши уставные документы нормативные, что нас регламентировало нашу работу. И вот начали наш такой путь. И сейчас я думаю, что мы завоевали определенный авторитет в мировом паралимпийском сообществе. С нами считается, даже несмотря вот на эти последние 4-летние санкции, введенные Международным паралимпийским комитетом, другими спортивными ассоциациями против нас. Но само братство, что ли, спортивное, семья спортивная, она абсолютно отношения к нам не изменились.
0: Кто были первые спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпийских играх?
1: Среди первых, самых выдающихся спортсменов был Олег Александрович Шепель, все мы знаем. Он был первым, у него есть удостоверение заслуженного мастера спорта номер 1, поскольку он был первым тогда, программа по легкой атлетике, очень обширная, и он завоевал первую тогда золотую в 88-м году, еще тогда уже были как раз

0: международной арене. Среди первых таких выдающихся спортсменов у нас, конечно, было большее представительство ребят, представлявших Белорусское товарищество инвалидов по зрению, ну, еще тогда БелОС еще, до переименования, там реорганизации не было, только переименовали. Естественно, у нас всегда команда, уже даже и потом, когда мы выступали самостоятельной командой, 3-4, наверное, паралимпиады, у нас было, ну, значительный перевес в представительство ребят с инвалидностью по зрению. Вот, еще и работали мы здесь, поэтому это была двойная гордость. То, что и общество нас поддерживало, действительно создавало все необходимые условия для подготовки ребят, потому что большая часть из них, естественно, трудились на предприятиях, ну, или где-то в других местах, кто-то в областных правлениях, организациях наших работ. Поэтому создавали определенные условия, чтобы могли уже профессионально это совершенствоваться, достигать определенных высот и показывать выдающиеся результаты.
1: Оглядываясь на 30 лет существования комитета, какие ключевые этапы его развития и какие сложности вы бы выделили?
0: Ну, первое, конечно, это вот создание и становление. В то время, в самом начале было, наверное, проще. То есть, скажем, если брать спортивную сторону, результаты были, скажем, не такие высокие, а у нас охват был довольно, ну, или представительство было широкий. То есть, у нас достаточно было кандидатов в команду, в сборную, в национальную, уже там делятся в зависимости, кто там получает от государства деньги, кто не получает. Там, где можно было, мы заявляли довольно многочисленные составы. Поэтому на первом этапе вот уже становление было нам проще с резервом, проще с формированием уже чисто спортивной части наших делегаций. Потом результаты, естественно, стали расти. Вторая проблема стала проблематичнее найти было уже чисто вот людской ресурс ребят, которые могли бы пополнить уже непосредственно наш спорт, поскольку появились компьютерные технологии. Раньше, естественно, ну что, чем они могли? Ничем, конечно, было. Особенно ребята, которые в специализированных школах учились, живя в интернатах. Конечно, одна отдушина была это занятие спортом. Поэтому у нас действительно вот проблем, ну, не было. 30 человек ездило. Сейчас вот мы, ну, даже вот в Лондоне или в Рио-де-Жанейро, одну из последних 20-21 человек уже больше набрать не могли. И вида уже стало больше, потому что уже после становления стабилизировалась ситуация, уже мы начали думать о том, какие новые виды спорта мы можем развивать. Программа стала расширяться, паралимпийская, именно спортивная. Поэтому надо было уже быть заинтересованным в том, чтобы найти именно ребят, которые могут какие-то новых видов спорта представлять страну. Поэтому базовые подготовки, результаты стали технические чисто, особенно там, где скорость какую-то можно замерить, там или метры прыгнуть, метнуть, например. Там уже высокие, действительно, очень высокие результаты показывают спортсмены. А все почему? Потому что стал уже расширяться за счет людей с приобретенной инвалидностью. И часто уже попадали уже в паралимпийский спорт люди, которые прошли очень хорошую такую подготовку и практику в олимпийском спорте уже были. Вот. И поэтому действительно стали результаты круче. И у нас уже очень сложно стало, например, вырастить конкурентоспособного спортсмена, если просто взять человека с рожденной инвалидностью, взять там, ну, из школы и привести. Проблема была. Тренеров не стало хватать. Хорошую, чтобы имели базовую теоретическую подготовку, методическую. Ну и плюс надо было еще преодолеть психологический барьер. Не каждый тренер может найти вот общий язык, чтобы совместимость такая сложилась между тренером и учеником для того, чтобы плодотворно трудиться. Поэтому те, кто вот уже были патриотами, как я их называю, молодцы вот своего дела, они, в общем-то, остались. А сейчас у нас хорошо, что вот уже смена поколений когда идет, и уже ребята, которые сами были и участниками, и чемпионами, и призерами и паралимпийских, и чемпионатов мира и Европы. Вот они сейчас уже начинают трудиться уже на тренерском поприще. Игорь Фортунов молодечный, у него хороший курс. Там Аня Конюк, это как раз наши белтисовские члены и выпускники уже наши непосредственно там в Гродно. Там очень большой курс. В Могилеве сейчас по зимним видам спорта на базе Шкловской как раз нашей школы. Там в отделении в Сдюшор Спартак профсоюза в Беларуси, вот, в областной открыли отделение, поскольку директором там является, опять же, человек, который уже 26 лет проработал вместе с нами. Он сначала начинал как лидер у Яди Скоробогатой, нашей знаменитой лыжницы. Бегал он, был тоже лыжник сам. Был серебряным призером когда-то универсиады был, вот, Василий Коврукович. И потом рос, и вот он, сейчас он директор школы. Молодец, потому что вырос из этой среды, так и должно быть. Специфическая сфера, все-таки должны тут люди быть, кто прошел через все это. Дай Бог им, только, как говорится, все бы, удача сопутствовала во всем, желание и более профессиональное отношение, конечно, к делу, чтобы, ну, надо просто цель перед собой ставить, в спорте без этого невозможно, и хоть малюсенькими шажками, но приближаться к ней, вот. И потом, когда видишь, когда приходит первый успех, вот тогда появляется какое-то желание, стимул, второе дыхание, что ли, открывается, и начинают действительно так, вот у нас сейчас пример, да, приехали, Рома Свириденко, вот тоже такой, 21 год, 4 года назад поехали в Китай, 17 было, даже вот я вижу по его поведению, вот как человек становится взрослее, да, что ли, мужественнее, потому что обрастает мышцами.

0: мужчина становится. И образ мыслей, и подход, естественно. Красноречивый, что ли, пример, что человек стал профессионалом. Днем две тренировки отбегал, я вечером пришел их проведать, как там я не жил с ними в деревне, жил отдельно. Там квоты не хватало, мало нас было. Пришел поглядеть, смотрю, Рома, ты куда? На кросс. То вечером уже стемнело, то побежали с тренером, ну, молодцы. Это уже говорит, что у человека есть цель, и он видит, что благодаря спорту он тоже может состояться в этой общественной жизни. И все у нас так, подавляющее, так будем называть число участников, всегда завоевывали, возвращались домой с какими-то медалями.
1: Какие виды спорта являются традиционно лидерами для белорусского паралимпийского движения и какие новые виды активно развиваются?
0: Все развивается где-то и по спирали, потом опять новый вид спорта. Но постоянно у нас представлены, ну, они наиболее, наверное, доступны были, это плавание и легкая атлетика. Вот они всегда были. Во-первых, было спортивных объектов относительно достаточно. Второе, велоспорт мы начинали. Что Храмцов, опять же, возвращаясь к Михаилу Григорьевичу. Он сам, он мастер спорта по велоспорту. Он закончил тоже физкультурный, тогда еще был у нас институт, когда он учился. И тут уже работал, это его детище было. Он это страшно любил. И своими руками тут и мастерили. У нас же, особенно среди ребят с инвалидностью по зрению, надо ж тандем. Спереди сидит человек зрячий, который все видит, как штурман. А сзади уже, ну, тоже скататься надо. В ритме в одном крутить педаль. Это такое страшное дело. Ира Федотова, паралимпийская чемпионка по велоспорту. Вася Шаптевой, тоже чемпион по велоспорту. То есть был, развивался хорошо у нас. Потом немножко как-то так не могли уже найти, потому что, опять же, из-за появления новых технологий, поэтому велоспорт потихоньку уже сейчас практически не культивируется никак. Лыжные гонки мы как начали в 98 году тоже развивать в нашей стране, так до сих пор мы сохранили, и мы среди ведущих, вот я говорю, если бы сейчас было на последней этой паралимпиаде в Милане, нас больше, я думаю, что мы при командном зачете там не 17 место из 55 заняли, были бы и то 17 место, это очень высокое место, молодцы. А если бы еще какую-то одну золотую медаль получили, еще бы на три позиции поднялись бы. Это просто супер, я говорю. То есть, поэтому мы одни из лидеров там. Вот эти виды спорта развиваются. Фехтование появилось у нас, вот, начиная где-то с 2006 года. Стали развивать фехтование. Но у нас сейчас такой уже хороший, стабильный есть и состав, и есть и успехи, есть и на Паралимпиаде у нас призеры. Пока чемпионов нет, к сожалению, но надеюсь, что вырастут. Вот. И сейчас опять там молодая плеяда подрастает в фехтовании. Было в свое время, вот он ушел у нас уже, ну, на международной арене, по крайней мере, мы не представлены, среди инвалидов по зрению был голбол. Чемпионат республики мы проводим. Были, когда-то мы очень высоко котировались. И даже к Афинам даже были, мы в квалификационную финальную часть попали отбора. И там второе место заняли. Не прошли в групповой. Вот тоже тогда была очень хорошая команда. Сейчас, в последнее время, это уже новые виды спорта. Вот уже, если, так сказать, в сути вопроса возвращаться, каноэ, гребля на байдарках и каноэ у нас. Пара каноэ называется. Одно время было у нас где-то полтора цикла присутствовала академическая, тоже на больших лодках. Были и одиночники, и двойки, и четверка была. Четверка всегда смешанная. Два инвалида по зрению, два с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Тоже были хорошие команды. Люда была, у Волчика на бронзовую медаль завоевал на одной из паралимпиад в Лондоне в академической гребле. Футбол вот наш B2, B3 вот с остатком зрения у нас действительно, он не паралимпийским считается, но пятикратный чемпион мира наша команда была. Привезли, в общем-то, сюда этот вид спорта. Его не было нигде в мире. Мы ездили с ним на конференцию, начетно выбранная была ассамблея Международного Федерации спорта слепых, ИПСА, была в Касабланке, были мы в Марокко, ездили в 97 году, и там представили, презентация была как раз вот футбола для людей с остатком зрения. Мы приехали, тут раз собрали, наверное, за полтора месяца, за два. Команду они тут, легкоатлетов понасобиралось там. Поехали, бронзовые медали на первом чемпионате Европы даже завоевали сразу. Там 2-3 месяца было подготовки. Ну, как раз по календарю подходил, поехали. А потом взяли тренеров профессиональных. И такая подготовка уже профессиональная. И отношение ребят было к спорту. И вот они 5 раз завоевали чемпионское мира и 4 раза чемпионат Европы выигрывали. Вот потом очень хорошая команда. Но пока там по критериям не может этот вид спорта быть включен в олимпийскую, тотально развивается, а вот B2, B3 с остатком там не могут набрать представительство. Так бы включили, потому что он смотрибельный такой, интересный вид спорта, с удовольствием зрители ходят всегда, под крышей проводится, то есть можно в любую погоду его проводить, поэтому это нормально. В последнее время начали активно развивать шоу-даун, настольный теннис. Тоже вот мы в 16 году тут тоже еще Михаил Николаевич был, Антоненко, когда у нас тут, вот он где-то тут насмотрел, говорит, давай попробуем. Я говорю, ну давайте, в чем же проблема? Конечно, надо попробовать. Вот я связался с ИПСО, попросил, чтобы нам прислали сюда квалифицированных людей, которые знают и правила, и чтобы мы провели типа обучающего семинара. Ну, и пригласили со всех наших областей, с областных организаций людей, спортсменов, кто мог. И мы проводили тут 4 или 5 дней было. Сначала азы, потом обучение, и потом сдавали экзамены люди. И им выдали сертификаты, что они могут работать либо тренерами, и часть людей судьями могли уже судить матчи по шоу-дауну. Шоу-даун немножко камерный вид спорта, и там на стадионе на большом его же не будешь проводить, потому что надо, чтобы слышали люди, глаза же завязаны. Поэтому, наверное, очень тяжело попасть в олимпийскую программу. Но чемпионаты мира, Европы, вот различные другие турниры международные проводятся.
1: Какое самое сильное впечатление на вас произвели условия для спортсменов с инвалидностью, созданные на зарубежных соревнованиях?
0: Самое большое было в 2000 году, когда мы были в Сиднее, потому что было представлено большущее количество спортсменов, официальных лиц, и плюс, особенно на летних паралимпийских играх, там как раз преобладает с нарушением опорно-двигательного аппарата. Давно уже решали эту проблему, но был повод, было крупное спортивное мероприятие, поэтому там уже действительно было, я вот поражались. Ну, вот. Что касается инвалидов, людей с инвалидностью по зрению, ну, это тактильно, эти вещи, они везде присутствовали уже давно, доступны безбарьерной среды во всем мире, поэтому так и уже мы видели тогда, у нас еще этого не было, сейчас там, например, вся та же тактильная плитка на тротуарах, перед проезжей частью везде все эти направляющие. Одну из своих задач ставили, помимо всего прочего, раньше чем сфотографировать, проблема же была. Мы не профессионалы дома, ну, ладно, был зенит такой, думаю, брать его, тянуть, не тянуть этот зенит. Потом уже появились эти уже мыльницы малюсенькие, чук-чук, и все, вот ходили, щелкали, привозили, мы и в Минтруда отдавали, там, и на завод мы протезные, если что там касалось колясочников. Первое такое сильное впечатление, это был Сидней для меня. Что-то новое было, там, лифты, например, там, метро, там, 4 или 5 линий, по-моему, Сидней. Там практически везде лифты стояли для именно для колясочников.
1: А в Беларуси, как вы думаете, на каких спортивных объектах спортсмены с инвалидностью чувствуют себя наиболее комфортно?
0: Конечно, сейчас впереди планеты всей, я имею в виду планеты Беларуси всей. Я считаю, что Брест у нас сейчас, поскольку там, во-первых, компактно расположены все эти спортивные объекты, легкоатлетический манеж, дворец водных видов спорта. Там просто все сделано супер, по самым высоким международным стандартам. Потом хоккейный стадион рядышком стоит, ну и за речкой стоит, там уже построили грибной канал как раз. Это все сделано для того, чтобы доступ был. В Минске у нас, когда на «Динамо» перестраивали, реконструировали, готовились вот ко вторым европейским играм, там тоже все, даже наших ребят приглашали в качестве экспертов, чтобы посмотрели на создание этой безбарьерной среды. И все ли учтено. Хороший толчок сделал. Тут как раз у нас это было в нашем товариществе, вот, ну что ли, инициатива и почин тому, чтобы нормативно документацию, стандарты, эти технические условия разработать. Все отсюда шло, именно по доступной безбарьерной среде. Ты даже помню, первое время не знали, кто должен, например, там тоже проектную документацию согласовывать на это. Я говорю, давайте приходите в Паралимпийский комитет или еще каким-то образом. Мы хоть что-то знаем. А тут мы еще сотрудничаем. Ирина Анатольевна Сухоцкая. Она вообще молодчина в этом плане. Она сейчас везде ходит. А так, я помню, мы первый раз какой-то собрали, какой что-то, я не помню, может, 2005 или 2006 год. Минск проект пришли, позвали меня. Я там сначала сидел, думаю, не могу понять, они уже там не то, что уже согласование на этапе разработки, а уже там доработки, да, какое-то идет. И вот вспомнили, надо же какую-то безбарьерную среду людям тут создать. И вот стандарта действительно тогда еще никакого не было. И начали разрабатывать потихоньку уже. И сейчас соблюдают. Мы одни из лидеров вот на постсоветском пространстве, наверное, может, и лидеры автотранспортной, особенно этой структуры. Низкопольные эти все автобусы. Я помню, даже мы приехали в 22-м году, после когда санкции ввели, мы проводили открытый наш чемпионат по легкой атлетике. Приехали россияне туда, много их же больше, чем нас представительство. И мы автобусы им подали, чтобы из гостиницы до стадиона возить. Тоже как увидели низкопольную. А что такое может быть? Люди приехали там, ну, из каких-то областных центров. Там такого еще нету. Можете помочь заключить контракт? Я говорю, конечно. В Беларуси есть нормальный завод, и выпускает качественную продукцию. Тут уже найдем, как вас свести руководителей области или там с директором нашего там МАЗа или там Белкоммунмаша. Уже в троллейбусы тоже пошли эти там низкопольные вот эти платформы. Пожалуйста. Вот. То есть вот тут мы шагнули очень далеко. И поэтому, создав доступную безбарьерную среду, это тоже мы дали возможность людям перемещаться свободно даже к местам проведения тренировок или соревнований. Это большое подспорье. Поэтому вот в этой социальной сфере мы очень далеко шагнули за вот эти 30 лет. Ну и первыми, одним из первых, кто, по крайней мере, информационно обеспечивал или поставлял вот продукцию информационную, были тоже и мы не последними.
1: Какие значимые успехи Паралимпийского комитета Республики Беларусь вы можете отметить на сегодняшний день?
0: Два адреса приветственных. Один подписан главой государства, второй Наталья Ивановна Качанова подписан. Вот мы получили, это тоже, мы считаем, признание заслуг, что действительно сформирована определенно хорошая система, жизнедеятельная. Вот, и действительно мы создали, ну, со своей стороны имеется в виду, как организаторы, определенные условия для того, чтобы ребята могли развиваться, социализироваться, интегрироваться в нашу активную общественную жизнь. Поэтому это, я тоже считаю, что одна из задач – это именно реабилитация и инклюзия, социализация ребят. Вот через физкультуру и спорт дает возможность ребятам и мир, во-первых, посмотреть, завести своих друзей, реализоваться как личности, зная, что и государство оценит. А действительно так, за выдающиеся заслуги они могут и быть представляться к различным государственным наградам, им присваиваются почетные звания ребятам заслуженных мастеров спорта, тренерам заслуженные тренеры Республики Беларусь или заслуженные работники физкультуры. У нас тоже такое есть почетное звание. Поэтому это прекрасно. Начали активную работу по информатизации общества, то есть подключили средства массовой информации. Мы очень благодарны им для того, чтобы повысить осведомленность общества о тех задачах, которые мы решаем, о тех проблемах, если они существуют, которые надо решать, ну, чтобы мы объединились. И консолидированными усилиями можно, в принципе, любую проблему, любую задачу решить, и все. Было бы желание, главное, и стремление к тому, что сделать жизнь лучше.
1: Николай Николаевич, а сколько человек было ранее в составе комитета и какая его численность сегодня?
0: Мало. Вот сейчас нас совсем мало. Когда создавались, тоже у нас было там 6 человек было тоже в начале. Немного тоже было. Поэтому нам не надо какая-то громоздкая, неповоротливая структура, когда там кому-то кто-то передает или перепоручает какие-то там задачи выполнять или еще что-то. Поэтому мы считаем, что мы работаем эффективно. Не хватает немножко государственной поддержки. Мы, ну, это чувствуем, потому что иногда, когда приезжаешь, я говорю, что мы, в общем-то, на волонтерских началах работаем. Тут в товариществе наших инвалидов по зрению, а как оттуда мы ничего не получаем. Мы все делаем на добровольных началах наших. Я всегда говорил, выполняем и социальную функцию. Средствами физкультуры и спорта реабилитируем, в первую очередь, людей. Мы представляем не последнее тоже, я считаю, нашу страну там везде, как представители. То есть вот эта представительская функция, она, я тоже считаю, важная, когда ты можешь и рассказать о стране, и представить ее достойно, и защитить. Вот как сейчас, вот эти все 4 года мы занимались, например, и я считаю, очень успешно, мы много чего сделали. И мы всегда делали то, чтобы действительно, в первую очередь, думали о спортсменах, ну, о тренерах, которые обеспечивают, естественно, этот результат, о специалистах. Поэтому я думаю, что мы сделали немало, и вот за 4 даже последние года для того, чтобы нас восстановили в членство в Международном паралимпийском комитете, ну и ребятам вернули возможность участвовать в международных соревнованиях и опять радовать и весь мир, я имею в виду болельщиков, своим мастерством и своими высокими результатами. Ну и не самое последнее – прославлять нашу Родину. Потому что если поднимается флаг, я считаю, это супер для нашей маленькой страны, и гимн исполняется, как сейчас начал. Мы сейчас приехали, то, что 4 года никто ничего не слышал. Сердце колотилось вот там, даже на стадионе на этом лыжном были. И уже вспомнили, что такое мандраж, скажем, предстартовый, что такое вот чисто соревновательная атмосфера, это нормально. Дрожали, потому что, ну, не участвовали. Не то, что забыли, но само вот это ощущение, то есть уверенности, наверное, как-то пропадает или еще что-нибудь. Вот. Ну, молодцы, справлялись. Дай бог, что все наладилось. И наш пример и был хорошим примером для остальных и международных федераций, и олимпийских, и наших инвалидных спортивных организаций для того, чтобы поснимать все эти санкции, ограничения. И действительно, чтобы мы на равных могли соперничать и радовать всех болельщиков и наших, и зарубежных. Поэтому это, я считаю, все вот этим малюсеньким, так сказать, коллективом, вот он вот и есть у нас. Сейчас вот я как генеральный секретарь, Елена Александровна опять у нас тут международный менеджер, отвечает за все международные дела, и у нас бухгалтерия тоже у нас сидит, Ирина Валерьевна ведет, где у нас есть какие-то деньги, иногда спонсорская помощь перепадает, ведет эту бухгалтерию. Вот все, больше у нас пока никого нет.
1: Расскажите, пожалуйста, о своем личном пути. Что побудило вас посвятить себя работе с людьми с инвалидностью?
0: Помню, пришел только работать, вот мои там друзья, знакомые все там, как ты мог? Не побоялся работать с людьми с инвалидностью? Я говорю, а в чем проблема? Я говорю, я абсолютно не вижу, что это передо мной сидит человек с инвалидностью. Я просто его не позиционирую, вот этот статус по состоянию здоровья для меня абсолютно он не важен. Ну, а потом, когда уже начинаешь понимать, реализовывать, а дальше уже я всегда считал и до сих пор придерживаюсь на 200% точки зрения, что надо быть альтруистом. Когда идешь вот работать в такую сферу, в такую среду, надо от себя уметь оторвать кусочек и дать людям, потому что, да, иногда они действительно нуждаются в какой-то помощи, поддержке. Но это состояние, считаю, такое, которое преодолевается совместными усилиями. Поэтому действительно, вот я горд и рад тому, что я столько вот лет отдал именно и работе в Белорусском товариществе инвалидов по зрению, ну и непосредственно с первого дня существования Паралимпийского комитета я тоже там. Меня свела судьба вот с людьми, которым какие-то этапы, периоды жизни необходима какая-то помощь. Она научила меня и сопереживать, и, наверное, быть альтруистом, чем-то жертвовать, чтобы действительно человеку, нуждающемуся, помочь каким-то образом. Это вот для меня чувство благодарности. Вот я вижу, что ребята этому тоже неблагодарны. Наверное, тому, что нас тоже судьба свела вместе, что у нас флюиды, что ли, передаются друг другу, и у нас вот это взаимопонимание, вот эта совместимость чисто человеческая, межличностная, она действительно выросла на очень высокий уровень. Я благодарен всему этому, что вот я действительно в этой среде и взрослел, и рос, и мудрел, все же уже немало годков. Поэтому действительно, вот я действительно всем этому благодарен. То, что предоставилась возможность повидать весь свет. И на южном мысе Новой Зеландии даже можно было, самолет взлетал, такие там где-то очертания были Антарктиды видны, например. Вот поэтому это действительно здорово. То, что мы добились уже как профессионально, что ли, вот этих высоких международных спортивных результатов, то, что мы завоевали определенный авторитет и весомый авторитет, прислушиваются к нам, я не сомневаюсь, потому что уже в мире, опять же, получается, что я чуть-чуть там себя хвалю, но таких, как я, там осталось 3-5 человек. Понятно, все же идет, поколение новое, новая генерация людей растут, все это меняется, но всегда это должно так быть. Молодым везде у нас дорога. Это классный был у нас девиз в наши советские времена. Вот. А я до сих пор его придерживаюсь, потому что молодые более креативные, более гибкие, более пытливые уже, чем мы, представители более старшего поколения. Но отказываться от нашего совета, там, помощи, от опыта, конечно, не надо. И меня тоже это очень приятно, что мне вот сейчас дает жизнь еще одну возможность с молодежью постоянно контактировать. Это тоже меня заряжает определенной энергией, жаждой жить, придерживаться своего жизненного креда, что жизнь прекрасна. В любой момент она всегда повернется тебе передом, как говорится, и счастье, фортуна, удача будет человеку сопутствовать.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
3: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
2: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
3: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций. Избраны, вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
2: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
3: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс.Книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, Очень доступно, мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать, чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Реакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна, вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
2: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
3: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний, прекрасный, теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
2: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
3: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
5: В этом году, в сентябре, будет юбилей. 20 лет, как Иван радует нас своим гостем.
6: Я
7: А вы когда-нибудь были на квартирнике, после которого многие не хотели расходиться? 16 мая в Пермском КСРЦ ВОС такой вечер состоялся впервые. Повод для встречи был особенный. Юбилей солиста вокальной эстрадной студии «Мечта» Ивана Панявина. В этот вечер для виновника торжества и всех гостей звучали любимые песни в исполнении вокальной эстрадной студии «Мечта» Владимира Саранцева, Владимира Бабкина, группы «Кода», Татьяны Катаевой и Дмитрия Наместника.
5: Я начал заниматься вначале в спортивном классе, беговая дорожка и тренажеры, да. Начал физически оздоравливаться, очень большой позитив получал от общения. Потом я узнал, что здесь есть эстрадная студия «Мечта», вернее, ее еще тогда не было. Когда я пришел, мы познакомились с Еленой Николаевной Катаевой, моей, можно сказать, второй мамой, которая меня, так сказать, открыла как человека, который способен делать для людей. С Еленой Николаевной мы начали эстрадную деятельность. Сейчас, чего я могу вам предоставить вашему вниманию, это благодаря Елене Николаевне. Какие-то песни мне, в общем-то, знаете, как бывает, как будто всю жизнь их пел и слышал, вживался мгновенно просто. До своей травмы в 14 лет мы познакомились с молодым человеком Леонидом Аркадьевичем Гусевым и создали группу, назывались мы «Dos Muchachos», то есть «Две девушки». Хотя среди нашей группы девушки не было. Что самое интересное, я был бас-гитара, вместе с Андрюшей Побережником мы делали ритм-секцию. Я басил, Андрюша играл на барабанах. Пел у нас Сергей Митягин, пел на английском, на русском. А самое главное, гитар у нас не было. Барабан, бас, вокал и
6: Скрипка.
5: Не скрипка, балалайка. Представьте себе, вот такой колорит делает. Звук просто удивительный. Я не знаю, на самом деле, что впереди меня ждет, но я очень счастлив, что я жив. Друзья мои, я всех благодарю за то, что вы со мной, поддерживаете меня и мою матушку. Это мое счастье, то, что вы с нами. Большое вам спасибо, что вы меня имеете.

0: уже научился разговаривать. После комы он вообще все слова забыл. Короче, да, когда он начал уже разговаривать,
1: он первое сказал: я жалею, что на солнце жив.
0: Я ему сказала: Вань, ну неужели я 3 месяца вообще не спала ни одну ночь ради того, чтобы ты это сказал? Он помолчал, больше ничего не сказал. Потом он где-то через 4 года все-таки попали сюда, записались к Елене Николаевне. Регулярно он стал ходить. И он понял цену жизни, то, что он занимается творчеством. Одно единственное, скромности немножко ему надо добавить, ага, все хорошо. Поэтому дом культуры, общество слепых, это наш второй дом, родной дом. Теплые люди, теплые сердца. Спасибо вам большое.

Зрители не просто слушали, они подпевали, улыбались, аплодировали и становились частью этого музыкального вечера. Дворец культуры превратился не в концертную площадку, а в уютную гостиную, где стираются границы между сценой и зрительным залом. Здесь все были своими – артисты, зрители, друзья, а главным языком общения стала музыка.

0: Ты, Ванечка, поздравляю тебя с твоим замечательным юбилеем. Ты один из самых первых моих учеников. Мы с тобой уже 20 лет вместе. Я рада видеть, как ты растешь, развиваешься.
1: Я хочу поздравить с таким замечательным юбилеем замечательную маму Людмилу Владимировну, благодаря которой Ваня стал тем, кем он стал. Но мы только помогали. Все его очень любим и любим вас.

0: Сколько мы с тобой знакомы?
1: Ой, да, больше 20 лет.
0: Точно.
1: Когда ко мне приходит на студию записываться, микрофона стойки не хватает, приходится ставить табуретку. Могу тебе сказать, что ты один из моих больших, в прямом смысле, лучших друзей.

0: что я хочу пожелать, это здоровья. Сегодня мы просто разговаривали, да, с мамами, которые здесь присутствуют, о том, что дворец оживился. Дворец, я сказала, что оживился благодаря хорошей команде, которая работает. Но помимо этого, дворец работает благодаря непосредственно вам, тем людям, которые сюда ходят, занимаются, которые чувствуют себя как дома. И это как раз наш толчок для дальнейшего роста. Поэтому я желаю тебе, чтобы твои силы никогда не истекали, чтобы ты всегда ходил к нам во дворец, как к себе домой.
1: С праздником еще раз, Вань.

0: когда официальная программа завершилась, расходиться не хотелось никому.
1: С нами Юлия Жиганова. Юлия, как ваши впечатления?
2: Очень много знакомых, друзей. Впечатления отличные, превосходные.
1: Такой формат ДК ВОЗ проводится впервые. Как думаешь, стоит продолжать?
2: О, это обязательно. Квартирники, просто встречи, и петь, и танцевать, и общаться. Это очень важно.
0: Этот квартирник стал не просто новым форматом. Он стал вечером, где музыка объединила всех в одну большую дружную компанию. И кажется, у этой красивой традиции обязательно будет продолжение. Thank you.

Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Представитель Волгоградской организации ВОС приняла участие в форуме фестиваля «Особый взгляд в Москве». В Томске прошел ежегодный детско-родительский форум для семей с незрячими детьми. В Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». В Борисоглебске незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. Член молодежного совета Санкт-Петербургской РОВОС выступила на крупнейшей IT-конференции страны. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 21 по 24 мая в Москве прошел 4-й всероссийский форум-фестиваль «Особый взгляд». В нем приняли участие 250 экспертов из 22 городов России – режиссеры, актеры, художники, педагоги и кураторы. Волгоградский регион представляла Анастасия Рыбушкина, драматическая актриса театра и кино, заместитель председателя Волгоградской региональной организации ВОС. События трех традиционных программ фестиваля – театральной, междисциплинарной и образовательной – проходили на нескольких площадках Москвы. 13 спектаклей и 10 арт-проектов представили в Электротеатре Станиславский, Новом пространстве Театра наций, Театре ДОК, Театре Шалом и Библиотеке имени Некрасова. Все спектакли сопровождались тифлокомментированием. Заявку Анастасии Рыбушкиной на образовательную программу выбрали из более чем 200 заявок из разных городов. Руководство Волгоградской организации надеется, что полученные знания помогут в создании нового театрального проекта. С 13 по 31 мая Томская региональная организация ВОС провела ежегодный детско-родительский форум, посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятие прошло по инициативе комиссии по работе с матерями-инвалидами и детьми-инвалидами при поддержке спонсоров, педагогов, студентов и волонтеров. 30 мая дети и родители окунулись в атмосферу казачьих традиций. 31 мая 25 юных участников и их родители собрались в помещении организации. Ребята представили более 15 музыкальных и литературно-поэтических номеров. Была организована мини-выставка рисунков в технике рисования пластилином. После концерта детей ждали три интерактивные зоны – творческая мастерская, тактильная и спортивная площадки. Педагоги провели для родителей беседы о трудностях в обучении детей. В завершение все участники получили благодарственные грамоты и подарки. 28 июня в Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Энергия». К участию приглашаются спортсмены с нарушением зрения старше 18 лет. В программе бег, прыжки, силовые испытания и выполнение нормативов ГТО. Победителей и призеров ждут награды. Это не просто соревнование, а территория возможностей, новых знакомств, поддержки и вдохновения. Организаторы: Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, Пермская краевая организация ВОС, Министерство физической культуры и спорта Пермского края. Заявки принимаются до 19 июня. 29 мая в Борисоглебске в местной организации Всероссийского общества слепых незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. 12 человек получили специальные телефоны, флеш-плееры для аудиокниг и устройство для ориентации в пространстве. Закупили два устройства Robin, 6 телефонов и 3 флеш-плеера на общую сумму более 500 тысяч рублей. Председатель местной организации Ольга Макарова рассказала, что спецоборудование предоставили по госпрограмме в качестве льготы. Самое главное – это не просто получение техники, а возвращение человека в социум. Задача организации – показать, что с помощью современных средств реабилитации можно вести полноценную жизнь, читать, работать и быть в курсе событий. В мае в Нижнем Новгороде прошла крупнейшая всероссийская конференция «Цифровая индустрия промышленной России», объединившая представителей государства и крупного бизнеса. В работе конференции приняла участие член Совета по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Кристина Павлова. В рамках деловой программы состоялся всероссийский форум «Драйверы цифровой инклюзии», торжественный выпускной для участников образовательного проекта «Центра Камерата». Кристина Павлова подробно рассказала о своей стажировке в компании «Яндекс» в роли незрячего тестировщика цифровых продуктов. Цель диалога – привлечь внимание компании к важности создания доступной среды в цифровом пространстве. Привлечение незрячих тестировщиков помогает делать цифровые сервисы удобными абсолютно для каждого пользователя. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Автор – тифлопедагог Тюменского отделения ВОС Анна Фадеева. Книга издана в издательстве «Сирень». Сборник содержит простые рифмовки, наполненные парами букв, очень похожих друг на друга. Короткие строчки с четкой ритмикой легко читаются, а веселые образы пробуждают воображение. Книга станет надежным помощником для родителей и педагогов в обучении языку незрячих и слабовидящих детей. Ее можно использовать в играх и занятиях, а также просто листать вместе, наслаждаясь добрыми словами и рельефными рисунками. И коротко о других событиях. 30 мая в Казани в парке Елмай прошел Всероссийский зеленый марафон, объединивший 60 городов от Владивостока до Калининграда. В Казани мероприятие впервые состоялось в формате фестиваля бега и музыки, собрав более 3000 участников. Забег носил благотворительный характер. Средства от регистрации направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями. В забеге приняли участие спортсмены Казанского местного отделения ВОС Динар Гаянов, Раушан Гайнулин и Булат Хабиров. Их пример доказывает – возможность человека безгранична. 20 мая глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края встретился с представителями краевой организации ВОС. Ключевым вопросом стало выделение нового помещения для местной организации. Также обсудили социальные меры поддержки и выделение субсидий. 26 мая представители Владивостокской местной организации ВОС приняли участие во встрече с отделением Социального фонда России по Приморскому краю. Обсуждались вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставления санаторно-курортного лечения и другие меры социальной поддержки. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
4: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
5: Галина Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
4: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
6: Всем здравствуйте.
4: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
5: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году, после того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие. Ну, все довольны. Я смотрю, значит, огромный стол местной организации стоит. Он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами. Какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке, смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. О возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете. Сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела в заперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович – это вообще председатель такой, ну, глыба. Очень серьезный, мощный такой, представительный председатель. Он с 1957 года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Рейнбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 1994 году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
4: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
5: Ну, в принципе, наверное, да, потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы, и вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За 2 года, что я сидела, так сказать, в 4 стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
4: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
5: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться 100%, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 1994 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса. Мы переезжали. Но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время – это общение. Люди стремились к общению. Это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, и интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
4: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой, от современного цифрового

0: так однозначно не сказать.
1: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да, да. Если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно, а если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь неполезную информацию.
0: Абсолютно верно.
2: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит время вообще не с той целью.
0: Ну или самообразованием можно заниматься. Конечно. Это же тоже возможность уникальная.
2: Да.
1: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите, а как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
0: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием, есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
1: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
0: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
1: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами, ведь в большой семье Тобольского отделения ВОС принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедает старое. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Но это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, и боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих, велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник тобольской сборной по настольному

0: теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
1: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее, слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России. Является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту. Не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
2: Да это и в любом спорте, да даже в жизни, это везде нужно, конечно же, верить в себя и обязательно тренироваться, стремиться к этому и достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
3: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне и занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались втроем. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья, проводить свой досуг в обществе слепых, в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Табляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
4: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увадского и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
5: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
6: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
7: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красива, особенно в летний период. Там все цветет, и расположены исторические здания, соборы. Там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
6: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
7: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
6: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
8: Добрый день, друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие – это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольге Федоровне Непомнящей, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей, она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас, здоровья вам, успехов. Всего самого наилучшего.
9: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши, сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет. Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году, однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет – большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов. Мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. Конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
6: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
10: члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории вроде бы это небольшой период, но для общественных организаций это на самом деле просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации. Ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
6: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
11: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году, вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали, в 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое, и уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент, впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания Сибор активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованным, организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. И после этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, на что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие. На самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже более круглую дату. С праздником! Всем вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
6: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
7: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
6: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
7: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
6: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов,
7: да,
6: организации.
7: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
6: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить, И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
12: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли, все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференциях или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова. «Ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно». Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
6: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
12: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли, учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать, ничего не понимаю, ничего не знаю, ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных, это такие активисты, такие, ну, я скажу, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна. Здесь Василий Павлович жил. Здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажут. Вот это много значит.
6: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
12: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет я молоденько, в принципе-то, и думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком, вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня. Я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов. Той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала, налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
6: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города, всех структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
12: Вы знаете, во-первых, стараюсь, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься. Потому что прийти на 5-10 минут, мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении. Чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Такое значимое, весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо. В чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
6: Вот такая вот стратегия у вас, да, тонкая.
12: Да. Либо появился новый глава города, все, нужно знакомиться, здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там от совета по делам инвалидов, там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь, вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а нам так без вас как-то грустно. Хотелось бы, чтобы вы пришли. В общем, все способы хороши.
6: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
12: Я думаю, да. Во всяком случае, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это СИБУР, это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших денег». Дел. Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица, но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это все тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент, но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться в эту формулу хороших дел, то есть со своими проектами. Одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день вусовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятиях, которые мы проводим, обычно же, в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
6: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей. Галина Александровна, и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
13: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов. Но самое главное – команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да? Вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
7: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
6: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания.
14: Восьмой десяток — это мудрость, это сила —

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р

0: 2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
5: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
6: Даяна Шур, американская джазовая певица, пианистка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
2: Хроника событий. Алина Мажарина «Весна победы в сердце каждого».
3: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» при поддержке Всероссийского общества слепых 30 апреля 2026 года провели всероссийскую инклюзивную военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна нашей победы». В первой половине дня для членов Центрального правления Всероссийского общества слепых и Совета ветеранов при ЦП ВОС, прибывших из разных уголков нашей страны, была организована экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. В учреждении культуры экскурсанты познакомились с обновленной к Дню Победы выставочной экспозицией, которая бережно хранит память о героических событиях прошлого. Маршрут был выстроен в хронологическом порядке от трагического начала войны до долгожданной победы. Реалистичные фигуры людей и воссозданные с ювелирной точностью интерьеры позволили участникам перенестись в прошлое и увидеть героев, застывших в мгновениях истории, будто сошедших со страниц учебников и военных хроник. Пространство оживало также за счет звукового сопровождения. Звуки выстрелов, гул пролетающих вражеских истребителей, прибывающий поезд и суета эвакуирующихся на нем гражданских. Экскурсовод Павел Федоров провел гостей через все залы, проникновенно рассказывая об испытаниях военных лет и подвиге советского народа. В ходе прогулки он описывал пространство вокруг, помогая людям с нарушениями зрения составить полную картину увиденного. Для большего погружения некоторые экспонаты были доступны для тактильного осмотра. В частности, участники прикоснулись к гильзам из экспозиции завода. Полуторачасовая экскурсия произвела на всех глубокое впечатление. Затем делегация отправилась в КСРК, где для гостей организовали обед. Президент ВОС Владимир Сипкин поделился своими впечатлениями об экскурсии и выразил желание сотрудничать с руководством Музея Победы.
4: В рамках нашего ежегодного теперь уже мероприятия «Честь имею», это патриотическая акция, которую проводит Всероссийское общество слепых, мы в этом году уже возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Ну и вот в рамках проведения Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, Центрального правления, мы провели акцию по Музею Победы «Подвиг народа». Называлась экспозиция. Экспозиция великолепная, прекрасная, очень информативная. Я думаю, что с учетом всех тех моментов, которые мы сегодня поняли, мы обязательно поработаем и с руководством Музея Победы. Ну и главное, что говорят, что есть изображение нашего памятника слухачам и о том, что они сделали огромный подвиг. Я думаю, мы должны обязательно озвучить и дать какой-то информационный вариант фильма, который очень небольшой у нас, но я думаю, это будет очень хорошим дополнением этой композиции. Лично я очень тронут, я так понимаю, все мои коллеги, кто участвовал в этой экскурсии, тронуты именно тем очень серьезным моментом прохождения от Брестской крепости до Берлина вот этих маршрутов. Ну и, естественно, мы потрясены вот этими событиями, вот этим подвигом народа, который объединился для того, чтобы сломать позвоночник этой гидре фашизма и уничтожить нацизм в его логове. Я думаю, это очень полезные экскурсии. Советую всем региональным организациям, местным организациям, муниципальным, особенно там, где были тяжелые бои, осуществить вот эту акцию, возложить цветы, как мы сегодня возложили, и, естественно, сделать все. Акция «Честь имею» шагает по России, во всероссийском обществе слепых.
3: Оцените, пожалуйста, качество тифлокомментирования на экскурсии.
4: Экскурсовод, который говорил таким голосом, мне почему-то показалось, вот именно того времени у него были такие тембровые нотки, и очень эмоционально, очень качественно, я доволен. Да, наверное, нужно больше тактильности где-то в чем-то, но именно вот понимание и потрясение, которое я испытал от того, что где мы находились в этих помещениях, конечно, очень сильное. И я думаю, что тифлокомментирование здесь нужно поработать, и я считаю, что с руководством Музея Победы мы этот вопрос решим.
3: В комментарии председателя Липецкой областной организации ВОС Николая Сарычева содержалось напутствие молодому поколению.
5: Впечатления, конечно, очень огромные. Вообще эта тема очень актуальна, потому что это история страны. Это история, когда мы сумели в свое время сохраниться как государство, как нация. И сегодняшний день он тоже показывает необходимость единства фронта, единства тыла для того, чтобы отстоять свою страну, сохранить свою культуру, сохранить все свои традиции, всю историю, которая у нас есть. Когда мы слышим, читаем что-то о тех событиях Второй мировой войны, это одно впечатление. А когда вот здесь, можно сказать, воочию видно, слышно, можно человеку без зрения прикоснуться руками к тем Брестским стенам, к тем событиям, это незабывающее впечатление. И все-таки мне думать, что вот эта тема, вот это место, оно должно быть, можно сказать, тем же самым паломничеством, если это не кощунственно. Для того, чтобы дети, молодежь, да и вообще, чтобы никто не забывал о том, что было, и это предостережение о том, что может быть, если мы будем безразличны к себе, к своей культуре, к своей стране.
3: Председатель Карачаево-Черкесской республиканской организации ВОС Сергей Дубовик отметил самые яркие моменты экскурсии.
6: Экскурсия вообще на Поклонную гору – это грандиозно, потому что создать такой мемориал для того, чтобы все-таки история осталась с нами, жила и видели ее не только мы, дети, внуки и вообще будущие поколения – это очень здорово.
3: Оцените качество тифлокомментирования и доступности на экскурсии.
6: Нуждается в тифлокомментировании эта экскурсия, конечно. Над этим надо заниматься, работать, потому что в любом случае для инвалидов, особенно с маленьким остатком зрения, вообще без остатка зрения, да и взрослым, пожилым тоже будет очень приятно слушать это все.
3: Вам понравился экскурсовод?
6: Замечательный экскурсовод, от Бога, я вам скажу.
3: Председатель Совета незрячих женщин Татарстана Нурия Федорина тоже не осталась равнодушной и подробно изложила свою позицию.
7: Тема войны для меня имеет очень важное значение, так как мой отец воевал, дошел до Берлина. Брат моего отца погиб. Отец моей мамы погиб в Великой Отечественной войне. Поэтому для меня это очень волнительно, и я благодарна нашему президенту за такую чудесную, во-первых, экскурсию. Это память. Я, вы знаете, когда ходила, смотрела все это, представляла своего отца, своих родственников, своего дедушку, как он воевал. Это было так волнительно. Я считаю, что такие экскурсии нужны для наших детей, для подрастающего поколения, для воспитания патриотизма. Замечательный был экскурсовод, такой талантливый, очень артистичный человек, который смог дойти до сердца каждого из нас, и я думаю, он дойдет до сердца каждого ребенка, который будет проходить экскурсию в этом музее. Спасибо огромное, низкий поклон и вечная память всем героям, кто воевал во время Великой Отечественной, кто сейчас. Вот у нас муж младшей дочери погиб сейчас в СВО. Вечная память и вечная слава героям-патриотам, которые защищали и защищают, и будут защищать нашу Родину.
3: Всероссийская акция «Честь имею. Весна нашей победы» стала не просто экскурсией, а настоящим путешествием во времени, позволившим людям с инвалидностью по зрению прикоснуться к истории своей страны. Благодаря тактильным экспонатам и чуткому сопровождению экскурсовода, героическое прошлое ожило, оставив в душе каждого участника глубокий след. Напутствие от руководителей региональных организаций ВОС стали лучшим доказательством того, что память о победе – это общая ценность, объединяющая поколения и дающая силы для будущего. В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
9: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
8: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
10: Из регионов.
11: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны, они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
12: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
13: Ну, тогда в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
12: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
13: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
12: У вас большая семья была? Сколько детей было?
13: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
12: Старшая?
13: Старше, на один годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... В это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, его отпустили. Через военкомат все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. на задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. Как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не уходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны, яблоки там, все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла, ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала, и давали нам, когда она шла, на субботу шла домой, мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же. Чем я питалась? Я бегала и, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот. Я 3 штучки сорву быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, а была одна комната, перегороженная, отгороженная.

0: Лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит, да Вальке, Вальке-то оставь пышки. Да, я скажу, что мыши изъели. Я молчу, потому что я на меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую не так, это я виновата, я, наверное, лупить надо. Я промолчала, а утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. Валь, на, держи. И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю, не хочу. Я слышала же. Я говорю, не хочу. Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные. А я кажу, не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка отопилась. У кого корова есть молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это человек дрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая и качели. Я говорю, можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
1: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
0: Зажгли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, да я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же, но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась, я кричусь, я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение, я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала, мне же больно. Я побежала к бассейну, бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утону там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет, приедет летом, ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский маршрут какой-то, сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли меня, накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне.

0: Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала: вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей, где ей, куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей прямо поздно вечером. К ночи я приехала.
1: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
0: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
1: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
0: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы пели, в столовой нас кормили. Была такая, я была левша. У нас была сорока. У всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
2: Да, у нас тоже так было.
0: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой беречек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
2: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
0: В школе хорошо кормили. Да?
2: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
0: У нас радио провели в школах. Раньше не было, а потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
1: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
2: В каком году вы родились?
3: 1935. Во время войны мы проживали в станице Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. А они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько... как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец. Управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это их, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Нет. Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими... Понад огородами, главное, не по самой трассе, а так понад огородами, чего-то бояться. Вот. А потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, так вот я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. И огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кнюхина была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащат кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я смелел, то подошел и смотрю, как он как немец шкуру снимает. А он потом у немца, на который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Как, показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он я подошел, вот тут двумя руками взял. Вот, а он на спине кабан лежит. Он это свежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в это в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но у нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартиха ош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот к матери подойдет и в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много, поворачивается и уходит. Она же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
2: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
3: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода, мы спали. Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или 2:30 мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, кричит, мы-то кричим как, ну, там, а он, нёк. А потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов 5, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец. В 44-м году вернулся. Комиссовали его. Но он опять председателем стал.
2: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
3: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
4: 43-й год, скажем.
3: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
2: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
3: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. На баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
2: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
3: Ну да.
2: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
3: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, линии и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
2: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играет для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 41 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали «пропал без вести». А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась 3 августа 42 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43-го года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку Вот. И там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, что осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Ведь он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия. И когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там. На окраине Невиномыска называлось Головное. Это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой. Вот. Ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко, Хэмер называется, Хэмер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией, вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор, он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев.
1: Угу.
3: У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это, купи папиросы, продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и, ну, как, по центру... Был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военные, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко? А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, и на полгода было. Вот. И тащить его. А он, это, я его схватил, тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал, у нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
5: Ага.
4: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать. Угу. В Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я этой, люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
6: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали, ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут... Трактора снабжать, там машины кое-какие, была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил, он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был, председатель был, я помню, вот, а учитель был, вот к нему все шли, со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать, школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, я одна у матери была, отца я не помню, куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
6: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все. И лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику. Когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: Представитель Волгоградской организации ВОС приняла участие в форуме фестиваля «Особый взгляд в Москве». В Томске прошел ежегодный детско-родительский форум для семей с незрячими детьми. В Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». В Борисоглебске незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. Член молодежного совета Санкт-Петербургской РОВОС выступила на крупнейшей IT-конференции страны. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 21 по 24 мая в Москве прошел 4-й Всероссийский форум-фестиваль «Особый взгляд». В нем приняли участие 250 экспертов из 22 городов России – режиссеры, актеры, художники, педагоги и кураторы. Волгоградский регион представляла Анастасия Рыбушкина, драматическая актриса театра и кино, заместитель председателя Волгоградской региональной организации ВОС. События трех традиционных программ фестиваля – театральной, междисциплинарной и образовательной – проходили на нескольких площадках Москвы. 13 спектаклей и 10 арт-проектов представили в Электротеатре Станиславский, в новом пространстве Театра наций, Театре ДОК, Театре Шалом и библиотеке имени Некрасова. Все спектакли сопровождались тифлокомментированием. Заявку Анастасии Рыбушкиной на образовательную программу выбрали из более чем 200 заявок из разных городов. Руководство Волгоградской организации надеется, что полученные знания помогут в создании нового театрального проекта. С 13 по 31 мая Томская региональная организация ВОС провела ежегодный детско-родительский форум, посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятие прошло по инициативе комиссии по работе с матерями-инвалидами и детьми-инвалидами при поддержке спонсоров, педагогов, студентов и волонтеров. 30 мая дети и родители окунулись в атмосферу казачьих традиций. 31 мая 25 юных участников и их родители собрались в помещении организации. Ребята представили более 15 музыкальных и литературно-поэтических номеров. Была организована мини-выставка рисунков в технике рисования пластилином. После концерта детей ждали три интерактивные зоны – творческая мастерская, тактильная и спортивная площадки. Педагоги провели для родителей беседы о трудностях в обучении детей. В завершение все участники получили благодарственные грамоты и подарки. 28 июня в Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Энергия». К участию приглашаются спортсмены с нарушением зрения старше 18 лет. В программе бег, прыжки, силовые испытания и выполнение нормативов ГТО. Победителей и призеров ждут награды. Это не просто соревнование, а территория возможностей, новых знакомств, поддержки и вдохновения. Организаторы: Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, Пермская краевая организация ВОС, Министерство физической культуры и спорта Пермского края. Заявки принимаются до 19 июня. 29 мая в Борисоглебске в местной организации Всероссийского общества слепых незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. 12 человек получили специальные телефоны, флеш-плееры для аудиокниг и устройство для ориентации в пространстве. Закупили два устройства Robin, 6 телефонов и 3 флеш-плеера на общую сумму более 500 тысяч рублей. Председатель местной организации Ольга Макарова рассказала, что спецоборудование предоставили по госпрограмме в качестве льготы. Самое главное – это не просто получение техники, а возвращение человека в социум. Задача организации – показать, что с помощью современных средств реабилитации можно вести полноценную жизнь, читать, работать и быть в курсе событий. В мае в Нижнем Новгороде прошла крупнейшая всероссийская конференция «Цифровая индустрия промышленной России», объединившая представителей государства и крупного бизнеса. В работе конференции приняла участие член Совета по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Кристина Павлова. В рамках деловой программы состоялся всероссийский форум «Драйверы цифровой инклюзии», торжественный выпускной для участников образовательного проекта «Центра Камерата». Кристина Павлова подробно рассказала о своей стажировке в компании «Яндекс» в роли незрячего тестировщика цифровых продуктов. Цель диалога – привлечь внимание компании к важности создания доступной среды в цифровом пространстве. Привлечение незрячих тестировщиков помогает делать цифровые сервисы удобными абсолютно для каждого пользователя. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Автор – тифлопедагог Тюменского отделения ВОС Анна Фадеева. Книга издана в издательстве «Сирень». Сборник содержит простые рифмовки, наполненные парами букв, очень похожих друг на друга. Короткие строчки с четкой ритмикой легко читаются, а веселые образы пробуждают воображение. Книга станет надежным помощником для родителей и педагогов в обучении языку незрячих и слабовидящих детей. Ее можно использовать в играх и занятиях, а также просто листать вместе, наслаждаясь добрыми словами и рельефными рисунками. И коротко о других событиях. 30 мая в Казани в парке Елмай прошел всероссийский зеленый марафон, объединивший 60 городов от Владивостока до Калининграда. В Казани мероприятие впервые состоялось в формате фестиваля бега и музыки, собрав более 3000 участников. Забег носил благотворительный характер. Средства от регистрации направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями. В забеге приняли участие спортсмены Казанского местного отделения ВОС Динар Гаянов, Раушан Гайнулин и Булат Хабиров. Их пример доказывает – возможность человека безграничная. 20 мая глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края встретился с представителями краевой организации ВОС. Ключевым вопросом стало выделение нового помещения для местной организации. Также обсудили социальные меры поддержки и выделение субсидий. 26 мая представители Владивостокской местной организации ВОС приняли участие во встрече с отделением Социального фонда России по Приморскому краю. Обсуждались вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставления санаторно-курортного лечения и другие меры социальной поддержки. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Сигнал. Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
8: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
10: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
8: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
10: Ну как не радоваться этому? С праздником!
8: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
9: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
8: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
9: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района. Это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
10: Здорово.
9: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про родник, она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественная общественно-политическое, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну, и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей родины. И стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская». Это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки, ушли защищать нашу родину. Тем самым было небольшое движение. Но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске. Мы в их помещении и с участниками, именно с членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет, кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля, мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили. Они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже две командировки. Буквально мы командировку в январе сделали, в феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых, Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий, они точно так же помогают, вот прям активно везде включаются. Весь наш восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем. У нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят, кто-то там из родителей принесет там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, дети обязательно рисунки, письма, и вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты, на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу, но тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону, это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать, но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза, возле Гуляй-Поля мы недалеко были, там сейчас до сих пор еще идут боевые действия, но тем не менее мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы, сегодня все это необходимо, гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей, говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее.

0: радушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
1: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
0: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят. Все до последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины, но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота, или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
1: А ну настроение и здесь?
0: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
1: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
0: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, нас женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я разговаривал с предпринимателями. Предприниматели у нас же люди занятые. Они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
1: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
2: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня, радиослушатели,

0: Нас услышат, как уже было перечислено, что можно. Многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александру Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить. Править, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию, открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
1: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий, вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
2: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская, но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серова приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
0: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Режевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденье, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
2: Будем брать.
1: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
0: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. первое святое пожелание скорее закончит эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
2: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее, каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прапрадедушка, но тем не менее, есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
1: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Свободное плавание.
4: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центыма Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
5: Да-да-да, очень-очень давно.
4: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя, вот именно в твоем понимании?
5: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновение. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
4: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
5: Да, конечно, и районом, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
4: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
5: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой Стояной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в двух вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основной такой это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна, а Нагарджуна — это повелитель нагов, а наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом, и мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И моей личности, вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что, Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм, то есть вот эта вот буддийская традиционная санха, это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения, я очень с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной санхи России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение, и еще самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященном феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник первого месяца, Сарансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тут тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: юбилейный концерт. Молодежь приходит и интересуется тем, что именно калмыцкими народными песнями, но еще, конечно же, авторские песни тоже я стараюсь в последнее время, так скажем, вносить в калмыцкую культуру именно для молодежи и старшего поколения. Молодежи бывает очень много, и это очень радует, что есть заинтересованность к калмыцкому родному языку, калмыцким песням. И порой даже, когда начинаешь петь зажигательные калмыцкие домбровые песни, то у нас уже на концертах эта традиция принята, что поднимаются абсолютно все разные возраста и начинают танцевать между рядами, так скажем, радоваться этому событию, концерту и вообще калмыцкой песне.
1: Вообще на концертах, мне кажется, у вас всегда присутствует такая некая эйфория, элемент радости, да? То есть всегда это о любви, всегда это о природе, о красоте родного края, да, вот в основном. Угу. Поэтому это, естественно, мне кажется, от сердца к сердцу идет. Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что сотрудничаете с авторами, которые пишут песни специально, да, для вас, авторские песни. Во-первых, как вы подбираете для себя репертуар и с кем сотрудничаете, если можно, в двух словах?
0: Да, конечно, сотрудничаю я буквально недавно, да, недавнего времени. Я, как сказал ранее, что начал исполнять авторскую музыку. Конечно, Аркадий Наминович Манджиев, наш мэтр, мировой мастер, композитор, заслуженный деятель искусств Калмыкии, к сожалению, которого уже нету в живых, но у меня есть несколько песен, написанные Аркадием Наминовичем, и это очень-очень радостно. Также работаю с бурятскими композиторами, такой как Долмас Сунрапова, Зандан Шайдоков. Это вот мои недавние песни. Ну и, конечно же, авторы слов. Это народный поэт Калмыкии Вера Киргуевна Шуграева, Элистина Буревашова. Ну и наш аранжировщик элистинский Сергей Джиджиков.
1: Это известный аранжировщик тоже в Калмыкии, да, в Республике Калмыкия?
0: Да, в Калмыкии, конечно, Элистина, Сергей Джиджиков, Вера Киргуевна — это... Да, известные люди в нашей республике.
1: Ну что ж, давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
0: Песня «Ингым», слова Веры Шуграевой, музыка Долмы Сунраповой. Аранжировка Сергея Джиджикова.
1: Поет наш гость Бадма Баджаев на волнах радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что с нами на связи из Калмыкии солист Государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Бадма, вот хотелось бы еще немножечко поговорить о особенностях калмыцкой песни, да? Вы говорите, что возрождаете именно старинные песни там и так далее. Вот как раз, мне кажется, душа народа, она в старинных песнях. Какие ваши вообще вот по жизни самые любимые песни, которые вот с вами идут, как говорится, по жизни, да? И какие бы вы еще, может быть, мечтали спеть? Вот об этом тоже, если можно, вот такой расширенный вопрос.
2: Любимые песни, вы имеете в виду калмыцкие народные?
1: Да, да, конечно.
2: Ну, любимые песни, их много, конечно, да. Я думаю, что у нас в Калмыкии, как и у других народов, да, в песнях поется о маме, о родине, о любви. Вот, эти все песни я исполняю в своем репертуаре. Ну, конечно же, наверное, самые красивые, самые такие песни – это о маме, да, о любви. И из народных песен. В дальнейшем, конечно же, мне хотелось больше работать уже над новыми песнями, да, скажем.
1: Собственный репертуар такой создать, да?
2: Да, собственный репертуар. Вот у меня готовятся уже 3 проекта, которые я должен выпустить до конца. Я планирую все это сделать. Там работа с новыми композиторами. Это ребята из Кыргызстана, также из Бурятии. Ну и, конечно же, наши калмыцкие поэты. Буквально, наверное, в конце апреля выйдет моя следующая новая песня, тоже авторская, она больше, так скажем, в молодежном стиле. Вот, хочется мне работать над авторской, но и про калмыцкую народную песню я, конечно же, не забываю. Тоже и ведется работа. Хотелось бы что-то вот в динамичном таком темпе исполнить следующую калмыцкую песню, тоже старинную, и работаю над аранжировка, опять же.
1: Все-таки очень важно сотрудничать, да, вот когда аранжировщик понимает тоже, какая должна быть сегодня песня, для того, чтобы она была воспринята широкой аудиторией, да. Чем больше публики слушает, тем популярнее, тем лучше песня на самом деле. Я хотел бы вот сейчас еще послушать следующую песню, а потом задам вам еще несколько вопросов. Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня про маму. Называется она «Эйчден». Калмыцкая народная песня.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Бадма Баджаев сегодня наш гость. И мы с вами все убедились, насколько красиво он поет калмыцкие песни. И, честно говоря, для меня это вот такое таинство, потому что, не понимая слов, но мы чувствуем, какая вложена энергетика, душа и так далее. Бадма, вот хочется задать такой вопрос. Когда происходят какие-то праздники, свадьбы, другие какие-то калмыцкие праздники, какие традиционные праздничные блюда бывают на столе? И какие ваши любимые блюда из калмыцкой кухни?
2: Калмыцкая кухня у нас, конечно же, очень обширная, да, и в основном это мясные блюда. На праздничном столе всегда, да, на любом мероприятии должен стоять махан шельтаран. Это мясо баранины кусками, с бульоном наваристым, с картошкой и, конечно же, с лапшой. Вот, это праздничное блюдо, которое стоит на любом празднике. Также есть калмыцкое национальное блюдо бёреги. Это, наверное, сказать, что пельмени, просто в другой форме, так скажем, да. У каждых народов, я думаю, есть свои блюда вот с тестом. Это манты, там, да, хинкали.
1: Да,
2: конечно. Вот у нас это бёреги. Также, конечно же, борцыки – это мышное блюдо калмыцкое, которое тоже подается на любые праздники. В принципе, то, что вот у нас на праздничном столе, то оно и каждый день, наверное, у калмыцкого народа в рационе. Мы едим каждый день, практически каждый день и бёреги, и махан.
1: Вот махан – это такой традиционный суп, да, как бы можно сказать, или нет?
2: Да, традиционный суп.
1: Мне приходилось попробовать, это действительно очень вкусно и сытно. Он, когда подается, там сверху, по-моему, лук, да, присутствует.
2: Зелень, лук.
1: Лепешкой так еще накрывается специальный такой, да, по-моему?
2: Это тесто кусочками, режется, в супе уже.
1: И еще, конечно, необыкновенный калмыцкий чай, который очень согревает, когда холодно.
2: Да, калмыцкий чай, который можно им, наверное, позавтракать, и уже будешь сыт.
1: Уже будешь сыт. С молоком, с немножко присоленный, необычный, может быть, для кого-то, для восприятия. Но, тем не менее, я как раз был в декабре, было прохладно, мы замерзли, и я, когда зашел в один из именно таких вот ресторанов калмыцких, где калмыцкая кухня, и вот этот чай, он прям сразу моментально согревает, насыщает. Очень приятная вещь. Но вернемся еще к песне. Вот скажите, пожалуйста, трудно ли перерабатывать, сохраняя целостность песни? Да, все-таки надо же с уважением, с бережностью относиться к традициям и к песне. Перерабатывать ее вот для молодежи, для широкой аудитории. Как этот вот процесс происходит? Из песни, как говорят, слова не выкинешь, да? Сохраняется ли целостность вот именно мелодизма песни, слова там и так далее? То есть полностью драматургия?
2: Да, конечно, сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы аранжировка соответствовала смыслу, так скажем, песни. И работаем над каждым словом, над переводом, над произношением, да, правильным этих слов. Мне так тоже повезло, что у меня мама учитель калмыцкого языка и литературы, и проблем с произношением практически не становится. Поэтому мы с мамой очень так...
1: А как вашу маму зовут?
2: Маму зовут Саглара Владимировна.
1: Вот, низкий ей поклон, что воспитала такого замечательного сына, которым, наверное, гордится, потому что я думаю, что вас знают за пределами, далеко за пределами Республики Калмыкия. Если не знают, то скоро будут обязательно знать. Поэтому низкий ей поклон, и очень важно, что она передала такое знание языка. Это вам помогает, конечно.
2: Спасибо большое, я обязательно передам. Мама, думаю, послушает обязательно эфир. И с произношением проблем нет, и аранжировка, и смысл песен. Все это, конечно же, доносится. После того, как мы публикуем эти песни, я обязательно пишу текст и перевод текста. И вкратце даже смысл, как можно вкратце это донести, да, до молодежи, о чем песня. Конечно, для артистов это очень важно, чтобы понимать, о чем ты поешь, да, и с какой подачи ты поешь, несешь в массы эту песню. Примерно вот так вот проходит работа, да.
1: Спасибо большое за ваш ответ. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении.
2: Да, песня как раз посвящена молодежи. Буквально 2 дня назад эта песня вышла в свет. «Халимык Бахчут» называется, «Калмыцкая молодежь». Я посвятил песню молодому поколению, талантливой, невероятной молодежи республики, которая чтит традиции, учится хорошо, прославляет Калмыкию и, конечно же, своим талантом, спортом, да, и музыкальностью. Хальмут Бахчут, музыка Занданы Шайдокова, слова Элистины Бревяшовой. Специально для вас.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вы знаете, действительно очень важно, когда молодежь воспринимает вот такие песни и слушает. Я думаю, что она, эта песня обязательно будет звучать и на радио. И скажите, пожалуйста, вы снимаете какие-то клипы? Было в практике такое, нет? Клипы не снимаете?
2: Вот целостного клипа практики пока еще не было, но вот в апреле я уже как бы запланировал, да, съемку клипа на песню «Инигым» и «Халимык Бахчут». У нас как раз в апреле расцветает наша калмыцкая красивая степь, осыпанная тюльпанами.
1: Я знаю, что был праздник тюльпанов не так давно, да, в Калмыкии?
2: Вот он сейчас только
1: вот сейчас, да? Начался.
2: Ага. Да. И как раз я хочу это время использовать вот в съемке своих первых клипов.
1: Я думаю, что это будет очень красиво, потому что действительно такой красивый праздник тюльпанов – это традиционный калмыцкий такой праздник.
2: Да, раньше он отмечался 2 или 3 дня, да, вот.
1: Угу.
2: А сейчас он отмечается целый месяц, 5 апреля.
1: Да вы что?
2: До конца, да. И вот очень много туристов в этот период бывает, очень много экскурсий, концертов каждую неделю. Вот в выходные дни происходят концерты с вот с участием государственных коллективов, а также самодеятельных коллективов, да, народных. Вот все так. Наша Калмыкия, это, скажем, очень-очень в этот момент, в этот месяц максимально расцветает, и празднования идут вот так.
1: Я хочу сказать, что Калмыкия для туристов очень привлекательная, и кто не был, я всем рекомендую побывать, потому что, во-первых, необыкновенные народные традиции, и театры есть, да, и концертные залы, и много самодеятельных, очень хороших коллективов, когда старшее поколение поет тоже песни, сохраняет, ходит в дома культуры и в районах и так далее. То есть все это очень интересно, и плюс еще сейчас будет буддистские традиции возрождаются, религия возрождается, да? Замечательный храм вот этот золотой, как он правильно называется?
2: Золотая обитель Будды Шакьямуни.
1: Вот, да, это просто необыкновенно. Там в некоторых моментах допускается как бы туризм, но это действительно служит общим таким духовным возрождением народным, потому что я считаю, что буддизм и калмыки это неразделимо, во-первых. Во-вторых, ну вот народ особенный, честно. Вот я как таких людей встречаешь очень редко. Это необыкновенная чистота, это необыкновенная культура. Вот, меня лично очень восхитило, и хочется бывать вот в Республике Калмыкия. Бадмас, скажите, пожалуйста, вот ваш калмыцкий Новый год, как он отмечается? Какие это обычно традиции, да, вот калмыцкий Новый год, когда встречаются, все калмыки становятся старше на 1 год, и у вас, получается, и европейский вы отмечаете Новый год, то есть наш, да, такой общий, и калмыцкий Новый год. Вот как обычно по традициям он отмечается?
2: Калмыцкий Новый год, это калмыцкий праздник, называется Зул, да, когда приходит Новый год, мы отмечаем его, конечно же, в большом праздничном обеде, так скажем, да. Это, конечно же, обряды. Мы ходим в хурул, молимся, идут специальные молитвенные, идут в хуруле служения, да. Очень много таких вот мероприятий.
1: Духовных именно много, да?
2: Да, духовных. И вечером тоже мы утром и вечером жжем лампадки и, так скажем, припыляем себе еще 1 год.
1: И это обязательно семейно, да? Вот семейно собираются семейный, гости.
2: Да.
1: Вот, это очень важно, потому что многие не знают, а на самом деле это праздник такого духовного возрождения. То есть смысл не в самом, как вот у нас Новый год происходит, лишь бы люди объелись, так сказать, и все остальное. А здесь идет вот смысл такой, что это праздник духовного возрождения. Как бы человек возрождается, становится старше и ближе к просветлению, я бы сказал, да?
2: Угу.
1: Вот, поэтому дорогие радиослушатели, я еще раз вам говорю, что вот кто не был в Республике Калмыкия, обязательно нужно побывать и попробовать калмыцкую кухню, это, ну, и послушать калмыцкие песни. Скажите, пожалуйста, а где вот ваши песни можно сегодня послушать нашим радиослушателям? В каких соцсетях есть странички, где вы публикуете свои песни?
2: Ну, мои песни есть на всех цифровых площадках.
1: И на Яндекс.Музыке, да, можно послушать.
2: И на Яндекс.Музыке, и ВК-музыке, на Apple Music, да, то есть все, везде можно, везде есть мои песни.
1: А вот ВК, как вас найти на вашу страничку?
2: ВК Бадма Баджаев.
1: Так Вот, там, наверное... А скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос, чуть не забыл. Сколько уже вами спето песен? приблизительно хотя бы. Я понимаю, что много, наверное, но приблизительно.
2: Да, ну, много. Если говорить об том репертуаре, который уже есть в сети, да, это из моих, так скажем, синглов, то там порядка больше 25, наверное, где-то есть.
1: То, что с хором.
2: То, что с хором очень много, что из академической программы, но это очень много. Я даже не знаю, сколько это... Никогда не задумывался, сколько произведений я спел.
1: Ну что же, давайте послушаем следующую песню.
2: Калмыцкая народная песня «Бован Бадым». Слова Константина Эрендженова, музыка народная.
1: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Падма, вот очень интересно мы с вами общаемся о калмыцкой культуре, о традициях. Скажите, пожалуйста, а вот как... Я понимаю, что вы человек, который деятельный, постоянно у вас репетиции, концерты. А как вы любите, может быть, отдыхать? Какие-то хобби, может быть, у вас есть? И какие в свободное время, может быть, вы слушаете песни вот в свободное время? Что вы любите послушать?
2: Да, после какого-то плотного, наверное, графика есть выходные. И в первую очередь, конечно же, отдыхать это хочется дома. Отдохнуть от всей суеты вокруг, выехать, наверное, куда-то в степь. У нас есть прогуляться по нашей красивой Элисте, вот. Как-то вот так вот. Или если есть побольше времени, выехать, наверное, куда-нибудь за пределы региона, отдохнуть там. Из хобби, ну, я очень люблю плавание, на самом деле. Я хожу туда постоянно, и это как бы тренирует и дыхалку, да.
1: И тонус дает, в общем, такой, да, выносливость.
2: Да, в общем, выносливости, да. Если когда-то сильно устаешь, все время плавание. Плавание, и утром... После каких-то концертов идешь на плавание также, да. Какие песни я слушаю? На самом деле это такой тоже тяжелый вопрос. Слушаю абсолютно все. И калмыцкие, и эстраду, и академический, и классический репертуар. Тут, наверное, сказать сложно, какие любимые песни. Но самые любимые, конечно, это калмыцкие народные, да. Но так вообще я слушаю все. И, наверное, когда слушаешь, отдыхаешь, и, может быть, что-то новое для себя, так скажем, оттуда ищешь, в свои, чтобы в свои песни уже вложить потом.
1: Какие-то интонации, какие-то ходы, может быть, да, такие,
2: да,
1: новые.
2: Да.
1: Вот знаете, что интересно, что и академический вокал вы, да, владеете, и поете народные песни, ведь это совершенно разные школы. Как удается это сочетать? Не сложно вам?
2: Да, это сложно, конечно же, несколько манер уложить. Ну, в всяком случае, в концерте, да, я пел в трех манерах. Это академическая, это народная, это эстрадная манера исполнения. Но когда ты все-таки, когда ты учишься классическому вокалу, то я думаю, что в дальнейшем проблем все равно не составляет так много.
1: Переключаться на другое что-то, да?
2: Да, потому что... Когда ты получаешь классическое уже образование, что, ну, там уже можно подстроиться.
1: То есть это как бы такая фундаментальная такая основа, да, откуда отталкиваетесь?
2: Да, конечно.
1: Откуда все идет. А скажите, пожалуйста, какие дипломы у вас есть? Какие для вас награды? Я знаю, что, наверное, так как ваш хор государственный, наверное, гастролируете по и республике, и по стране, и так далее. Вот где приходится выступать, и какие у вас есть награды, которые для вас самые дорогие?
2: Так, ну... Конечно же, в составе хора мы посетили очень много площадок, да, много концертов, фестивалей. Какие-то мои личные награды, это, конечно же, ну, почетные грамоты от Министерства культуры. Также очень много конкурсов я в детстве, в подростковом возрасте. Это «Осенние сонаты», это «Жемчужина Калмыкии», это «Голос нации» у нас, да, «Голос Калмыкии». То есть такого республиканского масштаба конкурсы, вот.
1: Я знаю, что вас очень любят в республике. Я разговаривал с разными людьми, и вы часто даете интервью на телевидении и так далее. Поэтому мне хочется пожелать вам много творческих успехов в дальнейшем, да, чтобы так продолжали нести своему народу и не только, а всей нашей стране калмыцкие песни, потому что каждый, мы уважаем и традиции, и религии каждого народа, живущего в России. Поэтому калмыцкая песня должна все-таки занимать достойное место, звучать, как и раньше, вот и на федеральных каналах должны проходить концерты. Я думаю, что такое золотое время настанет, потому что все возрождается, и мы, наши народы, укрепляются, объединяются, и в этом, наверное, есть наша сила. Вы согласны?
2: Да.
1: В дружбе народов.
2: В дружбе народов.
1: Тогда ваши пожелания нашим радиослушателям. Что бы вы всем пожелали, кто нас слушает?
2: Желаю, конечно же, огромного здоровья, огромного счастья. Пусть у всех все будет хорошо и отлично, и, конечно же, мирного неба над головой.
1: Спасибо большое за то, что вы, несмотря на свою занятость, нашли время дать интервью нашей радиостанции. Я желаю вам огромных творческих успехов, побольше радостных, счастливых дней, чтобы вот этот месяц праздника тюльпанов, да, месяц целый, чтобы это действительно всей Калмыкии, всему калмыцкому народу принесло такое необыкновенное ощущение, потому что калмыцкие праздники, сменяя друг друга, заряжают народ радостью, счастьем. А это самое главное, вот, несмотря ни на что, уметь радоваться жизни, правильно же? Вот, жизнь проходит, и мы должны радоваться каждому дню. Вот, творческих успехов, много здоровья, много сил и много новых песен. А я всех вас призываю, дорогие радиослушатели, слушать нашего гостя на всех цифровых площадках. Бадма Баджаев, запомните это имя. Спасибо вам еще раз за то, что вы были с нами. И в конце давайте послушаем еще одно произведение в вашем исполнении. Какое это будет песня?
2: Спасибо большое за прекрасные слова. Очень приятно. И следующая песня называется «Эйджитерскен». Слова Элистины Гуревяшовой, музыка Аркадия Манджиева.
1: Спасибо большое. До новых встреч. Берегите себя и будьте здоровы. До свидания.

0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Музыка.

Баллада о борьбе. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы до ссадин, до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, стекая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Я не успел. Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе, и силюсь разорваться на куски, придав своей тоске значение скорби, но сохранив загадочность тоски. Свет новый не единожды открыт, а старый весь разбили на квадраты, к ногам упали тайны пирамид. К чертям пошли гусары и пираты. Пришла пора всезнающих невежд. Все выстроено в стройные шеренги. За новые идеи платят деньги. И больше нет на Эврику надежд. Все мои скалы ветры гладко выбрили. Я опоздал ломать себя на них. Все золото мое в Клондайке выбрали. Мой черный флаг в безветрии поник. Под илом сгнили сказочные струги, и магикан последних замели. Мои контрабандистские филюги худые ребра сушат на мели. Висят кинжалы добрые в углу так плотно в ножнах, что не втиснусь между. Мой плод папирусный последнюю надежду волна в щепы разбила об скалу.
Вон из рядов мои партнеры выбыли. У них сбылись гаданья и мечты. Все крупные очки они повыбили и за собою подожгли мосты. Азартных игр теперь наперечет. Авантюристов всех мастей и рангов. По прериям пасут домашний скот. Там кони пародируют мустангов. И состоялись все мои дуэли, где б я почел участие за честь. И выстрелы, и эхо отгремели. Их было много, всех не перечесть. Спокойно обошлись без нашей помощи все те, кто дело сделали мое. И по щекам отхлестанные сволочи фалангами ушли в небытие. Я не успел произнести к барьеру, а я за залп в Дантеса все отдам. Что мне осталось? Разве красть химеру с туманного собора Нотр-Дам? В других веках, годах и месяцах все женщины мои отжить успели. Позанимали все мои постели, где я б хотел любить и так, и в снах. Захвачены все мои одра смертные, будь это снег, трава или простыня. Заплаканные сестры милосердия в госпиталях обмыли не меня. Ушли друзья сквозь вечность решето. Им всем досталось лето или прана естественную смертью. Никто. Все противоестественно и рано. Иные жизнь закончили свою, не осознав вины, не скинув платья и выкрикнув хвалу, а не проклятье. Спокойно чашу выпили сию. Другие знали, ведали и прочее. Но все они на взлете в нужный год отплавали, отпели, отпророчили. Как в селе большие вилы, где еще сгорел сарай, жили-были два громилы, а громадной буйной силы братья Проф и Николай. Николай, чтоб нахальней, по ошибке дуб скосил. Ну а Проф в опочивальне рушил стены и входил. Как братья не вяжут лыка, пьют отвар из чаги, все от мала до велика прячутся во враге. В общем, лопнуло терпенье, ведь добро свое, ничье. Начинать вооруженье и тяну смиренье, порешило мужичье. Николай, что понахальней, в этот миг быка ломал. Ну, а Проф в какой-то спальне смаху стен прошибал. Эй, братан, гляди, ватага с кольями. Да слышли, что-то нынче из оврага рановато вышли. Неудобно сразу драться, наш мужик так не привык. Прежде стали задираться. Для чего, скажите, братцы, нужен вам безрогий бык? Николаю это странно. Если жалко вам быка, с удовольствием с братаном, можем вам, братаном, можем вам намять бока. Где-то в поле замер заяц.

От могучего напора развалилась хата. Проф оттяпал пол забора для спасения брата. Хватит брата броняться, пропадать так пропадать. Коля, нечего стесняться, колья начали ломаться, над Коля нападать. По мужьям да по ребятам будут бабы слезы лить. Но решили оба брата с наступлением погодить. Гляди в оба, братень, со спины заходит. Может, о, братень, не похоже вроде. Дело в том, что к нам в селенье напросился на ночлег и остался до успенья, а потом на поселенье никчемушный человек. И сейчас вот из-за крика ни один не услыхал, как вот этот горемыка что-то братьям приказал. Кровь уже лилась ручьями, так о чем же речь-то? Бей братьев! Но тут с братьями сотворилось нечто. Братьев как-то подкосило, братья стали отступать, будто вмиг лишились силы. Мужичье их попросило больше бед не сотворять. Долго думали, гадали, что блаженный им сказал. Но как затылков не чесали, ни один не угадал. И решили, он заклятьем обладает, видно. Ну, а он сказал лишь: «Братья, как же вам не стыдно?»

Упрямо я стремлюсь ко дну. Дыхание рвется, давит уши. Зачем иду на глубину? Чем плохо было мне на суше? Там на земле и стол, и дом. Там я и пел, и надрывался. Я плавал все же, хоть с трудом, но на поверхности держался. Линяют страсти под луной в обыденной, воздушной жиже. А я вплываю в мир иной, тем невозвратнее, чем ниже. Дышу я непривычно ртом, среда бурлит, плевать на среду. Я погружаюсь, и притом быстрее в пику Архимеду. Я потерял ориентир, но вспомнил сказки, сны и мифы. Я открываю новый мир, пройдя коралловые рифы, коралловые города. В них многорыбно, но не шумно, нема подводная среда. И многоцветно, и разумно. Где ты, чудовищная мгла, которой матери стращают? Светло, хотя ни факела, ни солнце мглу не освещает. Все гениальное и недопонятое. Всплеск и шалость спаслось и скрылось в глубине. Все, что гналось и запрещалось, дай бог, я все же дотяну. Не дам им долго залежаться, и я вгребаюсь в глубину. И все труднее погружаться. Под черепом могильный звон. Давление мне хребет ломает. Вода выталкивает вон, и глубина не принимает. Я снял со строгой карабин, но камень взял. Не обессудьте, чтобы добраться до глубин, до тех пластов, до самой сути. Я бросил нож, не нужен он, там нет врагов, там все мы люди, там каждый, кто вооружен, нелеп и глуп, как вошь на блюде. Сравнюсь с тобой, подводный гриб, забудем и чины и ранги, мы снова превратились в рыб, а наши жабры — акваланги. Нептун, ныряльщик с бородой, ответь, облегчи

душу. Зачем простились мы с водой, предпочитая влаге сушу? Меня сомненья, черт возьми, давно буравами сверлили. Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Зачем, живя на четырех, мы встали, распрямивши спины? Затем, и это видит Бог, чтоб взять каменья и дубины? Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных, и предавать, и распинать, и брать на крюк себе подобных. И я намеренно... Да ну! Ору, спасите наши души! Но если я не дотяну, друзья мои, бегите с суши назад! Не в горе и беде, назад и вглубь, но не ко гробу. Назад к прибежищу, к воде, назад в извечную утробу. Похлопал по плечу трепанг, признав во мне свою породу. И я выплевываю шланг и в легкие пускаю воду. Сомкните стройные ряды, покрепче закупорьте уши. Ушел один, в том нет беды, но я приду по вашей душе.

На стене висели в рамках бородатые мужчины. Все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины. Так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил: «Вы больны?» И меня заколотило. Но сердечное светило ухмыльнулось со стены. Здесь не камера, палата. Здесь не нары, а скамья. Не подследственный, ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне приятен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь, лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал? Доктор мой большой педант, сдержан он и осторожен. Да, вы правы, но возможен и обратный вариант. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем: параноик, и поди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, весь в меня. Правда, прадед был незрячий. Крестный мой белогорячий, но ведь крестный не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор, или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, и санитары, и светило все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочках как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись желтизной, и нависло острие. В страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо. Жалко, благо не мое. Но не лист, перо стальное грудь проткнуло, как стилет. Мой диагноз – паранойя. Это значит пара лет. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи. Жар от меня струился, как от доменной печи. Я злую ловкость ощутил, пошел как на таран, и фельдшер еле защитил рентгеновский экран. И горлом кровь. И не уймешь, залью хоть всю Россию. И крик на стол его под нож. Наркоз, анестезию. Мне горло обложили льдом, спешат, рубаху рвут. Я ухмыляюсь красным ртом, как на манеже шут. Я сам себе кричу: трави, и напрягаю грудь. В твоей запекшейся крови увязнет кто-нибудь. Я б мог, когда б не глаз да глаз, всю землю окровавить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю. Узнаю сестру, вот сладкий газ в меня проник, как водка поутру.
и белый саван лег на зал на лица докторов, но я им все же доказал, что умственно здоров. Слабею, дергаюсь и вновь травлю, но иглы вводят и льют искусственную кровь, та горлом не выходит. Хирург, пока не взял наркоз, ты голову нагни. Я важных слов не произнес, но на губах они. Взрезайте, с Богом, помолясь, тем более бойчей, что эти строки не про вас, а про других врачей. Я лег на сгибе бытия, на полдороге к бездне, и вся история моя, история болезни.

Очнулся я. На теле швы, а в теле мало сил. И все врачи со мной на «вы». И я с врачами мил. Нельзя вставать, нельзя ходить. Молись, что пронесло. Я здесь баклуш могу набить. Несчетное число. Мне здесь пролеживать бока без всяческих общений. Моя кишка тонка пока для острых ощущений. Я был здоров. Здоров, как бык. Как целых два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. Вдруг хватит на стол тебя, под нож допелся. Черт возьми, не надо нервничать, мой друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг истории болезней. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и Создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей. А искуситель змей страдал гигантоманией. Вы огорчаться не должны, врач стал еще любезней. Ведь вся история страны. История болезни. Все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. У человечества всего то колики, то рези. И вся история его – история болезни. Живет больное все быстрее, все злее и бесполезней, и наслаждается своей историей.

0: Переворот в мозгах из края в край. В пространстве много трещин и смещений. В аду решили черти строить рай, как общество грядущих поколений. Известный черт с фамилией Черток, агент из рая, ночью внеурочно отстукал к Богу в центр. Черт знает что, что именно Черток не знает точно. Еще вернул тревожную строку про шефа всех лазутчиков Амура. За мной следят сам дьявол на чеку и крайне ненадежная агентура. Тем временем в аду сам Вельзевул потребовал военного парада, влез на трибуну, плакал и загнул. Рай, только рай, спасение для ада. Рыдали черти и визжали: да, мы рай родной построим, в преисподней даешь производительность труда. 5 грешников на нос уже сегодня. Ну что ж, вперед, а я вас поведу, закончил дьявол с Богом. Побежали. И задрожали грешники в аду, и ангелы в раю затрепетали. И ангелы толпой пошли к нему, к тому, который видит все и знает. И он сказал, что он плевал на тьму, лишь заявил, что многих расстреляет, что дьявол – провокатор и кретин, его возня и крики – все не ново, что ангелы – ублюдки как один, и что Черток давно перевербован. Не рай кругом, а форменный бедлам. Спущусь на землю, там хоть уважают. Уйду от вас к людям, ко всем чертям. Пущай меня вторично распинают. И он спустился. Кто он? Где живет? Но как-то раз узрели прихожане, на паперти у церкви нищий пьет. «Я Бог!» — кричит. «Даешь на пропитание!» Конец печален, плачет старый млад. Что перед этим всем сожжение Трои? Давно уже в раю не рай, а ад. Но рай чертей в аду уже построен. Этот шум не начало конца, не повторная гибель Помпеи. Спор вели 3 великих глупца, кто из них из великих глупее. Первый выл: я физически глуп, руки вздел, словно вылез на клирос. У меня даже мудрости зуб, невзирая на возраст, не вырос. Но не приняли это в расчет. Даже умному это не гоже. Ах, подумаешь, зуб не растет, так другое растет. Ну и что же? К синяку, прижимая пятак, встрял второй: полно вам, загалдели. Я способен все видеть не так, как оно существует на деле. Эх, нашел чем хвалить простак, недостатком всего поколения. И к тому же все видеть не так, доказательство слабого зрения. Третий был непреклонен и груб, рвал лицо на себе, лез из платья. Я единственный подлинно глуп, ни про что не имею понятия. Долго спорили, дни, месяца, но у всех аргументы убоги, и пошли. 3 великих глупца глупым шагом по глупой дороге. Вот и берег, дороги конец. Откатив на обочину бочку, жил в ней самый великий мудрец. Мудрецам хорошо в одиночку. Молвил он подступившим к нему: «Дескать, знаю, зачем, кто такие. Одного только я не пойму. Для чего это вам, дорогие? Или, может, вам нечего есть? Или мало друг дружку побили? Не кажитесь глупее, чем есть. Оставайтесь такими, как были. Стоит только не спорить о том, кто главней. Уживетесь отлично. Покуражьтесь еще, а потом, так и быть, приходите вторично». Он залез в свою бочку старца, жутко умный, седой и лохматый. И ушли три великих глупца: глупый, глупенький и глуповатый. Удаляясь, ворчали в сердцах: «Стар мудрец, никакого сомнения. Мир стоит на великих глупцах. Зря не выказал старый почтенья. Потревожат вторично его темной ночью. Попросят власти. Все бы это еще ничего, но глупцы состояли при власти». И у сказки бывает конец. Больше нет на обочине бочки. В одиночку отправлен мудрец. Хорошо ли ему в одиночке? Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной. Вологодского с ног и вперед головой. И запрыгали двое в такт, сопя на бегу, на виду у конвоя, да по пояс в снегу. Положен строй в порядке образцовом, и взвыла дружба старая пила, и осенили знаменем свинцовым тремя перстами в спину три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя бесноватые псы. 9 граммов горячие ныли в стволах, мы на мушках корячились, как на колах. Нам добежать до берега, до цели, но свыше, с вышки, все предрешено. Там у стрелка мы дрыгались в прицеле, он даже медлил, до того смешно. Я не смог посмотреть, с кем отправился в путь, с кем рискнул помереть, с кем затеял рискнуть. Где-то виделись будто. Чуть очухавшись, я прохрипел, как зовут-то и какая статья, но поздно. Зачеркнули его пули. Крестом в затылок, пояс, 2 плеча. А я бежал и думал, добегу ли, и даже не заметил сгоряча. Я к нему, чудаку, почему, мол, отстал? Ну, а он на боку, и мозги распластал. Пробрало. Телогрейка аж просохла на мне. Лихо бьет трехлинейка, прямо как на войне. Как за грудки держался я за камни, бежать, когда собаки не моги. Псы покропили землю языками и разбрелись, слезав его мозги. Приподнялся и я, белый свет стервеня, и гляжу, кумовья поджидают меня. Пнули труп, сдох скотина, нету прока с него, за поимку полтина, а за смерть ничего. И мы прошли гуськом перед бригадой и через вахту, отряхнувший снег. Они за мною в зону за наградой, а я за новым сроком за побег. Я сначала грубил, а потом перестал. Целый взвод меня бил. Аж два раза устал. Зря пугают тем светом. Тут с дубьем, там с кнутом. Врежу там, я на этом. Врежут здесь, я на том. А в промежутках тишина и снеги. Такуют глухари, да бродит лось. И снова вижу я себя в побеге. Да только вижу, будто удалось. По воде вдоль реки шел, пока не ослаб, чтоб людям не с руки, а собакам не с лап. Нет, все тот же конец. Зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец беглецу пол лица. Я гордость под исподнее упрятал, видал, как пятки лижут гордецы. Пошел лизать я раны в лизолятор, не залезал, и вот они, рубцы. Все взято в трубы, перекрыты краны. Ночами только воют и скулят о том, что надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить. Пусть они болят. Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах. Распрямляя хребты и срывая бинты, бесновались матросы на вантах. Двери наших мозгов посрывало с петель в миражи берегов, в покрывало земель этих обетованных, желанных и колумбовых, и магелланных. Только мне берегов не видать и земель. Сходов 9 узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули. И погоду, и случай безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот со шлюпок 2 залпа. И ладно, от Колумба и от Магеллана. Я пью пену. Волна не доходит до рта, и от палуб до дна обнажились борта. А бока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видны шрамы от крючьев. Какой-то пират мне хребет перебил в абордаже. Киль, как старый неровный гитаровый гриф, это брюхо вспорол мне коралловый риф. Задыхаюсь, гнию, так бывает, и просоленное загнивает. Ветры кровь мою пьют, и сквозь щели снуют, прямо с бака нают, меня ветры добьют. Я под ними стою от утра до утра, гвозди в душу мою забивают ветра. И гулякой шальным все швыряют вверх дном эти ветры незваные гости. Захлебнуться бы им в моих трюмах вином, или смелей сорвать меня в злости. Я уверовал в это, как загнанный зверь, но не злобные ветры нужны мне теперь. Мои мачты, как дряблые руки, паруса, словно груди старухи. Будет чудо восьмое! И добрый прибой мое тело омоет живою водой. Море Божья роса с меня снимет табу, вздует мне паруса, будто жилы на лбу. Догоню я своих, догоню и прощу позабывшую помнить армаду. И команду свою я обратно пущу. Я ведь зла не держу на команду. В ней пружиной тугой знак вопроса возник. Вдруг там кто-то другой все откроет без них, а они, парни битые, знают, что открытое не открывают. Только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет? Потеснись, раскрою. Как же так? Я ваш брат. Я ушел от беды. Полевее фрегат. Всем нам хватит воды. Да чего ж вы дошли? Значит, что мне уйти, если был на мели, дальше нету пути. Разомкните ряды. Все же мы корабли. Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли, этой обетованной, желанной, и Колумбовой, и Магелланной.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
3: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
6: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
5: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
6: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
5: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
6: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
5: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
6: Справедливость, честность и применение законодательства.
5: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
6: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
5: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
6: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
5: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
6: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
5: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
6: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это было где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королёва в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченная ответственность Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
5: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
6: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники. Потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
5: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
6: Профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от отдая, но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
5: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
6: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
5: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
6: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... стопроцентный результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, а, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будет положительное решение. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
5: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
6: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
5: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
6: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами, я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
5: Для наших радиослушателей...
3: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.
7: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
8: Мы так много знаем о короле, всю его жизнь посекундно, но так и не сумели его понять, хоть и пытались. Чего он сам хотел в жизни, чего боялся, чего стыдился.

Элвис был единственным ребенком очень бедных родителей. И что, это ничего не значит. Сотни личностей вылезали из лопухов на солнышко, чтобы править миром. Зато любопытен факт. Элвис не был от природы таким жгучим брюнетом, каким предстал в имидже короля рок-н-ролла. Он родился светлым шатеном и выкрасил волосы, чтобы оттенить бездонную голубизну глаз. Такая внешность по сей день в моде – черные волосы, голубые глаза. Требуется неожиданный микс, часто не самых престижных кровей, чтобы получить при рождении подобную генетическую композицию. Элвису не повезло. И брови, и ресницы его тоже не блистали чернотой, то есть всю жизнь, до самой своей кончины, он перманентно красил всю растительность на лице. Если для женщины подобное упорство не героизм, то для мужчины нужно очень сильно любить свою внешность, чтобы выдержать ритуал окраски. Что отличало Элвиса, этого звездного человека, от прочих звезд, равных по силе сияния? Вообще-то много чего. Например, Пресли имел черный пояс по карате. Он очень гордился этой деталью биографии и костюма. Увы, ценность данного аксессуара была примерно равна стоимости меча джедая, купленного в ларьке сувениров. Пресли и правда учился карате, но не был большим умельцем. Он получил пояс в подарок. Однажды благодарные каратисты присвоили звезде, всячески прославляющей японскую борьбу, седьмой дан. А восьмой он получил, посетив одну из столиц азиатского мира, где другие благодарные каратисты наградили его тем самым даном за продвижение нашего вида спорта по совокупности благодеяний, то есть за рекламу. Действительно, славя каратистам, Пресли привлек в ряды поклонников этого боевого искусства миллионы новых ратников. В США это японское искусство процветало не без помощи звезды рок-н-ролла. Впрочем, Пресли и правда много тренировался в промежутках между приемами разных лекарств. На съемках фильма «Малыш Галахад» он даже попробовал с криком «Кия!» разбить рукой кирпич. Но в фильм этот эпизод не взяли, поскольку, разбивая кирпич, Элвис сломал себе палец и медального выражения на лице не удержал.

Есть вещи, которые об Элвисе знают все. Например, страшную тайну, что он родился убийцей. Мама с папой скрывали сей факт до 12-летнего возраста мальчика. В момент рождения он задушил пуповиной собственного брата-близнеца. Если бы в той родовой истории выжил не этот, а тот младенец, сегодня не о чем было бы говорить. Или было бы? Здесь тайна. Брат в судьбе Элвиса сыграл чисто психологическую роль. Под влиянием застарелой новости о близнеце у подростка отросло несоразмерное чувство вины. Психологи констатировали. Оказывается, в паре разлученных близнецов возникают характерные особенности, которые обеспечивают находящимся порознь братьям излишнюю эмоциональность, чувствительность и доверчивость. Детскость. Все эти качества, несомненно, были присущи Элвису. Именно на них играли в дальнейшем все те, кто заработал на феномене певца состояния.

детскости и кроется загадка Элвиса, потерпевшего катастрофу по дороге в личный рай, скрытый золотой соломой крыши. Ангельская внешность была дана ему от природы. То есть этот ребенок изначально был очень красив. Мальчики с подобной красотой еще в детском саду купаются во всеобщем обожании. Известное дело, пушистый котенок получает больше человеческих ласк, чем гладкошерстный. Такая внешность – дар небес, но она же и наказание. Большое искушение входить в жизнь, понимая, что нравишься всем. В идеале из этого следует делать профессию, чтобы не хлопотать лицом понапрасну. Профессиональный красавец? Так оно и есть. Элвис стал профессионально торговать внешностью. Конечно, не только ею. Было что продавать и помимо. И преуспел. Однако...

Потом он убрал наметившийся второй подбородок, ну и куда деваться, подтянул веки, выдававшие в нем мужчину средних лет. Так ему удалось обмануть самого себя на время. Вернуть себе ту детскость, на которую делалась ставка в борьбе за внимание молодой аудитории.

Считается, что своему способу одеваться Пресли научился у афроамериканцев. Переехав с родителями в город Мемфис, штат Теннесси, он оказался в гуще жизни чернокожих кварталов, где постоянно слушал игру черных блюзменов и облазил там все негритянские торговые точки с одеждой на витринах. Так у Элвиса появился собственный стиль одежды, выделявший его из толпы американской белой молодежи. Свой стиль исполнения он почерпнул там же, где и одежки. Не зря потом диджеи на радио, представляя восходящую звезду, считали своим долгом предупредить, что голос, который сейчас польется из приемников, принадлежит не черному, а очень белому певцу. Оно и понятно. Ни один белый до Элвиса не пел так страстно, так правдиво эмоционально, так завораживающе искренно, как умеют петь лишь черные.

Известно всем, что исполнительская карьера Пресли началась с песенки для мамочки, которую он записал на маленькой студии под названием «Сан», куда заскочил как-то по пути с работы. Юноша к тому моменту трудился водителем грузовика. И этот поступок опять-таки напоминает нам о той детскости, которая была свойственна Элвису с рождения и до смерти. Далеко не все мужчины, расставшиеся с няней, склонны продолжать своими руками клеить аппликации или вышивать крестиком для мам. Элвис боготворил свою маленькую толстенькую маму. Пока она была рядом, ему ничто не угрожало. Во всех смыслах. В детстве я любил мечтать, фантазировать о том, как стану звездой. Я сидел за своей партой в школе, смотрел в окно и мечтал. Я представлял себя богатым и давал себе обещание дать маме все то, чего у нее никогда не было. Элвис Пресли. Именно мама сдерживала темперамент сына, предотвращая попытки пуститься во все тяжкие, как это часто случается с теми, чей капитал не наследственен, а приобретен вдруг. Мать была для Элвиса всем. И лишь когда маленькая ирландка Глэдис Пресли вдруг скончалась от вирусного гепатита, Элвис был в армии. Ее сын полностью изменил стиль жизни. Утрата матери его подкосила. Во время ее похорон он несколько раз падал в обморок. Однако нашел в себе силы вернуться в свою армейскую часть, где, чтобы утешиться, освоил наркотики. То есть повел себя как типичный ребенок, дорвавшийся до запретных сластей. Именно мать привила Элвису эту его эмоциональность, дружелюбие, его нежность и детскую порывистость, и эту его инфантильную безответственность за собственную жизнь. Пока мама была рядом, она все контролировала и любую ситуацию могла исправить, не дав ей худого развития. С уходом матери жизнь Элвиса пошла по совсем другому пути. Свобода и наркотики – вот что стало главным в жизни человека, чья внешность и голос уже были известны всему миру.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: Окунувшийся в такую жизнь, Элвис Пресли, белый мальчик из бедного квартала, совсем потерял голову. Его штормил собственный успех. В нем поразительным образом сочетались мамино-пуританская нравственность и разнузданность короля богем. Вместе с тем образ жизни, когда путаются день и ночь, не очень сочетался с трудом, который положен звезде экрана и сцены. Король рок-н-ролла просто физически не мог совмещать разгул с трудом, и чтобы совершать невозможное, ему требовались допинги. Даже если скинуть со счетов наркотики в том виде, в котором они во всем мире запрещены к применению, Элвис быстро научился заменять дурь медицинскими препаратами, якобы лечащими его от различных хвороб. Вторым ударом, которого не выдержала психика Элвиса, стал развод с женой Присциллой, спровоцированный его дурным нравом. Он очень трудно смирился с тем, что приходится расстаться с маленькой дочерью. Похоже, эта девочка была тем немногим, что он реально любил в жизни после смерти матери. Рассуждавшие позже о судьбе Пресли, его друзья и участники событий отмечали, что этот момент расставания с дочерью стал для Элвиса как бы точкой невозврата, пройдя которую он уже не мог не погибнуть. О том, как это происходило, вспоминает свидетель Джерри Шиллинг. До самого последнего момента Элвис сдерживался, но когда пришло время прощаться с дочкой, Элвис сломался и заплакал, подхватив свою любимую Лайзу на руки. Долгое время Элвис крепко держал Лайзу. «Будь хорошей девочкой, Баттенхед», — шептал он. Баттенхед был ласкательным прозвищем Лайзы. «Ты будешь часто навещать меня, слышишь?» — сказал Элвис, сдерживая слезы. Девочка чувствовала, что это очень странный день. Она посмотрела в глаза отцу и спросила: «Ты плачешь, папочка?» В тот момент Элвис метнул на Присциллу такой взгляд, который мог бы убить. Затем передал Лайзу в руки матери и, резко развернувшись, пошел назад в дом, не оглядываясь. Я видел этот взгляд и раньше в глазах Элвиса. Этот взгляд все еще вызывает у меня мурашки, когда я вспоминаю об этом. Это был взгляд злости, отчаяния, душевной и физической боли.

По воспоминаниям свидетелей, простившись со своей единственной дочерью и любимой женой, инициатором развода была Присцилла, Элвис закрылся в своей комнате. Он ничего не ел, не отвечал на звонки и рыдал несколько часов, произнося ругательства и ревя зверем. На том этапе все еще могло наладиться, если бы не группа товарищей, что с успехом жила за счет Элвиса, пользуясь его инфантильностью и полным нежеланием нести какую-то ответственность за себя самого. Товарищи называли себя «Мемфисской бандой», по сути являясь свитой Элвиса. Всякие его непонятные кузены, друзья кузенов, двоюродные парикмахеры и псари его величества короля. Все эти люди сегодня живы, в отличие от самого короля. Они обзавелись пузиками и лысинками, очень успешно продолжают торговать его славой, давая интервью телевизору и издавая междометия и воспоминания. Думается, они даже сумеют передать по наследству свои придворные титулы. Вон пошел внук почтальона Элвиса Пресли. Примерно так это будет звучать.

Конечно, они очень любили короля. А как не любить источник собственных доходов? Элвис был король без подделок, щедрый и великодушный. Под настроение он раздаривал приближенным горностаев со своего плеча и автомобили из своей конюшни. Как-то раз он в один присест подарил 14 машин. Кому из нас, зажимающих в кулачке квоту на подарок приятелю, примерить на себя подобную щедрость? И как было не любить такого? Вот только отчего-то получилось, что в толпе обожателей король к 40 годам возненавидел все живое, включая самого себя, великого, прекрасного, всемогущего небожителя.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: После смерти Элвиса его мемфисская банда как сговорилась в своей невиновности. Они обвинили в случившемся продюсера Тома Паркера по прозвищу «Полковник». Элвис умер, выполняя обязательства контракта на всемирное концертное турне. Контракт ему заключил Паркер. Этот первый министр короля был интересен уже тем, что по составленному еще в самом начале договору о сотрудничестве с певцом он имел 50% всех гонораров короля. Во веки веков, аминь. Половина всех денег Пресли автоматически лилась в карманы Паркера. Определенно, король был для полковника основой мироздания. Ему бы сдувать с него космические пылинки, а по сути загнал его в могилу, заставляя выполнять обязательства, которые Элвис по состоянию здоровья уже не мог исполнить. Да и записи тех концертов лучше не пересматривать. Они вызывают трудное чувство. Жутко видеть, как умирает сильное и красивое животное, уже упавшее и не имеющее силы встать.

Паркер требовал невозможного, потому что он играл. Зарабатывая на Пресли космические барыши, он всю жизнь крутил рулетку. К моменту, когда Паркер вынудил того согласиться на турне, он проиграл в казино не только все предыдущие заработки певца, но и все будущие на несколько лет вперед. Пресли стал заложником азарта своего агента. Ему ничего не оставалось, кроме как сбежать от Паркера на небо. Но полковник Паркер, в принципе, был достоин того куска мира, который откусил. Именно он сотворил феномен, известный вселенной под именем Элвиса Пресли. Без Тома Паркера, полковника, Элвис так бы и остался красивым юношей с гитарой и псевдонегритянскими распевками. Паркер первым нащупал струну успеха. Элвис действительно обладал харизмой, которой он мог поднять на уши весь мир. На его концертах начало твориться невообразимое. Люди впадали в экстатическое безумие, как будто они даже не короля рок-н-ролла видели, а самого царя вселенной. Вот как описывает происходившее на концерте в 1956 году в Оттаве советский журналист-международник Олег Феофанов. Он стоял на сцене, жмурясь от раскаленных до бела прожекторов, неестественно широко расставив ноги, черные мятые штаны, белые парусиновые ботинки, поверх черной рубахи с белыми пуговицами, небрежно расстегнутой у ворота, надет ослепительный, сотканный из настоящих золотых нитей пиджак. Знаменитый пиджак за 4000 долларов. Он был красив, этот парень, король рок-н-ролла, бог подростков Элвис Пресли. Я сидел недалеко от сцены, оглушенный ревом поклонников и визгом поклонниц. Стоявший в проходе около нашего ряда рослый полицейский пытался уговорить юных леди и джентльменов вести себя так, как подобает юным леди и джентльменам. Но его никто не слушал. Так же, как и увещевания десятков его коллег, расставленных в шахматном порядке по всему залу. Обстановка накалилась до предела. И когда я почувствовал сильный удар в плечо, то решил, что началась всеобщая потасовка. Но это упала одна из девиц, сидевших чуть выше. Она потеряла сознание от дикого возбуждения и собственного истошного крика. Глаза ее подруг занозами впились в Элвиса Пресли, и никто не обратил на нее внимания. Лишь какой-то парень помог мне водворить девицу на место. Соседки наскоро похлопали ее по щекам, и через несколько минут она вопила пуще прежнего. Я отыскал глазами полицейского. Он тоже приводил кого-то в чувство. Судя по его искаженному лицу и энергичным жестам, я понял, что он произносит сейчас слова, которые редко произносят сдержанные канадские полицейские. Рев зала начал чуть ослабевать.

0: love, love
1: Друг Элвиса Джордж Кляйн вспоминает, как после концерта, едва Элвис ушел, началась вакханалия. Зрители бросаются на сцену, хватают ноты, микрофонные стойки, инструменты, барабанные палочки, все, до чего могут дотянуться. И так было каждый раз. Попытки овеществить свою любовь к кумиру – типичный признак массового помешательства. Однажды, выступая перед 14-тысячной аудиторией, Элвис бросил фразу «Девушки, я жду вас всех за кулисами», после чего толпа ринулась за ним так, что полиции пришлось запереть его в подвале, куда, тем не менее, просочилась часть жаждущих причастия. Свидетельница вспоминает: «Я услышала дикий грохот и сразу вслед за этим голос Элвиса. Я бросилась туда вместе с несколькими полицейскими. Там уже было несколько сотен человек. Элвис сидел наверху одной из душевых кабинок и выглядел испуганным и растерянным. От его рубашки остались одни лохмотья, а пиджак вообще был разорван на кусочки. Кто-то даже умудрился прихватить его ремень, носки и небольшие симпатичные ботиночки. Он сидел там в одних штанах, а фанаты пытались залезть наверх, чтобы снять с него и их. И все бы было хорошо. Народная любовь, поклонения, букеты, деньги мне, цветы в машину. Но у создателей кумиров есть одна беда. Рано или поздно кумиры заваливаются, подминая под себя своих творцов. У Элвиса и правда была нечеловеческая харизма. В совокупности с пробивной энергией Паркера эта харизма удесятерялась у него до космической энергии. А-ля парфюмер Зюскинда, властелин мира, творящий себя силой запаха. Вот только куда было девать энергию, созданную харизмой волшебного Элвиса? Он-то не был богом и не имел решительно никаких планов на ближайшую 1000 лет. Видимо, к 40 годам он и сам это понял. Весь мир был у его ног. Мир развернулся ковриком, готовый на все. Но королю решительно нечего было дать этому миру, и уже совершенно ничего не хотелось взять. Наверное, потому, что человеку не нужен весь мир. Мир – это Богу, а человеку нужен человек. Пусть самый незначительный, маленький, пусть он даже девочка, но потеряв это маленькое, теряешь все. We cross paths.

0: Передача была подготовлена на основе материала журнала «Стори» за ноябрь 2010 года «Весь мир в кармане».
1: Радио
0: ВОС. Ольга Филатова.
1: Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
2: You know, the last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
3: Well, I can dig that.
2: I mean it. In my country, you would be a queen.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Представитель Волгоградской организации ВОС приняла участие в форуме фестиваля «Особый взгляд в Москве». В Томске прошел ежегодный детско-родительский форум для семей с незрячими детьми. В Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». В Борисоглебске незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. Член молодежного совета Санкт-Петербургской РОВОС выступила на крупнейшей IT-конференции страны. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 21 по 24 мая в Москве прошел 4-й всероссийский форум-фестиваль «Особый взгляд». В нем приняли участие 250 экспертов из 22 городов России – режиссеры, актеры, художники, педагоги и кураторы. Волгоградский регион представляла Анастасия Рыбушкина, драматическая актриса театра и кино, заместитель председателя Волгоградской региональной организации ВОС. События трех традиционных программ фестиваля – театральной, междисциплинарной и образовательной – проходили на нескольких площадках Москвы. 13 спектаклей и 10 арт-проектов представили в Электротеатре Станиславский, новом пространстве Театра наций, Театре ДОК, Театре Шалом и библиотеке имени Некрасова. Все спектакли сопровождались тифлокомментированием. Заявку Анастасии Рыбушкиной на образовательную программу выбрали из более чем 200 заявок из разных городов. Руководство Волгоградской организации надеется, что полученные знания помогут в создании нового театрального проекта. С 13 по 31 мая Томская региональная организация ВОС провела ежегодный детско-родительский форум, посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятие прошло по инициативе комиссии по работе с матерями-инвалидами и детьми-инвалидами при поддержке спонсоров, педагогов, студентов и волонтеров. 30 мая дети и родители окунулись в атмосферу казачьих традиций. 31 мая 25 юных участников и их родители собрались в помещении организации. Ребята представили более 15 музыкальных и литературно-поэтических номеров. Была организована мини-выставка рисунков в технике рисования пластилином. После концерта детей ждали три интерактивные зоны – творческая мастерская, тактильная и спортивная площадки. Педагоги провели для родителей беседы о трудностях в обучении детей. В завершение все участники получили благодарственные грамоты и подарки. 28 июня в Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Энергия». К участию приглашаются спортсмены с нарушением зрения старше 18 лет. В программе бег, прыжки, силовые испытания и выполнение нормативов ГТО. Победителей и призеров ждут награды. Это не просто соревнование, а территория возможностей, новых знакомств, поддержки и вдохновения. Организаторы: Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, Пермская краевая организация ВОС, Министерство физической культуры и спорта Пермского края. Заявки принимаются до 19 июня. 29 мая в Борисоглебске в местной организации Всероссийского общества слепых незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. 12 человек получили специальные телефоны, флеш-плееры для аудиокниг и устройство для ориентации в пространстве. Закупили два устройства Robin, 6 телефонов и 3 флеш-плеера на общую сумму более 500 тысяч рублей. Председатель местной организации Ольга Макарова рассказала, что спецоборудование предоставили по госпрограмме в качестве льготы. Самое главное – это не просто получение техники, а возвращение человека в социум. Задача организации – показать, что с помощью современных средств реабилитации можно вести полноценную жизнь, читать, работать и быть в курсе событий. В мае в Нижнем Новгороде прошла крупнейшая всероссийская конференция «Цифровая индустрия промышленной России», объединившая представителей государства и крупного бизнеса. В работе конференции приняла участие член Совета по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Кристина Павлова. В рамках деловой программы состоялся всероссийский форум «Драйверы цифровой инклюзии», торжественный выпускной для участников образовательного проекта «Центра Камерата». Кристина Павлова подробно рассказала о своей стажировке в компании «Яндекс» в роли незрячего тестировщика цифровых продуктов. Цель диалога – привлечь внимание компании к важности создания доступной среды в цифровом пространстве. Привлечение незрячих тестировщиков помогает делать цифровые сервисы удобными абсолютно для каждого пользователя. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Автор – тифлопедагог Тюменского отделения ВОС Анна Фадеева. Книга издана в издательстве «Сирень». Сборник содержит простые рифмовки, наполненные парами букв, очень похожих друг на друга. Короткие строчки с четкой ритмикой легко читаются, а веселые образы пробуждают воображение. Книга станет надежным помощником для родителей и педагогов в обучении языку незрячих и слабовидящих детей. Ее можно использовать в играх и занятиях, а также просто листать вместе, наслаждаясь добрыми словами и рельефными рисунками. И коротко о других событиях. 30 мая в Казани в парке Елмай прошел Всероссийский зеленый марафон, объединивший 60 городов от Владивостока до Калининграда. В Казани мероприятие впервые состоялось в формате фестиваля бега и музыки, собрав более 3000 участников. Забег носил благотворительный характер. Средства от регистрации направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями. В забеге приняли участие спортсмены Казанского местного отделения ВОС Динар Гаянов, Раушан Гайнулин и Булат Хабиров. Их пример доказывает – возможность человека безгранична. 20 мая глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края встретился с представителями краевой организации ВОС. Ключевым вопросом стало выделение нового помещения для местной организации. Также обсудили социальные меры поддержки и выделение субсидий. 26 мая представители Владивостокской местной организации ВОС приняли участие во встрече с отделением Социального фонда России по Приморскому краю. Обсуждались вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставления санаторно-курортного лечения и другие меры социальной поддержки. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Документальный фильм «Век другими глазами» начинается. Белый титр на черном фоне Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых представляет. Фрагменты холста Питера Брейгеля «Притча о слепых, идущие вереницы слепцы». Первый из них упал, второй наткнулся на него.
4: В Библии есть притча о слепых, что слепой, ведущий слепого, обязательно упадет в яму, в пропасть.
3: На картине шесть слепцов, часть из них положила руки на плечи впереди идущих. Москва, Новая площадь. Мужчина в темных очках идет, держа под руку женщину.
4: Но столетняя история нашей организации это опровергает.
3: Молодые ребята страстями переходят дорогу.
4: Потому что, как правило, тот внутренний огонь, который горит в незрячих, всегда привлекает людей с добрым сердцем, с замечательной душой, помогающим тем, кто слеп, пройти по жизни достойно.
3: Женщина и мужчина подходят к зданию с табличкой Всероссийской ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых, ВОС. Мужчина в темно-синем костюме прикасается подушечками пальцев правой руки к выполненной шрифтом Брайля надписи на табличке. На черном фоне появляются белые буквы названия фильма «Век другими глазами». Двор деревенского дома, падает легкий снег.
5: Алька, рядом.
3: Из пристройки к дому выходит мужчина, его глаза закрыты, к нему, виляя хвостом, подбегает овчарка.
5: Все друзья, товарищи, с кем общался, они потихонечку стали разворачиваться, отходить. Алька.
3: Мужчина идет по деревенской улице.
5: Пойдем в поле гулять.
3: Немецкая овчарка бегает вокруг него, виляя хвостом.
5: Пошли. Аля.
3: Мужчина выходит на поле, покрытое пожухлой травой.
5: В итоге пришло понимание, что когда было все нормально со здоровьем, был интересен многим, а тут оказывается, что вот только супруга, дочь, родители.
3: Мужчина сидит за столом в деревенском доме.
5: Ну, это, честно, тяжело.
3: Титр Николай Яковлев, участник СВО.
5: А само непосредственно вот времяпровождение, то есть я просто сидел, грубо говоря, дома, не знал, что делать.
3: На столе торт, кружка.
5: И ничего не хотелось делать, ничего не интересно было. Я просто вот головой в подушку. День, другой, третий, ну и так вот это все длилось. Семья, жена и дочь не сразу привыкли. Ну и там невозможно, конечно, привыкнуть сразу. Всем было тяжело.
3: Николай тяжело вздыхает.
5: Ну, с прошествием времени все наладилось. Ну и...
3: Николай часто моргает.
5: Ну, я им на самом деле очень благодарен, что и дочь не стесняется меня, хотя, ну, мне известны случаи, когда... И дети стесняются, там, слепых каких-нибудь родителей. То есть тут мне повезло.
3: Черно-белые архивные кадры, демонстрации, люди несут плакаты, набранные на реформенной орфографии. На людях одежда начала 20 века.
6: В 1916 году в военном Петрограде создается первая самостоятельная организация слепых – Всероссийский союз слепых. Его создателем был незрячий художник Василий Иванович Нечаев. Несмотря на то, что союз распался уже в июле 1918 года, во многих губерниях создаются отделы этого союза, которые после распада Всероссийского союза слепых становятся самостоятельными организациями.
3: Алла Агаркова, директор Центрального музея ВОС, здесь и далее участники фильма представлены титрами. Кадры выступления Ленина.
6: Именно молодое государство проявляло заботу о том, что необходимо создать общественную организацию самих слепых. И вот, наконец-то, в 23-м году московская инициативная группа во главе со слепым юристом Мавромати Борисом Петровичем создает Всероссийское общество слепых. Незрячие понимали, что необходимо не только привлекать и вовлекать в свои ряды москвичей, но и инвалидов по зрению всей страны. И представители, члены этого совета начинают выезжать в губернии, где на местах начинаются создаваться губернские отделы. И вот, наконец,

0: Жилая комната. Молодая женщина с зачесанными назад темными волнистыми волосами играет на цифровом пианино. Молодой человек в темных очках с белой тростью в руке переходит дорогу. Станция метро. К платформе прибывает состав со светящейся надписью «Тропарева». Рассказ сопровождается архивными фотографиями.
1: В 1925 году в Москве открывается электромоторное объединение слепых, которое выпускало электромоторы для оконных вентиляторов. А в 1927 году в Москве открывается артель «Минерал», которая известна тем, что это первая артель, которая получила госзаказ на полировку мрамора для строящейся тогда первой линии метро. Станции «Сокольники» и «Красносельская» облицованы мрамором, которую вручную шлифовали рабочие этой артели. А 15 мая 1935 года рабочие этой артели были в числе первых почетных пассажиров, когда метро пустили.
2: Всероссийское общество слепых.
0: Фотособрание общества.
2: Задолго до появления в нашей стране различных благотворительных фондов и организаций, оно явило согражданам пример подлинного гуманизма и милосердия.
0: Лазарет. У мужчины забинтовано лицо.
2: В тяжелейших условиях голода и разрухи, не имея ни средств, ни опыта, энтузиасты общества создавали артели и мастерские для слепых, школы для потерявших зрение воинов, клубы, общежития, музыкальные коллективы.
0: На галечном побережье сидит мужчина с тростью.
2: И все это для того, чтобы вернуть незрячего человека в жизнь, дать ему возможность ощутить ее во всей полноте.
0: Мужчина в синем костюме за столом в кабинете.
3: Фундамент, заложенный вот предвоенными годами.
0: Владимир Сипкин.
3: И, конечно, руководителями организации.
0: Президент ВОС.
3: Это, конечно, тот фундамент, который наметил векторы развития нашей организации. Во Всероссийском обществе слепых прежде всего очень развиты все вопросы, которые связаны с социальной реабилитацией. Это прежде всего элементарная реабилитация, пространственная, средовая, как мы ее называем, в центре реабилитации слепых. Есть профессиональная реабилитация, конечно, социальная адаптация в обществе. Спорт, культура, просвещение. Ну и, конечно, это школа собак-проводников наша. Мы делаем все, и все эти вопросы спокойно и четко, испокон веков, начиная с образования ВОС, решаются.
0: Рассказ Владимира сопровождается кадрами будней реабилитационных центров, мастерских и спортивных заведений. Теплица. Темноволосая девушка на ощупь вкладывает рассаду в землю, глаза девушки прикрыты. Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской РО ВОС.
4: Всероссийское общество слепых на данный момент, как мне кажется, является такой площадкой, где ты можешь прийти, попробовать, найти единомышленников.
0: Владимир Федорин.
5: Наше общество – это большая дружная общественная организация, где при желании каждый инвалид по зрению мог себя найти, мог найти свое какое-то дело, исходя из возможностей и пожеланий членов ВОС.
4: Чтобы узнать это, чтобы понять, что это возможно, ты приходишь в общество слепых, ты общаешься, ты видишь, ты пробуешь. Тебе дают возможность попробовать себя в разных форматах, в разных жанрах. И таким образом ты определяешь, что для тебя на сегодняшний день является, ну, более перспективным, более интересным, где ты можешь себя реализовать.
6: Когда находился в военно-медицинской академии, приходили активисты, женщина из ленинградской организации рассказывала нам, афганцам,
0: Николай Сарычев,
6: инвалидам, о Всероссийском слепых. Когда было понятно окончательно, вот уже все, и люди прошли, зрение не вернуть даже ни на 1%.
0: Кружок. Люди играют в тактильные шашки и шахматы.
6: Вот здесь вот это наша общественная организация, которая помогла, подала руку, подала надежду, ну, вот, что, оказывается, можно жить. Ну и вернувшись домой, после того, как комиссовали, пришел в первичную организацию, стал на учет. В этом же году был направлен в Волоколамский реабилитационный центр, очень хорошее, опять же, учреждение. Мне здорово так вот это помогло. Научили меня ориентироваться в помещении, ориентироваться в пространстве.
0: Галина Катрук.
7: Инвалиды по зрению на сегодняшний день общаются не только вот в кругу своих там близких людей, которые рядом живут, а в общем-то они общаются по всей территории Российской Федерации.
0: Дмитрий Поташов.
8: Слепые люди порой тоже ищут компанию себе подобных, имеющих ту же проблему, ту же

0: фразеологию, поэтому это одна из причин создания Всероссийского общества слепых, которому вот в июле месяце исполняется 100 лет.
1: Женщины за столами.
2: Пришли сюда вчера на экскурсию. Такая красота. Я не знала, что можно без зрения такие вот вещи делать, оказывается. Заинтересовалась, конечно.
1: Женщина нанизывает бисер на ленту.
3: У нас и в дартс, пожалуйста, стреляют. У нас в теннис играют.
1: Женщины вращают спиннеры для бисера.
3: Да, в теннис играют. Вот у меня, например, пятиборье. Я когда-то занималась этим. Легкая атлетика у меня. Так что у нас чем только не занимаются.
4: И вот в этом плане, мне кажется, Всероссийское общество слепых является уникальной площадкой, альтернативы которой для людей с нарушением зрения на данный момент просто нет. Несмотря на всю достаточно стройную систему социального обеспечения, которая сегодня действует в нашей стране.
1: Небольшой класс.
5: У нас с вами тема занятия «Оценка качества». Состояние соты рамок.
6: Желток смотреть мы не можем, только пощупать.
5: Щупайте.
1: В руках людей пчелиные соты.
5: Пчелы, крышечки восковые, сгрызают просто. Руки работают, сгрызают жвалами, работают челюсти. И затем, когда ячейка уже без крышечки, они пьют этот мед. Берут мед и вот так они питаются.
1: Сергей Степанов.
7: Люди, которые потеряли зрение, они, в общем, попадают в сложное... жизненную ситуацию, так сказать, и психологически, и вообще человек как бы думает, что все, жизнь на этом закончилась.
1: Евгений Шакуров, участник СВО. Ой,
8: как это объяснить? Пришел в упадок, так сказать, на первое время.
1: Евгений на улице.
8: Начал.
1: Падает легкий снег.
8: Даже выпивать одно время начал. Потом вроде с помощью семьи, жены собрался с духом, подумал, что надо воспитывать их, надо собраться силами и жить дальше. Я какой был, такой остался, в принципе. Добрый, заботливый отец и муж. Сильно я не поменял. Было первое время сложно. Зубами скрипел, к психологу походил. Плюс помощь моральная семьи и жены.
1: Евгений идет, держа на поводке собаку с небольшой биркой с изображением Красного Креста на ошейнике. Владимир Казанкин.
9: Нужно стараться просто донести ребятам, что, ребят, жизнь не кончилась. Да, она станет другой, да, понятно, но она будет продолжаться. И самое главное, нужно сделать ее так, чтобы она приносила радость. Более того, ведь еще нужно будет работать с семьями. Ведь многие ребята, они живут, имеют жены, они имеют детей. И объяснить жене, что вот у нее муж раньше был великолепным, сильным, а сейчас он вернулся, условно говоря, или на коляске, или ослеп. И нужно объяснить это женщине, что, ну да, в какой-то моменте будет сложно, в каком-то моменте будет тяжело. Но если будет рядом поддержка, то она рано или поздно даст свои результаты.
1: Сцена. На заднике проекции с логотипом КСРК ВОЗ и надписью «Честь имею». На сцене Евгений, на его пиджаке георгиевская ленточка и три медали.
10: Раньше, когда я начинала ходить сама, передвигаться по Москве,
1: Виктория Потапова.
10: Я очень всего стеснялась. Особенно взять трость в руки и пойти с тростью – это проблема. Какая была отговорка. Как так, я молодая? Красивые на каблуках и строчки.
1: Четырехкратный бронзовый призер.
10: Когда вот это все
1: паралимпийских
10: проходит, и
1: игр.
10: Переломаешь в себе, в своей голове, что это совсем не стыдно подойти и попросить о помощи. Как-то мне всегда помогали, подходили, спрашивали. И, не знаю, у меня нет такой проблемы, что вот нету помощи.
1: Валентина Плаксина.
11: Все время говорим, идите вперед и прямо. Что бы ни было, идите вперед. Не забывайте, оттачивайте все то, что мы вам дали. Если вдруг приехал человек, и семья его не поддерживает в этом, а вот лучше не трость, возьми, брось эту трость, а я тебя доведу до магазина или еще куда-то. То есть наше обучение, я понимаю, идет на смарку. То есть цель-то наша, чтобы незрячий человек был как можно более самостоятельный. И гиперопека членов семьи, она делает плохую службу для самого незрячего.
10: Люди вокруг, не вечные. Они же не будут рядом с тобой всю жизнь. У них своя жизнь. Как-то привязывать к себе, как-то вот такой быть немощным. Не знаю, это не мое.
1: Бегающие по клавишам пианино руки женщины. Женщина широко улыбается. В углу жилой комнаты детская кроватка.
12: Начала терять зрение, я в возрасте 7 лет, была отслойка сетчатки, и просто операцию не сделали вовремя, и все. Никто меня не ставил ни во что, дети смеялись.
1: Елена Кухаренко, пианистка.
12: Прям ребята реально
1: композитор.
12: Издевались надо мной, обливали меня водой, плевались, например, иду по лестнице. Они, там мальчишка был с лестничной площадки сверху, на меня плевался. Люди-то не понимали, что я не вижу. Точнее, они не хотели принимать меня в свое общество. Было очень обидно тогда, на самом-то деле. Это было самое страшное в реабилитации. Потому что в бытовом плане я вообще не заметила. Ну, просто приспособилась.
1: Лужайка возле дома. Девочка выдувает мыльные пузыри на бутон тюльпана. Жилая комната. Девочка делает кувырок на полу. Рядом сидит девочка лет 3.
13: Малышки, а вы тоже хотите танцевать? Танцы.
1: Две девочки кувыркаются на кровати с большим плюшевым тигром.
12: Я больше всего переживала, что у меня не будет детей, что у меня не будет семьи, я не найду мужа, никто на меня не посмотрит. Я прям переживала так. Но когда поступила в колледж, я поняла, что у меня все в порядке с этим. Там отбоя не было, я вообще закрывалась в классе, чтобы только мне не мешали заниматься. Ну, а мужа я нашла уже после академии. Абсолютно зрячий, нормальный человек. И так получилось, что вот мы с ним стали встречаться, вместе жить, и пошли дети, один, другой, третий, четвертый. Вот мы живем и вполне счастливо. Ну, как я считаю, мне все нравится, и я бы еще детей не против.
1: Рассказ Елены сопровождался фрагментами семейной жизни. Елена играет с детьми, помогает мужу клеить обои, накладывает в тарелке салат. Елена с малышом на коленях сидит за пианино, нажимает пальцами малыша на клавиши.
14: Хрупкость мира и, конечно, его незащищенность во многих тех моментах истории, которая прошла и на наших глазах, и на моих глазах, я могу сказать, да, любое время качество жизни и жизнь может поменяться.
1: Из темноты медленно появляется вечный огонь перед могилой неизвестного солдата возле стен Московского Кремля. Владимир подходит к могиле, аккуратно кладет на монумент гвоздики. За ним идут несколько человек, у многих на лицах темные очки, а в руках трости.
15: Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны.
16: Когда началась война, в Ленинграду продвигались войска противника, и далеко не все незрячие были эвакуированы из Ленинграда. 31 августа 1941 года была перерезана железная дорога, связывавшая Ленинград с остальной страной. И вот представьте себе, ситуация в городе находилась в очень плохом состоянии.
1: Никита Попов.
16: Командованию не хватало и человеческих резервов, и техники. И в этот момент, в декабре, к организации общества слепых обратились из штаба войск ПВО с предложением, чтобы слепые служили в качестве слухачей на таких устройствах, которые назывались звуковылавливатели. Просто возникла мысль, что слепые будут лучше воспринимать на слух звуки бомбардировщиков, которые слышны были благодаря этим звуковылавливателям на расстоянии до 10, иногда 12, 14 километров, и что это поможет защитить город.
1: Памятник красноармеец с закрытыми глазами за звукоулавливателем.
16: Идея памятника этим людям родилась года 4, может быть, 5 назад. Подал эту идею московский слепоглухой художник Сильянов.
17: Это слепоглухонемой скульптор. Это символично. То есть он создал прообраз вот этого слухача. Ну а дальше уже Мария Третьякова и, конечно, архитектура города Санкт-Петербурга.
14: Я считаю, что 3 сентября 2024 года, открыв этот памятник, мы еще раз подтвердили, что в России о всех героях помнят. И никто не забыт, и ничто не забыто.
1: Открытие памятника. Пожилой мужчина в темных очках прикасается к бюсту, расположенному на высоте около 1.5 метра, аплодирует. Звезда, в центре которой горит вечный огонь, возле могилы неизвестного солдата.
18: Послевоенный год значительное большинство военнослепших становится членами Всероссийского общества слепых. Уже к 1946 году около 10 тысяч военнослепших вступает в ряды общества. 11 человек из числа военнослепших удостоены высшего звания нашей страны – звания Героя Советского Союза.
19: Родная моя, верю тебе, ты ждешь меня. Война разлучила нас, но война кончится. Мы отпразднуем победу, и я вернусь. О, какая это будет чудесная жизнь, без грохота орудий, трескотни пулеметов, без окопной грязи и гибели друзей, мирная жизнь, синее небо над головой, золотой диск щедрого солнца.
1: Черно-белые кадры, незрячие на производстве, отстраиваемый город.
14: Нужно выделить период после Великой Отечественной войны. когда с фронтов пришли незрячие люди. И, конечно, все те учебно-производственные мастерские, они потребовали дополнительных средств. И самое интересное, что именно в этот период нам очень сильно помогло государство.
20: Все годы общество работало на средства государства и дотировалась вся его работа по бюджетам местных и центрального бюджета.
1: Борис Зимин.
20: Развивая предприятия в первые годы после войны, общество было вынуждено их открывать во всех удобных и неудобных помещениях, приспособленных, подвальных, торговых. И это все осложняло условия работы, но все же это был труд, и люди шли, и трудились, и работали. Совершенствуя свое предприятие, общество добилось того, что они стали все рентабельными. И в 1951 году общество просило правительства освободить его от дотации бюджета, и всю свою деятельность 51 года начала проводить за свой счет.
1: Завод «Мужчина за прессом».
14: Был государственный заказ, рабочих рук не хватало после войны. И, в принципе, инвалиды по зрению зарабатывали очень приличные средства для своей жизни. И, конечно, часть средств деятельности предприятий всегда отчислялась в централизованный фонд Всероссийского общества слепых. На все те нужды содержания учреждений, имущества Всероссийского общества слепых. И, конечно, это все дало свои результаты.
18: 14 ноября 1975 года в колонном зале Дома Союзов Всероссийское общество слепых за заслуги в деле приобщения к общественно полезному труду инвалидов по зрению награждено орденом Трудового Красного Знамени.
1: Колонный зал. Борис Зимин принимает Трудовое Красное Знамя.
21: Праздник Всероссийского общества слепых. Правительство страны высоко оценило его деятельность за 50 лет, наградив орденом Трудового Красного Знамени.
1: В правом верхнем углу знамени закреплен орден. Владимир в кабинете.
14: А возглавил всю эту работу Борис Владимирович Зимин. Это очень яркая, очень харизматичная фигура во Всероссийском обществе слепых. С учетом того, что был создан такой Всемирный союз благосостояния слепых, который он возглавил.
1: Колонный зал, за трибуной сменяются выступающие.
21: Признание советского опыта в организации жизни незрячих прозвучало в выступлениях президента Союза слепых и слабовидящих Германской Демократической Республики Хельмута Пилоша, директора Королевского национального института для слепых Великобритании Джона Коллигена, генерального секретаря Всемирного совета благосостояния слепых Андерса Арнера.
1: Из темноты появляется стилизованное под фотографию изображение, к микроавтобусу с табличкой «Обмен валюты» стоит очередь людей. Стоящие возле стены пожилые женщины с авоськами. Мальчик лет 10 в спортивном костюме отбирает у мальчика в грязной рубашке купюру. Пожилая женщина несет на руках щенка.
14: Испытанием для Всероссийского общества слепых была ситуация, прежде всего, распада Советского Союза и, конечно, бурные 90-е годы. Но именно позиция и твердая уверенность тогда руководителя нашей организации Александра Яковлевича Неумывакин, именно его твердая уверенность в том, что нужно оставить все в собственности Всероссийского общества слепых со 100% учредительством общественной организации нашей ВОС, это было сделано правильно. Предприниматели здоровые, видя то, что вдруг тут слепые сидят и зарабатывают на каких-то крышках, стали перехватывать нашу работу и стали создавать свои фирмы. И вот здесь наши менеджеры, работавшие на предприятиях, в наших учреждениях в том числе тоже, проявили все свои возможные навыки, умения для того, чтобы удержать нашу организацию все-таки от распада.
1: Просторный светлый цех. За станками сидят мужчины и женщины в темно-синих спецовках, у многих людей на голове наушники. Детали разного типа разложены в пластиковые боксы разных цветов. Руки мужчины, быстро собирающие клемный блок.
22: Кто идет? Антоний. Я понял. Антоний.
23: Ну, парень.
22: Антоний. Видишь, как опоздал мальчонка, да?
0: Проспал, проспал.
1: Мужчина закручивает винт электрической отверткой, висящей перед ним. Вадим Бубнов, генеральный директор УПП.
2: Создателями предприятий был заложен вообще огромный потенциал именно в направлениях, наверное, да, этих предприятий. Приведу пример. Это пятое предприятие УПП-5. Продукция, которая сегодня производится, она была заложена аж там в 60-х годах. И она до сих пор пользуется спросом, что говорит о том, что продукция надежная, проверенная временем.
3: Я пришла на предприятие УПП номер 5. Мы собирали клемные блоки.
1: Наталья Жарова.
3: Эти блоки шли за рубеж. И, конечно, к нам особые предъявлялись требования. Если я ставила на блок свою печать, значит, этот блок мог контролер не проверять. Я вышла замуж, господи, не помню в каком году, но, в общем, это было очень давно, за зрячего молодого человека, и вот он работал в СКБ. Так вот, они пользовались нашими блоками. И было очень приятно, что все-таки моя работа хоть где-то, не за рубежом, а где-то здесь, и я видела, как, куда она шла, эта работа.
1: Руки рабочих, собирающие клемные блоки, движения быстрые и выверенные. Владимир Сипкин за станком обжимки контактов, стоящий рядом женщина, объясняет, как использовать станок.
14: Новая задача, которая встала перед Всероссийским обществом слепых в начале 2000-х годов, это действительно проблема цифровизации производства. От прогресса уйти нельзя. Нам нужно было искать баланс между ручным трудом и автоматизацией, роботизацией производства.
2: Мы являемся такой же коммерческой организацией, но только у нас есть такая ответственность, как обеспечение занятостью, работами. Конечно, мы используем автоматизацию, упрощая тем самым труд людям, которые имеют ограничения по здоровью, но при этом мы сохраняем это рабочее место. Это очень непросто, но у нас такой устав. И мы не вправе его обсуждать.
14: Ручной труд остается. Но высокопроизводительное, экономически выгодное производство дает возможность трудоустраивать вот тут людей именно с ручным трудом.
1: Цветные архивные кадры. Стадион. Мужчина с повязкой на глазах совершает прыжок в высоту.
23: Трудно себе представить состязание более необычное, чем спортивные соревнования среди незрячих. Легкая атлетика, плавание, лыжи, коньки, классическая борьба и дзюдо, роллингбол и голбол. Более 15 видов спорта доступны слепым. Команды ВОС не раз становились призерами союзных, европейских и мировых чемпионатов.
24: Пошла опять интересная жизнь. Здесь узнаю, что, оказывается, инвалидом и спортом занимаются. Когда мне предложили, к тому же еще легкая атлетика, бегать, я как-то это вот думал, одна из шуток очередных. Нет, оказывается, правда, стал заниматься тоже легкой атлетикой, принимал участие в соревнованиях.
25: Группа «Трей» направо.
1: Тренировка под дзюдо на трех дзюдоистах синие кимоно, тренер в белом.
25: Ноги высоко отправляются, поменяли сторону.
1: Спортсмены парами движутся по татами боковым приставным шагом, держа друг друга за предплечье. Делают кувырки.
25: Побольше под меня подсядь. Давай.
1: Отработка бросков.
25: О, отлично.
1: Тренировка мужчин сменяется тренировкой женщин.
10: Спорт всегда присутствовал в моей жизни с первого класса. Когда пришла обучаться в интернат, я стала заниматься спортивной гимнастикой. Люди, которые занимаются спортивной гимнастикой, могут уйти в любой вид спорта. Так что я была очень подготовленная. И после школы я ходила не на дзюдо, мягкая школа, в общем, называлась. Нас учили падение, все-все-все, ну, такая техника. Я уже после мягкой школы попала в дзюдо. Конечно, немножко переучивалась, но, как я потом всем отвечаю, у нас в родне есть японские корни, так что дзюдо – это японская борьба. Потянула. Зов предков.
1: Архивные кадры прыжков в длину.
21: Наша цель – рассказать о жизни незрячих в СССР.
1: Награждение.
21: О заботе государства и о силе человеческого духа.
1: Валентина Григорьева.
26: Я девушка была. Активная очень, тем более в многодетной семье воспитывались, в деревне. И на протяжении всей моей жизни проходит спорт. Должна была быть Паралимпиада. Подходил 88-й год. И как раз в то время оказалась я самой сильной. И мне повезло. И стала я счастливая мечтать о Паралимпиаде. И случилось это дело 88-й год. Все, сборы. И полетели мы в Австрию. Ну и, короче говоря, все началось. Лыжня была отличная. Лидеров не хватало, потому что кроме меня было еще двое незрячих мужчин. Ну что, побежали. Чувствуем, бежать можем. И очень даже некому было подкорректировать, некому было подкричать. Бежим как можем. Ну, бежим быстро. Прибегаем. Мне говорят, ты бронзу взяла.
1: Перед Валентиной на столе лежат несколько спортивных медалей.
26: Валентина Владимировна и пела, и плясала, уж простите. Ну, как всегда в ВОСе. Если человек не хочет дома сидеть, и куда время девать? Надо жить. А жить без движения я и сейчас не могу.
1: Сцена. На ней светловолосая женщина в атласном красном платье танцует танго с мужчиной в белой рубашке, черных брюках и жилетке. Мужчина приподнимает партнершу, она делает изящные движения ногами назад и вперед, похожие на порхание. Женщина делает глубокий выпад, отставив далеко назад левую ногу. Цепочка изящных шагов с синхронными поворотами бедер, партнерша отклоняется назад, партнер придерживает ее. Театральная сцена. Мужчина в костюме садится на диван рядом с женщиной в черном платье.
4: Но я твое дело сделала, а ты мою как?
5: Вам в укол все расскажет.
1: Мужчина подходит к стоящему в левой части сцены столу, берет с него стопку бумаг. Сидящая за столом женщина порывисто встает.
6: Поедемте, господа! Так до свидания, Мирова Давыдовна!
1: Женщина в черном платье степенно кивает. Руки Елены на клавишах пианино.

0: я помню, еще когда инструмент был мне недоступен, я еще маленькая была, и мне не разрешали его брать, то есть открывать, играть, дабы я не сломала его. Я тихонечко, втихаря, когда никого нету, открывала крышку, играла, там белые, черные клавиши, они такие красивые, и так звучат, и такая мелодия получается, я чувствую, что красиво, и такая бегу: «Мама, я сочинила!» Она: «Что сочинила?» «Послушай, послушай!» Подхожу, открываю, а не получается повторить, я не могу еще запомнить это. И вот это я прям помню, этот восторг, что как это красиво.
1: Окружающий двухэтажный коттедж — кусты сирени.
0: Когда я стала терять зрение, все учителя отмахнулись, и по музыке тоже. Они сказали: «Ну, ты же не видишь, зачем тебе играть на пианино? Вот ты закончишь школу, и что? И будешь дома сидеть, ничего ты делать не будешь». Ну и потом, собственно, когда уже я поступила в школу с хоровым уклоном, когда никто не стал со мной заниматься, я подбирала песни, я играла лучше остальных учеников, с которыми занимались. Сама с собой, получается, я это делала. Самоучка была. Потом уже, когда в музыкальную школу меня взяли, на последних курсах, когда уже понятно было, что я буду поступать, там за меня взялись более серьезно, теоретически взялись, и по фортепиано. И в Курск я поступила уже более-менее подготовленной. Что мне это дает? Сочиняю, самовыражаюсь. Но сейчас я даже могу на этом что-нибудь даже заработать.
1: Черно-белые кадры, хор на сцене.
2: Наши некоторые звезды позавидуют, как наши инвалиды по зрению поют. У них вообще-то развито такое вот чувство, они артистичные все люди.
1: На сцене поет женщина в фиолетовом брючном костюме.
2: А ведь наши инвалиды по зрению выезжают с концертами.

0: Сменяются концерты в большом и малом залах КСРК ВОС.
1: Основная масса людей, которые попали в беду, они хотят все-таки жить нормальной жизнью. Если 20 лет, а если 90 лет. Вот он в 90 лет все равно, как говорится, хочет научиться, хочет нормально жить, так сказать, и у него все получается.
2: Я инвалид, стараюсь не чувствовать себя инвалидом. А есть человек, которого, ну, будем говорить, инвалидность не такой степени, а он прямо из себя изображает совсем инвалида-инвалида. Но это и в общем мире, наверное, среди здоровых людей такая же ситуация.
1: Мы когда начинаем принимать, у нас ограничений по возрасту на социальную реабилитацию нет. У нас на профессионально есть по возрасту ограничения. И то мы, нарушая все правила приема, людей некоторых принимаем, которых мы знаем. Вот и мужику осталось 70 лет, ему как бы нельзя по правилам приема сюда приезжать. Но мы же видим, какой он есть. Он и в 70 лет даст любой фору молодому. Поэтому мы их принимаем. А что делать? Отчаявших здесь людей очень мало. А все хотят, так сказать, жить наоборот. Хотят учиться жить нормальной жизнью.
2: Здесь, наверное, жить надо просто по тем законам Божьим, которые сегодня в мире существуют, они есть, и в нашей России особенно.
3: Бывает так, что человек, который лишен
0: Михаил Потокин
3: возможности видеть или слышать так же, как все остальные, он во внутренней жизни оказывается гораздо более сосредоточенным. И тому примеров много в житиях святых, но и современных, конечно, от Матроны Московской. Мы знаем с вами, что огромное количество людей получало помощь от нее еще при жизни. Она была такая молитвенница, угодница Божия, которая была сама при жизни, в общем, немощной. Человек, как всегда, слабовидящий или незрячий. Это человек, который практически не самостоятельный. А теперь она всем помогает. То есть оказывалось совершенно наоборот. В чем-то помогали ей немножко при жизни, а после даже своей кончины она помогает теперь многим. Поэтому вот это, наверное, так символично для людей, которые слабовидящие, незрячие, увидеть этот внутренний свет, который есть в человеке, свет его души, свет разума человеческого, доброту, милосердие, любовь. Это все человек испытывает вне зависимости от того, зрячий он или нет.
0: Настоятель подводит мальчика, у которого закрыты глаза, к тактильной иконе Матроны Московской. Вкладывает в руки мальчика тяги колоколов.
4: Наша школа – это не только про обучение.
0: Иван Вишневецкий.
4: Это еще и про воспитание, как в любой школе. Хотя я понимаю, что большая часть воспитания – это семья и улица. Да, школа – это меньше процент. И плюс к этому – это все-таки абилитация и социализация наших детей. Поскольку мы их должны научить простейшим вещам, например, социально-бытовой ориентировке. Они должны сами себя уметь обслужить. Да? Плюс к этому – мы пытаемся, чтобы наши дети как можно больше ездили в различные культурные места Москвы. У меня каждый день по 2-3 выезда. У меня расписаны на месяц все автобусы. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети не сидели в заперти. Да, конечно, у нас полузакрытое пространство, но мы пытаемся, чтобы дети понимали, что за забором школы другой мир, и как-то нужно с ним взаимодействовать, правильно взаимодействовать. И не считать, что им все должны. Никто никому ничего не должен. Мы должны только нашим родителям, больше никому.
0: В длинный коридор интерната номер 1 выходят дети начального класса. Девочка в белой кофточке, черной юбке и красных колготках, пританцовывая, подбегает к окну. Идет, прикасаясь к тактильному поручню на стене.
5: У меня этот вальс еще в душу попадает.
0: Мария Холод, учитель математики.
6: Не видя этот мир, они родились в темноте и проживают в темноте. Но как они любят этот мир? Когда говоришь, ой, сегодня солнце, и они говорят, ой, это же так красиво, зеленая трава, голубое небо, облака сегодня. У меня сердце сжимается от того, что думаю, ну как они это могут себе представить, если они этого никогда не видели. Ну, это настолько неподдельно, это вот не сыграешь так и не скажешь это для того, чтобы учителю просто понравилось и все. Вот эти искренние отношения, они ко многому обязывают в плане того, что и мы к этим детям относимся очень искренне, потому что они настолько чувствуют фальшь, они настолько чувствуют неискренних людей. Говорить, что ты молодец, а в душе, если у тебя что-то не так, ребенок почувствует это сразу.
4: Дети есть дети. И они проекция нашего общества, что в обычной школе. Да, у наших восприятий немножко другое, у наших мотивация другая, да. Обычный ребенок пришел домой, ему 14 лет, портфель кинул, пошел на улицу гулять. А наши дети все-таки так многие сделать не могут, поэтому у наших больше мотивация к учебе, интерес.
0: Михаил Бузань, директор Екатеринбургской школы-интерната номер 10.
7: решили организовать в юбилейный год и вспомнить о наших выпускниках. Выставка так и называется «Любимая школа. Работа учащихся прошлых лет». Мы храним вот эти рисунки, и когда выпускники приходят и говорят: «Ой, это же мой рисунок, это же я рисовала, или я рисовал этот рисунок, ему уже столько лет, отдайте мне его, пожалуйста». Мы говорим: «Нет, не отдадим, мы можем снять копию с этого рисунка, сделать фото и распечатать, а эти рисунки будут находиться у нас в музее. И вы будете приходить со своими детьми и говорить, что вы учились, вы рисовали, вы занимались творчеством. И мы сохраним эти рисунки, потому что для нас это тоже память».
0: Урок. Девочка лет 10 в очках с толстыми линзами читает книгу с укрупненным шрифтом. Дети читают большие книги, набранные шрифтом Брайля. Учительница подходит к одному из мальчиков, кладет его руки на тактильную обложку сказки «Теремок». Руки мальчика на развороте книги ощупывают тактильное изображение медведя. Прибор и грифель для брайлевского письма.
8: Имя Луи Брайля по праву можно поставить рядом с именами Кирилла и Мефодия. Своим изобретением специальной азбуки для слепых он открыл миллионам людей мир во всем его многообразии, дал средства общения людям, погруженным в темноту.
0: Женщина в очках общается с девушкой на жестовом языке.
9: Вот. Почему? Почему восклицательный? Потому что да, да, мы, например, 50, 60, 70 лет. Потому что мы поздравляем, мы радуемся. И восклицательный знак пишем.
0: Алла Полывяная, заведующая отделением слепоглухих.
9: Мы изучаем систему Брайля, потому что это единственное средство, которое позволяет людям с одновременным нарушением слуха и зрения перейти в мир зрячих хотя бы частично, уметь пользоваться телефоном, если это позволяет нарушение, то компьютером, уметь писать сообщения, пользоваться часами, потому что часы тоже на основе системы Брайля, потому что нет никакой возможности услышать. Поэтому для нас сейчас задача адаптировать этих людей, чтобы они могли как-то дома самостоятельно использовать, да, те навыки, которые они здесь овладеют в быту.
0: Девушка сосредоточенно медленно печатает на брайлевской машинке.
9: Ошибка.
0: Баба. Алла прикасается к запястью девушки, та делает быстро несколько жестов, улыбается. Продолжает набирать текст. Алла кивает в такт набора каждого знака. Прикасается тыльной стороной ладони с поднятым большим пальцем к ладони девушки.
9: Молодец, молодец.
0: Темноволосая девушка быстро читает текст на брайлевском дисплее.
10: Человек никогда не будет грамотным, если он не будет читать сам. Поэтому мы всячески пропагандируем Брайль, потому что на слух воспринимать – это пассивное восприятие. Мне часто доводилось слышать, что человек, не читающий, а только слушающий, он нечетко себе представляет, как произносится то или иное слово.
0: Олег Пилюгин.
10: И тем более нечетко понимает его значение. Вот наша задача и была в том, чтобы пропагандировать письмо и чтение по Брайлю как средство реабилитации. Потому что, по разным оценкам, до 93% информации человек получает благодаря зрительным анализаторам. А если у него они отсутствуют, значит, задача реабилитации данного человека – это найти другие пути получения информации. Вот шрифт Брайля полностью отвечает задачам информационной реабилитации. Он позволяет незрячему быть грамотным, быть культурным человеком, получать знания, позволяет быть в курсе, общаться на равных с людьми, которые имеют доступ к книгам.
1: Самый читающий народ кто? Инвалид по зрению. Они больше читают, чем мы. Мы вообще за книжки забросили сейчас читать. А они читают. У нас такая библиотека. И они там меняют книжки, 5-10, ну еще и звуковые книжки есть, конечно, читают. Это тоже, как говорится, в копилку. Но тем не менее, самый читающий – это инвалид по зрению. На сегодняшний день.
11: А именно инвалиды по зрению придумали говорящую книгу. А теперь посмотрите, говорящей книгой пользуется все население земного шара. Как удобно. Включил книжку, в машине едешь, и книжку слушаешь, и интеллекцию повышаешь, и передвигаешься. И, конечно, мы тоже этим гордимся, что наше вот это новшество, которое мы внедрили, оно полезно всем.
12: Я сам, как поздно ослепший, заявляю на собственном примере, что если бы не было современных информационных технологий, я вряд ли бы смог бы продолжить обучение после того, как ослеп в 35 лет. И на это есть определенные, в том числе и физиологические причины. Допустим, чтобы читать по Брайлю, это нужно иметь очень чувствительные пальцы. Когда их до зрелого возраста не задумываешься об этом, ты их просто не бережешь, то научиться писать можешь, читать, соответственно, нет. И если бы не было современных диктофонов, смартфонов и программ экранного доступа в компьютерах, то это было бы невозможно.
0: Мужчина в белом халате прикасается к пчелиным сотам.
13: Ну, слепым можно ориентироваться. Почему? Потому что кто пальцами Брайль изучал, он ощущает принципы.
14: А более такое да. нежное, оно тонкое ощущение.
13: Чувствуется, да. Да.
12: Вот. Сейчас внедрение информационных технологий в работу общества слепых происходит в полной мере. И это действительно поддержка, и это действительно помощь.
15: В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы в конце концов что-то придумали, или чип, или как-то
0: Юрий Третьяк.
15: Зрение, чтобы хоть какое-то было, чтобы человек мог свободно там ориентироваться, ходить, что-то видеть. Пока это все были мечты, но надеемся, что наука к этому дойдет, чтобы незрячий мог как-то все-таки это видеть и что-то прочитать.
0: Девушка в светлом жакете перемещается, держа в руке Робин.
16: Люди, которые ждут эту технологию, как им не объясняй, у них есть определенные желания и ожидания того, что они увидят. И оно сейчас не сильно соотносится с тем, что человек может получить. Первые шаги будут не такими фантастическими, как они себе это представляют. Но этого будет достаточно для того, чтобы ориентироваться в пространстве, быть самостоятельными. И главное, не зависеть от своих родных и близких.
0: Андрей Демчинский.
16: Что для многих является одним из самых таких стрессовых моментов, которые заставляют их быть затворниками. Никуда не уходить, потому что так они знают. Они не ограничивают ни в чем тех, кого они любят.
0: УПП. Седобородый мужчина в синей спецовке идет по тактильному покрытию вдоль стены коридора. Работа гаубицы времен Великой Отечественной войны. Бойцы спрыгивают с бронемашины в ущелье Афганистана. Вереница бронетехники советских войск, покидающих Афганистан. Разворачивающийся во дворе среди панельных домов танк с буквами Z на борту. Затянутый дымом микрорайон, в некоторых домах пробоины от обстрела.
2: Люди, прошедшие военные конфликты, они, как правило, сильные духом, решительные. Это люди, которые были до этого нормальными людьми, да? То есть они видели мир, а попав в другую реальность, они не потеряли себя. И во многом благодаря обществу слепых. И это дает свой положительный эффект для всей системы Всероссийского общества слепых. Пересмотр каких-то, может быть, уже устаревших наших ценностей и разработка новых программ и задач.
0: Вереница бронетранспортеров на горной дороге. Летящие над каменистыми скалами вертолеты. Бойцы в военной форме СССР, расположившиеся на броне.
17: У нас несколько человек друзей написали рапорты. И рапорты были удовлетворены и были направлены для дальнейшего прохождения службы в 103-ю Витебскую парашютно-десантную дивизию. В то время она дислоцировалась в Афганистане, в Кабуле. Мы занимались инженерной разведкой. Ну и в один не очень, скажем так, день случилось так, что получил ранение, в результате чего полной потери зрения. И пошли госпиталя Джалабад, Кабул, Ташкент, военно-медицинская академия Кирова, город Ленинград, сегодня Санкт-Петербург. В 1982 году он был комиссован и вернулся домой.
0: Владимир Храбан.
18: В Афганистане я был командиром роты разминирования. В Афганистане была развязана минная война, в основном минная и засадная война. Поэтому востребованность саперов, особенно те, которые занимаются разминированием, была крайне высокая. При выполнении одной из задач я подорвался, потерял зрение, тяжелое ранение. Кабульский госпиталь, Ташкентский, Подольский, Санкт-Петербург, снова Подольск и увольнение из рядов вооруженных сил.
19: Война – это всегда страшно. Кто не боится, тот дурачок, как говорится. Решил, надо помочь своим. Ну, а кто, если не мы? И чтоб дети гордились. Три сына и дочка. Жена ходила беременная, пока я служил родине. Полгода пробыл на фронте перед тем, как случилась неприятность.
20: Ты крепкий парень, Николай.
0: Владимир прикасается к плечу Евгения.
20: Какая специальность воинская это была?
21: Механик-водитель. Механик.
20: Разведчик. А где служили?
21: 30-е, ОРБ.
3: Чебаркуль.
19: Ну, в тот день вроде все прошло нормально. В конце рабочего дня все пришли на ноль, так сказать. Все, мы там подождали что-то 20 минут, 25 где-то. Залезли на броню, видимо, нас отслеживали с коптера. И минометный обстрел пошел кассетный. Я успел провалиться в машину. Мне по ушам дало воздухом, вот получил баротравму. Защемило два зрительных нерва. И вот с этого момента начал быстро очень терять зрение.
21: Надеваем на собаку амуницию.
0: Евгений надевает поводок собаке-проводнику.
21: Обязательно проверяем все ремешки, чтобы собаки не натер. Угу. Так, ищем трость свою.
0: Берет приставленную к воротам трость.
19: Не, гостиница вперед.
21: Угу.
19: Гостиница вперед.
0: Идет, держась за поводок собаки-проводника, за ним следует женщина.
19: И ушли в закат.
0: Внедорожник УАЗ с буквами Z на переднем и заднем стеклах. Из деревенского дома выходит девочка в бирюзовой куртке, подходит к УАЗу. Открывает заднюю дверь, и рядом с УАЗом лежит детский велосипед. Николай запустил руки в мотор УАЗа.
22: Я был автожестянщиком, автомаляром. У меня был свой сервис. Сколько лет? 5 на тот момент я уже работал самостоятельно. Вполне все устраивало. Были и машины, и мотоциклы, и охотой я занимался. Была такая насыщенная жизнь.
0: Николай заводит УАЗ.
22: Когда вот объявили мобилизацию, ну, не стал я нигде не скрываться, ничего. Пошел, служил. Ну, недолго, конечно, там всего, наверное, месяца полтора-два. Ну и после ранения абсолютно стал как ребенок, как дерево, где поставили, там стою. Пришел к тому, что приобрести участок и заниматься пчеловодством, ну, как бы, это вот после факультативов в учебном центре. А до попадания туда у меня, ну, не было идей, наверное, кроме как суицидальной направленности.
0: Овчарка Николая стоит на покрытом пожухлой травой поле. Друг друга сменяют собаки разных пород.
23: Собака – друг человек. Эта истина обретает особый смысл, когда речь идет о собаке-проводнике. Она должна очень многое уметь. Предупреждать о препятствиях, уметь обходить их, знать правила уличного движения и привычные маршруты своего слепого хозяина. И при этом ни на что не отвлекаться, даже если на пути повстречается кошка.
0: Собаку проводят мимо кошки.
2: Ну, собака помогает много, но это не все, это не глаза, к сожалению. Цветов она не понимает, на светофор не ходит. То есть бежит по своей нервной составляющей, и человек должен ей соответствовать тоже. Вот в нервно-психическом своем состоянии, да, то есть они должны по эмоциям подходить, совпадать.
19: Это нужда, это прошел МСЭ, когда группу инвалидности, мне ее прописали как средство реабилитации. Ну, тем более тотальная слепота. Вот я и думаю, пока еще что-нибудь вижу, надо учиться. Все, это опора, это прям наша собака. Она уже к нам привыкла, все уже любит нас. И мы ее уже другой-то и неохота даже.
0: Евгений гладит собаку.
19: Молодец, моя умница.
0: Поля, Алька подбегает к Николаю.
12: Алька, иди ко мне.
0: Радостно виляет хвостом.
12: Ну-ка, рядом.
0: Алька садится рядом с Николаем.
12: Поправься. Давай, рядом. Вот так, молодец. Собаку мне выдали благодаря вот как раз помощи из Всероссийского общества слепых. Я даже, честно, и не мог представить, насколько собаке на самом деле проще и удобнее передвигаться по городу. Вопрос стоял, кого брать, овчарку, лабрадора. Мне, если честно, овчарка больше нравится, и я попросил... Ну, как бы, буду ждать, сказал, там, сколько понадобится, столько буду ждать. Ну, и в итоге мне ее передали. 2 недели я отучился. У нас еще, наверное, с полгода где-то было. Мы притирались характерами. Ну, а сейчас все, она у меня.
0: Николай гладит лежащую возле его ног Альку.
12: Незаменимая помощница в городе, а здесь она, как в отпуске, отдыхает, гуляет, бегает сама по себе.
24: Наши люди умеют преодолевать трудности. Сила воли и сила духа – это то, что есть у них. Ведь никому же не хочется быть слепым, входить в это состояние и находиться в нем всегда. Любой из обычных людей, если закроет глаза и походит так больше 5 минут, он же наверное, уже вряд ли захочет повторить этот опыт.
0: Таблица для проверки остроты зрения.
2: Я на приеме у офтальмолога. Он мне говорит: смотри, я не вижу ничего на таблице. Он говорит: подходи. Ну и я подошел и носом врезался в таблицу. Оказалось, зрение 3%.
3: А мне прозаически влепили снежком в глаз. В снегу была щепочка. И вот, собственно, вся эта эпопея началась у меня.
4: Как всех пацанов, меня очень привлекало оружие, проявил неосторожность, и в результате подрыва так вот случилось. Вот, 15 лет.
0: Александр Чупров, сборщик.
4: В общем, потерял зрение.
5: Переболели всей семьей детской корью, и у меня получилось осложнение. Когда я в первый класс пошла, я не видела доски даже с первой парты.
0: Елена играет с воодушевлением на лице.

0: Руслан Лобков.
1: Случилось просто ДТП. Как мне рассказали, я по трассе в Крыму отлетел 210, и потом, с учетом торможения, влетел в стоящий КамАЗ на скорости 160 км в час.
2: Первоначально снижение зрения у меня обнаружили в 3 года.
0: Наталья Смирнова.
2: Окончательно потеряла зрение я в 12,5 лет.
3: Я не раз слышал фразы, так вот случайно где-то подхваченные ухом, от людей.
0: Дмитрий делает глубокий вдох, на лице появляется задумчивость.
3: Совершенно здоровых, которые глядели на слепых и говорили: «О, если б я был слепым, я б ни дня не жил, я б с собой бы покончил». Но наши живут люди.
0: Мужчина в темных очках вырезает по дереву.
3: Работают, участвуют в общественной жизни и своим примером, своим жизненным образцом показывают другим пример, как надо жить и выживать наперекор судьбе.
0: Репетиция на сцене.

0: Андрей в лаборатории Elvis V.
1: Потеря зрения у человека – это большая травма, особенно если его жизнь и работа была напрямую завязана на вот эту функцию. Люди, у которых сейчас нет зрения, у них колоссальные ожидания по поводу того, чтобы это зрение, эту возможность, функцию вернуть. Для представления, насколько это важно для людей, можно привести одну показательную историю. Мне поступил звонок, человек уведомил, что он приехал, он здесь. Выяснилось, что это был потенциальный пользователь системы, который хотел поставить себе вот этот имплант из Владивостока. Он нашел средства, возможность с сопровождением добраться сюда и заявил, что я приехал, ставьте. Настолько для некоторых это отчаянная история, что они готовы на все для того, чтобы взять и вернуть хотя бы немного возможность видеть.
2: Для нас это, так сказать, человек с ограниченными возможностями, да, вот как-то в нашей стране это прижилось, термин такой. А за границей это уже везде человек со специальными потребностями. Прежде всего, надо закрыть те проблемы, которые у этого человека есть, по максимуму, то есть постараться. Естественно, глаза мы не вернем, да, но постараться дать ему максимум информации, постараться дать какие-то современные возможные гаджеты для его работы.
3: Я исходил из того, что занятость постоянная, на свежем воздухе, под солнышком. И можно зарабатывать деньги для поддержания семьи. И опять же, когда у тебя целая куча насекомых, их надо поить, за ними ухаживать. Лень, не лень, но надо. То, что это не бросишь, потому что хоть и насекомые, но они...
0: Николай тепло улыбается.
3: Все равно живые, свои.
0: Николай за столом во дворе.
3: Приветствую всех на канале «Инклюзивное пчеловодство». Меня зовут Николай Яковлев. Сегодня мы с доченькой Алисонькой покажем, как наващивать рамки.
0: Рядом лежит Алька.
3: Мы тут все заготовили. Тыкай в розетку тогда.
0: Алиса включает электронаващиватель.
2: Опа.
3: Вот у нас рамка. Воткнула.
0: Николай кладет рамку в центр стола.
2: Что будет с ВОЗ в будущем столетии? Мы встречаем сегодня столетний юбилей. Следующее столетие диктует нам свои законы развития, которые ВОЗ должно освоить.
4: Всероссийское общество слепых будет жить только в какой форме, это уже время подскажет. И надо будет уже руку на пульсе держать, чтобы, если даже через 100, через 200 лет, мы бы не опоздали.
2: Я думаю, что это будет и цифровизация, это будут новые технологии. И в том числе мы надеемся, что когда-то, может быть, в следующем столетии со слепотой научат бороться более качественно и реально.
5: В свете развития технологий мне хочется верить в некое электронное зрение, когда даже люди, у которых вышиблены напрочь глаза, смогут видеть мозгом, смогут создавать внутри себя необходимые представления. Это, наверное, было бы идеально, но это совсем фантастика.
1: Сейчас внутри нашей лаборатории есть уже понимание, что мы создаем для человека вообще новый тип ощущений. Это будет, с одной стороны, машина, которая заменяет ощущение пространства и обработку, выбор того, что нужно отправить человеку в мозг, чтобы для него это было полезно, и работа мозга, его восприятие этого сигнала. Мы готовимся к самым разным сценариям, как человек будет видеть, но точно знаем, что это будет совершенно другой тип восприятия, нежели тот, который на сегодня вообще в нашем понимании есть или описан где-то в литературе.
6: Я надеюсь, что современные средства, в том числе и электронные, возможно, когда-то помогут видеть. Но самое главное, зачем нам видеть? Ведь если нет близкого человека, если нет дружбы, если нет любви, если нет общения между людьми, то тогда, собственно, мир становится пустым.
0: Панорама Москвы. Солнце медленно скрывается за горизонтом, освещая дома предзакатным желтоватым светом. Наступает вечер, в окнах загорается свет. Кабинет. На лице президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина появляется мечтательная улыбка.
2: Если бы Господь мне дал на короткий срок зрения, я хотел бы увидеть прежде всего членов семьи. И, конечно, внука.
7: Единственное, что никогда не вернуть, это детство наших внуков, детство наших детей, да, если можно так сказать. Вот как они взрослеют, какие у них успехи. Вот это хотел бы я посмотреть.
8: Я еще раз хочу увидеть маму, я еще раз хочу увидеть папу. У меня родился сын, когда я уже был слепой. Ему сейчас 7 лет, он ходит в первый класс. Я хочу увидеть сына.
1: Я бы хотел видеть, наверное, свою семью. Ну и, естественно, какие-нибудь прекрасные места по всему миру.
9: Вот если бы мне на полчаса дали зрение, что бы я сделала? Я бы как-то попыталась быстро собрать семью, маму, которая еще, слава богу, жива, брата, и обложилась бы фотоальбомами. И вот все эти полчаса я бы смотрела фотоальбом своих маленьких детей, своего тогда еще молодого мужа, сейчас уже сильно повзрослевшего, свою маму и своего брата. Честно скажу, я не побегу по улицам. Вот я по улицам не побегу. Я даже, наверное, к зеркалу не пойду.
0: У Натальи подрагивают веки, ее глаза блестят. Она сглатывает, дует на глаза.
9: Блин, на больное нажали.
0: Широко улыбается. Сидящая за пианино Елена. Из носика блестящего дымаря вырывается дым. Николай в ярко-желтом пчеловодном костюме идет вдоль рядов ульев, рядом с ним бежит Алька. Николай подносит руку к прилетной доске, по ней ползают пчелы. Николай отбрасывает за спину широкополую шляпу с защитной сеткой. Теребит тронутые сединой волосы, вытирает лоб тыльной стороной ладони. Широко улыбается. На черном фоне снизу вверх движутся белые титры. Над фильмом работали. Автор и режиссер Георгий Сушко. Операторы. Юрий Степанов. Максим Толстой. Денис Рубин. Даниил Сиренко. Павел Лаврухин. Андрей Закаблуковский. Виталий Воронков. Денис Дьяченко. Дмитрий Сопов. Павел Тархановский. Редактор Алена Пешкова. Организация съемок Дарья Наумова. Продюсер Владимир Наумов. Прозвучали музыкальные произведения. Елена Кухаренко в исполнении автора. Эдварда Грига. Мариса Равеля. Использованы хроникальные кинофотоматериалы Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых, Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Съемочная группа персонально благодарит за бесценную помощь и внимательное отношение Владимира Васильевича Сипкина, Александра Карпычева, Наталью Паницкую, Веронику Леонтьеву. Знак за Кулеонтьеву. Знак защиты авторского права, Всероссийский орден Трудового Красного

0: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
3: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
2: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
4: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет, уже с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
2: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
4: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
2: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
5: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
2: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
2: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
4: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверен на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
2: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
5: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
2: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
5: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
2: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
10: Представитель Волгоградской организации ВОС приняла участие в форуме фестиваля «Особый взгляд в Москве». В Томске прошел ежегодный детско-родительский форум для семей с незрячими детьми. В Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». В Борисоглебске незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. Член молодежного совета Санкт-Петербургской РОВОС выступила на крупнейшей IT-конференции страны. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 21 по 24 мая в Москве прошел 4-й всероссийский форум-фестиваль «Особый взгляд». В нем приняли участие 250 экспертов из 22 городов России – режиссеры, актеры, художники, педагоги и кураторы. Волгоградский регион представляла Анастасия Рыбушкина, драматическая актриса театра и кино, заместитель председателя Волгоградской региональной организации ВОС. События трех традиционных программ фестиваля – театральной, междисциплинарной и образовательной – проходили на нескольких площадках Москвы. 13 спектаклей и 10 арт-проектов представили в Электротеатре Станиславский, в новом пространстве Театра наций, Театре ДОК, Театре Шалом и библиотеке имени Некрасова. Все спектакли сопровождались тифлокомментированием. Заявку Анастасии Рыбушкиной на образовательную программу выбрали из более чем 200 заявок из разных городов. Руководство Волгоградской организации надеется, что полученные знания помогут в создании нового театрального проекта. С 13 по 31 мая Томская региональная организация ВОС провела ежегодный детско-родительский форум, посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятие прошло по инициативе комиссии по работе с матерями-инвалидами и детьми-инвалидами при поддержке спонсоров, педагогов, студентов и волонтеров. 30 мая дети и родители окунулись в атмосферу казачьих традиций. 31 мая 25 юных участников и их родители собрались в помещении организации. Ребята представили более 15 музыкальных и литературно-поэтических номеров. Была организована мини-выставка рисунков в технике рисования пластилином.

0: После концерта детей ждали три интерактивные зоны – творческая мастерская, тактильная и спортивная площадки. Педагоги провели для родителей беседы о трудностях в обучении детей. В завершение все участники получили благодарственные грамоты и подарки. 28 июня в Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Энергия». К участию приглашаются спортсмены с нарушением зрения старше 18 лет. В программе бег, прыжки, силовые испытания и выполнение нормативов ГТО. Победителей и призеров ждут награды. Это не просто соревнование, а территория возможностей, новых знакомств, поддержки и вдохновения. Организаторы: Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, Пермская краевая организация ВОС, Министерство физической культуры и спорта Пермского края. Заявки принимаются до 19 июня. 29 мая в Борисоглебске в местной организации Всероссийского общества слепых незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. 12 человек получили специальные телефоны, флеш-плееры для аудиокниг и устройство для ориентации в пространстве. Закупили два устройства Robin, 6 телефонов и 3 флеш-плеера на общую сумму более 500 тысяч рублей. Председатель местной организации Ольга Макарова рассказала, что спецоборудование предоставили по госпрограмме в качестве льготы. Самое главное – это не просто получение техники, а возвращение человека в социум. Задача организации – показать, что с помощью современных средств реабилитации можно вести полноценную жизнь, читать, работать и быть в курсе событий. В мае в Нижнем Новгороде прошла крупнейшая всероссийская конференция «Цифровая индустрия промышленной России», объединившая представителей государства и крупного бизнеса. В работе конференции приняла участие член Совета по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Кристина Павлова. В рамках деловой программы состоялся всероссийский форум «Драйверы цифровой инклюзии», торжественный выпускной для участников образовательного проекта «Центра Камерата». Кристина Павлова подробно рассказала о своей стажировке в компании «Яндекс» в роли незрячего тестировщика цифровых продуктов. Цель диалога – привлечь внимание компании к важности создания доступной среды в цифровом пространстве. Привлечение незрячих тестировщиков помогает делать цифровые сервисы удобными абсолютно для каждого пользователя. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Автор – тифлопедагог Тюменского отделения ВОС Анна Фадеева. Книга издана в издательстве «Сирень». Сборник содержит простые рифмовки, наполненные парами букв, очень похожих друг на друга. Короткие строчки с четкой ритмикой легко читаются, а веселые образы пробуждают воображение. Книга станет надежным помощником для родителей и педагогов в обучении языку незрячих и слабовидящих детей. Ее можно использовать в играх и занятиях, а также просто листать вместе, наслаждаясь добрыми словами и рельефными рисунками. И коротко о других событиях. 30 мая в Казани в парке Елмай прошел Всероссийский зеленый марафон, объединивший 60 городов от Владивостока до Калининграда. В Казани мероприятие впервые состоялось в формате фестиваля бега и музыки, собрав более 3000 участников. Забег носил благотворительный характер. Средства от регистрации направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями. В забеге приняли участие спортсмены Казанского местного отделения ВОС Динар Гаянов, Раушан Гайнулин и Булат Хабиров. Их пример доказывает – возможность человека безгранична. 20 мая глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края встретился с представителями краевой организации ВОС. Ключевым вопросом стало выделение нового помещения для местной организации. Также обсудили социальные меры поддержки и выделение субсидий. 26 мая представители Владивостокской местной организации ВОС приняли участие во встрече с отделением Социального фонда России по Приморскому краю. Обсуждались вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставления санаторно-курортного лечения и другие меры социальной поддержки. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Георгий Николаевич Данели. Тостуемый пьет до дна. Первую книжку мне помогала написать Татьяна Кравченко, писательница. Эту – Елена Машкова, кинорежиссер. И за это я им очень благодарен. Люди уступают дорогу автобусу не из вежливости. Я подумал и решил снимать «Мертвые души» Гоголя. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я подумал и решил снимать «Козлатура» Фазилия Искандера. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я подумал и решил снимать «Зима тревоги нашей» Стейнбека. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я еще подумал и решил снимать «Преступление и наказание» Достоевского. Спрашивать никого не стал. В 1963 году я уже принимался за Достоевского. Тогда мне сказали: «Напиши, там посмотрим». Я собрал материалы и поехал в Дом творчества кинематографистов Большого. Приехал, сел за стол, стук в дверь. Пришел Лева Кулиджанов и попросил одолжить бумаги. Я сказал: «Не могу, мне самому не хватает». В те времена в стране на бумагу был дефицит, и перед отъездом в Большого я выклинчил у Сергея Бондарчука четверть пачки. Лёва сказал, что послезавтра начнется съезд депутатов, и он привезет мне целую пачку бумаги. Первый секретарь Союза кинематографистов, режиссер Лев Александрович Кулиджанов, был депутатом Верховного Совета СССР. Во время съездов для депутатов в гостинице «России» работал магазин, куда меня брал с собой Бондарчук. Чего там только не было. И болгарские дубленки по записи, и люстры из чешского стекла, и югославская ветчина в банках, и пищая бумага, финская, две пачки в одни руки. Бумагу Кулиджанову я дал, и тут меня кто-то дернул спросить, как он думает, сможет ли сыграть Инна Гулая Соню Мармеладову. Актриса Инна Гулая снялась у Кулиджанова в главной роли в фильме «Когда деревья были большими». «А тебе зачем?» – насторожился он. Узнав, что я собираюсь снимать «Преступление», Кулиджанов очень огорчился. Это его любимый роман, и он всю жизнь мечтал его экранизировать. А я сказал, что моя любимая повесть – «Хаджи Мурат» Толстого, и я тоже всю жизнь мечтал ее экранизировать. Но мне сказали, чтобы я это выкинул из головы, потому что «Хаджи Мурата» будет снимать сам Лев Александрович Кулиджанов. Лева повздыхал-повздыхал и предложил: «Давай так. Ты отдаешь мне «Преступление и наказание», а я уступаю тебе «Хаджи Мурата». Кулиджанов фильм «Преступление и наказание» снял. А я... Покупал сигареты в ларьке на Покровке. На той стороне улицы затормозил «Мерседес». В окошко выглянул поэт Евгений Евтушенко и крикнул: «Не горюй, геноцвали!» «Посмотрел фильм?» – спросил я. Евтушенко считался выдающимся поэтом, и мнение его мне было небезразлично. «Пора тебе снять что-нибудь серьезное», — сказал Женя и уехал. Сообщить ему, что я решил взяться за ум и снять глубокое кино, я не успел. «Нам нужен большой павильон, а производственный отдел не дает», — пожаловался я директору Мосфильма Владимиру Николаевичу Сурину. «По какой картине?» «По Хаджи Мурату». «Тебе что, не сказали?» «О чем?» «Вас закрыли». «Когда?» «Уже месяц почти, извини». «Кто закрыл?» Владимир Николаевич устало посмотрел на меня, развел руками и поднял глаза к потолку. Я тоже посмотрел на потолок. После недавнего ремонта потолок в кабинете директора был свежевыкрашен. За полгода до этого разговора Расул Гамзатов, Владимир Огнев и я написали сценарий. Его приняли без замечаний. И к моменту этой беседы с Суриным мы уже выбрали натуру, утвердили актеров, сделали эскизы декораций и костюмов и готовились к сдаче постановочного проекта. Но тут выяснилось, что производственный отдел не дает нам большой павильон для декорации «Бальный зал» во дворце Воронцова. И я пошел жаловаться Сурину. И вот сижу у него в кабинете и смотрю на свежевыкрашенный потолок. Между прочим, две тайны

0: бывали в самых отдаленных аулах. Если не могли попасть туда на машине, добирались на лошадях. Не буду описывать красоты Кавказа и гостеприимство горцев. Об этом много и хорошо написано классиками. Упомяну о том, чего точно не было ни у Пушкина, ни у Баратынского, ни у Лермонтова, ни у Толстого. Как-то ехали в отдаленный аул по узкой извилистой грунтовой дороге. Ехать страшновато. Справа скала, слева многокилометровая пропасть, а где-то далеко внизу парит орел. Когда в очередной раз свернули, перед нами неожиданно возник яркий плакат на бетонном столбе. На плакате блондинка в розовой комбинации сидит на кровати. Глаза от ужаса вытаращены, рот открыт, руки протянуты. Она взывает о помощи. Внизу под ней алые языки пламени, наверху над головой крупными красными буквами написано: «Не кури в постели!» В Дагестане есть обычай. На месте аварии, если поблизости нет дерева, привязывать ленточку к шесту. Около плаката таких шестов было немало. «Какой идиот додумался поставить здесь это полотно?» – удивились мы. «Абстрагамс!» – угрюмо сказал наш водитель и посмотрел на Омара Гаджи. «Опять!» – вздохнул Омар Гаджи. «Хорошо. Если не абстрагамс, тогда кто? Кому бы разрешили здесь голую бабу нарисовать?» «Этого я не знаю», – развел руками Омар Гаджи и рассказал. Когда в 1962 году на выставке в Манеже Хрущев поругался с молодыми художниками, партия приказала всем обкомам, областным комитетам коммунистической партии, выявить у себя абстракционистов, заклеймить позором и выгнать из Союза художников. А дагестанский обком к ужасу своему обнаружил, что ни одного абстракциониста на территории Дагестана нет. Тогда они обратились к народному поэту Расулу Гамзатову с просьбой привезти из Москвы настоящего абстракциониста. Пообещали, что дадут ему квартиру и гарантируют, что на хлеб с маслом он заработает. Но за это они абстракциониста всенародно осудят и немножко заклеймят. Расул пришел в восторг от такого поручения и всем о нем рассказывал. Прошло время, все уже забыли об этом. Но когда в прошлом году на дорогах начали появляться эти плакаты, горцы решили, что картинки рисует тот самый абстракционист из Москвы. И назвали его Абстрагамзом, абстракционист Гамзатова. Горцы-идеалисты. Думают, пообещаешь нищему художнику квартиру, он все бросит и сразу приедет, сказал Расул, когда мы вернулись в Махачкалу. Ни один, даже самый немодный, не согласился к нам приехать. Сказали, что будут бороться за свободу здесь, на переднем крае, в Москве. Или в Соединенных Штатах Америки. А плакаты эти только между нами. Плод подростковых комплексов сына жены, начальника нашего автодора. Жена у него эстонка. А эстонки считают, что когда дети рисуют, они меньше пьют. Через какое-то время случай свел меня и с самим начальником автомобильных дорог, маленьким лысым даргинцем с грустными глазами. Я похвалил плакат «Не кури в постели», который нарисовал сын его жены. «Это вам Расул рассказал?» – спросил он. «Да». «Расул Гамзатович – поэт, он в облаках витает. Майга не живописью отвлекает своего сына, а музыкой. Мы купили ему барабанную установку, полный комплект. И теперь он лупит по барабанам и днем, и ночью. Соседи уже 3 раза милицию вызывали. А когда мы его просим ночью не барабанить, он говорит: «Вы хотите, чтобы я опять много водка стал пить?» Тоненьким голосом передразнил он пасынка. Достал платок, высморкался и сказал: «А плакаты эти рисует абстрагамс, каждый пастух знает». Думаю, что должен упомянуть и о некоторых привилегиях, которые принесла мне дружба с народным поэтом. Как-то в самом начале работы мы с Гамзатовым и Огневым приехали на моем «Москвиче» в Дом литераторов пообедать. Пока я запирал машину и снимал щетки, чтобы их не украли, Расул и Володя прошли в ресторан. Меня на входе остановила вахтерша.
1: «Ваше удостоверение!»
0: В Дом литераторов пускали только по членским билетам Союза писателей, а у меня такого не было. «Я шофер Расула Гамзатова», — сообразил я и показал ей щетки.
1: «Проходите».
0: Лет через 10, когда приехала итальянская делегация, Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Луиджи де Лаурентис, я пригласил их на ужин в ресторан Дома литераторов. За эти годы я стал узнаваемой личностью. Меня несколько раз показывали по телевизору в кинопанораме.

0: фотографии мелькали в журнале «Советский экран». И теперь в Доме литераторов меня встречали тепло и сердечно. Когда мы все вошли в вестибюль, я сказал вахтерше: «Это итальянские гости, они со мной». «Пожалуйста, пожалуйста, очень рады вас видеть», — поприветствовала меня вахтерша. Я повел гостей к гардеробу. За спиной слышу мужской голос: «Ты чего это пускаешь, кого попало? Почему членские билеты не спрашиваешь?» Я обернулся. К вахтерше подошел важный мужчина. Как выяснилось потом, администратор Дома литераторов. «Это никто попало. Это гости вот этого товарища». Вахтерша показала на меня. «Гражданин, я извиняюсь, вы член Союза писателей?» — спросил меня администратор. «Нет». «Федор, не раздевай», — дал он команду гардеробщику. «Сожалею, но у нас только для членов Союза писателей». Но тут вахтерша поспешно громким шепотом сообщила: «Это шофер Расула Гамзатовича». «Что ж ты сразу не сказала?»
1: «Здравствуй, дорогой!»
0: Администратор крепко пожал мне руку.
1: «Федор, раздевай!»
0: Даже те, кому осталось, может, 5 минут глядеть на белый свет, суетятся, лезут вон из кожи, словно жить еще им 100 лет. А вдали, в молчанье стовековом, горы, глядя на шумливый люд, замерли, печальны и суровы, словно жить всего им 5 минут. В 60-х годах народного поэта Дагестана Расула Гамзатова избрали, назначили членом Президиума Верховного Совета СССР, высший орган законодательной власти. Расул впервые явился на заседание этого президиума и занял свое место за длинным столом. Вокруг стола ходили хорошенькие девушки в белых кофточках с бантиками и деликатно спрашивали у членов президиума: «Не хотели бы вы послать телеграмму?» Расул сказал, что хочет. Взял у девушки гербовый бланк, на котором сверху красным по белому написано «Правительственная телеграмма». Что-то написал, отдал бланк девушке и сказал: «Молнию, пожалуйста». Девушка быстро, почти бегом направилась к выходу из зала заседаний.
1: «Девушка, одну секундочку!» —
0: остановил ее председатель президиума Анастас Иванович Микоян.
2: «Расул Гамзатович, я думаю, товарищам интересно, кому наш любимый поэт в этот памятный день отправляет телеграмму и что он написал. Если это не секрет, конечно».
1: «Не секрет. Пусть девушка прочитает».
0: Девушка посмотрела в телеграмму и покраснела.
2: «Дайте мне», — сказал Микоян.
0: Девушка принесла ему бланк с телеграммой, и Анастас Иванович прочитал. «Дорогая Фатимат, сижу в президиуме, а счастья нет. Расул». Фатимат — жена Расула. Это ему простили. Обиделись немножко, но простили. На одном из заседаний после голосования Микоян сказал:
1: «Товарищи, Министерство здравоохранения рекомендует через каждый час делать 5-минутную производственную гимнастику. Думаю, и нам стоит последовать этому совету. Не возражаете?»
2: «Возражаем», — сказал Расул.
1: «Почему?» — насторожился Микоян.
2: «Я целый час руку поднимаю, опускаю, поднимаю, опускаю. Разве это не гимнастика?»
0: И это ему простили. Но когда на правительственном банкете в Кремле по случаю юбилея Октябрьской революции Расул поднял тост «За дагестанский народ, предпоследний среди равных», а на вопрос «Как это могут быть среди равных предпоследние?» ответил: «Последние у нас евреи». Это ему уже простить не смогли. На него так обиделись, что даже исключили из членов президиума. Но через какое-то время вернули. Видимо, поняли, что без Расула Гамзатова на президиуме очень скучно. Многое из сказанного Гамзатовым стало афоризмами. Упомяну только последний. «Дагестанцы, берегите эти бесплодные голые скалы. Кроме них у вас ничего нет». Летом в 1963 году в Дом приемов правительства СССР, здание, что находится за высоким желтым забором на Воробьевых горах напротив Мосфильма, пригласили нескольких кинорежиссеров, человек 15-20, в их число попал и я. У Гены Шпаликова есть стихи, которые мы часто пели под гитару. «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди. Там трава немятая, дышится легко. Там конфеты мятные, птичье молоко. Забор был, трава была, дышалось легко. А вот вождей и конфет птичье молоко не было. То есть, может быть, они где-то и были, но нам их никто не показал. Зато были клумбы, беседки и фонтан. Охрана меня, к моему великому удивлению, пропустила, не заглянув в документы.
2: «Проходите, товарищ Данелия».
0: У фонтана перед желтым зданием с колоннами уже стояли человек 6 наших и гадали. Что будет? Зачем позвали? Я огляделся. Возле беседки скромно стоял пожилой грузин в плаще и шляпе, с очень знакомым лицом. Когда мы встретились глазами, он мне кивнул, и я кивнул в ответ. «Это отец кого-то из моих тбилисских приятелей», — подумал я. Подошел к нему, поздоровался за руку и спросил, когда он приехал. Он сказал, что сегодня. Я спросил, где он остановился. Он сказал, что прямо из аэропорта сюда. Я сказал, что если будут проблемы с гостиницей, могу помочь. У Мосфильма есть связи. Попасть в гостиницу в Москве без связей или без взятки тогда было невозможно. Он поблагодарил и сказал, что сегодня прямо отсюда улетает. Я сказал, что могу подвезти его в аэропорт, если надо. Тут напротив, во дворе Мосфильма, у меня машина. У меня тогда был москвич морковного цвета, которым я очень гордился. Он поблагодарил и сказал, что машина у него будет. Тут к нам подошел плечистый молодой человек в серой тройке и обратился к моему собеседнику. «Василий Павлович, вас просят». Чей-то папаша извинился и ушел. И тут до меня дошло. «Василий Павлович». «Да это же Мжаванадзе!» «Дубина! Как же я сразу не сообразил! Ну, конечно, знакомое лицо! Я его 1000 раз на портретах видел!» Раньше портреты членов Политбюро и кандидатов в члены вывешивались повсюду. А портрет чьего-то папаши, первого секретаря ЦК Грузии, кандидата в члены Политбюро Мжаванадзе, висел даже в кабинете у крановщицы в Мурманском порту, когда мы там снимали «Путь к причалу». Правда, когда я спросил ее, кто это, она сказала: «Кажись, Микоян». Потом нас пригласили на просмотр фильма, и я общался с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Но об этом я напишу ниже. Прошло время. «Мжаванадзе, твой «Не горюй» видел?» — спросил меня директор Мосфильма Сурин, когда я его случайно встретил во дворе студии. «Думаю, что нет». «А можешь ему показать? Ходы есть?» «Вроде бы есть». «Бери картину, лети к нему». Если ему фильм понравится, пусть он сообщит об этом нашему министру. Накануне Сурин показывал фильм министру, и тому, не горюй, активно не понравился. «Какая же это комедия, когда там все подряд умирают?» – возмутился он. «Это не чистая комедия, это трагикомедия», – попробовал объяснить Сурин. «А тогда почему в начале фильма этот Кикабидзе едет на осле, и у него ноги по земле волочатся?» – спросил министр. Этого объяснить Сурин не смог, и мне пришлось лететь в Тбилиси. В Тбилиси мы с Резо Габриадзе показали фильм «Дэви Стуруа», секретарю ЦК по идеологии. Дэви был младшим братом моего приятеля, журналиста Мелора Стуруа. Стуруа-младшему фильм понравился, и он сказал, что завтра после заседания бюро вместо обещанной французской комедии он покажет Мжаванадзе и членам бюро наш фильм. О том, что министр наш фильм забраковал, мы Дэви не сказали. Для него это было бы мнение Москвы. На завтрак 6, как было назначено, мы с Резо явились в ЦК. Заседание все не кончалось. И мы с Резо 3 часа околачивались возле зала и строили предположение, что может им не понравиться. В итоге у нас получилось, что им может не понравиться все. Мжаванадзе и другие члены бюро появились где-то около 9. Впереди шли Дэви и русский генерал-полковник, очевидно, командующий Закавказским военным округом. Потом Мжаванадзе и второй секретарь, русский. А за ними тянулись человек 8 усталых грузин весьма почтенного возраста. Дэви представил Мжаванадзе, Резо и меня. Василий Павлович поздоровался с нами за руку, а мне сказал: «Мы же с вами знакомы, Георгий, помните?» Я ответил, что, конечно, помню. И предложил перенести просмотр на завтра, потому что они, очевидно, устали после такого долгого заседания. «Не надо ничего переносить, фильм веселый, смотрится легко», — сказал Дэви. «Но это не чистая комедия», — предупредил я, — «это трагикомедия». «Это как? Сначала трагедия, а потом комедия?» —
2: – спросил Василий Павлович. «Нет, у них наоборот. Сначала весело, а потом грустно», – объяснил Дэви. «Но общее впечатление светлое». И мы начали смотреть картину. Самым активным зрителем оказался генерал. Когда на экране запели песню «Атена!»

0: Генерал, который сидел в первом ряду, обернулся, взглянул на нас с Резо и сказал: «Ну-ну». «Не надо было эту песню петь», — подумал я. «Напрасно мы эту песню взяли», — шепнул мне на ухо Резо. Когда на экране появился парикмахер, которого играл Филиппов, генерал спросил:
1: «Это актер Сергей Филиппов?»
0: «Да», — ответил я.
1: «Он у вас грузина играет?»
0: «Да».
1: «Ну-ну».
0: «Надо было на эту роль грузинского актера взять», — подумал я. «Не надо было Филиппова брать», — прошептал мне на ухо Резо. Когда появилась Настя Вертинская, которая играла Мэри, русский генерал снова спросил:
1: «У вас и Анастасия Вертинская грузинку играет?»
0: «У Анастасии Александровны мама грузинка, товарищ генерал», — сказал Дэви.
1: «Ну-ну»,
0: — повторил генерал. Мжаванадзе во время просмотра молчал. Только один раз, когда убили офицера, жениха Мэри, он повернулся ко мне. Дэви посадил нас с Резо прямо за Мжаванадзе и спросил:
1: «А теперь будет трагедия?»
0: «Да, еще двое умрут, Василий Павлович», — виновато ответил я и подумал: «Действительно, для веселой картины смертей у нас многовато». Когда на экране во время тризны Серго Закариадзе сказал:
2: «Я хочу при жизни услышать то, что будут говорить обо мне после смерти».
0: Генерал хохотнул. Кто-то сзади грустно протянул: «М-да». Амжеванадзе вздохнул. «Сталина вспомнили», — подумал я. «Про Сталина думают», — прошептал Резо. Фильм закончился. Зажегся свет. Все оставались на своих местах и молчали. «Какие будут мнения?» — наконец спросил Мжаванадзе. «По-моему, неплохой фильм», — твердо сказал Дэви, глядя в упор на генерала.
1: «Не согласен», — категорически заявил генерал. «Фильм неплохой, а хороший. И актеры подобраны замечательные, товарищ Стуруа».
0: Дэви успокоился. «Я совершенно с вами согласен, товарищ генерал».
1: «То-то же!»
0: Последнее слово генерал оставил за собой. «Ну что ж, мне кажется, можно поздравить наших гостей с удачной работой», — сказал Мжаванадзе, глядя на второго секретаря. Тот кивнул. Второй секретарь во всех республиках Советского Союза был обязательно русский. Мжаванадзе встал и пожал нам с Резо руки. И второй секретарь пожал нам руки. И генерал пожал нам руки. А старичок, который сидел рядом со мной и проспал весь фильм на моем плече, поднялся и закричал: «Дорогие мои, если бы вы знали, как я вами горжусь!» И горячо поцеловал меня. «Молодцы!» — он горячо поцеловал Резо. «Дорогой вы наш!» Он хотел было поцеловать и генерала, но тот быстро отклонился, технично увернулся. Чувствовалось, что генерал занимается боксом. Потом Дэви отвел нас в свой кабинет и угостил коньяком. Я поблагодарил его за устроенный просмотр и сказал, что было бы неплохо, если бы они дали от имени Мжаванадзе телеграмму нашему министру и поздравили его с хорошим фильмом. Министру будет приятно. Дэви сказал, что у них нет практики давать телеграммы, но они найдут способ, как сообщить нашему министру о мнении Василия Павловича. Георгий Николаевич Данелия. «Тостуемый пьет до дна». На следующий день мне надо было срочно вылетать в Москву. Приемные экзамены на режиссерских курсах. В авиакассе мне сказали, что на сегодня билетов нет. Я показывал свое мосфильмовское удостоверение. Говорил, что очень надо. Врал, что срываются какие-то важные съемки. Мне сочувствовали, но разводили руками: «Ничем не можем помочь, билетов нет». Тогда я пошел к своей тетушке, Верико Анджапаридзе. Верико сразу же позвонила министру грузинской авиации. Министр авиации сказал, что для племянника самой великой актрисы в мире у него всегда билеты есть. Минут через 15 он перезвонил, извинился и сказал, что сегодня, оказывается, особый день и билетов нет. Билеты есть на завтра, на любой рейс. Тогда я позвонил в ЦК, Дэви Стуруа. Дэви сказал, что билет не проблема. Я ему сообщил, что Верико говорила с министром, и тот сказал, что сегодня какой-то особый день и билетов нет. Ну, министр — это министр, а ЦК — это ЦК. Через 10 минут и Дэви сказал, что билетов на сегодня действительно нет. Особый день. И я пошел в гостиницу. По дороге зашел в Ода Лагидзе выпить вкусные газировки, которые очень люблю. Там встретил Вову Мартынова. Вова Мартынов – тбилисский свой парень. То есть человек, которого знали все и который знал всех. Он спросил по-грузински: «Что ты такой грустный?» Русский Вова говорил со мной только на грузинском, считал, что мне нужна практика. Я ему сказал о проблеме с билетом. Я думал, у тебя действительно что-то случилось. Пойдем и возьмем билет. Билетов на сегодня нет. Для нас, Гия, билеты у них есть. Пошли. Народу в кассе было очень много. К окошку не подойти. Вова, высокий и широкоплечий, снял кепку, вытянул руку с кепкой вверх, приподнялся еще на цыпочках и крикнул на весь зал. «Нана, это я, Вова. Посмотри сюда. Кепку мою видишь?» «Вижу твою кепку, Вова. Что хочешь?» В Тбилиси было две джинсовых кепки. Одна у Вовы, вторая у знаменитого футболиста-форварда сборной СССР Давида Кипиани.
3: «Один билет в Москву на 1:15!» – крикнул Вова. «Паспорт давай!»
0: Вова взял у меня паспорт и попросил передать его в кассу. «Подожди, а деньги? Деньги возьми!» – сказал я. «Деньги я ей отдам, не волнуйся!» – сказал Вова. У меня он денег не взял. Когда я начал настаивать, он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что я совсем обрусел. На самолет я успел. Летел и думал. Министр – это министр. ЦК – это ЦК. А Вова – это Вова. Через неделю мне позвонил Сурин и спросил.
4: «А ты убежден, что твое кино Мжеванадзе понравилось?»
0: «Да».
4: «А почему тогда не сообщают? Вчера на встрече с прокатчиками министр опять проехался по Мосфильму. Сказал, что сняли такое безобразие, как «Не горюй».
0: «Может, они сообщили, а министр не боится Мжеванадзе?»
4: «Кандидатов в члены Политбюро не боится. Он что, Александр Матросов?»
0: Еще прошла неделя. И мне опять кто-то сказал, что министр снова ругал картину. Я понял. Или министр Александр Матросов, который ничего не боится. Или Дэви Павлик Морозов, который смело предает родных и друзей. А 25 августа, я точно помню дату, потому что это день моего рождения, министр картину похвалил. Случилось это так. Кабинеты министра и его заместителя Баскакова были друг напротив друга, с общей приемной. Народа в этой приемной всегда было полно. Но все к заместителю Баскакову. К министру никто не ходил, потому что он никогда ничего не решал. В тот день в приемной сидели директора кинотеатров, ректор ВГИКа и мультипликаторы во главе с Котеночкиным, режиссером знаменитого мультфильма «Ну, погоди». Все к Баскакову. Вдруг дверь кабинета министра распахнулась, вышел министр, оглядел присутствующих и твердо сказал. «Фильм «Не горюй» – хороший и нужный фильм. И хватит об этом». Котеночкин тут же мне позвонил и сообщил, что министр картину хвалит. Примерно через час позвонил Сурин и сообщил, что фильму «Не горюй» присвоили первую категорию. А ближе к вечеру позвонили из иностранного отдела Госкино и сказали, что фильм посылают на фестиваль в Аргентину, в Мар-дель-Плата. Спасибо за подарок ко дню рождения. В 1978 году раздался звонок.
4: «Георгий, здравствуй. Это Василий Павлович беспокоит».
0: «Здравствуйте, Василий Павлович».
4: «Георгий, ты меня совсем забыл. Я уже год в Москве, а ты ни разу не позвонил».
0: «Василий Павлович, извините, но у меня нет вашего телефона. Мжеванадзе я вообще никогда не звонил и видел его всего 3 раза. 2 раза в доме приемов на Воробьевых горах и 1 в Тбилиси, когда показывал «Не горюй». Мжеванадзе сказал, что слышал, что я снял фильм про Грузию и спросил, не смогу ли я его показать. Я предложил посмотреть фильм послезавтра, в среду днем на Мосфильме. Чтобы получить на Мосфильме просмотровый зал, нужно было разрешение директора студии. Я пошел к директору. Директором Мосфильма уже был Николай Трофимович Сизов. Сизов разрешение подписал и спросил, кому я буду показывать фильм. Я сказал Мжеванадзе. Сизов возмутился. «Ты еще Подгорного позови. Давай бумагу назад.
1: Я отменяю зал.
0: Мжованадзе за неполное соответствие отправили на пенсию уже почти 2 года назад, а председателя Верховного Совета СССР Подгорного совсем недавно, на прошлой неделе. Я сообразил, что зря упомянул Мжованадзе, и соврал, что зал просит Вахтанг Кикабидзе, чтобы показать фильм Алле Пугачевой и Иосифу Кобзону. А про Мжованадзе я оговорился, перепутал с Кикабидзе. «Вот так и напиши, что просишь зал для показа артистам», — сказал Николай Трофимович. Мжованадзе приехал на Мосфильм с женой. Фильм посмотрел, похвалил, поблагодарил, и они уехали. А я расстроился. На тот просмотр я пригласил еще человек 20 знакомых, которых не смог пригласить в Дом кино, не хватило билетов. Были и грузины. Я не надеялся, что мои гости, увидев Мжованадзе, будут прыгать от радости, но думал, что они отнесутся к нему с уважением. Ничего подобного. Когда он пришел, некоторые сухо кивнули. Остальные вообще сделали вид, что его не заметили. Старика даже в дверь первым не пропустили. Мне было стыдно. Когда Сталин умер, его положили рядом с Лениным, а на гранитной плите над входом в мавзолей написали «Ленин, Сталин». А потом подумали-подумали и решили Сталина оттуда убрать. В 1956 году в Тбилиси, в садике на набережной, возле памятника Сталину, собрался по этому поводу митинг. Ораторы говорили, что Сталина надо оставить в мавзолее, он такой же хороший, как Ленин. Ленин стал таким плохим, как Сталин, намного позже. В тот же день Мжованадзе позвонил Хрущев и предупредил, что если он, Мжованадзе, немедленно не наведет порядок, то он, Хрущев, депортирует всех грузин в Казахстан, куда Сталин депортировал чеченцев. Министр МВД Грузии предложил разогнать митингующих водометами, но Мжованадзе не согласился. Там пожилые люди, дети, простудятся. 2-3 дня поговорят-поговорят и разойдутся по домам. Василий Павлович, боевой генерал и лихой вояка, в жизни был человеком мягким. Но министр внутренних дел Грузии подчинялся всесоюзному министру и все-таки применил водометы. Но чтобы не обидеть своего первого секретаря ЦК, не на большом митинге у памятника Сталину, а на малом, в сквере у оперного театра. Но когда вода в пожарных машинах кончилась, митингующие снова вернулись в садик. Утром на второй день митинг продолжался 3 дня. К памятнику подъехал грузовик, в кузове которого, обнявшись, стояли Сталин и Ленин. Драматический театр города Гори командировал на митинг актеров в костюмах и гриме вождей пролетариата. Распорядитель митинга объявил в микрофон: «Единомышленники из Гори прислали Ленина и Сталина, чтобы все видели, Ленин и Сталин любили друг друга». Слово предоставили поэту, который прочитал свои стихи о Сталине. Ленин и Сталин простояли в кузове грузовика весь день. Ленин время от времени выкидывал вперед правую руку, как это делал актер Щукин в фильме «Ленин в октябре», и выкрикивал: «Да здравствует Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин!» А Сталин посасывал трубку и медленно, по-сталински, расхаживал по грузовику. 2 шага туда, 2 обратно. Как это делал актер Геловани в фильме «Падение Берлина». Изредка Сталин слезал с кузова, прятался за грузовик и, жадно затягиваясь, выкуривал сигарету «Дукат». Трубкой он затягиваться не умел, кашлял. На следующий день митинг продолжился. Сталин и Ленин с утра снова стояли на боевом посту. К митингующим тбилисцам присоединились приехавшие из других городов сталинисты. Однорукий старенький полковник из Краснодара сказал, что написал речь, но не будет ее читать, просто задаст пару вопросов Владимиру Ильичу. «Ленин, а Ленин, сюда смотри. Вот скажи народу, кто для тебя мавзолей построил, кто?»
5: «Сталин?» — неуверенно спросил Ленин.
0: «А кто все твои заветы выполнил? Кто, Пушкин?»
5: «Зачем Пушкин?» «Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович все выполнил», — сказал Ленин с грузинским акцентом.
0: «А теперь, когда его из мавзолея выносят, почему ты молчишь?»
5: «Я?»
0: — растерялся Ленин. «Ты на меня смотри. Чего глазами бегаешь? Отвечай народу, почему?»
5: «Потому что он умер», — выручил Ленина Сталин.
0: Правильный ответ. В этом все дело. Ленина нет, Сталина нет, и этим воспользовались ревизионисты и антимарксисты. Я предлагаю написать заявление и послать его в Китай товарищу Мао Цзэдуну.
6: Товарищ полковник, остановил его осторожный распорядитель, не отклоняйтесь от темы.
0: В середине дня Сталин посмотрел на часы, кряхтя слез с грузовика. Ему было за 70. Подошел к распорядителю и сказал ему что-то на ухо.
7: «Товарищи!» – обратился распорядитель к народу. «Сталин просит, чтобы мы его отпустили. У него вечером спектакль. Отпускаем?»
0: «Нет, не отпускаем!» Тогда Сталин взял микрофон и взмолился.
7: «Товарищи, у меня замены нет. Спектакль сорвется. Разрешите отлучиться? Очень прошу.
0: А Ленин?»
7: «Ленин остается. Ленин будет с вами», — сказал Сталин. «Робик, скажи им», — обратился он к Ленину.
8: «Ребята», — закричал Ленин, — «у меня на этой неделе спектаклей нет. Я все время буду здесь с вами стоять. Сколько скажете, столько и буду».
7: «Поклянись», — потребовали из толпы.
8: «Клянусь мамой», — закричал Ленин.
0: Кончилось все трагично. По приказу из центра в город вошли войска МВД. Были убитые. Я решил снимать «Гекльберри Финн» Марка Твена. В Госкино сказали «Валяй». И мы с Викторией Токаревой сели писать сценарий. Но тут позвонил Колотозов и предложил быть сценаристом в совместном советско-итальянском фильме. Сценарист с итальянской стороны – отец итальянского неореализма Чезаре Дзавантини. В главной роли звезда мировой величины Альберто Сорди. Продюсер – киномагнат Дино де Лаурентис. Режиссер он – Колотозов. Сорди хотел сыграть простого рабочего. Лаурентис просил, чтобы в фильме было обязательно путешествие на корабле по Волге. Колотозову же хотелось, чтобы в фильме был пожар. И это все, что он на данный момент может сообщить. Я сказал, что это предложение – большая честь для меня. Но принять его я не могу. Осенью должен запуститься с «Гекльберри Финном». Колотозов сказал, что съемки планируются этим летом, поэтому сценарий должен быть готов к июню, и у меня останется еще уйма времени на «Гекльберри». Подумайте и позвоните.
9: «И думать нечего», — сказала Вика. «Никуда твой «Гекльберри» не денется».
0: Дзавантини не прилетел ни через две недели, ни в мае, ни в июле. Прилетел он только в середине августа. Поехать по Волге на пароходе нам не удалось, потому что в Астрахани случилась холера, и был объявлен карантин. Классика неореализма поселили в гостинице «Советская». И каждое утро я и два переводчика, Володя Вартанов и Валера Серовский, ездили к нему работать. Я рассказывал сюжеты, которые придумал, пока его ждал. А он говорил, что ему трудно судить, потому что он Россию видел мало. Обычно мы с Валерой приезжали пораньше и внизу в ресторане угощали классика завтраком. Однажды за соседним столиком завтракали две женщины, судя по внешнему виду, руководящие работники из провинции. Высокие прически, строгие кофточки, значки на лацканах темных пиджаков. Перед ними на столе лежали бумаги и стояли тарелки с едой. Они ели и одновременно работали. А еще стояли два фужера и бутылка водки. Дамы наполняли фужеры и выпивали, не чокаясь, не морщась и не закусывая.
10: «Водка?» – удивился Дзавантини.
0: «Вода!» – солгал я. Но тут бутылка кончилась. Дамы подозвали официанта. Он принес еще бутылку. Это уже была точно водка. Дамы также, не чокаясь, ее выпили, расплатились, встали и ушли. Они даже не раскраснелись. Такое им не было в диковину.
10: «Феноменале!»
0: — воскликнул отец итальянского неореализма и записал что-то в свой блокнот. Холера никак не кончалась. Через две недели мы, наконец, договорились, что итальянского героя будут звать Альберто, а русскую героиню — Маша. И Дзавантини объявил, что ему пора домой.
10: «Напиши ты, Данелла, а я потом поправлю».
0: Он подарил мне два своих рисунка. Во время работы он все время рисовал цветными мелками. И улетел.
11: Георгий Николаевич Данелия. «Тостуемый пьет до дна». Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
12: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
13: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
12: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
14: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.

0: this ain't no money in the world. Well, here's what it is. Talking about what's happening seemed to be the thing today. Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях солист Государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Здравствуйте, Бадма.
3: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Вы знаете, мне посчастливилось послушать вас со сцены. Я сидел в зале, и буквально меня поразило ваше искусство исполнения калмыцких песен. Я не знаю, как так можно достичь такого совершенства. Ну, не зря же все-таки солист Государственного хора республики. Поэтому примите мое восхищение, потому что вы поете, ну, я бы сказал, на радость всем. Потому что вот это вот какая-то погружаешься в народную калмыцкую песню, не зная слов, и ты чувствуешь красоту языка, ты чувствуешь красоту мелодизма, музыки. Вот, я хотел вам задать такой первый вопрос, банальный. Бадма, как вы решили, что вы человек от мира музыки, что вы хотите петь? Мечтали ли вы быть именно вот певцом профессиональным в детстве? Или это со временем, с возрастом пришло?
3: Да, конечно. Я думаю, что с детства я уже, наверное, хотел стать артистом. Знал уже, что я буду артистом, потому что семья у меня музыкальная. Особенно мама, вот, которая открыла мне красоту родного языка и музыки. И, так скажем, мои родственники по материнской линии, артисты, вот, мамин брат, он был хореографом, да, и младший братишка, который работал в государственном губернаторском ансамбле города Астрахань солистом. И как-то вот в музыке с детства и уже, так скажем, в старших классах я точно знал, что я буду поступать именно на артиста, да, на вокалиста, на певца.
2: Вы закончили народное отделение, да?
3: Нет, я поступил в колледж. В колледж на академический вокал.
2: А, вот так даже.
3: Да. Ну, у меня был в моей жизни как бы ГИТИС еще. Я после 11 класса поступил в ГИТИС, вот, на актерское искусство. Но так сложилось, что спустя год я почему-то мне не хватало именно профессиональной вокальной базы, и я решил начать свой путь заново, приехав вновь в Калмыкию, и вступил в колледж на вокальное отделение в класс народной артистки Калмыкии Анны Борисовны Очкаевой.
2: Все-таки у каждого артиста свой творческий путь, и бывает он тернист, бывает не сразу человек находит то, что находит. Давайте послушаем в вашем исполнении первую песню, а потом продолжим наше общение. Какая это будет песня?
3: Это будет «Акинг Витенкиштен», калмыцкая народная песня.
2: Как она переводится на русский?
3: Это имя девушки «Акинг Витенкиштен». Песня... Смысл песни в том, что в Калмыкии много-много-много народных песен. Это обрядовая песня, именно свадебная.
2: Угу.
3: Вот. Поется девушке о том, что когда она выходит замуж и уходит из отчего дома, поется эта песня.
2: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Бадма Баджаева на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях виртуально из Республики Калмыкия солист государственного хора Бадма Баджаев. Бадма, я хотел вот еще задать какой вопрос. Сегодня идет, во-первых, год единства народов России объявлен, да, и все-таки мы должны говорить еще о том, что каждый народ уникален по-своему, да, который живет в России. И мне посчастливилось 2 раза побывать в Калмыкии, и я почувствовал вот эту необыкновенную культуру, доброту людей, искренность, открытость. Вот народная песня и вообще калмыцкие песни, они очаровывают буквально. Вот я вообще очень люблю народные песни разных народов. Но вот у вас, я бы сказал, есть какая-то особый мелодизм, особая традиция, да? Скажите, пожалуйста, как сегодня передается эта культура вот молодому поколению? Потому что важно же не только вот для старшего поколения, надо это передавать детям, да, чтобы они тоже слушали. Что для этого делается сегодня?
2: Ну да, мы возрождаем, во всяком случае я, возрождаем старинные калмыцкие народные песни. Понятно, да, в том виде, который они звучали в то время, молодежь слушать не будет, да. И мы делаем современные аранжировки к народным песням, делаем им, так скажем, свежее звучание.
1: Новую жизнь даете, так сказать, да?
2: Вот этим новую песням. Жизнь, да, по-новому. Новое прочтение, так скажем, песни, аранжировки, какие-то молодежные моменты, да, это биты, вот, делаем вот усовремененно, так скажем, и молодежь слушает.
1: Ваши песни звучат на радио, наверное, да, и у вас проходят сольные концерты. Вот на концертах, скажите, пожалуйста, много бывает молодежи?
2: Да, буквально недавно у меня прошел сольный концерт. Молодежь приходит, интересуется тем, что именно калмыцкими народными песнями, но еще, конечно же, авторские песни тоже я стараюсь в последнее время, так скажем, вносить в калмыцкую культуру именно для молодежи и старшего поколения. Молодежь бывает очень много, и это очень радует, что есть заинтересованность калмыцкому родному языку, калмыцким песням. И порой даже, когда начинаешь петь зажигательные калмыцкие домбровые песни, то у нас уже на концертах эта традиция принята, что поднимаются абсолютно все разные возраста и начинают танцевать между рядами, так скажем, радоваться этому событию, концерту и вообще калмыцкой песне.
1: Вообще на концертах, мне кажется, у вас всегда присутствует такая некая эйфория, элемент радости, да? То есть всегда это о любви, всегда это о природе, о красоте родного края, да, вот в основном. Угу. Поэтому это, естественно, мне кажется, от сердца к сердцу идет. Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что сотрудничаете с авторами, которые пишут песни специально, да, для вас, авторские песни. Во-первых, как вы подбираете для себя репертуар и с кем сотрудничаете, если можно, в 2 словах?
2: Да, конечно, сотрудничаю я буквально недавно, да, недавнего времени. Я, как сказал ранее, что начал исполнять авторскую музыку. Конечно, Аркадий Наминович Манджиев, наш мэтр, мировой мастер, композитор, заслуженный деятель искусств Калмыкии, к сожалению, которого уже нету в живых, но у меня есть несколько песен, написанные Аркадием Наминовичем, и это очень-очень радостно. Также работаю с бурятскими композиторами, такой как Долмас Сунрапова, Зандан Шайдоков. Это вот мои недавние песни. Ну и, конечно же, авторы слов. Это народный поэт Калмыкии Вера Киргуевна Шуграева, Элистина Буревашова. Ну и наш аранжировщик элистинский Сергей Джиджиков.
1: Это известный аранжировщик тоже в Калмыкии, да, в Республике Калмыкия?
2: Да, в Калмыкии, конечно, Элистина, Сергей Джиджиков, Вера Киргуевна — это... Да, известные люди в нашей республике.
1: Ну что ж, давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня «Ингым», слова Веры Шуграевой, музыка Думы Сунраповой. Аранжировка Сергея Джиджикова.
1: Поет наш гость Бадма Баджаев на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что с нами на связи из Калмыкии солист Государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Бадма, вот хотелось бы еще немножечко поговорить о особенностях калмыцкой песни, да? Вы говорите, что возрождаете именно старинные песни там и так далее. Вот как раз, мне кажется, душа народа, она в старинных песнях. Какие ваши вообще вот по жизни самые любимые песни, которые вот с вами идут, как говорится, по жизни, да? И какие бы вы еще, может быть, мечтали спеть? Вот об этом тоже, если можно, вот такой расширенный вопрос.
2: Любимые песни, вы имеете в виду калмыцкие народные?
1: Да, да, конечно.
2: Ну, любимые песни, их много, конечно, да. Я думаю, что у нас в Калмыкии, как и у других народов, да, в песнях поется о маме, о родине, о любви. Вот, эти все песни я исполняю в своем репертуаре. Ну, конечно же, наверное, самые красивые, самые такие песни – это о маме, да, о любви. И из народных песен. В дальнейшем, конечно же, мне хотелось больше работать уже над новыми песнями, да, скажем.
1: Собственный репертуар такой создать, да?
2: Да, собственный репертуар. Вот у меня готовятся уже 3 проекта, которые я должен выпустить до конца лета. Я планирую все это сделать. Там работа с новыми композиторами. Это ребята из Кыргызстана, также из Бурятии. Ну и, конечно же, наши калмыцкие поэты. Буквально, наверное, в конце апреля выйдет моя следующая новая песня, тоже авторская, она больше, так скажем, в молодежном стиле. Вот, хочется мне работать над авторской, но и про калмыцкую народную песню я, конечно же, не забываю. Тоже и ведется работа. Хотелось бы что-то вот в динамичном таком темпе исполнить следующую калмыцкую песню, тоже старинную, и работаю над аранжировка, опять же.
1: Все-таки очень важно сотрудничать, да, вот когда аранжировщик понимает тоже, какая должна быть сегодня песня, для того, чтобы она была воспринята широкой аудиторией, да, чем больше публики слушает, тем популярнее, тем лучше песня на самом деле. Я хотел бы вот сейчас еще послушать следующую песню, потом задам вам еще несколько вопросов. Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня про маму. Называется она «Эйчден», калмыцкая народная песня.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Бадма Баджаев сегодня наш гость. И мы с вами все убедились, насколько красиво он поет калмыцкие песни. И, честно говоря, для меня это вот такое таинство, потому что, не понимая слов, но мы чувствуем, какая вложена энергетика, душа и так далее. Бадма, вот хочется задать такой вопрос. Когда происходят какие-то праздники, свадьбы, другие какие-то калмыцкие праздники, какие традиционные праздничные блюда бывают на столе? И какие ваши любимые блюда из калмыцкой кухни?
2: Калмыцкая кухня у нас, конечно же, очень обширная, да, и в основном это мясные блюда. На праздничном столе всегда, да, на любом мероприятии должен стоять махан шельтаран. Это мясо баранины кусками, с бульоном наваристым, с картошкой и, конечно же, с лапшой. Вот, это праздничное блюдо, которое стоит на любом празднике. Также есть калмыцкое национальное блюдо бюреги. Это, наверное, сказать, что пельмени, просто в другой форме, так скажем, да. У каждых народов, я думаю, есть свои блюда вот с тестом. Это манты, там, да, хинкали.
1: Да,
2: конечно. Вот у нас это бюреги. Также, конечно же, борцыки – это мышное блюдо калмыцкое, которое тоже подается на любые праздники. В принципе, то, что вот у нас на праздничном столе, то оно и каждый день, наверное, у калмыцкого народа в рационе. Мы едим каждый день, практически каждый день и бюреги, и махан.
1: Вот махан – это такой традиционный суп, да, как бы можно сказать, или нет?
2: Да, традиционный суп.
1: Мне приходилось попробовать, это действительно очень вкусно и сытно. Он, когда подается, там сверху, по-моему, лук, да, присутствует.
2: Зелень, лук.
1: Лепешкой так еще накрывается специальный такой, да, по-моему?
2: Это тесто кусочками, режется, в супе уже.
1: И еще, конечно, необыкновенный калмыцкий чай, который очень согревает, когда холодно.
2: Да, калмыцкий чай, который можно им, наверное, позавтракать, и уже будешь сыт.
1: Уже будешь сыт. С молоком, с немножко присоленный, необычный, может быть, для кого-то, для восприятия. Но, тем не менее, я как раз был в декабре, было прохладно, мы замерзли, и я, когда зашел в один из именно таких вот ресторанов калмыцких, где калмыцкая кухня, и вот этот чай, он прям сразу моментально согревает, насыщает. Очень приятная вещь.
2: Угу.
1: Но вернемся еще к песне. Вот скажите, пожалуйста, трудно ли перерабатывать, сохраняя целостность песни? Да, все-таки надо же с уважением, с бережностью относиться к традициям и к песне. Перерабатывать ее вот для молодежи, для широкой аудитории. Как этот вот процесс происходит? Из песни, как говорят, слова не выкинешь, да? Сохраняется ли целостность вот именно мелодизма песни, слова там и так далее? То есть полностью драматургия?
2: Да, конечно, сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы аранжировка соответствовала смыслу, так скажем, песни. И работаем над каждым словом, над переводом, над произношением, да, правильным этих слов. Мне так тоже повезло, что у меня мама учитель калмыцкого языка и литературы, и проблем с произношением практически не становится. Поэтому мы с мамой очень так...
1: А как вашу маму зовут?
2: Маму зовут Саглара Владимировна.
1: Вот, низкий ей поклон, что воспитала такого замечательного сына, которым, наверное, гордится, потому что я думаю, что вас знают за пределами, далеко за пределами Республики Калмыкия. Если не знают, то скоро будут обязательно знать. Поэтому низкий ей поклон, и очень важно, что она передала такое знание языка. Это вам помогает, конечно.
2: Спасибо большое. Я обязательно передам. Мама, думаю, послушает обязательно эфир. И с произношением проблем нет. И аранжировка, и смысл песен. Все это, конечно же, доносится. После того, как мы публикуем эти песни, я обязательно пишу текст и перевод текста. И вкратце даже смысл, как можно вкратце это донести, да, до молодежи, о чем песня. Конечно, для артистов это очень важно, чтобы понимать, о чем ты поешь, да, и с какой подачи ты поешь, несешь в массы эту песню. Примерно вот так вот проходит работа, да.
1: Спасибо большое за ваш ответ. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении.
2: Да, песня как раз посвящена молодежи. Буквально 2 дня назад эта песня вышла в свет. «Халимук Бахчут» называется, «Калмыцкая молодежь». Я посвятил песню молодому поколению, талантливой, невероятной молодежи республики, которая чтит традиции, учится хорошо, прославляет Калмыкию и, конечно же, своим талантом, спортом, да, и музыкальностью. Хальмут Бахчут, музыка Зандана Шайдокова, слова Элистины Бурмяшовой. Специально для вас.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вы знаете, действительно очень важно, когда молодежь воспринимает вот такие песни и слушает. Я думаю, что она, эта песня обязательно будет звучать и на радио. И скажите, пожалуйста, вы снимаете какие-то клипы? Было в практике такое, нет? Клипы не снимаете?
2: Вот целостного клипа практики пока еще не было, но вот в апреле я уже как бы запланировал, да, съемку клипа на песню «Инигым» и «Халимут Бахчут». У нас как раз в апреле расцветает наша калмыцкая красивая степь, осыпанная тюльпанами.
1: Я знаю, что был праздник тюльпанов не так давно, да, в Калмыкии?
2: Вот он сейчас только
1: вот сейчас, да? Начался.
2: Ага. Да. И как раз я хочу это время использовать вот в съемке своих первых клипов.
1: Я думаю, что это будет очень красиво, потому что действительно такой красивый праздник тюльпанов, это традиционный калмыцкий такой праздник.
2: Да, раньше он отмечался 2 или 3 дня, да, вот.
1: Угу.
2: А сейчас он отмечается целый месяц, 5 апреля.
1: Да вот, вы что?
2: До конца, да. И вот очень много туристов в этот период бывает, очень много экскурсий, концертов каждую неделю, вот в выходные дни происходят концерты с вот с участием государственных коллективов, а также самодеятельных коллективов, да, народных. Вот все так. Наша Калмыкия, это, скажем, очень-очень в этот момент, в этот месяц максимально расцветает, и празднования идут вот так.
1: Я хочу сказать, что Калмыкия для туристов очень привлекательная, и кто не был, я всем рекомендую побывать, потому что, во-первых, необыкновенные народные традиции, и театры есть, да, и концертные залы, и много самодеятельных, очень хороших коллективов, когда старшее поколение поет тоже песни, сохраняет, ходит в дома культуры и в районах и так далее. То есть все это очень интересно, и плюс еще сейчас будет буддистские традиции возрождаются, религия возрождается, да? Замечательный храм вот этот золотой, как он правильно называется?
2: Золотая обитель Будды Шакьямуни.
1: Вот, да, это просто необыкновенно. Там в некоторых моментах допускается как бы туризм, но это действительно служит общим таким духовным возрождением народным, потому что я считаю, что буддизм и калмыки это неразделимо, во-первых. Во-вторых, ну вот народ особенный, честно. Вот я как таких людей встречаешь очень редко. Это необыкновенная чистота, это необыкновенная культура. Вот, меня лично очень восхитило, и хочется бывать вот в Республике Калмыкия. Бадмас, скажите, пожалуйста, вот ваш калмыцкий Новый год, как он отмечается? Какие это обычно традиции, да, вот калмыцкий Новый год, когда встречаются, все калмыки становятся старше на 1 год, и у вас, получается, и европейский вы отмечаете Новый год, то есть наш, да, такой общий, и калмыцкий Новый год. Вот как обычно по традициям он отмечается?
2: Калмыцкий Новый год, это калмыцкий праздник, называется Зул, да, когда приходит Новый год, мы отмечаем его, конечно же, в большом праздничном обеде, так скажем, да. Это, конечно же, обряды. Мы ходим в хурул, молимся, идут специальные молитвенные, идут в хуруле служения, да. Очень много таких вот мероприятий.
1: Духовных именно много, да?
2: Да, духовных. И вечером тоже мы утром и вечером жжем лампадки и, так скажем, приправляем себе еще 1 год.
1: И это обязательно семейно, да? Вот семейно собираются семейный, гости.
2: Да.
1: Вот, это очень важно, потому что многие не знают, а на самом деле это праздник такого духовного возрождения. То есть смысл не в самом, как вот у нас Новый год происходит, лишь бы люди объелись, так сказать, и все остальное. А здесь идет вот смысл такой, что это праздник духовного возрождения. Как бы человек возрождается, становится старше и ближе к просветлению, я бы сказал, да?
2: Угу.
1: Вот, поэтому дорогие радиослушатели, я еще раз вам говорю, что вот кто не был в Республике Калмыкия, обязательно нужно побывать и попробовать калмыцкую кухню, это, ну, и послушать калмыцкие песни. Скажите, пожалуйста, а где вот ваши песни можно сегодня послушать нашим радиослушателям? В каких соцсетях есть странички, где вы публикуете свои песни?
2: Ну, мои песни есть на всех цифровых площадках.
1: И на Яндекс.Музыке, да, можно послушать.
2: И на Яндекс.Музыке, и ВК-музыке, на Apple Music, да. То есть все, везде можно, везде есть мои песни.
1: А вот ВК, как вас найти на вашу страничку?
2: ВК Бадма Баджаев.
1: Вот, там, наверное... А скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос, чуть не забыл. Сколько уже вами спето песен? приблизительно хотя бы? Я понимаю, что много, наверное, но приблизительно.
2: Да, ну, много. Если говорить об том репертуаре, который уже есть в сети, да, это из моих, так скажем, синглов, то там порядка больше 25, наверное, где-то есть.
1: То, что в целом, с хором.
2: То, что с хором очень много, что из академической программы, но это очень много. Я даже не знаю, сколько это... Никогда не задумывался, сколько произведений я спел.
1: Ну что же, давайте послушаем следующую песню.
2: Калмыцкая народная песня «Бован Бадым». Слова Константина Эрендженова, музыка народная.
1: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Падма, вот очень интересно мы с вами общаемся о калмыцкой культуре, о традициях. Скажите, пожалуйста, а вот как... Я понимаю, что вы человек, который деятельный, постоянно у вас репетиции, концерты. А как вы любите, может быть, отдыхать? Какие-то хобби, может быть, у вас есть? И какие в свободное время, может быть, вы слушаете песни вот в свободное время? Что вы любите послушать?
2: Да, после какого-то плотного, наверное, графика есть выходные. И в первую очередь, конечно же, отдыхать это хочется дома. Отдохнуть от всей суеты вокруг, выехать, наверное, куда-то в степь. У нас есть прогуляться по нашей красивой Элисте, вот. Как-то вот так вот. Или если есть побольше времени, выехать, наверное, куда-нибудь за пределы региона, отдохнуть там. Из хобби, ну, я очень люблю плавание, на самом деле. Я хожу туда постоянно, и это как бы тренирует и дыхалку, да.
1: И тонус дает, в общем, такую, да, выносливость.
2: Да, в общем, выносливости, да. Если когда-то сильно устаешь, все время плавание. Плавание, плавание, и утром... После каких-то концертов идешь на плавание также, да. Какие песни я слушаю? На самом деле это такой тоже тяжелый вопрос. Слушаю абсолютно все. И калмыцкие, и эстраду, и академический, и классический репертуар. Тут, наверное, сказать сложно, какие любимые песни. Но самые любимые, конечно, это калмыцкие народные, да. Но так вообще я слушаю все. И, наверное, когда слушаешь, отдыхаешь, и, может быть, что-то новое для себя, так скажем, оттуда ищешь, чтобы свои песни уже вложить потом.
1: Какие-то интонации, какие-то ходы, может быть, да, такие,
2: да,
1: новые.
2: Да.
1: Вот знаете, что интересно, что и академический вокал вы, да, владеете, и поете народные песни, ведь это совершенно разные школы. Как удается это сочетать? Не сложно вам?
2: Да, это сложно, конечно же, несколько манер уложить. Ну, в всяком случае, в концерте, да, я пел в трех манерах. Это академическая, это народная, это эстрадная манера исполнения. Но когда ты все-таки, когда ты учишься классическому вокалу, то я думаю, что в дальнейшем проблем все равно не составляет так много.
1: Переключаться на другое что-то, да?
2: Да, потому что... Когда ты получаешь классическое уже образование, что, ну, там уже можно подстроиться.
1: То есть это как бы такая фундаментальная такая основа, да, откуда отталкиваетесь?
2: Да, конечно.
1: Откуда все идет. А скажите, пожалуйста, какие дипломы у вас есть? Какие для вас награды? Я знаю, что, наверное, так как ваш хор государственный, наверное, гастролируете по и республике, и по стране, и так далее. Вот где приходится выступать, и какие у вас есть награды, которые для вас самые дорогие?
2: Так, ну... Конечно же, в составе хора мы посетили очень много площадок, да, много концертов, фестивалей. Какие-то мои личные награды, это, конечно же, ну, почетные грамоты от Министерства культуры. Также очень много конкурсов я в детстве, в подростковом возрасте. Это «Осенние сонаты», это «Жемчужина Калмыкии», это «Голос нации» у нас, да, «Голос Калмыкии». То есть такого республиканского масштаба конкурсы, вот.
1: Я знаю, что вас очень любят в республике. Я разговаривал с разными людьми, и вы часто даете интервью на телевидении и так далее. Поэтому мне хочется пожелать вам много творческих успехов в дальнейшем, да, чтобы так продолжали нести своему народу и не только, а всей нашей стране калмыцкие песни, потому что каждый, мы уважаем и традиции, и религии каждого народа, живущего в России. Поэтому калмыцкая песня должна все-таки занимать достойное место, звучать, как и раньше, вот и на федеральных каналах должны проходить концерты. Я думаю, что такое золотое время настанет, потому что все возрождается, и мы, наши народы, укрепляются, объединяются, и в этом, наверное, есть наша сила. Вы согласны?
2: Да.
1: В дружбе народов.
2: В дружбе народов.
1: Тогда ваши пожелания нашим радиослушателям, что бы вы всем пожелали, кто нас слушает?
2: Желаю, конечно же, огромного здоровья, огромного счастья. Пусть у всех все будет хорошо и отлично, и, конечно же, мирного неба над головой.
1: Спасибо большое за то, что вы, несмотря на свою занятость, нашли время дать интервью нашей радиостанции. Я желаю вам огромных творческих успехов, побольше радостных, счастливых дней, чтобы вот этот месяц праздника тюльпанов, да, месяц целый, чтобы это действительно всей Калмыкии, всему калмыцкому народу принесло такое необыкновенное ощущение, потому что калмыцкие праздники, сменяя друг друга, заряжают народ радостью, счастьем. А это самое главное, вот, несмотря ни на что, уметь радоваться жизни, правильно же? Вот, жизнь проходит, и мы должны радоваться каждому дню. Вот, творческих успехов, много здоровья, много сил и много новых песен. А я всех вас призываю, дорогие радиослушатели, слушать нашего гостя на всех цифровых площадках. Бадма Баджаев, запомните это имя. Спасибо вам еще раз за то, что вы были с нами. И в конце давайте послушаем еще одно произведение в вашем исполнении. Какое это будет песня?
2: Спасибо большое за прекрасные слова. Очень приятно. И следующая песня называется «Эйджитерстен». Слова Элистины Гуревяшовой, музыка Аркадия Манжиева.
1: Спасибо большое. До новых встреч. Берегите себя и будьте здоровы. До свидания.

0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС.

Terminology.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Умение Полуянова впутываться в различные криминальные истории в журналистском сообществе завидовали. А как не завидовать? Сколько он в приключения не вляпывался, столько же из них и счастливо выныривал. Да еще при том, как правило, держал в зубах гвоздь, очередную забойную статью. Вот и теперь. Едва Дима переступил порог купе режиссера, вернее, даже переступать он не стал, чтобы не уничтожать возможные улики, а только глянул из коридора, и мгновенно, помимо воли, в его мозгу вспыхнул заголовок к будущему сенсационному материалу. Знаменитый кинорежиссер убит в «Северном экспрессе». Наверное, у журналиста уже началась самая настоящая профессиональная деформация. Да-с, деформация, как это ни печально. В ответ на трагедию голова и сердце первым делом выдавали не растерянность, не ошеломление и не горе, а заголовок. Что ж, обычное дело. Следователи со стажем трактуют все, что происходит с ними и вокруг них сквозь призму Уголовного кодекса. Врачи при первом же знакомстве мысленно ставят потенциальному пациенту диагноз, ну а журналисты частенько не только мыслят, но и живут под наркозом газетных штампов и газетных порядков. Вот и Полуянов сейчас, несмотря на больную, гудящую голову, чудовищный недосып, да и, что уж там лукавить, общее потрясение, которое он испытал при виде распростертого на постели окровавленного тела режиссера, успел подумать не только о заголовке, и еще о дедлайне, и о том, сколько ему дадут места на полосе, и сколько у него будет времени для того, чтобы собрать материалы и отписаться. Машинально глянул на часы свои. Тесо он никогда и нигде не снимал, помимо ночей и вечеров, что проводил в родимом доме вместе с любимой девушкой Надей. Четверть третьего утра. Белая ночь только-только сменилась неверными зыбкими сумерками. До прихода «Северного экспресса» на Ленинградский вокзал столицы оставалось 6 с небольшим часов. До подписания очередного номера «Молодежных вестей» еще 14, что не говорит, целая куча времени. За спиной Димы уже толпились взволнованные, потрясенные пассажиры, вагоны повышенной комфортности, а откуда-то из коридора слышались всхлипы и причитания звезды будущего фильма, известной актрисы и, по совместительству, как водится, любовницы режиссера Ольги Волочковской. Впрочем, следует рассказать обо всем по порядку. Почему журналист оказался в «Северном экспрессе», с какой стати возвращался домой из Питера в вагоне «Суперлюкс» в составе киногруппы сериала «Невозможно оторваться»? Если быть точным, в условиях повышенной комфортности следовал далеко не весь коллектив, занятый съемками картины, а его «сливки», наиболее привилегированные члены экспедиции. Как выразился циничный режиссер Прокопенко, а вся остальная шелупонь пусть едет плацкартой. Этот самый Прокопенко обратился к Диме год назад с просьбой продать студии, где он трудился, право на экранизацию документального романа, некогда написанного журналистом. Полуянов за годы, прошедшие после первой публикации, столько наврал всем вокруг, будто права на его труд выкупил Голливуд, а к съемкам фильма по его же сценарию вот-вот приступит то ли Лукас, то ли Кэмерон, что даже позабыл, может ли кто-то вправду его произведение экранизировать. Дима немедленно навел справки о кинорежиссере Прокопенко. Мастер оказался известен и плодовит. В свои 50 с хвостиком он снял картины и сериалов больше, чем Феллини и Антонини вместе взятые. Правда, ни одного из его фильмов журналист не видел, и только о двух-трех что-то слышал. По всему выходило, что Вадим Дмитриевич Прокопенко не гений, а плодовитый ремесленник средней руки. Впрочем, репортера данное обстоятельство скорее устраивало. Гениев у нас в стране хватает, режиссеры рассказывают по ресторанам о своих будущих фильмах, что затмят ленты Тарковского и Годара, журналисты в баре «Дом Жура» клянутся, что вот-вот запустят новый таблоид с миллионным тиражом. Конструкторы в таежном поселке собирают на коленке гоночные автоболиды. А качественно поменять колодки у серийной «Мазды» некому. Равно как и написать информашку в 2000 знаков или снять простенький, но кассовый блокбастер. Режиссер Прокопенко, судя по всему, звезд с неба не хватал, зато в его фильмах охотно снимались самые знаменитые актеры, а сериалы его выпечки транслировали главные российские телеканалы. Скорее всего, и этот фильм и снимут, и покажут. Да и деньги Полуянову были нужны, особенно в тот момент. Они, собственно, ему всегда были нужны, с его-то мажорскими повадками. И он уступил студии, от имени которой на него вышел Прокопенко, права на экранизацию. Пусть не за столь высокий гонорар, который уж, наверное, отвалили бы ему Warner Brothers или DreamWorks, но с родного российского кино хоть шерсти клок. Отчаянно поторговавшись и получив в итоге пятизначную сумму, в долларах, господа, конечно же, в долларах, Дима возблагодарил Бога за нежданный подарок, подписал договор об уступке прав и благополучно позабыл о кинопроекте. Минул год, и вдруг на Димином горизонте вновь взошел Прокопенко. Режиссер позвонил и сообщил, что сценарий по полуяновской книжке давно написан и даже закончен подготовительный период, и теперь он приступает к съемкам 8-серийной ленты под названием «Невозможно оторваться». Более того, он, Вадим Дмитриевич, приглашает его, Диму, самолично исполнить в сериале небольшую, но весьма эффектную роль, а для того проследовать вместе с киногруппой в Питер. В Северной Пальмире и ее окрестностях планировалось снимать большую часть натуры. Полуянов оказался столь неожиданным предложением ошарашен, причем настолько, что чуть ли не впервые в жизни потерял лицо и залепетал, мол, он где, во-первых, совсем не артист, а во-вторых, завален газетной работой. В ответ режиссер разразился горячим, едва ли не горячечным монологом. «Я только вас вижу в этой роли, Дмитрий Сергеевич. Это будет хит, лучший дебют года. А какие условия для съемок? Питер, Белые ночи, люкс в Октябрьской. Кругом красавицы-артистки и прочий обслуживающий персонал». Журналист не смог устоять под прокопенковским напором. И в тот же вечер к нему на дом явился курьер с экземпляром сценария и договором на роль, который требовалось подписать немедленно. Полуянов взялся читать сценарий и отдал должное неведомому для него труженику киноцеха по имени Дмитрий Ребров. Экранизатор сохранил главные линии книжки, избавился от второстепенных, а также от случайных персонажей и перевел документально-полуяновскую прозу на язык диалога и действия. Если сравнивать книгу и сценарий, впечатление складывалось, будто вольную свободную реку, Неву, например, вытекающую из Ладоги, заковали в строгие гранитные берега. Никаких финтифлюшек, извольте. Каждая серия ровно 44 страницы, ровно 44 минуты хронометража и ни секунды больше. Понравилась Диме его собственная роль. Небольшая, естественно, ведь он же не профессионал, но действительно выигрышная. Итак, и спросив в газете отпуск за свой счет, особенно крепко полюбив на прощание свою гражданскую жену Надежду, Дима, исполненный честолюбивых планов и вдохновения, отбыл в северную столицу. Конечно, когда Полуянов в процессе работы познакомился с Прокопенко ближе, он понял, что тот пригласил журналиста сниматься не потому, что вдруг поверил в его, неизвестно откуда взявшийся, неземной актерский дар. Нет, Вадим Дмитриевич преследовал свои собственные цели, а именно, бурно кипящий режиссер полагал, что Полуянов не удержится и расскажет о своем киноопыте на страницах родной газеты, да и интервью захочет взять у режиссера, у главных звезд. Вот, фильмы получат бесплатный пиар, причем уже на самой ранней стадии, когда съемки только-только начались. Дима, хоть хитрый Прокопенко его ни о чем не просил, и впрямь собирался на страницах «Молодежных вестей» живописать свои приключения в роли актера. Рассказать было о чем. К примеру, как в первый день съемок разбили о штатив кинокамеры тарелку с названием картины. Осколки разобрали участники группы, и один из трофеев теперь бережно хранился в полуяновском чемодане. Дима предвкушал, как водрузит его на почетное место в рабочем кабинете и станет водить к экспонату молоденьких репортерок и стажерок с журфак. Непременно нужно будет также поведать, как он, отказавшись от дублера, прыгал в холодный и грязный канал Грибоедова с поцелуева моста. Немного стыдно перед Надеждой, но все равно следовало написать, как он целовался. А что поделаешь, таков сценарий на лавочке в летнем саду со знаменитой Ольгой Волочковской. Кое о чем журналист, правда, собирался в будущей заметке умолчать, скажем о том, что профессия актера на деле оказалась гораздо сложнее, чем он самонадеянно думал вначале. Дима даже что-то вроде зависти, жгучей ревности испытывал к настоящим профессиональным артистам, потому что явственно видел, с какой легкостью и быстротой его, так сказать, коллеги входили в образ и меняли состояние, лишь звучала на площадке команда «Мотор», как в одно мгновение на их глазах, если нужно, вскипали слезы. Как они по воле сценария и режиссера вмиг становились гневливыми или же простодушными, как даже физически преображались перед камерой и, если было необходимо, старели или молодели на десяток лет без малейшей помощи гримера. И уж, конечно, не упомянет журналист режиссерские указания главному оператору. «Полуянова снимаем только на общем и дальнем плане, ведь он не профессионал, работать не умеет». Прокопенко в те минуты думал, что Дима не слышит. Кроме того, за кадром будущей статьи журналист намеревался оставить взаимоотношения, царившие внутри съемочной группы. А там бушевали страсти, едва ли не перекрывающие по накалу те, что описаны были в сценарии. Настоящая мыльная опера. Хватало и любви, и ревности, и зависти, и ненависти. О многих чужих сокровенных тайнах узнал в ходе экспедиции Дима. О чем-то ему рассказывали сами участники событий. А молодой человек умел быть участливым слушателем, вызывающим на откровенность. Что-то он наблюдательный подмечал своими глазами и днем во время съемок, и вечерами, утрами, ночами, в ресторанах, где ужинали, в гостинице. Нравы в группе царили свободные. Киношники чем-то напоминали Диме студентов-третьекурсников, впервые вырвавшихся к кому-то на дачу без надзора родителей. Выпивка, проказы, шуры-муры. Однако о личных секретах... Актриса Волочковская провела ночь с режиссером Прокопенко, Полуянов писать не собирался. Все-таки он не в бульварной газете трудится, а в качественных, мол, вестях. А главное, было бы крайне неловко, злоупотреби он гостеприимством киношников и начни прилюдно ворошить их грязное белье. К тому же Дима сам, в конце концов, оказался не без греха, поддался царившему среди киношников промискуитету. Да, еще вчера вечером о постельных тайнах киноэкспедиции Полуянов писать не хотел. Но вот сейчас, после того, как произошло убийство, когда зарезали главного человека на картине, режиссера-постановщика, теперь многие сценки и картинки, подмеченные журналистом в процессе натурных съемок, представали перед ним в новом ракурсе, требовали анализа и переосмысления. Ведь ему, как репортеру, будет грош цена, если он ограничится голой информашкой о происшествии и не выскажется своими аргументированными версиями. Кто убил и почему? Прокопенко лежал распростертый на широченной нижней полке, и его обнаженная грудь была залита кровью. Красным пропиталась и крахмальная простынь. По одному виду Вадима Дмитриевича, по его восковому лицу, сразу становилось понятно, что медицинская помощь ему уже не нужна. Дима отвернулся и наткнулся взглядом на проводницу, холеную даму, отчаянно борющуюся со своими 50 годами. И лишь теперь, по ее взорам, с практически одинаковой жадностью, устремленным и на труп, и на обнаженный торс журналиста, он вспомнил, что так и не успел одеться. Когда в дверь его купе застучала, заорала, заголосила звезда Волочковская, он выбежал, только джинсы успев натянуть. «Надо поезд остановить», — проговорил журналист, обращаясь к проводнице. «Вызвать врачей, милицию». Та решительно покачала головой. «Нет, невозможно», — категорически молвила она. «У нас приказ не останавливаться, что бы ни случилось». «Даже убийство? Ведь это форс-мажор. Положено тормознуть на первой же станции и вызвать следственную группу». «Но не для нас. Вы знаете, кто здесь едет?»
3: «Ну, я еду, и другие артисты».
2: «Не только», — не приняла полушутливого тона проводница. «В других вагонах двое ведь

0: «Надо пойти одеться, в конце концов», — подумал репортер. Полуянов осторожно распахнул дверь в собственное, расположенное по соседству купе. На его огромной нижней мягкой полке спала, уткнувшись в подушке, Марьяна. Вот уж чего он не ожидал еще вчера, так это оказаться с ней в одной постели. Ни от себя не ждал, ни от нее. На худенькой спине девушки выделялся рыболовным удилищем позвоночник. На полу купе валялась одежда, вперемешку ее и Димина. М-да. К каким, однако, странным пробуждениям приводит кинопьянка, жестокая и беспощадная. Боже, как болит голова. А зачем я только остался еще и шампанское пить? Нехорошо шипучку с коньяком мешать. И Марьяна... Я ведь пару раз к красотке в Питере подъезжал, никакого отклика. Видать, она решила напоследок, на прощание. Больше ведь вряд ли мы с ней увидимся. А может, тоже вчера здорово набралась, раз сама ко мне явилась. Теперь девицу вон из пушки не разбудишь, даже убийство проспала. Я-то хорош. Не люблю ведь одноразовые связи, но тут не устоял. Нет, чтобы сказать со смехом, знаешь ли, моя дорогая, я безнадежно женат, а меня понесло по накатанному. Конечно, заходи, Марьяночка, не помешаешь. О, да, заходи, только тебя и ждал. Тьфу, противно вспомнить. А с другой стороны, какой дурак от 18-летней красотки-актриски откажется? Тем более, если тебя к ней, чего уж греха таить, тянет. Ну что ж, будем надеяться, что Митрофанова ничего о моем приключении не узнает. Да и откуда ей узнать? От неловкости чужая девушка в его кровати Полуянова аж передернула. «Марья!» — гаркнул он, прерывая собственные рефлексии. «Подъем!» — наклонился и потряс девушку за обнаженные плечи. «А?» — замычала актриска. «Что такое? Давай вставай!» «Господи, зачем?» — пробормотала она, пытаясь вырваться из Диминых рук и еще глубже зарыться в подушке. «Прокопенко убили!» «О, что за шутки у тебя, Полуянов, дурацкие?» — простонала девушка. «Это не шутки», — холодно проговорил журналист. «Повторяю по слогам. Прокопенко убит. Лежит лужей крови в своем собственном купе». Тут Марьяна наконец пробудилась, резко подскочила на полке, прикрывая невеликую грудь простыней. «Правда убили? Как убили?»
1: «Как-как?
0: Ножом зарезали. Все, быстро одевайся». Сам Дима стал натягивать рубашку. «Господи, ну что ж так голова-то болит?» А ведь еще вчера вечером на московском вокзале Питера среди избранных киношников царило радостное оживление. Было чему радоваться. Белые ночи благоприятствовали съемкам. Солнце исправно светило с 5 утра до 12 ночи, и ни разу не побрызгал дождь. И несмотря на то, что каждый день случались десятки разнообразных неурядиц, грозящих сорвать съемочный процесс, режиссер-постановщик разруливал их железной рукой. Но в итоге ни на день не выбились из графика. Питерскую натуру отсняли в запланированные сроки. Теперь, после кратковременного отдыха в столице, группа должна была отправиться снимать натуру на юг, но вторая экспедиция планировалась короткой, всего на несколько съемочных дней. В нее уже не ехали ни юная старлетка Марьяна, ни народная артистка Царева, ни Дим Полуянов, для журналиста кино закончилось, ни даже исполнитель главной мужской роли Кряжин. В суперкомфортном вагоне Северного экспресса вместе с Вадимом Дмитриевичем Прокопенко следовало 7 человек, каждому по отдельному купе, и только главный оператор Старобрядцев делил жизненное пространство с литературным линейным продюсером Елисеем Ковтуном. Ради интереса Дима глянул в интернете, сколько стоит билет в подобный мягкий вагон класса «Люкс» с туалетом и душем в каждом купе, с телевизором, DVD-плеером и неограниченным ресторанным питанием. Выходило по 12 тысяч рубликов с носа. «Барство дикое!» — вздохнул про себя Полуянов. «Теперь понятно, почему у нас сериалы такими бедненькими, кажется. Все бюджеты на поездки первым классом уходят». Впрочем, сами киношники свои привилегии принимали как должное. И в вагон «Люкс» входили со скептической даже ухмылкой. «Уж на что журналистика — профессия выпендрежная?» Полуянов знал о этом далеко не понаслышке. Однако даже газетчикам... Оказалось, в смысле понтов далеко до тружеников синематографа. Те вообще держали себя царями вселенной. Журналист еще на площадке подметил. Любой, самый задрипанный осветитель, выступал с такой миной, словно он только что золотую пальмовую ветвь получил. Или на худой конец завтра, послезавтра получит. А уж главный режиссер вообще мнил себя громокипящим Зевсом, по малейшему мановению пальца окружающие должны просто простираться ниц. В желтых красках

0: как питерского заката Прокопенко с тем же барственным видом и, разумеется, первым взошел вчера вечером в вагон. Вторым сунулся было седой главный оператор Старообрядцев, но режиссер на него молча оскалился, и старик мигом потерял лицо, маленько засуетился, а ведь ему по штату положено было на картине быть фигурой номер два, непосредственно рядом с постановщиком. Еще с советских времен в кино считалось, что эти двое, режиссер и главный оператор, суть высшая каста. Они даже обедали по традиции во время съемок за отдельным от прочих товарищей столиком, чтобы иметь возможность в тишине и тайне обсудить съемочный процесс. И хоть отношения между Прокопенко и Старообрядцевым явно не складывались, что Дима видел невооруженным глазом, кардинально ломать традицию режиссер все-таки не стал. И поэтому пожаловал оператору место в своем вагоне. Однако со Старообрядцевым он не разговаривал, нос воротил. В последние дни экспедиции режиссер рядом с оператором даже за обедом не присаживался. А когда просматривал отснятый материал, Дима тому был свидетель, Прокопенко фыркал по поводу того, что у оператора актеры из кадра выпадают и всякие извительные реплики отпускал. Мол, старик даже фокус навести не умеет. Старообрядцев, в свою очередь, в компании своих клевретов, операторов, трусливо не решающихся ни словечко вслух вякнуть против режиссера, позволял себе громко возмущаться. «Бондарчука, значит, то, как я фокус навожу, удовлетворяло. Рома с Козинцевым тоже, а нашего не устраивает». Словом, в киногруппе полагали, что одному из них двоих, Прокопенко либо Старообрядцеву, на фильме больше не работать. И даже заключали пари на первого или второго. Веселый звуковик Федор Михайлович принимал ставки из расчета 3-1 в пользу Прокопенко. За режиссера была изначально наделенность куда большими полномочиями, чем у оператора, а также общая удачливость. Старообрядцев в борьбе против режиссера мог противопоставить лишь полувековой опыт работы и огромные связи в киношных кругах. Однако он, надо думать, хорошо понимал, если его снимут по требованию Прокопенко с картины, операторской карьере придет конец. Больше никогда, никуда и ничего снимать не позовут. А для мужика за 70 остаться без работы, да еще столь творческой, как у Старообрядцева, означало загнивание, начало конца и, как неумолимо свидетельствовала статистика, довольно скорую кончину. И вот теперь в 3:00 ночи в вагоне «Люкс» главный оператор даже не скрывал своего довольства смертью режиссера. В том, что он и попытки не сделал напустить на себя скорбный вид, видимо, уже сказывался, по мнению Полуянова, его почтенный возраст и начинающаяся синильность. Удовлетворенно усмехаясь седые усы, Старообрядцев прошествовал по коридору ночного вагона, потирая руки и бормоча: «Что ж, пожалуй, следует и водочки выпить, запомин души». Дима, уже полностью одетый, выглянул в коридор, чтобы расчистить путь юной актрисули, и как раз расслышал эту реплику Старообрядцева. Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Коридор опустел. Проводница замкнула дверь, за которой лежал труп на ключ, и отправилась к себе. Линейный продюсер Ковтун тоже куда-то исчез. Вроде бы дорога для Марьяны оказалась свободной, и Дима готов был дать отмашку: «Вылезай, мол, и беги», но тут из своего купе выскочила звезда Ольга Волочковская. По-прежнему в красном махровом халате, с ошалевшими огромными глазами, она буквально набросилась на журналиста, подошла к нему вплотную и зашептала прекрасно поставленным тоном: «Дима, Дмитрий Сергеевич, вы единственный трезвый, единственный незаинтересованный здесь человек, я вас умоляю. Кругом завистники, бездари, помогите мне. Они ведь на меня убийство свалят. На меня». «Да почему на вас?» — как мог спокойно спросил Полуянов. И актриса тем же драматическим шепотом откликнулась: «Я ведь с ним в купе-то была. На кого же еще подумают, как не на меня? А я ведь в ванне была. Вот видите, волосы еще мокрые. Мне обязательно надо было душ принять. Я ведь сегодня вечером Арбенину у Фокина играю, а днем репетиция». Чтобы прекратить эмоциональное словоизвержение Волочковской и расчистить, наконец, дорогу для эвакуации Марьяны, Полуянов совершенно буднично молвил: «А пойдемте, Оленька, с вами покурим». «Покурим», — вскинулась та. «Да-да, идемте». Журналист бережно взял девушку под руку, и они удалились вместе с ней в дальний конец вагона. Краем глаза Плуенов заметил, что Марьяна выскочила из его купе и перебежала к себе. В тамбуре оказалось прохладно. В белесоватых красках уже наступающего рассвета проносили за окном печальные пейзажи Новгородчины. Дима достал из кармана джинсов помятую пачку сигарет, протянул даме. Волочковская дрожащими руками выудила одну, она запрыгала в ее руках. Полуянов поднес огня. Девушка жадно затянулась, закашлялась, сделала еще парочку глубоких затяжек, лихорадочно пробормотала. «Мне никто не поверит, Дима, никто! Они все подстроили, все против меня!»
1: «Да кто, по-вашему, подстроил-то?»
0: «Они! Бездари! Ненавистники, завистники!» Кино такое было, не помню название, там тоже. Дело в поезде происходило, и выяснилось, что главного героя убил каждый из пассажиров.
1: «Убийство в Восточном экспрессе по Агате Кристи», — сказал любивший точно журналист.
0: «Ой, да какая разница!» — досадливо воскликнула звезда. Ольга, как и многие актрисы, искренне полагала, единственное, что на всем свете имеет значение, — она сама, ее чувства и переживания. Полуянов, памятуя об этом, вернул Волочковскую на привычную любимую ее почву вопросом. «А что все-таки произошло?»
1: «Они не просто Вадима Дмитриевича убили», — лихорадочно молвила она, нервно затягиваясь, округляя глаза. «Они меня, понимаете, Дима, меня решили подставить».
0: «Да каким же образом?» — поинтересовался журналист.
1: «Раз я с ним была тогда, в его купе на кого подумают?»
0: «А вы что-нибудь слышали?»
1: «Я же в душ пошла. В душ. Вода шумела. Выхожу, а Вадим Дмитриевич мертвый. И на постели кровь, кровь. Я прошу вас, Дима, сделайте что-нибудь. Они ведь здесь, в поезде, в вагоне нашем, я знаю. И не я это, не я, не я». Актриса была близка к истерике, и чтобы привести ее в чувство, журналист схватил девушку за плечи и резко встряхнул. Раз, другой. В ошалелых глазах Волочковской появилось удивление.
0: «Тихо!»
1: — прикрикнул на нее Полуянов, как бывало, на таксу Родиона прикрикивал.
0: «Все будет хорошо, я во всем разберусь».
1: Когда он тряс актрису, почувствовал, в кармане ее купального халата лежит что-то тяжелое. Дима выпустил Ольгу, отступил на шаг.
0: «Что там у вас?»
1: Волочковская засунула руку в карман купального халата, и тут же ее глаза приобрели прежнее безумное выражение, и она опять проговорила на грани срыва.
0: «Это не я! Это не мой!»
1: Потом медленно, с ужасом на лице, вытащила окровавленный нож. А Диме при явлении ножа чего-то на миг показалось, что для него исполняется творческий этюд на тему «Оклеветанная». То, что актриса, исполняющая главную роль, спит с режиссером-постановщиком, являлось для киношников настолько привычным обстоятельством, что в съемочной группе и не обсуждалось. Тем паче, что связь Прокопенко и Волочковской не имела даже приятного привкуса адюльтера. Артистка недавно рассталась со своим вторым мужем, а режиссер был убежденным холостяком. Хоть молва и приписывала ему романы с самыми эффектными женщинами России, узами Гименея он до сих пор себя ни разу не обременял. Актриса и режиссер живут на съемках вместе. Это так естественно. И лишь один человек явно бесился по поводу романа Волочковской-Прокопенко. То был актер Николай. Он предпочитал, чтобы его называли Никола. Кряжин. Он играл главную мужскую роль. Персонажа, называвшегося в сценарии журналист Дима, то есть альтер-эго самого Полуянова. Поэтому репортер приглядывался к нему особенно внимательно и ревниво и сделал вывод. По внешним данным, как бы ни было сие неприятно, он, прототип, увы, уступал исполнителю. Никола, ростом по 2 метра, с широкими плечами и мощными скулами, воплощал тот брутальный тип приблотненной мужской красоты, что стало нынче особенно востребованной в российском кино. Что же касается интеллектуальных статей, то даже для актерской братьи, которая в большинстве своем отнюдь не блистает интеллектом, Никола был не слишком развит. Дима пару раз вызывал его на разговор, сделал с ним интервью и для себя определил, что Кряжин – человек совершенно без чувства юмора. Качество, по мнению Полуянова, для мужчины необходимейшее. К тому же не слишком образованный и скучный до занудливости. Обыкновенные истории, что он рассказывал, сводились к 2 темам – с кем, сколько и чего он выпил, а также с кем и при каких обстоятельствах переспал. Притом, словно не доверяя самому себе и своей популярности, актер непременно включал свои побасенки успешных коллег. Сидим мы как-то с Серегой, или с Костей и Сашкой, то есть с Безруковым, Хабенским или Балуевым. Тут Олеся, Судиловская, подходит. От однообразных россказней Николы скула журналиста очень быстро начинала сводить зевотой. Но однажды, разговорив Кряжина, журналист понял, что человек он все-таки своеобычный, с интересной, по меньшей мере, биографией. Надо заметить, что Кряжин среди членов киногруппы был неоспоримо самым популярным. Однажды Дима прошелся с ним по Невскому в поисках пивбара, который заменил бы для них модные в советские времена очки, и обратил внимание на то, что его спутники узнают едва ли не каждый третий мужчина и каждая вторая женщина, а Никола, стервец, вдобавок тщательно отслеживал реакцию встречных, трепетно вглядывался, признали, не признали, и при каждом случае узнавания дополнительно раздувался от гордости. К концу прогулки, подходящего пивбара они так и не нашли, Полуянову показалось, что актер вот-вот лопнет от довольства. То же самое и с автографами. По количеству росчерков, оставляемых Николой, он далеко превосходил всех участников труппы, включая даже приму Волочковскую. К артисту то и дело подскакивали юные барышни, девушки в соку, и даже перезрелые матроны и просили расписаться. Самые верные и запасливые вооружались скачанными из сети фото и даже афишами с изображением Кряжина. Для тех же, кто не был подготовлен к встрече с кумиром, актер оставлял свой росчерк где только придется: в блокнотах, ежедневников, на трамвайных билетах и даже, журналист сам видел, на голых животиках и декольте юных дев. Если подобное поклонение вызывало ревность даже у случайного в кино человека, Полуянова, можно представить, как оно бесило натуральных актеров и актерок, не исключая звездной Волочковской. К Ольге, пожалуй, более востребованной, чем ее партнер, подходили с просьбами дать автограф куда реже. У журналиста появилось тому объяснение. Совершенная женская красота актрисы зачастую вызывала в зрительницах раздражение и ревность, а мужчины при виде звезды просто немели. К тому же хорошо известно, что среди поклонников Сыров, Группис, преобладают, причем с подавляющим преимуществом, девицы юных лет. Их, что вполне естественно, мужская стать Кряжина притягивала сильнее, чем очаровательная хрупкость актрисы. Разумеется, Никола вовсю пользовался обожанием женского пола. Пару раз Полуянов видел его в коридорах гостиницы в тесной компании с разными девушками. Кряжин к своим сырам относился цинично, и встречи с ними называл не иначе, как «похоть почесать». Он, словно представитель королевского рода, рассматривал поклонниц как его величество простолюдинок. Связи с ними ничего для него не значили. Иное дело роман с актрисой, то есть тоже с аристократкой, ровней ему. Тут Кряжин готов был потрудиться, быть победительным и уступчивым, и милым, и страдающим. В первый же день съемок, когда били о штатив традиционную тарелку, Дима заметил: меж исполнителями главных ролей черная кошка пробежала. Вне кадра они не смотрят друг на друга, не разговаривают. После того, как прозвучит команда «Стоп, снято», стараются как можно скорее разойтись подальше. В чем дело, Полуянова пояснила гримерша, знавшая, как и положено гримершам, все, что происходит на площадке вокруг нее. Совсем недавно у Кряжина был роман с Волочковской. Они жили вместе в одной квартире. Более того, парочка и на нынешних съемках рассчитывала, во всяком случае, Никола рассчитывал, продлить свой роман во впечатляющих декорациях «Белых ночей». Однако еще в подготовительный период, во время проб, Волочковская стала встречаться с режиссером картины Прокопенко и немедленно дала Кряжину отворот-поворот. Актер из-за нежданной измены пассии, да еще и происходившей каждодневно, у него на глазах страшно бесился и страдал. Пару раз крепко поддавший Никола пытался выяснить отношения со своей экс. В один прекрасный день, точнее, в белую ночь, Полуянов лично оказался свидетелем их бурной ссоры. Номер журналиста в гостинице «Октябрьская» помещался неподалеку от актрисулиного люкса, а окна по случаю теплой погоды репортер, не выносивший кондиционеров, держал открытыми. И вот однажды Диму разбудил натуральный мужской рев. Он стряхнул с себя остатки сна и сел в кровати. Глянул на свои никогда не снимаемые часы, четверть пятого, и солнце уже пробивается сквозь щелку гордин. Мужской голос оказался басом Кряжина. По его тональности было очевидно, что актер пьян. «Тварь продажная!» — орал Никола. «Сменила любовь на банку чечевичного супа!» «Пошел вон, кретин!» — визжала в ответ Волочковская. «Я тебе ничего не должна, алкоголик, подонок!» Потом донесся шум борьбы, и снова голос актрисы. Теперь она говорила тихо и убежденно. «Только попробуй, только ударь, и ты у меня из картины вылетишь, и из театра я тебе устрою, обещаю!» Последовал бессильный стук, будто что-то выпало из разжавшихся рук на пол, и дальше послышался голос Кряжина тоже на октаву тише.
0: «Карьеру делаешь, стерва кудрявая? Думаешь, теперь сволочь похотливая будет тебя во всех своих кино снимать? Так вот знай, не бывать этому, уж я позабочусь».
1: «Ты!» — насмешливо проговорила Волочковская. «Да ты о самом себе-то не можешь позаботиться».
0: «Вот увидишь».
1: Тихо, но убежденно отвечал актер, и голос его в тот момент даже не показался Полуэнову пьяным.
0: «Вы все увидите».
1: Тогда, прям ночью, непосредственно после услышанного разговора, журналист записал перепалку звезд в блокнот по горячим следам слово в слово. Нет, не для того, чтобы публиковать. Журналистская этика есть журналистская этика. Дима никогда не опустится до того, чтобы печатать подслушанное, подсмотренное. Записал просто по привычке. Вдруг когда-нибудь понадобится. Сейчас в холодном тамбуре «Северного экспресса» Дима вспомнил ту ночную ссору в Октябрьской. «Надо достать блокнот и перечитать, что я там про них накалякал», — подумал он. А актриса, рассматривая, словно видит впервые испачканный кровью нож, с усталым ужасом бормотала. «Это он. Он мне подложил. Теперь я точно знаю. Он, Николай, и Вадюшу убил, и меня. Меня подставляет». «Ты должна мне все рассказать», — внушительно молвил Полуянов, переходя на «ты». «Буквально все и очень подробно о том, что случилось в вашем купе сегодня ночью».
2: «Я поняла»,
1: — вдруг вскрикнула Волочковская. «Поняла, зачем у меня появился нож. На нем ведь теперь мои отпечатки пальцев, да? Мерзавец, он специально так сделал. О, прошу, Дима, помоги мне. Мне ведь никто не поверит. Никакая полиция, умоляю, помоги мне выпутаться». «Для этого ты должна поведать мне все», — терпеливо повторил журналист. «Я увидела его тело, бросилась к нему, обняла, стала кричать: „Вадюша, Вадюша!“ Он не откликался. Я вся кровью перепачкалась, и пульса не было. Я вскочила, закричала, к двери бросилась, дергаю, она не открывается. Опять рвусь, а ее как заклинило, только щелочка, дергаю, дергаю». На глазах у Волочковской показали слезы. Полуянов прикурил еще одну сигарету и сунул ей в рот. «Да, спасибо», — машинально поблагодарила актриса. Нервно затянулась и продолжила. «В общем, я не сразу сообразила, что я в вагоне, что дверь в сторону открывается. Потом открыла ее и в коридор бросилась всех будить». Волочковскую начала бить дрожь, то ли от происшедшего, то ли от прохлады ночного тамбура. «Допрос по горячим следам», — промелькнула у Димы. «И впрямь, как было бы хорошо, если бы я сам это убийство сумел раскрыть. Какие газеты даст заголовки? Например, репортер вычисляет убийцу. Такого ни в моей карьере, ни в истории отечественной журналистики точно еще не было». «Ольга?» — мягко поинтересовался Полуянов. «А когда ты в ванную комнату уходила, дверь в купе была изнутри заперта?» Вопрос довольно долго доходил до девушки, а потом она, наконец, прошептала:
2: «Не знаю. Я ее не закрывала, может, Вадюша». «Ну как? Если она была закрыта, то тогда...»
1: Глаза Ольги округлились. «Как же тогда убийца в купе вошел?» Она повысила голос. В нем прозвучали одновременно и обиды, и угрозы, и призыв к жалости. Все-таки Волочковская была хорошей актрисой.
2: «Ты меня не подлавливай. Зачем ты меня подлавливаешь, Дима?»
1: «Спокойно, Оленька. Спокойно. Совершенно я тебя не ловлю». В тамбур застучали, с той стороны, где вагонная сцепка. Мягкий люкс шел первым номером, сразу за локомотивом. Все равно трясло почему-то нещадно. Дверь в другие вагоны была перекрыта. Так распорядился сразу после посадки Прокопенко. Проводница, которой главный режиссер почти мгновенно сумел внушить священный ужас, немедленно выполнила его указания и даже лично пришла к Вадиму Дмитриевичу, доложила об исполнении. Итак, тамбурные двери, похоже, всю ночь были закрыты. И сейчас у них кто-то стучал, уверенно так стучал, по-хозяйски. Дима глянул через стекло, двое мужиков в форме. Пригляделся милиционеры. Открыл, на него шагнули двое чинов. Один лейтенант, другой сержант, кажется. Лейтенант совсем юный, белобрысый, с пушком вместо усов. От обоих слегка несет перегарчиком, воротнички расстегнуты. Волочковская боязливо дернулась, повернулась вся лицом к окну, спиной к ментам, чуть не вжалась бурно дышащей грудью в стекло.
0: «У вас здесь убийство?» — мутно дыша спросил Диму сержант.
1: «Третье купе. Проходите, пожалуйста», — с изысканной вежливостью ответил Полуянов. «С родной милицией, особенно малого звания, только так».
2: «А вы кто будете?» — обшаривая Диму глазами, бесцеремонно молвил мальчишка-лейтенантик.
1: Развязанность его почему-то журналиста взорвала. Обычно он дольше держался, когда его провоцировали, но наполовину бессонная ночь, лежащее на полке мертвое тело Прокопенко, истерика актрисули — все это, как оказалось, измочалило его нервы. С еле сдерживаемой злобой, ледяным тоном, глядя менту прямо в переносе, он проговорил. «Я буду и есть специальным корреспондентом газеты «Молодежные вести» Дмитрием Сергеевичем Полуяновым. Я как раз о полиции часто пишу, потому что генерал-лейтенант Васильев, с Житной, он в кадрах служит, меня очень даже хорошо знает». Насчет того, что о полиции часто пишет, конечно, Полуянов туфту гнал. А вот генерал Васильев из центрального аппарата МВД очень даже реальная фигура, весомая, грубая, зримая. И к журналисту он, генерал, по непонятным причинам даже благоволил.
2: «Еще вопросы имеются?» — почти нахально добавил репортер.
1: Второй мент чуть заметно тронул первого за плечо, мол, пошли, не связывайся. Первый не такой уж простачок, однако заметил на прощание с очевидной ноткой угрозы в голосе. «Будут у нас к вам вопросы, товарищ журналист, обязательно будут». Усмехнулся, развернулся, и парочка потопала дальше внутрь вагона повышенной комфортности. Но Дима-то не только амбиции свои тешил, гордо не потакал, сколько прикрывал от зора правоохранителей Ольгу с орудием убийства в кармане ее халата. Теперь он погладил девушку по плечу. Она заметно тряслась. Волочковская плакала, прижавшись лбом к мутному окну. «Ну, хватит», — приобнял актрису-журналист. «Они уже ушли». Девушка развернулась к нему с перекошенным от слез и ужаса лицом и сквозь всхлипы проговорила. «Они меня будут допрашивать, да?»
0: «Нас всех будут допрашивать», — с легкомысленной улыбкой заметил Полуянов, но, думаю, совсем не эти хлопцы и не сейчас.
1: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
2: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
3: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
2: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
3: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, меня вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
2: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
3: Справедливость, честность и применение законодательства.
2: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
3: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
2: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
3: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
2: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
3: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
2: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
3: У меня получилось так, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической, соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцы риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
2: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
3: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейное, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
2: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
3: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
2: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
3: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшие мои профессиональные пути.
2: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
3: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будет положительное решение. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
2: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
3: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
2: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
3: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность

0: соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: в рубрике «15 вопросов председателю». Сегодня на наши вопросы ответит Игорь Евдоченко, руководитель Гомельской областной организации. Игорь Владимирович, избранный на должность председателя в конце прошлого года, один из самых молодых по возрасту лидеров товарищества. Первые шаги на должности Игоря Евдоченко были непростыми. Достаточно сказать, что выборы нового председателя прошли с минимальным перевесом голосов. А вместе с прежним председателем ушла и вся его команда. Новому руководителю областной организации пришлось не только создавать новую команду, но и восстанавливать дело производства. Как прошла адаптация на новой должности, какие цели ставит перед собой Игорь Евдоченко и как он видит будущее своей организации, ответы на эти и другие вопросы в нашем интервью. Расскажите о себе. Как вы пришли в Белтис?
1: Мне 38 лет, и я всегда улыбаюсь, когда слышу этот вопрос, потому что я не пришел в эту организацию, в Белтис, а я был в ней всю жизнь, причем не в одном поколении. Моя бабушка проработала на Червенском предприятии 52 года, моя мама проработала на Гомельской светотехнике 38 лет. И у меня тоже, к сожалению, инвалидность с детства. И я как-то с самого детства был вовлечен в эту систему. Я, как многие, закончил специализированную школу для людей с ослабленным зрением в городе Шклове. Далее получил высшее историческое образование. Потом работал на светотехнике. Последние 12 лет, перед тем, как занять эту должность, я занимался практической реабилитологии и активно работал с людьми с инвалидностью по зрению. С 2012 года был активным деятелем наших каких-то системных мероприятий, участвовал в спортивных, в интеллектуальных, в культурных. Я живу в этой системе уже много-много лет.
0: Что побудило вас принять предложение возглавить областную организацию?
1: Это было не случайным решением. Я давно к этому стремился. Я давно к этому готовился. Больше, так скажем, на моральном уровне. Но и, естественно, как уже указывал в предыдущем ответе, я участвовал во многих соревнованиях, во многих активностях. Поэтому уже знал нашу систему изнутри и знал какие-то минусы, какие-то плюсы. Видел какие-то слабые места, где можно помочь реализовать наш потенциал, который, возможно, где-то не до конца раскрывается.
0: Были ли у вас сомнения перед принятием решения о переходе на новую должность? Что помогло их развеять?
1: Сомнения были, да. Наверное, когда любому человеку предлагают прямо сменить, может быть, не кардинально, но сменить род деятельности, у любого ответственного человека будут сомнения. У меня вот были сомнения, справлюсь ли я? Справлюсь ли я с делопроизводством, с какими-то вот как раз-таки... Меня больше люди меня не пугают, меня пугают бумаги. Вот, но, понимаете, когда ты один, это тяжело. Но когда за тобой стоит команда, когда за тобой стоит поддержка слабовидящих и незрячих всей Гомельской области, когда тебя поддерживает новое руководство центрального управления, это, и еще поддерживают коллеги.

0: коллеги с других областных организаций. И тоже вот очень активно, спасибо им за это, меня поддержали на вот этом вот первом самом сложном этапе. Это была неоценимая помощь. Мы ж сами не просто приходим в этот мир, мы стоим на плечах атлантов, да, которые поддерживают нас. И вот с такой поддержкой мне не страшно браться даже за самые тяжелые задачи.
1: Что для вас значит работать в общественной организации людей с инвалидностью по зрению?
0: Это скорее миссия. Работа – это что-то, какая-то обязаловка. Там, где ты должен отработать от звонка до звонка. А здесь это миссия. И я вижу эту миссию в том, чтобы донести как можно до большего количества людей, как с плохим зрением, так и с хорошим зрением, о том, что человек с плохим зрением – это не обуза, это не какой-то инвалид, а это полноценная личность со своими талантами, со своей силой воли. Только надо эти таланты найти и помочь реализовать. Человек с инвалидностью по зрению – это не несчастный бедный инвалид, который сидит в углу и ноет на свою несчастную долю, а человек, которому просто надо показать пример, позитивный пример, которого надо вытащить из этого угла и сказать: вот посмотри, другие справляются, и ты сможешь. И чем больше у нас будет вот это вот просветительской этой миссии, тем будет лучше для всех, для всего нашего общества в целом.
1: Какие ваши личные или профессиональные ценности совпали с миссией Билтис?
0: Для меня всегда на первом месте в приоритете был человек. И в приоритете были интересы человека. Я всегда ставил интересы того, кто ко мне приходит, выше своих собственных. Иногда жертвовал своим временем, да, иногда еще чем-нибудь, но всегда старался помочь. Это, как мне кажется, кредо нашей организации – уметь помогать не через гиперопеку, а помогать через научение. Вот это, мне кажется, самым главным.
1: Какие навыки и знания из прошлой работы вы считаете наиболее полезными для новой роли?
0: На своей прошлой работе целых 12 лет я занимался практической реабилитологией. То есть я учил людей на практике ассистивным технологиям. Работа со смартфоном, работа с компьютером, работа даже с говорящими часами, для кого-то это было очень важно, ориентировка в пространстве, обучение системе шрифта Брайля и так далее, и так далее, и так далее. И этот опыт, именно работа с людьми, я думаю, будет очень полезно в нашей системе. Умение слушать людей, слушать, что они хотят, и давать обратную связь. Не просто что услышал, махнул рукой и сказал: ну и ладно, само собой как-то рассосется. А вот именно, чтобы услышать и дать человеку обратную связь. Опять же, попытаться объяснить, помочь, доказать, в том числе доказать своим примером. Вот это самое важное.
1: С какими вызовами вы уже столкнулись? Как вы их преодолеваете?
0: Да, вызовы серьезные были. Поскольку я пришел, не только я как председатель обновился в нашей Гомельской областной организации, а обновилась вся команда. И представляете, когда приходят все новенькие, никто ничего не знает, вся команда обращается к кому? К председателю. Председатель тоже знает пока что мало, особенно в плане дела производства и всяких бумаг, как что правильно делать. Ну, председатель берет трубку и начинает обзванивать всех, кто готов его послушать, и всех, кто готов ему помочь. И, слава богу, таких людей у нас в организации, можно сказать, все. Вот кому не обращался, мне никто не отказывал. И это очень приятно. Я даже был этим как-то тронут, приятно удивлен. И это вот был для меня самый главный вызов. Вначале было сложно вникнуть в бюрократию, в организацию, в какие-то организационные тонкости. Но нет ничего сложного. Как говорится, слона едят по частям. Поэтому сегодня освоили одно, завтра второе, послезавтра еще третье. Я сейчас осознаю, что много чего не понимаю. Но все приложится с опытом. Найдутся люди, которые помогут, подскажут, поддержат. И это очень ценно. Это наша самая главная опора. Это командная работа и это поддержка со стороны. Если бы пришли на готовенькое, это как-то, понимаете, оно не так ценно. А вот когда ты сам это, ну не то что сказать, создал, но, по крайней мере, сам это добыл, сам у кого-то выпросил, тебе это прислали, ты понимаешь, вот здесь я уже постарался, я молодец, вот у меня есть форма документа. А вот теперь садись и сам ее правильно заполни, без ошибок.
1: Какие цели вы ставите перед собой на ближайший год в качестве руководителя?
0: Цели на самом деле у меня три. Нельзя сказать, какая из них приоритетная, они все равноценны. И цель номер один – это восстановить всех желающих, которые по каким-то причинам вышли из нашей организации в прошлые годы, при их желании, естественно. В эту же цель вписывается привлечение новых членов нашей организации и увеличение вообще ее численности. Конечно, будем делать ставку на молодежь, поскольку молодежь – это наше будущее. Мы не хотим вымереть как мамонты или динозавры. Поэтому надо сразу уже подыскивать молодые кадры, молодых инициативных людей, которые тоже захотят участвовать в активной деятельности нашей организации. Вторая цель – это реальные реабилитационные мероприятия с упором на современные технологии. Ну и третья цель – это возобновление, а где-то расширение сотрудничества с нашими органами власти. Это с комитетом по труду и занятости, с здравоохранением, с транспортом, с образованием. Я всегда за открытый диалог. Плюс, опять же, в третью цель можно вписать, что расширение сотрудничества межрегионального между областными нашими организациями БелТИС, чтобы не сидели каждый в своем теремке, а обменивались каким-то положительным опытом. Возможно, пытались проводить, может быть, не республиканские мероприятия, а вот мероприятия на 2-3 области. Тоже собрались, провели. У кого есть какие компетенции? Обменялись компетенциями. Поскольку если мы будем каждый сам за себя, извините, наша организация не выживет. Это мое мнение.
1: Есть ли у вас конкретные идеи или инициативы, которые вы хотели бы реализовать в своем регионе?
0: Да, я сейчас очень болею такой идеей, которая называется «Серебряные волонтеры». У нас на Гомельщине есть такая проблема, что недостаточно людей, которые занимаются так называемых персональных ассистентов. То есть потребность в них гораздо выше, чем самих персональных ассистентов. И, естественно, возникает такой перекос. И я хочу привлекать активных пожилых людей, опять же, если брать с тех же ТЦСОНов, там у них есть отделение для пожилых, там такие пожилые люди, поверьте мне, они нас с вами везде обгонят и сделают все первее и лучше. Вот, поэтому их энергию можно направить в позитивное, конструктивное русло. Второй момент – это внедрение информационных технологий и особая ставка на работу с искусственным интеллектом, так называемым, AI, а в работу БелТИЗа даже не на уровне Гомельской областной организации, а на уровне всей нашей организации на республиканском уровне. Поскольку это облегчит нам работу, особенно самую мою нелюбимую часть – это бюрократическую. В этом искусственный интеллект великолепно помогает. Ну и третье. Это проблема гиперопеки. Я планирую активно работать с нашими психологами, со студентами с Франциско Скорины, с будущими психологами, чтобы они подключались к нашей работе с родителями и родственниками людей с инвалидностью по зрению. И им это будет очень полезно, как молодым психологам, для них это будет практика, и нам это тоже будет полезно, поскольку часто и родителям, и родственникам надо объяснить, что человек с инвалидностью по зрению, он на минуточку не беспомощный, не тот, которому надо подносить там кружечку, чтобы он не пролился, не порезался и ничего не сделал. Мы будем работать со своей стороны, непосредственно с человеком с инвалидностью по зрению, а вот психологи, пускай для начала, поработают с родственниками и тоже вовлекут их каким-то образом в нашу организацию. Это будет, мне кажется, очень хорошей синергией.
1: Как вы оцениваете вашу команду? Какие изменения или улучшения планируете внедрить в работу коллектива?
0: Знаете, если бы я вот когда пришел свой первый день рабочий, и у меня не было бы команды, я не знаю, это был бы прямо очень-очень большой кризис. Не знал бы, что делать. Поэтому я очень благодарен своей команде за то, что она есть, за то, что она очень старается. Да, конечно, опять же, все новое. Что-то у нас не получается, но мы учимся на своих ошибках и делаем выводы. А это самое главное. И еще очень важно, что у меня команда такая же, как и я, проактивная. Мы не ждем, пока к нам кто-то придет, что-то за нас сделает и так далее. Мы стараемся делать на опережение. Может быть, неправильно, может быть, не в ту сторону. Но, как говорит моя мама, не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Какие качества, на ваш взгляд, важны для эффективной работы в команде руководителя областной организации?
0: Я сказал, вот когда собирал их на первую планерку, это было 5 января 2026 года, спросил, какие качества вы в себе считаете самыми сильными и какие качества самыми слабыми. Ну, они называли абсолютно разное. Я сказал, что я ценю в людях, во-первых, чувство коллективизма и командной работы, и, во-вторых, это чувство эмпатии и оптимизма. Оно одно от второго, неотделимо. То есть мы должны, во-первых, быть оптимистами, позитивно смотреть на мир и доверять людям. А во-вторых, этим оптимизмом эмпатично транслировать его наружу, за пределы, ну так скажем, своего микрокосма. И делиться этим. Когда к вам приходит человек, потерявший зрение, он на стрессе, это мягко сказано, он в такой беде-беде, что не знает, что делать. Думает, что он один такой здесь бедный и несчастный. А тут, если мы будем такими же душнилами, извиняюсь за выражение, то тогда тут каши не сваришь. Поэтому чувство команды – это внутри коллектива, а снаружи – это эмпатия и оптимизм.
1: Какие шаги вы планируете предпринять для повышения осведомленности общества о проблемах людей с инвалидностью по зрению?
0: Я их уже активно предпринимаю. Я уже сотрудничаю с Гомельским областным радио. У нас будет серия интервью. Одно уже состоялось. Я сотрудничаю с другими областными изданиями, как «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости». И в перспективе я планирую выходить уже на телевидение. Опять же, проактивная позиция. Не отсиживаться, не ждать, пока журналист или еще кто-нибудь нас найдет, а самому транслировать свою точку зрения там, где нас готовы слушать. И чем больше мы будем рассказывать... Меня уже так люди, когда я работал в реабилитации, люди находили. Я в свое время думал, что ну, дам я интервью в газету. Кто-то газету читает. Оказывается, читают. И ко мне после интервью в газете пришло еще 3 человека. И сказать, что мы вас нашли, вот когда почитали интервью в газете. Не через сайты, не через что-нибудь, а именно через интервью в газете. Поэтому это работает. Надо к этому стремиться и стараться... Не только в Гомельской области, но и во всех областях тоже. Надо использовать все возможности.
1: Как вы планируете привлекать молодежь и новые кадры в организацию?
0: Молодежь не любит сейчас там, где тихо, спокойно, скучно, уныло. Ну, с их точки зрения. Да, с нашей это спокойно, с их точки зрения это уныло. Поэтому, опять же, привлекаем ставкой на современные технологии, когда они приходят и видят, что незрячие сидят за компьютерами и что-то делают, то это у них вызывает отрыв, удивление. Я тоже так могу? Конечно, можешь, научим, покажем. Да, это ставка на, опять же, позитивный пример. У нас есть молодые люди, которые могут быть позитивным примером, именно чтобы молодой учил молодого. Не то, чтобы мы брали какую-нибудь бабушку, и чтобы она учила какую-нибудь девушку, которой 20 лет. А именно они между собой находятся на своем таком, так скажем, культурном уровне. Они друг друга понимают гораздо лучше и объясняют друг другу гораздо лучше. И следующий момент – это участие в каких-то активное вовлечение в участие в каких-то мероприятиях, естественно, в том числе заточенных под молодежь. Не обязательно это будет внутри Белтиза. Может быть, это просто соберемся какой-то группкой и пойдем, ну, например, в ночной клуб. Почему бы и нет? Но при этом, при всем, прошу заметить, что за гонкой, вот за молодежью Да, это наше будущее. Но не надо забывать и про пожилое поколение. Просто надо их как-то, с одной стороны, разделять, но с другой стороны и проводить совместные мероприятия, чтобы у нас не происходил разрыв поколений, чтобы был диалог между поколениями. Да, он будет идти со скрипом, с какими-то, может быть, взаимными претензиями, но без диалога не будет вообще ничего, не будет никакой попытки взаимопонимания. Мы должны стремиться к этому взаимопониманию даже внутри нашей организации.
1: Какие основные вызовы, по вашему мнению, стоят перед БелТИС на региональном уровне?
0: Сейчас на региональном уровне очень сложно работать с районами. Много в каких районах нету представителей. И наша задача, как областных председателей и в центральном правлении, они знают про эту, так скажем, проблему. Задача достучаться до каждого человека с проблемами со зрением. Пусть он даже живет вот у нас, например, Наравлянский район, да, или Житковичский район, который далеко от областного центра находится. В какой-нибудь деревне, даже не в самом районном центре, а в деревне. И вот наша задача рассказать, что мы есть, и мы можем помочь, пусть не часто, хотя бы один раз в год, но как-то помочь и уделить внимание каждому члену нашей организации. Или каждому, правильно сказать, потенциальному члену нашей организации. Поскольку он там, живя у себя в деревне в Житковичском районе, скажет: «Ай, Гомель далеко, Минск тоже далеко, никому я не надо, и не надо мне ваш БелТИС». Вот надо стараться, чтобы у человека не было такого мнения, чтобы он знал, что такое БелТИС, зачем он существует и чем он конкретно ему может помочь. Вот над этим нам всем надо работать.
1: Что бы вы хотели сказать тем, кто только рассматривает возможность присоединиться к Белорусскому товариществу инвалидов по зрению?
0: Я бы им хотел сказать: не бойтесь. Не бойтесь к новому опыту. Стремитесь к нему. Здесь мы все люди добродушные, позитивные. И рады вас видеть будем. Не замыкайтесь в четырех стенах. Приходите к нам. У нас, во-первых, весело, а во-вторых, конструктивно. Вы будете чувствовать себя частью чего-то большего.

0: эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.
2: By going back into the days, back to the disco days.

Soulmate.